0: помогают с наведением средств поражения по российской территории. По словам Галузина, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России. Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Об этом агентству ТАСС заявил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.
1: МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической ядерной радиационной безопасности Запорожской АЭС. Информация о техническом состоянии станции довольно-таки правдиво в пресс-релизах агентства доносится до мировой общественности, и я хотелось бы, наверное, больше, но думаю, что достаточно много людей, которые находятся за пределами нашей страны, читают эти пресс-релизы и делают из них какие-то выводы.
0: Гендиректор Росатом Алексей Лихачев ранее заявил, что Россия поднимет тему ЗАЭС и увеличение числа атак вооруженных сил Украины на энергодары сотрудников атомной станции на конференции МАГАТЭ в Вене, которая начнется сегодня, а также в ходе переговоров с главой агентства Рафаэлем Гросси. На этой неделе в Центральную Россию придет бабье лето. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, воздух может прогреться до плюс 20 градусов.
2: Есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, да и, собственно говоря, особенно южных регионов нашей страны, ну, таким классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится, собственно говоря, на примерно середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы, то есть это очень стабильный температурный режим, ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе, ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления, то есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: В средней полосе бабье лето, на юге России тропическая жара, циклон нагонит дождевых облаков, но их прогонит антициклон несколько дней спустя, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, в средней полосе сегодня плюс 15, плюс 20, в арктической зоне около плюс 10, только на юге по-прежнему не по сезону жарко, в низовьях Волги и на Кубани выше 30 градусов. В Екатеринбурге, например, по словам синоптика, всю неделю будут лить дожди. Они ослабеют только во вторник, благодаря чему потеплеет до плюс 17 градусов. Но в остальном на термометрах близкие к норме плюс 14, плюс 16 градусов, пояснил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Ну и в Москве сегодня синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице от 18 до 20 градусов.

Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумерках.

0: сомневаться не хочу, а в тебе я сомневаться не хочу.
1: Аудиосторис.
2: Уникальный вулкан Олдуиньо-Лингай известен как Гора Бога, находится на севере Танзании. Он почитается местными племенами как священное место. Его отличает необычно низкая температура лавы – около 510 градусов Цельсия, тогда как обычная базальтовая лава достигает 1100-1250 градусов Цельсия. Такая температура связана с тем, что вулкан извергает карбонатитовую магму – редкую форму лавы, богатую карбонатными минералами. Олдуиньо-Лингай – единственный современный вулкан, который регулярно извергает такую лаву. Ученые до сих пор до конца не понимают причины ее образования. Геологи США отмечают, что состав карбонатитовой магмы ближе к веществам других планет, чем Земли.
1: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Фрэнк Синатра скончался в 1998 году. Его похоронили вместе с бутылкой виски «Джек Дэниелс», пачкой сигарет «Кэмэл», зажигалкой «Зиппо» и 10 монетами по 10 центов. Алкоголь и табак отражали его привычки, а монеты имели особое значение. В 1963 году его младший сын был похищен преступниками, которые требовали выкуп в 240 тысяч долларов. Они связывались с Синатрой по телефону-автомату,

0: случая Синатра всегда носил с собой доллар монетами по 10 центов.
1: Audio Stories.
2: Про тебя одну я почитывал, 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют их как

нравится это мне. Ну а я пою про зори, и про радости, про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта и про зиму, и про лето, и про лишние билеты, а совсем не про тебя, а про то, что снег холодный, и про то, что нынче.

забыть про все на свете, и про ветер, и про вечер, и про день, который светил, а совсем не про тебя. Только спорить бесполезно,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о приятных новостях, связанных с русским языком. Мы вспомним сложные слова, которые мало кому удавалось произносить правильно, и узнаем, что же с ними стало. Итак, первый пример от ведущего программы «Хочу все знать» Дениса Николаева.
2: Мой любимый персонаж, тот, которого нету Милна в оригинале, это, конечно же, Крот, который с Присвистом в русском дубляже разговаривал.
1: Было сказано в русском дубляже, и это правильно. Как говорится, наконец-то свершилось. Дело в том, что совсем недавно за этим словом было закреплено неподвижное ударение на втором слоге. Дубляжа, дубляжа, дубляжем. Но так никто не говорил. И филологи сжалились, ввели двойную норму в этом слове. Теперь оба варианта, и дубляжа, и дубляжа, являются литературными. Ура! Одну победу зафиксировали. Переходим к следующей вместе с Ириной Минераловой, гостьей утреннего шоу.
3: Иногда школьники пишут «бой», «мцыря», «мцыря». Просто послушник, он между двумя мирами.
1: Послушник. И, о чудо, это тоже правильно. Теперь правильно. Хотя раньше единственной нормой был вариант «послушник». Но время идет, лингвисты не дремлют. И сейчас в словарях мы имеем варианты «послушник» и «послушник», «послушница» и «послушница». Ну и у нас на очереди еще два примера употребления сложного с точки зрения ударения наречия.
4: Посмотрите, какое оно прагматичное, четкое, говорящее о том, что карт, который мастерски выполняет всю работу.
5: Вот его взгляд на эту проблему, и как он, и как это мастерски было сыграно вот блестящим, собственно, актерским составом.
1: Мастерски. Как часто я ругала за такое произношение. Но теперь все в прошлом. Мастерски – это теперь тоже норма. Хотя раньше следовало ставить ударение исключительно на последний слог – мастерски. Теперь это страшное наречие можно произносить по-разному. Мастерски и мастерски – двойная норма. И у нас на очереди преобразившийся глагол от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
6: Потому что редкая бабушка придерживается каких-то канонов, которая хочет побаловать внучков, чтобы тем самым поднять как-то свой авторитет.
1: Побаловать – это тоже сейчас правильный вариант, наряду с вариантом «побаловать». Раньше требовалось в глаголах с корнем «бал» ставить ударение только за корнем. Но сейчас возможны варианты «баловать» и «баловать», «побаловать» и «побаловать». И теперь мне хочется обратить внимание на однокоренное существительное с подачи гостя утреннего шоу Василия Цветкова.
7: Вот если какие-то у него были проблемы с законом, скажем так, в период Российской империи, то это не то, что вот он там какой-то уголовник, да? Ничего подобного. Это вот он за политику страдал.
1: Баловник – это неверно. В этом слове ударение ставим на третий слог – баловник. Оно не менялось, всегда было таким, но и сейчас таким же остается – баловник. А за остальные слова хочу поблагодарить филологов. Они наконец-то развернулись лицом к народу и внесли такие нужные изменения в слова, в которых очень часто ошибались. На этом выпуск завершаю и прощаюсь с вами, хотя мы можем продолжить общение в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но не

и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах не найдешь ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

0: А где Анюта?
1: Аудиосторис. Линия Уоллеса. Биогеографическая граница между азиатской и австралийской фауной, которая проходит через индонезийский архипелаг от Бали до южных Филиппин. Обозначена в XIX веке натуралистами Филиппом Склейтером и Альфредом Уоллесом, в честь которого и названа. Линия разделяет зоны распространения азиатских и австралийских видов из-за тектонических процессов и расхождения древних континентов. Линия Уоллеса важна для изучения биоразнообразия, исторических изменений Земли и влияния геологических событий на природу.
2: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

просто так удач не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами.

0: такая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, такая,
1: растрогнула отца.
2: Аудиосторис.
3: Баттермилк или пахта, который часто встречается в англоязычных кулинарных книгах, это побочный продукт переработки сливок. Название буквально означает «молоко от масла» и отражает традиционный способ приготовления. При взбивании сливок образуется масло, а оставшаяся обезжиренная жидкость – классическая пахта. Настоящая свежая пахта почти не продается ни в России, ни за рубежом. Обычно используют сухой порошок или промышленно ферментированное молоко с устойчивой кислотностью. Такая пахта похожа на простоквашу. Для замены пахты в зарубежных рецептах часто смешивают молоко с уксусом, лимонной кислотой или винным камнем. Такой суррогат подходит только для теста, но не для питья.
2: Аудио сторис.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам в подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

себя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино.

0: Аудиосторис.
1: Первым фильмом с классической сценой после финальных титров считается комедия «Глушители» 1966 года с Дином Мартином. В конце зрителям показали эпизод с героем Мартина, который намекает на продолжение в фильме «Закоулок убийц». Этот прием долго не приживался. Например, фильмы о Джеймсе Бонде анонсировали продолжение прямо в титрах. Лишь в 1980-х годах сцены после титров стали популярными. Первой значимой стала сцена в комедии «Аэроплан» 1980 года с Лесли Нильсоном. Юмористический фрагмент после титров нарушал кинематографические нормы фильма. Настоящий прорыв произошел в фильме «Молодой Шерлок Холмс» в 1985 году, где после титров показали интригующий эпизод с живым антагонистом. Так сцены после титров стали использовать, чтобы рассмешить зрителей, показав веселые моменты со съемок или для сохранения интриги и привлечения зрителей к следующей части франшизы.
0: Аудио сторис.

«Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях. С начала месяца ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба.
2: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волча. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
0: Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе и технике 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок кризиса на Украине. Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, Европа снабжает Киев всем необходимым от вооружений, включая дальнобойные БПЛА и ракеты, до разведданных и помощи с целью наведения средств поражения по российской территории. Ее цель – сохранение в Киеве агрессивно настроенного режима, отметил заместитель министра. По словам дипломата, с момента возникновения украинского кризиса европейцы имели колоссальные возможности сыграть конструктивную роль в его урегулировании, но ничего для этого не сделали. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской атомной электростанции, явно видят, что именно украинская армия наносит удары по атомной станции и по ее городу-спутнику Энергодару, особенно после обострения ситуации минувшей весной. Однако в своих отчетах МАГАТЭ все еще не называет ВСУ источником ударов. Об этом заявил агентству ТАСС директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.
3: Что касается политика, я не разделяю, глубоко не разделяю позицию агентства в части трактовок источников воздействия огневого на Запорожскую АЭС, на город Энергодар, хотя видят они достаточно все явно и очевидно, видят то, что здесь происходит, особенно после того, как ситуация с весны этого года резко обострилась, там же, в принципе, скажем так, все маски сброшены, да, все забрала подняты и с открытым копьем вперед. Поэтому не понимать, кто по нам стреляет, наверное, очень тяжело на сегодня.
0: Юрий Черничук также отметил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Президент США Дональд Трамп заявил, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами. При этом глава Белого дома подчеркнул, что спецпосланник США Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер также успешно справляются с обязанностями переговорщиков. В качестве примера Трамп привел урегулирование ситуации в секторе Газа. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России на этой неделе, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шковец. По его словам, воздух в столице может прогреться до 23 градусов.
1: Очень стабильный температурный режим. Ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе. Ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: В Москве на протяжении всей рабочей недели будет преобладать сентябрьское солнце, а температура воздуха держаться на уровне около плюс 20 градусов, рассказал Евгений Тишковец. По его словам, в центральных областях России погода будет значительно комфортнее, нежели в северных и южных регионах. Также синоптик сообщил, что из-за климатического явления зима в центральной России в этом году может быть аномально теплой. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня 14 сентября, понедельник, в Санкт-Петербурге без осадков, от 15 до 17 градусов. В Москве осадков синоптики не обещают, и днем в российской столице плюс 18, плюс 20.

0: Audio Stories.
1: Норвежские исследователи с помощью GPS-датчиков изучают адаптацию белых медведей к изменениям климата в Арктике. Работа проходит в экстремальных условиях. Животных обнаруживают, усыпляют транквилизатором с вертолета, устанавливают датчики и берут биологические пробы при температуре до минус 30 градусов Цельсия. Сотрудники Норвежского полярного института уже 40 лет мониторят популяцию медведей на Шпицбергене. Данные показывают серьезные проблемы. Сокращение морского льда усложняет охоту на тюленей, и медведи переходят на птичьи яйца, северных оленей и морскую растительность.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Артас – вид православной выпечки и основа традиционного русского кулича. Это высокий цилиндрический хлеб с ровной верхушкой, украшенный крестом или религиозным изображением. Освященный в первое воскресенье Пасхи, Артас неделю стоит на алтаре и символизирует вечное присутствие Господа и образ божественного тела. В Великую Субботу Артас разрезают на куски. Их верующие принимают как духовное благословение и источник силы. Приготовление артаса требует времени и точного соблюдения рецепта. Дрожжевое тесто поднимается долго, а выпекание занимает до 4 часов. Часто хлеб выпекают в специальных формах, которые покрыты воском. Артас состоит из основной части и декоративной тонкой корочки, которые соединяют перед выпеканием. Освящение куличей, домашнего аналога артаса, происходит в субботу перед Пасхой. Кулич похож на артас по форме, но украшен глазурью и делается из богатого на яйца, масла и молоко теста.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Дуа Халиля Сват, езидка из северной части в Ираке, была публично казнена камнями 7 апреля 2007 года за отношения с суннитом. Это расценили как нарушение социальных норм. Девушка ушла из дома из-за семейного конфликта и была поймана полицией, которая передала ее местным религиозным властям. Несмотря на обещание семьи оставить ее в покое, ее насильно вывезли на центральную площадь и подвергли публичному избиению в присутствии тысячи человек. Она погибла от множества ранений. После смерти ее тело осквернили, привязав к машине и протащив по городу, а сам инцидент был записан на камеру и вызвал шок в мировом сообществе. Этот случай возмутил общественность, которая осудила практики убийств чести. Международные организации потребовали привлечь виновных к ответственности, а происшествие вскрыло серьезные проблемы межэтнических конфликтов и нарушений прав человека в регионе. Через несколько лет трое виновных, включая родственников погибшей, были осуждены, а в 2010 году четырем подозреваемым вынесли смертный приговор через повешение. Этот трагический случай привлек международное внимание к дискриминации женщин и убийствам чести на Ближнем Востоке и стал символом борьбы с устаревшими социальными и культурными нормами.
0: Audio Stories.

0: Radio Stories.
1: Город Ктесифон на левом берегу Тигра, недалеко от современного Багдада, был важным центром Парфянской и Сасанидской империй. Основанный в III веке до н.э. как военный пост, он стал столицей династии Аршакидов и ключевым административным центром сасанидов. После арабского завоевания в VII веке город постепенно пришел в упадок. Главной достопримечательностью Ктесифона остается арка Таги-Касра, построенная в VI веке по приказу царя Хосрова I. Этот монументальный портал высотой 37 метров и шириной 26 метров – выдающийся пример инженерного искусства позднеримско-византийского периода. Современный город Салман-Пак расположен рядом с руинами Ктесифона, где сохранились остатки построек. Несмотря на утрату части наследия, археологические находки подтверждают его значение как символа древней цивилизации на берегах Тигра.
0: Audio Stories. Когда внезапно возникает

места. Людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот, и не могу пройти я мимо. Вновь нежданной встречи рад и думаю о том,

0: Радио Сторис.
1: Конец 19 века в Америке отмечен ростом крупных монополий. Братья Луз владели небольшой фабрикой, которая в 1898 году была поглощена гигантом National Biscuit Company, будущим Nabisco. Один из братьев Луз остался вне сделки и в 1902 году вместе с партнером создал Sunshine Biscuits. Компания стала конкурентом Nabisco. В 1908 году Sunshine выпустила печенье Hydrox. Это два круглых печенья с кремом внутри, которое быстро завоевало популярность. Четырьмя годами позже Nabisco ответила выпуском Oreo, и обе марки долгое время соперничали. К 1960 году Sunshine достигла 40% объема продаж Nabisco, но слабая реклама привела к снижению позиций. В 1996 году бизнес купила другая компания, а в 2001 они прекратили выпуск Hydrox, отдав победу Oreo.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Асгардия. Первое свободное от государственных границ объединение. Было создано в 2016 году Игорем Ашурбейли для выхода человечества в космос. Проект предлагает построить новое общество с равенством жителей и собственным политическим устройством. Идеология Асгардии – создание международного пространства без барьеров, правовое обеспечение космических колоний, защита от земных катастроф и развитие жизни вне Земли. Здесь есть парламент, исполнительная власть и суд. Сегодня в Асгардии зарегистрировано более миллиона человек. Хотя Асгардия не признана международным правом и сталкивается с ограничениями ресурсов, проект продолжает развиваться. Асгардия планирует построить новую орбитальную станцию.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: Вы только подумайте, до чего коварно море. Самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. А как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей. Например, акула во всем совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море. Ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну. Подумайте обо всем этом, а затем взгляните на нашу зеленую, добрую, смирную землю. Сравните их, море и землю. Не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя. А вокруг него бушуют бесчетные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя Бог, человек. Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет.
0: Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый кит.

0: Audio Stories.
1: Атлас Кленке. Уникальный картографический памятник 17 века и один из самых крупных атласов всех времен. Созданный в 1660 году в Нидерландах, он достигает 1 метра 75 сантиметров в высоту. Многие карты в нем единственные в своем роде. Атлас был подарком от голландского торгового посольства английскому королю Карлу II в честь налаживания торговых связей между Нидерландами и Англией. До 2012 года «Атлас Кленке» считался самым крупным атласом, пока книга «Earth Platinum» не превзошла его по размерам – 1 метр 80 сантиметров в высоту и 1 метр 40 сантиметров в ширину.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Котел, в который попали ВСУ под Волчанском в Харьковской области, стал самым большим по площади за все время специальной военной операции. Об этом заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести». По его словам, разгром войск в котле в Харьковской области снизит боевой потенциал ВСУ.
2: Состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жало змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора. Рано или поздно, завтра, послезавтра, противник будет уничтожен.
0: Командование вооруженных сил Украины не ожидало, что их войска попадут в окружение в Харьковской области, заявил полковник Роман Шкроба.
2: Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы обыграли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
0: Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в течение суток сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области. Евросоюз стремится участвовать в переговорах по украинскому урегулированию, чтобы обеспечить Киеву количественный и качественный перевес при выработке условий будущих договоренностей с Москвой. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Галузина. Дипломат отметил, что европейские страны с начала кризиса имели возможность сыграть конструктивную роль в его урегулировании, однако вместо этого продолжают снабжать Киев вооружениями, разведданными и помогают с наведением средств поражения по российской территории. По словам Галузина, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России. Он также подчеркнул, что Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок, ее цель – сохранение в Киеве агрессивно настроенного режима. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук в беседе с ТАСС назвал целесообразным присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии на станции. По его словам, организация правдиво информирует о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности.
4: МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической ядерной радиационной безопасности Запорожской АЭС. Информация о техническом состоянии станции довольно-таки правдива. В пресс-релизах агентства доносится до мировой общественности. И я хотелось бы, наверное, больше, но думаю, что достаточно много людей, которые находятся за пределами нашей страны, читают эти пресс-релизы и делают из них какие-то выводы.
0: Также, по его словам, Украина сорвала запланированный на 20-21 августа визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, потому что боится правды об атаках ВСУ на станцию и Энергодар.
4: Смысл в том, что чем меньше людей видит и знает правду, тем лучше для тех, кто ее пытается скрыть. Ну, логично и очевидно, да, если такой высокопоставленный чиновник мирового уровня, скажем так, да, приедет сюда и своими глазами увидит эту ситуацию, даже пускай он там дальше будет комментировать или трактовать ее как-то по-другому, но это будет не совсем, как на руку тем, кто не хочет этого показывать.
0: Кроме того, по словам Чернючука, эксперты МАГАТЭ явно видят, что именно украинская армия наносит удары по атомной станции и ее городу-спутнику Энергодару, особенно после обострения ситуации минувшей весной. Однако в своих отчетах все еще не называют вооруженные силы Украины источником ударов. Весна следующего года в России будет неустойчивая. Потепление будут сменяться холодами и снегопадами, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Причиной станет климатическое явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, продлится как минимум до февраля или марта следующего года. Также метеоролог сообщал, что метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. По словам синоптика, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов и ниже произойдет лишь в конце месяца. Он добавил, что температура осенью будет на 2-3 градуса теплее положенного по климатической норме. Следим за развитием событий на сайте 200.ru.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков плюс 15, плюс 17. В Москве осадков синоптики не обещают. И днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Понедельник на календаре, 14 сентября, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня 2 часа на наше традиционное утреннее занятие. Будем обсуждать актуальные новости, послушаем фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о том, что будет твориться в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ваши сообщения мы, как всегда, с удовольствием принимаем на номер плюс 7-967-103-553. Через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Спасибо, хочется сказать, финским ученым, а конкретно ученым из университета города Турку, шведское название АБО. Они основали целый проект, посвященный удаленной работе. Ну, понятно, что все это приобрело очень такие осязаемые формы в период коронавирусной пандемии. Но пандемия вроде как прошла. Или от нас скрывают, а удаленная работа осталась. Более того, есть люди, которые работают в таком гибридном формате, и даже отдельные существуют исследования, насколько такой формат привлекателен для тех, кого обычно запирали в офисах на 8 часов в день. Но вот теперь можно иногда запираться, а иногда нет. И эти вот люди, которые то дома работают, то не дома, стали отличной базой для исследования. А исследование посвящено крайне интересному вопросу. Вот хорошо, не ездит человек на работу. То есть время экономится. А на что же это время тратит? Задались вопросом пытливые финны. И вот вам результат, дорогие друзья. Если вы думаете, что кто-то стал сильно больше как-то спать или приносить себе пользу, ничего подобного. Из условного часа, который люди экономят на дороге, только 14 минут тратится на дополнительный сон, а все остальное время на совершенно не полезные для здоровья занятия. Такие, как сидение или лежание, но без пользы для здоровья. Ну, помимо того, что в целом, говорят, удаленка связана с количеством, с увеличением сидячего вот этого времени, так вот, еще и дополнительно освободившиеся как-то люди тратят не на пользу себе. Что еще из интересного? Ну, да, действительно, люди, которые отправляются на работу, делают хотя бы шаг из дома, то есть уже это все неплохо. Какое-то расстояние нужно пройти, даже если ты пользуешься транспортом, неважно, личным или общественным. Те, кто ездит на велосипеде, вообще молодцы. Ну, это очень распространенная в Европе точка зрения. У них там зимы все-таки не такие, как у нас. Ну, а человек, который оказался в удаленно работающем положении, действительно рискует проблемами, получить проблемы с опорно-двигательным аппаратом, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и дальше следует совет, естественно, даже если вы дома в таком блаженном положении, все-таки надо менять рабочие позы в течение дня, если есть место, которое позволяет работать в стоячем положении, иногда и это неплохо, ну и, конечно, нужно устраивать длительные перерывы для того, чтобы физическая активность из жизни не исчезла. Надеюсь, у вас с активностью полный порядок, утро понедельника, время, когда можно потратить некоторое количество запасенной за выходные энергии. Надеюсь, вам есть что тратить. Давайте дружно встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Ну что ж, те, у кого утро, поздравляю вас, это прекрасное время. Можно заварить себе чашечку горячего чая или кофе. А вот, кстати, насчет чая у нас есть новости тут внезапные. И о редкости. Они не касаются противопоставления двух популярных утренних напитков, а просто говорят о том, что есть, оказывается, у нас заблуждения определенные, касающиеся пакетированного чая. Традиционно он воспринимается как некая дешевая альтернатива чаю листовому. Ну, так могут утверждать, конечно, только люди, которые не видели цену на некоторые пакетики, особенно в общепите. Но вот, наконец-то, взялись и исследовали в лабораториях и листовой чай, и чай в пакетиках. Выяснилось следующее. Ну да, действительно, чтобы чай пакетировать и сделать вот такую форму удобную для многих, действительно, чего уж там стесняться этого, приходится чай дробить на более мелкие такие вот составляющие, но сама вот эта мелкость помола не влияет на наличие или отсутствие целебных свойств. То есть красивый чайный лист, который так вот подобно морскому моллюску расправляет крылья в толще воды, на самом деле не, вот это красивое расправление не означает, что он так уж прям полезен. Иными словами, подсунуть что-то не очень качественное могут как в виде чайного листа, так и что-то пакетированное может быть на самом деле вполне полезным и сохраняющим те свойства, ради которых чай и пьют. Так что, дорогие друзья, не следует думать, что форма, в которой чай продают, однозначно гарантирует нам качество. Вот такое вот развенчивание мифов. Борьба с мифами, кстати, продолжится и сегодня в программе «Как знать». Врач-педиатр ожидается в гостях, кандидат медицинских наук Рабиат Зайнеддинова. И будет она рассказывать об эфирных маслах. Ну, то есть, тем не только детей касается. О том, как эфирные масла влияют на здоровье, какие с этим связаны мифы и какие существуют исследования, которые позволят мифы либо подтвердить, либо отправить в утиль. Ну, а мы сейчас обратимся к архиву программы «Как знать». Программа эта, напомню, в эфире «Маяка» каждый день, кроме пятницы, ну и выходных, разумеется, с 14 до 17. И довольно давно в программе «Как знать» существует цикл, посвященный чаю. Теперь он называется «Наедине с чаем». И директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников в среду рассказывал про масала-чай.
2: Масала-чай – это очень интересная традиция чаепития в Индии непосредственно. Если разобрать само по себе слово «чай-масала» или словосочетание, то все довольно просто. Чай – это непосредственно чай, а масалой в Индии принято называть и до сих пор, и издревле называли просто любую смесь специй.
3: Да. Хмели-сунели.
2: Индийскую раздавительность.
3: Зира.
2: Очевидно, да. Если привезти хмели-сунели и зиру в Индию, поверьте мне, ее тоже назовут масалой. Вообще, корень чая масала происходит из аюрведической медицины индийской, потому что испокон веков они использовали отвары на основе молока и специй для лечения определенных болезней, улучшения физического состояния, повышения тонуса, но при этом там отсутствовал чай. А вот в 19 веке британцы этот, собственно, этот вопрос для них решают. Они завозят чай в Индию, начинают активно его выращивать в Ассаме, в Дарджилинге.
3: Да, еще раз, англичане завозят чай в Индию, да, я правильно слышал?
2: Абсолютно верно.
3: То есть в Индии это чай не было, получается?
2: А непосредственно в Индии чай на самом деле был, но массового потребления его и массового выращивания его не было. Дело в том, что в провинции Ассам чай, судя по всему, рос естественным образом.

0: спать.
1: Неожиданный путь к долголетию, возможно, откроется в самое ближайшее время, к долголетию нашему человеческому. И тут удивительно ни при чем всякие тихоходки, медузы и прочие существа, которые, как считаются, действительно нашли дорогу к бессмертию. Ну, правда, кто хочет прожить вечность тихоходкой? Хотя, может быть, они как раз пребывают в абсолютно счастливом состоянии, лишенные наших обычных мыслей. Но в данном случае ученые подсматривали за природой, как всегда, подглядывали, что там в природе делается, и неожиданно обнаружили очень мощную иммунную защиту у летучих мышей. Представляете? Оказывается, есть у этих животных интереснейшая стратегия борьбы с поврежденными клетками, которая помогает им противостоять болезням, смертельным для человека зачастую, таким как, допустим, онкологические заболевания. Вместо того, чтобы чинить поломки в клетках, организм летучих мышей заставляет такие клетки просто самоуничтожаться. Представляете? То есть это своего рода аутоиммунное заболевание, когда организм борется сам с собой, но только в данном случае со знаком плюс. Все это выяснили ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Проанализировали они 8 геномов летучих мышей, а также еще 259 клеточных культур, представляющих 32 вида. И действительно говорят, что некоторые из этих вот зверьков, довольно маленьких, живут поразительно долго. Ну, то есть ночница Бранта, например, доживала в природе до 50 лет, а для такого маленького животного, размером с мышь, пусть и летучую, это действительно просто какой-то Мафусаилов возраст. И выяснилось действительно, что вот этих долгоживущих видов повышена активность генов, которые борются с раком самостоятельно. Теперь вопрос, а как это все адаптировать к людям? Вот это, конечно, вопрос, который пока остается без ответа, но мы совсем недавно даже о механизме ничего себе не представляли, а тут вот теперь механизм рычага обнажен, ну теперь надо попробовать все это перенести на другой вид, а какой именно, мы с вами, конечно, знаем. Давайте пожелаем ученым успехов под музыку на маяке.

0: спали.
1: Помимо борьбы за человеческое бессмертие, ученые пытаются понять, как вообще на нашем прекрасном шарике могла появиться разумная жизнь, ну и жизнь в целом. Ну, когда-то ведь нам уже об этом рассказывали много раз, планета наша представляла собой довольно горячее тело, которое, в общем, не располагало к появлению жизни. Более того, не совсем понятно было, по крайней мере пока, как на этом горячем теле могла завестись вода. Тоже не самый простой процесс, потому что, ну, мы знаем свойства воды, она может испаряться, а если очень высокая температура, то сразу прекращает быть водой, охотно распадается на водород и кислород. Как это потом соединить, тоже не вполне понятно, и как-то могло сохраняться в довольно горячей земной коре. И вот, вы знаете, группа исследователей международная под руководством Байройтского университета сначала изучала вулканические породы с баффиновой земли в Канаде и из Исландии. Именно северные страны, ну там, видимо, тут не поясняется в тексте в издании СНОП, но похоже, что именно там есть выходы той части земной коры, которая ученым наиболее интересна. Вот примерно так. Посмотрели на состав, сказали, как интересно, оказывается, может вода сохраняться в виде соединения, точнее, составляющие воды, водород и кислород, могут сохраняться, соединяясь с железом. Получается, довольно такие громоздкие соединения с формулами, в которых очень большие числа, ну, то есть там это 5 атомов железа, 12 атомов кислорода и еще некоторое количество атомов водорода, разные такие структуры. И когда эта гипотеза появилась, давайте попробуем в лаборатории что-нибудь такое создать. Вот это условие молодой Земли, как это выглядит? Итак, рассказываю, дорогие друзья. Берутся две алмазных наковальни, представьте себе. К ювелирным изделиям не имеет отношения, наковальни были, конечно же, очень маленькими. Их сжимают. То, что между ними нагревается лучом лазера. В итоге получаются следующие условия. Давление от 78 до 198 гигапаскалей. Как-то вам описать. Это примерно в миллион раз больше, ну вот если мы про 198 гигапаскалей будем говорить, это примерно в миллион раз больше, чем в шинах вашего автомобиля, допустим. Ну или можете себе представить, что на квадратик со стороной 1 сантиметр, то есть да, на 1 квадратный сантиметр давит 2000 тонн. Ну то есть такой не слабый корабль, допустим. Может и не очень большой, но и не маленький, но на 1 квадратном сантиметре. В общем, жуткие условия совершенно, температура при этом достигала 2800 кельвинов. И вы знаете, да, оказалось, что при таких условиях, крайне необычных, но для границы земной коры с мантией вполне нормальных, вода может вот буквально консервироваться в горных породах. Удивительное открытие. Может быть, все-таки ученым какая-то премия за это достанется. Пока можно просто удивляться тому, что способны люди делать в лабораториях, чтобы проверить свои гипотезы. Что люди делали, когда пытались понять природу тепла и когда впервые начали тепловые явления изучать? В воскресенье 6 августа в программе «Хочу все знать» рассказывал физик и преподаватель школы развития «Маяк» Павел Агарков. Давайте послушаем отрывок из этого разговора.
2: Первые прям такие довольно важные описания теплоты начались еще в Древней Греции. Я думаю, все слышали историю про то, что весь наш мир состоит из стихий. И казалось бы, что тепло относится только к одной стихии, а именно к огню.
3: Но это вообще, наверное, воздух и огонь.
2: А вот по классификации Аристотеля разные стихии имели разные характеристики.
3: Ага.
2: Например, огонь, он теплый и сухой.
4: И сухой?
2: И сухой.
4: Ну, логично, в принципе.
2: А вот теплый и влажный – это воздух.
4: Теплый и влажный.
3: Ну, так в Греции что? Так и есть, да.
4: Да, да, там с моря ветер дул.
2: Тогда как вода, она холодная и влажная, и земля холодная и сухая. И, соответственно, с тех пор вообще огонь и воздух и описывались как теплыми стихиями, и, соответственно, им относили теплоту. А дальше произошло довольно интересное событие. Теплота превратилась в жидкость.
4: Не жидкость потеплела, а теплота в жидкость. Ну, это просто интригует.
3: Ну, типа при добавлении тепла у нас все течь начинает.
2: Не совсем такое. А именно в 17-18 веках нашей эры, то есть это уже совсем недавно, люди описали теплоту как жидкость, которую назвали теплород.
3: Теплород?
2: Да. Как есть кислород, есть теплород, есть водород. Это теплород. Теплота характеризовалась как жидкость. А именно, у нас есть какой-нибудь... Горячее тело, в нем много теплорода. Есть холодное тело, в нем мало теплорода.
3: А тепло переходит к холодному.
2: Перетекает.
5: Пока

0: спали.
1: Наглым карасем назвали в Татарстане одного из руководителей садоводческого, некоммерческого товарищества. И произошло это в мессенджере, кстати говоря, вообще не лично. Но женщину, которая позволила себе вот такое обращение к человеку, причем, да, заметим тоже, что человек, который руководит СНТ, главой является, все-таки он не должностный, ну, может, и можно назвать должностным лицом, здесь очень интересный, очень юридический казус, но это в любом случае, там, не человек в погонах, не прокурор, не судья, но, тем не менее, дело дошло как раз до суда, и суд оштрафовал женщину, которая вот так в мессенджере высказалась, на 5000 рублей. Хотя, если вдуматься, ведь наглый карась — это же очень такая вот интересная, такое очень интересное словосочетание. И если попробовать вникнуть в суть, ну, то есть, во-первых, назвали человека юрким, адаптивным, ну еще и обладающим характером, который сложно заподозрить у рыбы. Я-то вообще здесь разглядел даже параллели с Салтыковым Щедриным, у которого был премудрый пескарь. Там, кстати, заметим, что финал истории про премудрого пескаря, он совершенно не печальный. То есть, вроде и иронизирует автор над вот таким вот существом, маленьким очень, таким вот боязливым, называет его премудрым, не без иронии тоже, но в конце-то концов финал истории каков? Пескарь доживает до очень почтенного возраста, а потом просто исчезает, может, он ушел в нирвану, представляете? Ну, в целом, конечно, оскорбление — это не очень здорово, и почему-то слово «карась» стало оскорбительным, очень иногда досадно, что некоторые слова приобретают вот такую коннотацию, но вне зависимости от смыслов, со словами нужно обращаться правильно, этому нас и учит Татьяна Юрьевна Гартман. Прямо сейчас она появится в эфире.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о странных словах, которые мне довелось услышать на маяке. Встречаем первое существительное от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
3: Потому что если нужно было сохранить продукт на длительное время, то сохранялся он всего двумя способами. Либо солением.
4: Соль и сахар, да.
3: Да, либо сахарением. Но справедливости надо

0: другости, поднимается в этом романе тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы.
1: Вот мы несколько программ назад, у нас появилось такое слово «другость». Некоторые недальновидные, они не понимают глубины. Может быть, для них наш русский язык чужой, и они не понимают смака этого слова.
2: Другость не от слова «друг», а от слова «другой». То есть не такой, как все, отличающийся. И Сергей Стилавин тонко прочувствовал это новое слово и его особенности. Мне остается только согласиться с ним. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущей Маргариты Митрофановой.
3: Конечно.
4: Везде, в Вене везде моцартовщина там полная вообще, везде.
2: Моцартовщина, это сильно. Очень интересное слово получилось. Есть казенщина, иностранщина, небывальщина. Ну вот еще и моцартовщина подтянулась. Я бы прямо сейчас занесла это слово в словари, будь моя воля. Прекрасное получилось существительное. Ну а теперь нам предстоит узнать еще одно новое слово. На этот раз глагол.
4: Мы придумали песню в честь Союзмультфильма. О. Вот, уже даже немножечко ее запремьерили на Дне защиты детей. И вот, собственно, надеемся, что она скоро запремьерится.
2: Гостья программы «Как знать» употребила глагол «запремьерили». Хороший глагол. Действительно, а как еще сказать? Но если другого подходящего слова нет, то надо его придумать и использовать. Вот и получилось у нас «запремьерили». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю вас в свой канал в мессенджере «Макс». До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против мейка. Пока.

0: спали.
1: Чтение внезапно оказалось самым эффективным средством от дофаминовой ямы. Ну, что это такое, я думаю, многие знают. Это эмоциональный спад после ярких событий. То есть даже бывает, что все вроде бы хорошо, ну а потом раз, и биохимические радости пропадают из организма, и становится как-то очень грустно. Вот 43% россиян с этой напастью сталкивались, причем женщины попадают в дофаминовую яму чаще мужчин, но и тех, и других спасает чтение. 48% опрошенных признали, что именно книга это и есть лучшая лестница, по которой можно из ямы выбраться. Парадоксально, почему я говорю удивительно, потому что книги опередили не только сериалы, бог бы с ними, но и сон, представляете? Ну, про сон как средство для восстановления сказали лишь 44%. Ну, значит, люди не имеют склонности путать дофаминовую яму вот эту просто с физической усталостью. Там, я думаю, конечно, сон опередил бы все на свете. Понятно, что читают в основном беллетристику, но, в конце концов, это же входная точка, ничего плохого в беллетристике нет. Ну, а если хочется сделать следующий шаг, то нам всем тут поможет Владислав Тимкин со своим проектом «Человек читающий». По понедельникам эта программа после 20.00 по Москве. И в прошлый понедельник Владислав продолжил разбирать книгу «Записки и выписки» Михаила Леоновича Гаспарова. Это такой синтез дневников, воспоминаний, литературной критики. В общем, много всякого интересного, и оттуда можно многое почерпнуть. Вот давайте ознакомимся с уловом из прошлого понедельника.
2: И наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология. На самом деле Михаил Леонидович говорит очень важную вещь. Она, с одной стороны, очевидна и на поверхности лежит, с другой стороны, мы редко о ней вспоминаем, когда начинаем судить о чем угодно. О стране, об истории, о политике, о воспитании, да, о ценностях, о морали, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Все это невозможно без этого самого историзма. Почему? Потому что, если мы берем какой-то сырой факт, того же Эсхила, если он помянул, а мы говорим, проза Эсхила учит детей таким-то добродетелям. Например, да? Но при этом, если мы выкидываем то, что Эсхил был рабовладельцем, то, что это было воюющее государство перманентно, то, что это вообще был рабовладельческий строй, вот таким образом устроен, готовы ли мы брать Эсхила целиком, да, вместе со всеми его потрохами? Или мы говорим, вот нам это все не надо, нам подавайте только поэмы Эсхила. Нам, значит, трагедии эти очень интересны, они бередят в нас возвышенные чувства. Так не работает. Примерно это всегда хочет сделать СМИ, примерно это всегда хочет сделать массовая культура, отрезать произведение от художника, сказать, что абсолютно неважно, какие условия производства, какое мышление, какая психика у автора. С одной стороны, да. С другой стороны, действительно, это может быть неважно, если мы занимаемся только эстетикой, только наслаждением. Об этом и пишет Гаспаров, что не надо путать наслаждение и историзм, да, или как это, нравственную оценку. В общем, если мы хотим делать какую-либо оценку, то мы должны учитывать все, да. И сразу начинается, вот если серьезно начать с кем-то разговаривать, да, если мы о чем-то спорим, в прошлый понедельник мы об этом тоже говорили, то мы быстро довольно дойдем до того, что я считаю так, потому что я считаю так, потому что я во что-то верю. А я считаю по-другому, потому что я верю в другое. И, как говорит Гаспаров, очень важно, что мы это прояснили, да, и что мы дошли до того места в споре, где обычно спор не заканчивается, а начинается.
0: Пока.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим. До тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Ландшафтный дизайн – это прежде всего отражение души. Это райский уголок, который каждый человек создает своими руками. То, как он видит свое идеальное место отдыха, где ему комфортно и где он сможет набраться сил.
1: Светлана Самойлова, садовод, блогер.
2: Так говорит «Маяк».

0: пока вы спали.
1: Продолжим книжную тему. Третью московскую книжную неделю анонсировали. Все это пройдет в Москве с 26 сентября по 4 октября. Ярмарка, кстати, тоже будет. И вот этот уикенд 3-4 октября станет такой кульминацией всех мероприятий. Они самые разные, знаете. От образовательных программ, что совершенно логично. Более того, даже от Маргином издательства и школы дизайна Высшей школы экономики анонсировали такую школу книжного дела. Такой курс, который ориентирован на людей, желающих погрузиться в книжную индустрию. Любопытно, да, сколько книжку хранили, а никуда она не делась. Ну, а в целом форматов огромное количество, потому что и книжный рейв анонсировали, и книжный стендап, и книжный забег, и книжный аукцион. Из всего перечисленного только аукцион можно себе как-то представить, что это будет. В общем, дорогие друзья, хотите наведать на мероприятие Московской книжной недели, да, придется приехать в Москву, но я думаю, оно того стоит. Неожиданную находку исследователи искусства совершили, изучая картину 30-х годов. А что же это за картина? Это произведение Умберто Романо «Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда». Действительно, это произведение середины 30-х, не могу точную дату сейчас найти, и отсылает оно к событиям 1630-х годов, когда английский колонист там торгует с представителями местного населения. Самое любопытное, что искусствоведы до поры до времени оценить не могли, а потом как разглядели, действительно, почти в центре композиции сидит явно местный житель, коренной американец, который держит в руках предмет, ну уж очень напоминающий смартфон. И вроде как это не какое-то позднее дополнение картины, а что имел в виду сам Умберто Романо, выяснить пока не удалось. Ну, из всех вот этих паридолических штук, которые мы иногда разглядываем на картинах старых мастеров, это, конечно, в наибольшей степени похоже вот именно на то, как это описывают. Можете сами найти. Картина Умберто Романо «Заселение Спрингфилда» называется. А сегодня в мир живописи мы сможем погрузиться, в частности, благодаря историку искусства Наташе Востриковой и шоу «Физики и лирики». В полдень речь пойдет о тех моделях, которые позировали Рубенсу. Ну, а пока мы ждем свидания с физиками и лириками, послушаем, что происходило в среду на прошлой неделе в программе «Все сразу». И тоже, знаете, там не без живописи программа прошла. Среди зумеров возник бум импрессионизма, примерно как на излете 19-го столетия. Ну, во-первых, правда ли это, а во-вторых, что бы это означало? Обо всем об этом в эфире программы рассуждала искусствовед Наталья Игнатова.
2: Импрессионисты, они сами по себе были уже зумерами, то есть они делали все то, что вообще было совершенно неодобряемо обществом, потому что в то время никто не ходил на пленэр с холстом, с красками, то есть это вообще было очень странное занятие. Нормальные картины писались в мастерских художниками, впечатления о мазке, но это был бунт. То есть, и, конечно, то, что зумеры, изучая, даже немножко приближаясь к искусству, им близки импрессионисты, это нормально и здорово. Но плюс, конечно, понимаете, импрессионисты — это же про быстрые впечатления жизни. То есть Клод Моне, он не писал очень долго картины. Он раз написал и следующую. И поэтому, конечно, я предполагаю, современному поколению, очень быстрым людям, таким активным, им тоже нравится этот подход. То есть просто впечатлить мгновение. Ну, на телефон уже надоело фотографировать, а здесь краски и такие, как будто бы и такая смелая и на первый взгляд простая техника, вот эти крупные мазки, что это, конечно, им очень откликается. Вот, то есть и мимолетность мгновений, и позитивные темы, и свет, и, ну, опять-таки,
3: и погода, и природа.
2: Да, да, и погода, и природа, да. То есть все очень гармонично. Но вы знаете, это вообще поразительно, как вот такие бунтарские темы, они действительно периодически всплывают. То есть какое-то время назад, вы знаете, настоящее просто увлечение было Врубелем у молодежи. Ну, здесь мы говорим про Россию в первую очередь.
3: Да, да,
2: вот.
3: Да, да, да.
2: То есть как так, вот так вот, раз, но... и вдруг, а кто Врубель? Тоже же, понимаете, бунтарь.
0: Пока вы спали. Everybody's writing songs with synthesizers, but I don't have a synthesizer. I can still get down like

0: новости.
1: Руслан Букатаев. Здравствуйте. Расчеты ПВ-дронов в подразделении войск беспилотных систем южной группировки войск уничтожили на логистических маршрутах в Краматорском районе ДНР 10 наземных робототехнических комплексов противника, сообщили в Министерстве обороны России. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и 71 наземный робототехнический комплекс, рассказал офицер пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
2: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных мотопехотной, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Васильевской пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины «Казак», 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Поражены 52 пункта управления БПЛА, 71 наземный робототехнический комплекс, 109 антенн связи БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удары по окруженным в Харьковской области украинским подразделениям, их фортификационным сооружениям и технике, сообщили в Минобороны. Вчера в ведомстве сообщали, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Лидеры Евросоюза претендуют на место за столом переговоров, чтобы создать количественный и качественный перевес для Украины при выработке условий будущих мирных договоренностей с Россией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. По его словам, по сути, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России. Как отметил дипломат, с момента возникновения украинского кризиса европейцы имели колоссальные возможности для содействия урегулированию конфликта, но выбрали курс поддержки Украины. Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Об этом агентству ТАСС заявил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.
3: МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической ядерной радиационной безопасности Запорожской АЭС. Информация о техническом состоянии станции довольно-таки правдива. В пресс-релизах агентства доносится до мировой общественности, и я хотелось бы, наверное, больше, но думаю, что достаточно много людей, которые находятся за пределами нашей страны, читают эти пресс-релизы и делают из них какие-то выводы.
1: Гендиректор Росатома Алексей Лихачев ранее заявил, что Россия поднимет тему Запорожской атомной электростанции и увеличение числа атак вооруженных сил Украины на энергодары сотрудников атомной станции на конференции МАГАТЭ в Вене, которая начнется 14 сентября, также в ходе переговоров с главой агентства Рафаэлем Гросси. Российские школы не будут отменять учебные занятия в дни выборов. В Госдуму сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В школах, где удастся разделить потоки избирателей и учащихся, уроки пройдут в обычном режиме. Там, где нет такой возможности, для школьников организуют внеклассные мероприятия, передают ТАСС. Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. В некоторых регионах также пройдут выборы губернаторов и депутатов Заксобрания. В Москве на протяжении всей рабочей недели будет преобладать сентябрьское солнце, а температура воздуха держаться на уровне около плюс 20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в центральных областях России погода будет значительно комфортнее, нежели в северных и южных регионах. По словам метеоролога, воздух в столице может прогреться до 23 градусов.
0: Очень стабильный температурный режим. Ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе. Ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую зимнедельку.
1: Также синоптик сообщил, что из-за климатического явления зима в Центральной России может быть аномально теплой. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

14 сентября на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня, если у вас уже день. В Москве пока 6 часов и 12 минут. Это показания наших студийных часов. В студии Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. У нас есть еще почти целый час на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Мы всегда готовы почитать ваши сообщения, если вы их отправите через мессенджеры Макс, WhatsApp или Telegram на номер +7 967 103 5533. Этот час мы начнем с японского мата, но не лингвистического, с татами. Да, японский мат, вот этот традиционный, который из растительных материалов производится. Производится, кстати, до сих пор, и до сих пор в японских, наверное, уже не газетах, а на сайтах можно увидеть объявление, допустим, что продается или сдается комната, допустим, площадью 8 татами. И японцы понимают, о чем идет речь. Хотя татами это, конечно, не стандартизированная мера площади, отличаются размеры этих ковриков, ну, примерно 1,5 квадратных метра, это, если вам интересно, сопоставите. Ну, есть, да, такие стандарты, что 6 татами это что-то совсем маленькое, а там, на 12 это уже можно жить, довольно просторная гостиная, ну, 20 это уж прям совсем хорошо. Да, но сейчас не об этом. Дело в том, что в результате исследования выяснилось, что именно татами позволяет японцам как-то успокоиться и сосредоточиться на задачах. Причем, если вы думаете, речь о каких-то очень пожилых людях, которые вот так смотрят на татами и ностальгируют по своей безвозвратно ушедшей юности, нет. В данном случае как раз эксперимент был поставлен с участием весьма молодых людей. Правда, их было немного. 10 мужчин и 7 женщин. Ну и, конечно, когда речь идет о ковриках успокаивающих, я думаю, каждый из вас может вспомнить в детстве такой вот советский ковер, который висел на стене, и по которому можно было водить пальцем или взглядом, и вот эти узорчики прочерчивать. И таким образом тоже изобретать собственный вид медитации, о которой мы, наверное, в советском детстве имели мало представления. Но это ведь именно она. Погружение в некий визуальный образ, чтобы, ну, либо ли полегче уснуть, либо какие-нибудь мысли выгнать из головы, либо какие-то, наоборот, в этой голове довести до сверкающего блеска. Ну, а здесь речь шла в первую очередь о запахе, что и выяснили ученые с острова Кюсю. Как выяснение происходило? Всех испытуемых поочередно помещали в звуконепроницаемую комнату с минимальной визуальной слуховой стимуляцией. В общем, это место, в котором можно тревожность испытать действительно. Ну и сперва как раз добровольцы находились в помещении с синтетическим напольным покрытием, а через 2 недели уже на настоящие татами пересели из природных материалов. И вот тут-то, видимо, сработали. То ли какие-то якори, которые связывают нас с детством, то ли некая традиция, которая все равно укореняется в памяти поколений. И ты, изучая культуру, постигая ее, наконец, находясь внутри тех или иных объектов, связанных с семьей, допустим, все равно вот эти визуальные якори считываешь и за них цепляешься. Может быть, дело в этом. А может, и вправду запах. Кто может понюхать настоящие татами, можете это сделать, вдруг вам поможет. Если у вас есть какая-то своя уникальная технология, при помощи которой вы переключаетесь, убираете все волнение и сосредотачиваетесь на том, что нужно сделать, поделитесь с нами, я думаю, всем будет интересно. Ну а пока давайте дружно врываться в этот понедельник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Осень, друзья мои, да, несмотря на то, что нам тут предсказывают продолжение бабьего лета, по крайней мере, в европейской части нашей страны, хотя, с другой стороны, если подумать, Архангельская и Мурманская область тоже европейская часть, а там попрохладнее, например, чем, например, ну, допустим, в Краснодарском крае, который тоже в Европе. Но так или иначе, вне зависимости от погоды и климатического пояса, очень многие наши соотечественники осенью отправляются за грибами. По этому поводу, конечно, множество советов, главный из которых не все грибы одинаково полезны. И вот это тот редкий случай, когда можно поверить безоговорочно в эту фразу. Ну, а что касается самых полезных грибов, тут нам напоминают, что и боровики, например, питательнее, чем мясо и рыба. Что-то не видел я, правда, людей, которые на вот такую боровиковую диету перешли. Что лисички имеют репутацию самых чистых, потому что червивыми практически не бывают. И насколько хороши опята в качестве закуски. Да, да, тут никаких советов насчет напитков я лично вам транслировать не буду. Что рыжики, допустим, являются рекордсменами среди грибов по содержанию бета-каротина, то есть для зрения это все неплохо, а подосиновики для иммунитета, допустим. Ну, все грибы, практически все содержат витамины, причем очень много. Ну и, кстати, вот грузди, допустим, это такие рекордсмены по содержанию витамина D. Так что приятного аппетита всем, кто завтракает или обедает. Если у вас еще и свежесобранные грибы имеются или какие-нибудь выдержавшие процесс маринования, я вас поздравляю с этим. Ну, а для того, чтобы лучше разбираться в том, что растет у нас под ногами, есть цикл по грибы, который в 10.00 сегодня продолжится в шоу Сергея Стилавина и его друзья. Да, я надеюсь, что Сергей Валерьевич, как и обещал, вернется сегодня в прямой эфир. Знаю, что многие ждут его появления. Ну, а сегодня после 10 утра, по московскому, разумеется, времени, телеведущий Дмитрий Тихомиров и человек, который в грибах разбирается, очень душевно про них рассказывает, будет говорить о тех штрафах, которые можно получить за сбор грибов краснокнижных. Да, помимо отравления есть еще и такая опасность. Так что послушайте сегодня, ну, а вопросы свои тоже, уверен, сможете задать. Ну, а мы пока перенесем в пятницу и вспомним цикл «Помоги себе сам. Лекарства на книжной полке». Литературовед Мария Кислицына рассказывала о ключах к пониманию классики и почему для того, чтобы классику понять, причем классику в широком диапазоне от Пушкина до Достоевского, нужен фундамент из античной и христианской картины мира.
2: То есть, когда сейчас говорят о том, что нам лучше понятен Ветхий Завет, то ведь что имеется в виду? Что мы живем в такое же сложное время, когда Бог – это некий карающий, строгий судья, который записывает все наши грехи и посылает на нас то потоп, то, значит, соляные столбы, как в Содоме и Гоморре. А вообще настроение Ветхого Завета, оно совершенно другое. Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек вопиет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек вопиет о своих грехах. Да? И вот этот главный крик Ветхого Завета, что есть человек, что ты помнишь о нем. То есть это именно история про место человека. Да? Вот то, что Пастернак говорит, место человека во Вселенной. Это самое главное. И пока нам непонятна картина мира и на какое место ставят человека авторы классической литературы, мы не сможем ее по-нормальному прочитать. Поэтому сначала нам нужно именно познакомиться с очень странными, вот я это называю непроходимые места, греки это называли апория. Когда ты встречаешься и в Ветхом и Новом Завете, и дальше в... Давайте такой приведу пример. Вот мы будем, например, обсуждать с вами Достоевского. Достоевский, естественно, весь построен, во-первых, на прямых отсылках к Евангелию, и, во-вторых, структура, картина мира Достоевского – это абсолютно библейская картина мира. Есть в «Идиоте» такая сцена, когда Рогожин бросается на Мышкина с ножом. То есть вот уже Рогожин просто собирается зарезать Мышкина прямо в сию секунду. И Мышкин это точно знает. Он видит человека, бросающегося с ножом. И он останавливает Рогожина фразой «не верю».
0: Пока вы

Институте космических исследований РАН высказали мнение, причем, давайте сразу, научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Владислава Ананьева сказал, что вот мы можем никогда не найти разумную жизнь за пределами Земли. И как только этот заголовок прочел, сразу возникла мысль, что такое никогда? Ну, то есть, 100 лет для человека... такого вот Homo sapiens, в единственном числе, 100 лет, если нам сказать сейчас, вот когда нам где-нибудь 30-40, что нечто произойдет через 100 лет. Для нас-то и будет никогда, потому что мы не застанем. Что такое 100 лет для истории? Взмах ресниц в целом. Поэтому тут, конечно, никогда это слишком категоричное высказывание, но это только то, что вынесли в заголовок журналисты ТАСС. А на самом-то деле там интересное скрывается в этой новости. А именно, как раз госпожа Ананьева-то говорит о том, что мы можем обнаружить множество миров с жизнью. Но только это, скорее всего, будут микроорганизмы или что-то достаточно примитивное. Но вот шанс встретить разумную жизнь на какой-то конкретной планете, это действительно ничтожная абсолютная величина. Почему? Ну, потому что от микроорганизма до разумной жизни, например, на нашей планете прошло 4 миллиарда лет. Это уже, конечно, много. Это куда ближе к никогда, чем 100 лет, которые являются никогда для конкретного человека. Но, с другой стороны, что же это опять означает? Либо встретим, либо нет, правильно. Шанс есть всегда. Мы лет 100 назад еще не имели представления о тех штуках, на которых летаем в космос. И многие говорят, что вот да, химические наши двигатели, это все уже абсолютно устаревшее, и вправду это так. Причем удивительный факт, что если бы наша планета имела чуть другие параметры совсем, вот, была бы чуть побольше и слегка потяжелее. И мы бы уже никуда по вот этой формуле Циолковского не улетели бы. Пришлось бы что-то другое изобретать. Но, кстати, это не значит, что никто ничего не изобретает. И плазменные двигатели, например, кажутся уже почти реальной такой штуковиной. Единственное, что улететь с Земли на таком двигателе будет сложновато. А вот в космосе у них отличные удельные импульсы, в целом высокая энергоэффективность. Самое главное — это электропитание. Ну, ядерные реакторы мы строить умеем. Мы — это человечество. И в очередной раз об этом говорят, ну, в частности, вот научный сотрудник Института прикладной математики имени Келлера. Елдыша тоже в структуре Российской академии наук, это научное учреждение, находится. Евгений Степин сказал, что вполне вероятно для межпланетных перелетов даже в границах Солнечной системы очень даже все эти плазменные двигатели годятся. Ну что ж, давайте помечтаем о том, как космические корабли будут рассекать просторы для начала Солнечной системы под музыку на маяке.

0: пропали.
1: Может расплодиться тут, оказывается, мультимиллионеров благодаря развитию IT-стартапов разнообразных. И вот, вы знаете, тут целые исследования провели психологи и говорят, что разбогатевшие на продаже IT-бизнеса испытывают психологические муки. Наверное, это вправду серьезно. И приводит даже судьбы конкретных людей, и наших соотечественников, и не наших соотечественников, которые вот так вот, будучи, в общем, изначально программистами, инженерами, развивали свои компании. Потом приходит гигант, некий говорит: продай мне свою компанию, вот тебе девятизначная сумма, например. И, ну, а почему бы и, собственно, и нет? Потому что там еще есть, конечно, закон большого бизнеса, что у тебя и так могут съесть, безо всяких этих выплат, сманить специалистов и создать аналогичный сервис, ну, просто предпочитают купить готовый. Ну, в общем, действительно отмечают этот эффект внезапного богатства, когда все это оборачивается годами тревожности, семьи разрушаются. Все это читаешь, конечно, можно пропитаться сочувствием к этим бедным, богатым людям. Но вот так спросить, если любого, как было сказано в фильме «Убить дракона», да, давай спросим любого, кто, где у нас любой. И вот можете сами любого найти, какой вам нравится, и спросить: а хотите ли вы, дорогой товарищ любой, внезапно разбогатеть? Вряд ли последует отказ. Вот что я могу сказать. Но что ж, у всех есть свои сложности. Наверное, это нас как-то должно утешить, тех, кто не разбогател внезапно на продаже IT-бизнеса, что вот, да, вот разбогатевшим тоже живется нелегко. О том, как придумали экономику, и при чем здесь философ Ксенофонт, вы сможете узнать сегодня из программы «Физики и лирики» в 13.00 в рубрике «Следы истории» будет выступать доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук Елена Булычева. Да, как экономика появилась. В общем, очень все интересно, наверняка. Ну, а пока мы ждем этого свидания, давайте послушаем, о чем Михаил Воробьев, садовод и биолог, рассказывал в четверг в программе «Физики и лирики», а рассказывал он, как люди шаг за шагом переписывали язык растений.
2: Перед распусканием полностью цветка он раздвигает лепестки, удаляет, ну, обычно пинцетом или каким-либо другим инструментом, тычинки, чтобы они не опылили своей пыльцой этот цветок. И уже на следующий день переносит, ну, в современном мире это просто тампон из ваты.
3: Переносит, как палочка, да?
2: Да, переносит пыльцу с одного растения на другое. Происходит опыление, оплодотворение, завязываются гибридные семена, дальше они высеваются и смотрит селекционер, что же вырастет. Как правило, большинство таких гибридов оказываются не очень удачными, но иногда вырастает очень интересный экземпляр, который уже размножается потом вегетативно, ну, то есть просто черенками. Веточками.
3: То есть отрезаешь кусочек, в воду ставишь?
2: В землю, да. Ну, там есть разные способы, или прививка. Одним словом, это размножается вегетативно, то есть фрагментами самого растения. Семенами уже размножать нельзя. Но если посеять семена, то уже опять-таки будет расщепление признаков, и тоже может быть какие-то интересные экземпляры.
4: Или неинтересные экземпляры.
3: А это долго, долгий процесс? Вот что-то цветет там во дворе.
2: Долго, к сожалению, это очень долго. Но благодаря тому, что на розу обратили внимание много-много веков назад, то, безусловно, конечно, роза является одним из самых таких многосортовых растений.

спали. Посмотрим, что на дорогах происходит. А на дорогах происходят вещи удивительные. Рекорд по штрафам за разговоры за рулем установили водители из Махачкалы. 810 штрафов за использование мобильного телефона во время движения за один день. Представьте себе, примерно 1,2 миллиона рублей. Вот это достижение. Был бы махачкалинцем, даже гордился бы, наверное. Ну, естественно, это был специальный рейд госавтоинспекции по всему городу, 1500 штраф, ну а спорящим еще и показывали запись, собственно, вот телефон. Все, пожалуйста. Ну, я не думаю, что это какая-то особенность дагестанцев, просто вот там взялись, что называется. Интересно, что будет дальше, будут ли эти все практики распространяться на другие регионы. Я знаю, что в Москве есть пара камер, которые вроде бы умеют детектировать телефон в руке водителя. И коллеги из автомобильных изданий даже ездили специально нарываться на вот эти самые штрафы. Нарвались успешно, все, что я могу сказать. Насколько все это эффективно работает с водителями, которые просто нарушают правила без журналистского интереса, тут я вам ничего, к сожалению, сказать не могу. Если вы что-то знаете, напишите, пожалуйста. Таксистов в Москве собираются наказывать за зазывание клиентов. Я думаю, что многие с этим сталкивались, кто в Москву прилетал или приезжал. Бывают там, я так и не понял, как это работает. И даже, честно говоря, программисты не смогли мне объяснить, каким образом удается водителям блокировать, по сути дела,

надеюсь, что все это сработает. Ну, а что в целом происходит в мире автомобилей и вокруг транспорта, вы сможете узнать из большого выпуска программы «Ассамблея автомобилистов». Сегодня все это случится после 18 по Москве. Ну, а сейчас на маяке звучит музыка.

парень. Россияне стали чаще путешествовать в одиночестве. Таковы сведения, которыми нас снабдили агрегаторы, продающие билеты и гостиницы. Не гостиницы целиком, места в гостиницах. Говорят, что, причем динамика здесь важна, естественно. В 2025 году доля одиночек в общем количестве путешествующих составила 59%. В этом году подросла до 61% от всех заказов. Не уверен, что это абсолютно объективные данные, поскольку источник тоже такой, не правильно выстроенная научная социология, а все-таки одно направление бизнеса, хотя с путешествиями, конечно, связанное. Но любопытно, тем не менее, на динамику посмотреть действительно. И можно здесь сказать: ой, у нас атомизация общества, где же семейные ценности? Мне кажется, это путешествие в одиночку никак не противоречит.

0: семейным ценностям. Для меня, например, это маркер того, что люди просто перестали бояться куда-то ехать, в том числе и в отдаленные от места жительства регионы. Если раньше, опять же, есть вот тут данные из того же, правда, источника, как раз направления для путешественников-одиночек были примерно одни и те же. Москва-Санкт-Петербург, иногда между этими двумя самыми крупными городами нашей страны. А то вот теперь и в Приморье, и в Ставропольский край, и много куда отправляются люди без спутников. А может быть, находят кого-то там или присоединяются к каким-то группам, уже прибывая на место. Это тоже возможно и весьма, надо сказать, распространенный сценарий. Но, повторюсь, мне кажется, очень важно здесь понимать, что каким бы странным ни казался вам регион, скорее всего, там такие же радушные люди, как и везде в нашей стране обитают, и бояться совершенно ничего не следует. Ну, а к услугам местных гидов прибегнуть стоит в любом случае, поскольку они вам наверняка покажут и расскажут больше, чем вы увидите самостоятельно или прочитаете в интернете. Что касается направлений, мы тоже стараемся вас снабжать разными идеями. И нашелся повод отправиться на Камчатку. И в прошлый понедельник мы это и сделали. И поговорили о героической обороне Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры. Дело было в 1854 году. Ну, а просветил нас на тему того, что же там вокруг Петропавловска творилось, кандидат исторических наук Николай Манвелов.
1: На самом деле, что могло бы быть, говорил еще за несколько лет до того генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, еще тогда не амурский. Он докладывал в центр, как говорится, о том, что если англичане спровоцируют конфликт, захватят Петропавловск и, захватив его, установят там свою власть, да, они больше его не отдадут. И мы лишимся того самого Петропавловска, той самой базы на Дальнем Востоке, которая практически, правда, не использовалась, давайте будем честны. Англичанам в этой ситуации не повезло чем? Им не повезло то, что театр был большой, ну, часто мы говорим GPS, еще что-то, тогда ничего нет. Даже толком неизвестно то, что остров Сахалин – это остров. То есть русские знают, а иностранцы не знают, англичане, французы не знают о том, что Сахалин – это остров. Кроме того, никто не знает, где находятся несколько русских кораблей. Они, например, не знают о том, что фрегат «Паллада» 58-пушечный разоружен в нынешней советской гавани, тогда императорской. Они не знают о том, что погиб фрегат «Диана» такого же размера. Они не знают состояние фрегата «Аврора», еще чего-то. И они боятся. Американские газеты пишут, что где-то бегает русская эскадра. Толкнуться на эскадру из почти 180 орудий, ну, никому не надо. Поэтому Петропавловск. Mm-hmm. Кстати, русские тоже не знали, когда произошло нападение на Петропавловск, что это англо-французы. Думали, что это либо эскадра адмирала Путятина, либо вообще эскадра американской коммодора Перри, которая, скажем так, принудила к сотрудничеству Японию.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Вы рока к фатализму вообще в лучшем случае и к ворчанию и брюзжанию в худшем.
3: Михаил Пришвин.

0: Вы спали?
1: Вы не поверите, и как я не верю своим глазам, могучий силуэт за окнами нашего эфирного помещения. Ну ладно, скоро обретет голос, все узнаете. Ну а пока напомню, что нас ждет сегодня вечером после 19:00. Мы отправимся в очередное историческое путешествие в Архангельскую область, на сей раз перенесемся. Там Маргаритинская ярмарка. До сих пор, кстати говоря, проводится, ее возродили не так давно. Что это за явление и почему она известна меньше, чем Макарьевская? Хотя торг там, ну в общем, тоже масштабный всегда имел место. Причем, знаете, имел он место аж 16 века. В общем, интересное явление, и опять же повторюсь, любопытно, что ее возродили, ну, правда, уже такой, как этнофестиваль отчасти, но не без торговли тоже. Игорь Ружейников нас сегодня после 17 часов по Москве перенесет в 2007 год, тогда впервые в истории нашей страны прошел чемпионат мира по настольному хоккею. Да, это тоже серьезный спорт, и как раз историю этой сверхпопулярной настольной игры мы и будем сегодня вспоминать, ну, а пока вспомним, о чем шла речь неделю назад. Творчество Долли Партон тогда Игорь Ружейников вспоминал. Ну, это в честь печального события, в честь, в память, можно сказать, о Долли Ребекке Партон, которая как раз незадолго до этого ушла из жизни. Но, знаете, даже грустные события являются поводом для оптимистичных размышлений. А вот им сейчас и предадимся в компании Игоря Ружейникова. Он появится в эфире, а я с вами попрощаюсь и пожелаю отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
2: А как удается вообще рок-н-ролльщикам оставаться в седле 80, 86, 87? Вообще, как правило, конечно, люди, которые зарабатывают свои десятки и сотни, как Долли Партон, миллионов долларов, в общем-то, могут к 50, к 60 годам уйти на покой. Кто-то так и делает, но, как правило, это делают те, у кого здоровья не хватает, потому как музыкант живет на сцене не ради денег. Во всяком случае, как мне кажется, с какого-то определенного времени. И просто потом без сцены уже не может. Вот сэр Пол, да? Сэр Пол в возрасте 82 лет отправился в тур, закончил его в возрасте 83 лет. Причем концерты, которые были по всему миру, они проходили почти 3 часа без перерыва. Вот казалось бы, миллиардеру сэру Полу Маккартни, сэру Джеймсу Полу Маккартни, ему это надо? Нет, ничего подобного. Долли Партон свою последнюю песню, причем со звездами первой величины, которые гораздо моложе ее, записала где-то за полгода до смерти, а за 2,5 года она выпустила самый успешный диск за свою почти 70-летнюю карьеру. Ну, знаете, там диск назывался идиотский, двойной альбом, «Рокстар» просто. Просто «Рокстар». Она там исполнила кавер-версии на все и вся. В том числе спела с Ринго и Полом, спела «Let it be». Спела со Стингом «Every breath you take». И вообще там куча хитов, которые она попросила. Причем, заметьте, все это было бесплатно. То есть ей все свои песни подарили. И те, кто пел с ней, потому что это был знак уважения к великой и совсем не старой женщине. Долли Партон и Стивен Тайлер.
0: Пока вы спали.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удары по окруженным Харьковской области украинским подразделениям, их фортификационным сооружениям и технике, сообщили в Минобороны. Удары FPV-дронами, оснащенными системой сброса осколочно-фугасных боеприпасов, наносились как одиночным, так и по групповым целям, рассказали в ведомстве. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Восток» за сутки составили 62 беспилотника самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов. Кроме того, по его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригада морской пехоты и полка беспилотных систем в районах Общего, Голубкова, Воскресенки, Павловки, Светлой долины, Коломийцев, Славного и Криворожского. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, 62 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
0: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа, более 70 наземных робототехнических комплексов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку, по его словам, это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках.
3: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Он должен прекратить выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России, потому что из-за этого возникает его дефицит. Не нужно бить по объектам, связанным с дизельным топливом, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал эту инфраструктуру, а он бьет по нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизель.
0: 30 июля правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Минпросвещение не планирует усложнять задание ЕГЭ, никаких серьезных изменений не готовится. Об этом сообщил РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас проводится общественно-профессиональное обсуждение демо-версии КИМ ЕГЭ-2027, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам, до 10 ноября в КИМ могут быть внесены уточнения, уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Международный фестиваль молодежи проходит в эти дни в Екатеринбурге. Участие в нем примут 10 тысяч человек из почти 200 стран. Дистанционные мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. Это следует из материалов МВД. Аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджере направляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка и запрашивает пароль и логин. После их ввода данные становятся известны и позволяют похитить накопления или оформить кредиты. В МВД отметили, что работники государственных и правоохранительных органов никогда не просят мессенджер сообщать коды из СМС, а также данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. Любая такая просьба является признаком мошенничества. После ее поступления нужно сразу прекратить разговор, отмечают в МВД. В Бурятии за сутки поступило более 30 обращений о выходе медведей в населенные пункты. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. Бригады работали в пригороде Улан-Удэ и в районах республики. 14 медведей были ликвидированы. В целом с начала года отстреляно 1,5 сотни хищников. Жители Бурятии призвали соблюдать меры безопасности. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Попова добавила, что специалисты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой Уганды, которая граничит с ДРК, особо пострадавшей от Эболы. Представитель Германии Александр Зверев впервые стал победителем открытого чемпионата США по теннису, который проходил в Нью-Йорке. В финальном матче Зверев обыграл американца Бена Шелтона. Встреча завершилась в 4 сетах. Для Зверева это 2-я победа на турнирах «Большого шлема». Ранее в этом году он также выиграл открытый чемпионат Франции. Ну а накануне представительница Казахстана Елена Рыбакина также выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. И теперь Рыбакина впервые возглавит мировой рейтинг, сместив с первой строчки Соболенко. В Москве сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха превысит климатическую норму, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Нас ждет не эталонное, но все-таки бабье лето, правда, все равно с оговорками. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится так называемой барической седловиной. Метеорологи называют область в поле давления между двумя расположенными крест-накрест областями высокого и низкого давления. На западе и востоке пробиваются гребнями антициклоны, ну а с севера и юга на уровне барической талии его зажимают 2 циклона. Ну и в результате форма барического рельефа имеет характер форму седла. В Москве и по области поэтому сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-запада не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало, составят ровно 750 миллиметров ртутного столба. Ну то есть погода будет похожа на день воскресный, минувший.
0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: А в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, и это уже без осадков. Дневные часы 15-17 градусов. В эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 9 градусов, атмосферное давление повышенное.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Очень рад обратиться к вам.
2: Человек.
1: Да, к вам снова с такими словами. Очень рад.
2: А мы-то как рады.
1: Очень рад, да, очень рад. Друзья мои, в принципе, конечно, в принципе, говоря по-серьезному, да, я бы вообще ничего не говорил. Но, вы знаете, есть некое чувство долга перед определенной частью нашей аудитории, которая заставляет меня сейчас эту часть эфира посвятить тому, чему я, в принципе, не хотел бы посвящать ни одного слова.
2: Но, придется,
1: да, потому что я понял, что это нужно не мне, не Владиславу Санчу, дай бог, вот, а людям, которые могут быть такими же... такими же болванами, как я.
2: Хорошо.
1: В такой ситуации. Значит, история такая. Не было меня в эфире по одной простой причине. Вместо эфира я попал на хирургический операционный стол. И говорю это с иронией, потому что я, в принципе, человек ироничный. Да, некоторые скажут, что это нервно. Значит, товарищи, я сейчас выступаю не для сочувствия, не для вот этих вот сообщений потом в личке из серии «Сережа», как мы переживали. Не для этого. Слушайте, я это делаю с одной простой целью, потому что за эту неделю, ну, с лишним, да, дней 10, я понял, что, ну, скажем так, работа с народом нашим по поводу профилактики определенных вещей, и причем активной профилактики, она как бы ведется недостаточно убедительно. Потому что, ну, давайте все по порядку. Все по порядку. Значит, касаться будет мой разговор по душам, наверное, процентов 10 всего нашего народного населения. Поэтому остальные 90, конечно, могут выдохнуть, но есть проблема. Эта штука может случиться с каждым и с каждой. И более того, до 50 лет эта проблема, как правило, касается женщин. Я поднял статистические материалы. А после полтинника в основном, то есть чаша склоняется в нашу мужскую долю. И, значит, называется все это история, вся эта история, друзья мои, называется отвратительным с точки зрения звучания. Потому что звучит это мерзко, выглядит тоже. Значит, называется все это «Грыжа». Да-да-да, Владислав Александрович, слово мерзкое, согласен, отвратительное. Значит, они бывают совершенно разных видов. Но суть заключается в следующем, что самая типовая такая история, что по каким-то причинам, ну, как говорят, у вас развязывается пуп. Пуп – это место стыковки с мамочкой, куда поступали соки, средства для пропитания.
2: Это трубопровод.
1: Трубопровод, да. Главный, центральный, тральный, да, по которым мы снабжались в утробе мамочки. И так происходит, что вот по непонятным причинам, то есть нет единой причины, то есть это может быть генетическая мутация, это может быть поднятие какой-то тяжести, отягчающие обстоятельства ожирения и прочее, там много, большой список, что в эту, как бы, так сказать, вот слабость, в
2: узловую
1: слабость, да, она начинает расширяться, и туда устремляется содержимое вас. Друзья мои, я вас проинструктирую, что в вас находится кишка, и она достаточно длинная. И проблема в следующем, что человеку, у которого возникает эта штука, ну, так вот ласково и, не, так сказать, вот как бы не стараясь его немножко расстраивать, а я сейчас буду вас расстраивать, чтобы вы спасли себя. Я вам объясню сейчас, сколько у вас есть времени для того, чтобы это сделать, когда эта штука настанет, потому что настанет она внезапно. Так вот, вкратце объясняют вам, что надо бы хорошо бы сделать и косметически, чтобы было все красиво, такой ровный такой животик, и все у вас будет хорошо. А вы думаете, а ведь ничего не болит? И как-то вчера было хорошо, сегодня будет, было хорошо, и завтра тоже будет хорошо. Значит, как было у меня? Теперь запоминайте, если вдруг вы обнаруживаете себя вот такую штуку. Просыпаешься ты утром с прекрасным настроением раньше будильника. Сон замечательный, все хорошо. Идешь в душ. Обычно я хожу в душ. А потом начинаешь готовить себе вкусный завтрак. Готовишь его. Но тут появляется...

0: появляется ощущение, я буду максимально мягок, появляется ощущение какой-то недосказанности, что ты как бы не доделал кое-какие свои дела. И думаешь, ну ладно, сейчас там, сейчас раз-раз, и, может быть, еще успею перед выходом доделать дела. Но это ощущение не проходит. И потом, где-то минут через 20, уже ощущение, ты понимаешь, что дела тут ни при чем, и что начинается какой-то такой дискомфорт пока что. Дискомфорт. Ты садишься в машину, ну, в случае, если вы садитесь в машину, начинаете ехать на работу. И где-то уже подъезжая к работе...
1: Дискомфорт усиливается.
0: Вы начинаете понимать, что вам начинает, в общем-то, в принципе, крах.
1: Кошмар.
0: То есть это нарастает очень быстро. Причем, насколько я разговаривал со специалистами, то есть предугадать время, да, и остановить этот процесс нереально. Значит, вам становится крах. Дальше вы знаете, что у вас есть в телефоне номер вашего друга Рустама Ивановича. Я звоню Рустаму Ивановичу.
1: Дипломированный специалист.
0: И через 10 минут Рустам Иванович мне сообщает адрес, куда мне надо ехать. Где меня ждет уже бригада врачей, которые вчера еще и час назад не знали, что они меня ждут. И что туда. Поэтому я Рустаму Ивановичу очень сильно благодарен как человеку. И еще нескольким людям. И вместо работы ты едешь туда, там ты понимаешь, что тебя вообще уже крючит по-страшному. И, соответственно, тебе вкратчиво говорят, мол, Сергей Валерьевич, мы вам сейчас будем делать то, все, пятое, десятое, потому что без этого край. А дальше я вам расскажу тем людям, которых может отказаться, зачем я эту всю историю затеял сегодня в качестве рассказа, потому что это все не гигиенично и очень неэстетично. Я спросил моего лечащего доктора, Павла Андреевича. Павел Андреевич сказал, а скажите, пожалуйста, а вот сколько у меня было резервного времени? А он мне говорит, а у вас где-то минут 30.
1: Жестко, да.
0: И теперь, нет, я для этого, это я не говорю для того, чтобы вас скупую крокодилью слезу вызывать, да, умиление, а для того, чтобы, а теперь представьте себе ситуацию. Вы с такой штукой, которая... Ну, как бы все время нормально, и вдруг она с ней что-то происходит без провокаций всяких, да, то есть вы ничего не делали специально для того, чтобы это началось, этот процесс. Вы находитесь, например, на охоте.
1: Кошмар, да.
0: Или вы на рыбалке.
1: Или вы, да, в море.
0: Нет, или еще ситуация. Или сели в самолет только. А самолет, например, лететь, ну, к примеру, в Сочи 4,5 часа, или если вы в Шанхай, то часов 8.
1: Нет, вы в палатке, в лесу, вы турист.
0: Да, вы турист и все и прочее, да. И уже от этой штуки не убежать. От медведя можно влезть наверх, хотя они за раз тоже бегают вертикально. Или где-то еще, или что-то в этом роде. И просто в дороге. И у вас есть, фактически, вот я вам скажу так, от момента, когда у вас начали нарастать вот эти процессы, до того, как вы уже, значит, вам начали вкалывать анестезию, ну, то есть полное погружение в тот мир, ну, наверное, вот сейчас скажу примерно, наверное, часа полтора, ну, вот, нарастание этих процессов, плюс еще полчаса у вас...
1: Ну, грубо говоря, сразу на стол,
0: плюс, это так называется. То есть ты встал, почувствовал что-то не то, немножко промедление, потом появляется Рустам Иванович, и вас уже кладут через некоторое время на операционный стол, и дальше 3 часа операция. Значит, вот есть полчаса лишних, но это у меня было лишних полчаса. А я еще раз повторяюсь, история заключается в следующем.
1: На машине, да.
0: Да, я на машине, я еду в том направлении, случайно совершенно, в котором
1: нужно,
0: клиника.
1: Да, да, в подходящем направлении.
0: И нет пробок, потому что я еду утром. 6:30.
1: Сложилось, грубо говоря, да?
0: Да, вот в этом смысле спасибо Господу. В этом смысле. Но я хочу сейчас... Это не для себя говорю, ребят. Мне сейчас нормально. Я сейчас хорошо себя чувствую. Я мог бы это ничего не говорить, а читать вам новости о медведях и прочее. И буду это читать вам потом, попозже. Вот. Но к этой штуке нельзя относиться так, как я относился. Потому что мне как-то ласково и с улыбочкой говорили: Серега, ну вообще, в принципе, это как бы надо бы сделать вот это все, знаешь. А последствия следующие. Значит, что происходит, если ты опаздываешь на полчаса? А в эту дырку, в принципе, там уже была кишочка ваша, да, и происходит защемление, то есть ее перемыкает, и дальше начинается через полчаса омертвение, то есть кишка у вас в этом месте умирает. И, значит, что дальше происходит? Если вы совсем ничего не делаете, то дальше омертвение распространяется по всем...
1: Ну, дальше. Как гангрена.
0: Ну,
1: такая.
0: Дальше, да. Uh-huh. Если успеваете к этому моменту, uh-huh. то, в принципе, этот участок кишечника, который умер, uh-huh. вам вырежут, uh-huh. а на бок вам повесят сумку с дерьмом.
1: Кошмар.
0: И дырку сделают в боку, куда будет вытекать это ваше вот недобродившее uh-huh. хозяйство. И вы из человека, который любил женщин, ездил на море, отдыхал, бухал, там что вы делали, смотрели сериалы, да, uh-huh. и прочее, превращаетесь в инвалида. С банкой с дерьмом на боку вы превращаетесь. Вот я эти слова говорю четко, чтобы сейчас достучаться, чувак, до тебя конкретно, который меня сейчас слушает. Пусть остальные плюют, но если у тебя эта штука, брат, иди сегодня, сегодня и режь эту штуку, потому что это может начаться совершенно внезапно, понимаешь? Вот я эти слова хотел, самое главное, я готовился к этому эфиру, я обычно не готовлюсь, потому что у меня обычно, так сказать, я человек интуитивный, но я хотел произнести эти слова сегодня четко, чтобы брат или сестра тебе сказать, не тяни, вот услышал, что я говорю, или у вас родственник какой-то, передайте, что это развивается лавинообразно, без провокаций, uh-huh. и времени у вас очень мало. Времени у вас очень мало. Потом что может происходить? Потом у меня есть примеры, я по знакомому, естественно, поговорил. У кого-то, так сказать, происходит реконструкция этого кишечника, а некоторые отправляются на тот свет. Потому что, например, кишечник, ну, в какой-то больнице вам не так уложили, как он был уложен.
1: Он перестал
0: работать. Все прекрасно понимаете, Владислав Александрович, вы покупаете наушники, какие-то туфли, еще. Вы видите, как аккуратно уложено было в упаковке, ну, понимаете, да, в современной культуре упаковки, какая-то вещь в коробку. И как невозможно самому упаковать это обратно так же элегантно. Не укладывается никак. Кишечник еще более сложная штука. Если укладывает непрофессиональный укладчик, то там может опять все закрутиться, не подеть.
1: Кошмар,
0: значит,
1: да.
0: Побочные эффекты следующие, с которыми надо быть готовыми, но, ребята, это не беда по сравнению с тем, что через 10 дней вы опять сможете сказать родным, близким людям. Для меня Владислав Александрович очень люблю, родной, близкий человек. Доброе утро, да? Значит, побочные эффекты следующие. Чтобы вам там все подчистить, вас это самое. Теперь уже это я могу сказать с приколом, потому что я наконец могу смеяться. Вас надувают газом.
1: Чтобы там побольше места было.
0: Да, вас расширяют. То есть вас пузо надувают, вы становитесь такой глобусом, видимо. Но это я уже не видел, это я уже спал. Вот, надувают газом, там все это делают. И, в принципе, по количеству дырок у меня лично сейчас 8 дырок, которые зарастают благополучно. Да, я понимаю, что работа была проведена очень серьезная. И, конечно, я полностью солидаризируюсь со многими нашими слушателями, которые меня поддержат, которые скажут, что врачи и хирурги – это... творят чудеса, им низкий поклон, да, анестезиологи, вся бригада, сестры хирургические и так далее. Конечно. Это великие специалисты, особенно когда у них уже поток ургентных операций, то есть срочных, он уже технологично оправдан. Ага. Когда вы не сваливаетесь как ком на голову, а когда люди психологически и профессионально, главное, руки готовы к тому, что в любой момент может приехать вот такой чудило, который думал, что в принципе косметическая проблема, она, ну как бы она так может быть десятилетиями продолжаться. А после того, как вас надули, вас сдувают. Но ощущение у вас следующее. Знаете, я думаю, что большинство из вас проходили через сильное отравление. Когда, знаете, вот что-то как грибами отравление. Или
1: пучит. Еще...
0: Нет. Когда вы всю ночь выдаете из себя тигра.
1: Лишнее.
0: Да. И потом у вас мышцы спазмируют, и вы не можете ни кашлянуть, ни смеяться, потому что...
1: Больно.
0: Адская боль, да. Но это все проходит. Это все проходит. И это все мелочи, друзья мои. Но я самое главное хочу донести, опять же, конкретно до человека, который меня сейчас слышит. Или до человека, которому передадут, что слышали у меня. Ребят, это не косметическая проблема. Это проблема, которая может лавинообразно, за считанные, на несколько десятков минут превратиться из дискомфорта в нестерпимую боль. И потом, если, опять же, у вас нет, вот давайте засекать пальцы, нет Рустама Ивановича, нет профессиональных врачей поблизости, нет транспорта, который вас точно доставит.
1: Вы в палатке.
0: А вы, например, на деревне к дедушке поехали.
1: Да.
0: И там отдыхаете. И это вдруг произошло. То, в принципе, вам пипец. Я называю вещи своими именами. Вот я надеюсь, что... Я вот первый, последний раз об этом говорю. А я вообще всегда не люблю о личном говорить. Это никого не касается, в том числе меня. Потому что в эфире я Стилавин. Правильно? Вы же знаете. Но я хочу помочь тем, кто по такой же глупости, как и я, думал, что в принципе ничего особенного.
1: Пронесет.
0: Значит, ребят, вот прямо сейчас, услышав меня, займитесь этой историей плотно. Ничего страшного в самой процедуре косметической нет, но жизнь вы себе сохраните.

0: не могу себе представить внимание без любви и любовь без внимания. Для меня это очень синонимичные слова. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
3: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Расчеты в ПВ дронов подразделений войск беспилотных систем южной группировки войск уничтожили на логистических маршрутах в Краматорском районе ДНР 10 наземных роботехнических комплексов противника, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили около 80 тяжелых беспилотников коптерного типа, более 70 наземных роботехнических комплексов. В свою очередь, военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удары по окруженным в Харьковской области украинским подразделениям, их фортификационным сооружениям и технике, рассказали также в ведомстве. Накануне Минобороны сообщили, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
2: МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической ядерной радиационной безопасности Запорожской АЭС. Информация о техническом состоянии станции довольно-таки правдива. В пресс-релизах агентства доносится до мировой общественности. И я хотелось бы, наверное, больше, но думаю, что достаточно много людей, которые находятся за пределами нашей страны, читают эти пресс-релизы и делают из них какие-то выводы.
0: Гендиректор Росатом Алексей Лихачев ранее заявил, что Россия поднимет тему ЗАЭС. Увеличение числа атак вооруженных сил Украины на Энергодар и сотрудников атомной станции на конференции МАГАТЭ в Вене, которая начнется сегодня, а также в ходе переговоров с главой агентства Рафаэлем Гросси. Минпросвещение не планирует усложнять задание ЕГЭ, никаких серьезных изменений не готовится, сообщил РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас проводится общественно-профессиональное обсуждение демо-версии КИМ ЕГЭ-2027, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам, до 10 ноября в КИМ могут быть внесены уточнения. Уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Ну, добавлю, что Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. Синоптики пообещали до пятницы в Москве солнечную и теплую погоду. В центральных областях России погода будет значительно комфортнее, нежели в северных и южных регионах, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в Москве 18-20 градусов, и это выше нормальных климатических показателей. Кроме того, сквозь облака будет проглядывать солнце, а дожди возможны только в пятницу. А также синоптик рассказал, что из-за климатического явления зима в центральной России, по предварительным данным, может быть аномально теплой. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 10 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ахматов играл махачкалинская «Динамо» со счетом 3-2 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу благодаря точным ударам Каледу Сидибе, Эммануэля Килиану, а также автоголу защитника махачкалинцев Андреса Ларкона. У проигравших мячи забили Гамит Агаларов и Тимиркан Сундуков. В других встречах дня Краснодар разошелся миром с Толетянским Акроном 1-1, а московский «Спартак» был сильнее Ростова 3-0. Лидирует в первенстве Краснодар с 20 очками, на 4 меньше у столичных «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА». Российский полузащитник Алексей Бутраков отметился первым результативным действием за турецкий футбольный «Галатасарай», рассказывает Даниил Моногаров.
1: На матч чемпионата против Каджиэлиспора полузащитник не попал в стартовый состав. На 59-й минуте при счете 0-0 он заменил бразильца Габриэля Сару, а на 71-й коллектив отпраздновал единственный гол в игре. Батраков, не сказать, чтобы сильно повлиял на эпизод. Он увидел рядом оставшегося без опеки Абдулкерима Бардакджи, а тот первым касанием обработал мяч, вторым не сильно прокинул его себе на ход, а третьим мощно пробил метров с 25. Тем не менее, даже такой голевой пас дает повод порадоваться за нашего футболиста. Поедет на сбор национальной команды в отличном настроении. Правда, перед этим Галатасараю предстоит сыграть еще один выездной матч Суперлиги против Трабзонспора. Он состоится 19 сентября.
0: Автомобилист взял верх над Новосибирской Сибирью со счетом 5-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги благодаря голам Александра Шарова, Александра Кадейкина, Артема Каштанова, Джордана Гросса и Анатолия Голышева. У проигравших отличились Даран Дица и Евгений Кузнецов. В других поединках воскресенья нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее владивостокского «Адмирала» 2-1, столичный «ЦСКА» уступил ярославскому «Локомотиву» 2-3, а омский «Авангард» в овертайме сломил сопротивление магнитогорского «Металлурга» 3-2. Итальянка Эммануэла Маккарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. 59-летний специалист с 1996 по 2025 год была главным тренером сборной Италии по художественной гимнастике. Россиянин Валерий Яндовицкий стал победителем турнира «Большого шлема» под дзюдо в Будапеште в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале он одолел эстонца Марака Адриана Масака. Другой россиянин Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль турнира в весе до 100 килограммов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Друзья мои, в анонсах в социальных сетях «Радио Маяк» написано, что сегодня шоу Стиллавина в эфире. Поэтому мы в эфире.
5: Здорово.
4: Если бы в анонс не написали, вы, конечно. Да, я всегда их спрашиваю, слушайте, а зачем вы делаете эти анонсы? Они говорят, ну, люди же хотят знать, что будет. Да. А вот иногда бывает в анонсе написано, а нету. Понимаете, какая? Я вот всегда вот против того, чтобы... Я, честно говоря, за живую
5: радио. За импровизацию, да, хорошо.
4: А сегодня у нас, друзья мои, церковное новолетие. Дело в том, что Новый год и по славянскому календарю, и по церковному календарю начинался 1 сентября по старому стилю, а 14 сентября, и, соответственно, 1 сентября дореволюционное. С Новым годом, товарищи!
5: Угу, спасибо. Да.
4: А день приднестровского пограничника сегодня.
5: И
4: на
5: не
4: страже.
5: Просто,
4: и не
5: просто.
4: Это, а со всех сторон эти.
5: Конечно, да, обложили.
4: Да, да, ребят, держите. День Чарро.
6: Это как?
4: Чарро – это мексиканский ковбой. У всех ковбой, а у этих чарро, да, понимаете? День хинди в Индии. Ну, у них...
5: Хинди в Индии.
4: Хинди, руси, бхай-бхай, да, я понимаю. Так вот, доброе утро по-индийски.
5: Давайте.
4: По-хиндийски, извините, да. Супрабхат.
5: Красиво.
4: И вот, смотрите, особенность языка, да, мы же должны с вами понимать особенности. Вот слово, например, «хорошо».
5: Ну-ка.
4: Если мы как говорим «хорошо», хорошо, да, людям. А у них слово «хорошо» зависит от того, у кого хорошо. Если хорошо у мужчины, то ачха. А если у женщины, то ачхи. Понимаете? И вот структура языка другая совершенно, да, получается, что от качества зависит от того, у кого качество. Достаточно забавно. Не хорошая или хороший, а просто хорошо у нее или у него. Разные слова, интересно. Большое спасибо. Бахнут шукрия.
5: Бахнут.
4: Угу. Здравствуйте и до свидания. Одно и то же слово. Намасте.
5: Экономят на словах.
4: Да, зачем два раза говорить? День карамелек. Хорошо гулять по свету с карамелькой за щекой. Нет, за щекой. Это из мультфильма, Владислав Александрович. День большого бутерброда.

0: воде лен, да стелили его по лугам, чтобы он отлежался.
1: Пределы, в общем, были.
0: Да вот в том-то и дело, они не скучали, важно, не на фитнесе сидели, не в кафешке. Не
1: не с психологом, не бубл-ти,
0: они, понимаешь ли, пузыри гоняли.
1: Хоронили
0: мух и тараканов этот день. Ну, тоже отдавали почести. И существовало поверье, что в этот день черт меряет воробьев своей меркой. Сколько себе взять, а сколько отпусти. О, денек-то.
1: Ничего себе. Да, да.
2: Сергей Стиллавин.
0: Друзья мои, несколько штрихов к разгадке сегодняшнего глобального сумасшествия. В 1486 году родился Генрих Корнелий Агриппа Неттесхаймский. Ну, это город. Короче, Агриппа. Это, смотрите, какая интересная история. Немецкий философ и крупнейший гуманист. А гуманист это кто, ребят?
1: Это
0: не то, что...
1: людей.
0: Это не... Не-не-не. Это не то, что по головке гладить. Ах ты мой хороший, дорогой ты мой. Это значит, человек главнее Господа. Вот что такое гуманист, да? Так вы обратите внимание, а теперь внимание. Крупнейший теоретик оккультизма.
1: Ага, то есть это рядом все. Понятно.
0: Это рядом. Невозможно отойти от Бога и не стать оккультистом.
1: Да.
0: Вот откуда эта вся история. А гуманизм нам же подавали как прогресс. Типа мы к людям начинаем относиться хорошо. Да. Вот такая вот история. В этот день, в 1492 году, как раз вот постановлением Московского собора, стали считать Новый год с 1 сентября, а не с 1 марта. Нехорошо. Вот, а потом Петр пришел и сказал уже, что с 1 января.
1: А вот вам когда больше нравится? В марте, в сентябре или в январе?
0: Я бы рассмотрел вариант летний.
1: С 1 июня.
0: Тоже да? Неплохо. Да,
1: да,
0: неплохо.
1: Правильно,
0: да какая
1: себе.
0: Разница, конечно. Да, да. Когда лампочки. Так, ну в 1741-м, после 23 дней беспрерывной работы, бедный, вообще без выходных, не спал, не ел, композитор Гендель завершил ораторию «Мессия». Есть такая?
1: Есть. Ну, давайте. Топчик.
0: Но написано это по ночам, потому что днем не могли выдержать члены семьи, он ночью писал. В 1760-м Луиджи Керубини, это уже итальянский композитор.
1: Есть у нас тоже. Качает.
0: Понятно. В 1766-м Арман Эммануэль Дюплесси Ришелье. Думаете, Ришелье? Нет. Градоначальник Одессы.
1: А-а-а.
0: А вот так вот, да. Такие люди тоже были у нас на службе. Александр Гумбольдт. В 1769-м естествоиспытатель первым описал континентальный и приморский климат. Понимаешь? Тут так, здесь так. В этот день армия Наполеона вошла в Москву.
1: Ненадолго, правда. Но вошла, да.
0: Вошла и начала бесчинствовать. Говорят, ну да.
1: Он же долго ждал, типа, ключ я жду от Москвы.
0: Ключ.
1: А никто не выносит.
0: Да-да-да. В этот день, что у нас, в 1847-м, да, Павел Николаевич Яблочков, наш электротехник, дуга Яблочкова, мы все прекрасно ее помним, да, она светит нам во тьме до сих пор. Так, что-то про него много. В 1859-м английские войска начали штурм Дели. Там возникло восстание сипаев. Ну, надоело индийцам. Вот, это сипаи, это были индийские солдаты на службе у королевы. Потому что у них же, на самом деле, вот надзирателей британских на территории Индии было там несколько всего сот человек. Остальную всю грязную работу делали местные, которым,
1: ну, слушайте, как и
0: приплатили.
1: При Гитлере, конечно.
0: Приплатили. Ну и, соответственно, что у нас? Они их к пушкам привязывали и расстреливали потом англичане. На показ. Ленточку для пишущей машины придумал Жорж Андерсон в 1866-м. Как они без ленточки работали, непонятно.
1: Чернилами.
0: Основательница движения контроля за рождаемостью. Контроль рождаемости.
1: Child Free, что ли?
0: Это
1: что
0: Маргарет Сенгер, ее фамилия. Смотрите, Сенгер. Она была медсестрой. Да, медсестрой. И во время посещения семей бедняков... Она говорила, ну зачем, вот отсюда эта фраза,
1: вам...
0: ну зачем плодить нищету?
1: Лишние рты. Ну,
0: вот
1: понятно.
0: Имя, вот. Откуда это взялась, понятно. Вся эта теория, да. Она, значит, соответственно, именно ее была теория, что мое тело, мое дело. Вот это, да, женская присказка, очень популярная в последнее.
1: Делаем дела.

0: Да,
1: хочу, вырываю ребенка, хочу, нет. Ну, в общем, такая история. Запомните, Сенгер фамилия. Дальше. В 1900 году предатель Власов родился, генерал.
0: Да, да.
1: А ведь он был любимчиком. Он же какие-то результаты показывал на финской войне, по-моему.
0: Есть отличная книжка, называется «История предательства». Там так. Воспоминания вот этих вот и рядовых, и офицеров, попавших вот в это окружение. Роа. Да, в это окружение. Он, на самом деле, отличился при отбрасывание от Москвы немцев. Угу. Он был таким и был назначен на ленинградское направление как такой кризисный менеджер, управленец.
1: Но, спас к сожалению, ситуацию.
0: Да, да, да. Но, к сожалению, там их взяли в окружение. Очень хорошие воспоминания, прям реальных солдат и офицеров.
1: В 1902 году Николай Ильич Камов, наш замечательный конструктор вертолетов. Угу. Да. А в 1911 году, в этот день в Киеве, как бы бывший СССР, но я так понимаю, что бывших СССРов не бывает, угу. Это не справедливо рос.

0: В этот день, что у нас, в 17-м году официально свергнута монархия. Временное правительство объявило, что мы республика. Слушайте, у них не было никаких на то полномочий объявлять вот это. Да мы сегодня с этой историей разберемся. И что за республика такая? И вот эту ли республику, за эту ли республику дутую боролись белогвардейцы? За что они вообще боролись? И не эту ли республику восстанавливали путчисты, ну, именно не ГКЧП путчисты, а просто те, которые власть сменили в 91-м году? Ага. Не ту ли республику, которая вот фейковая? Вот это интересный очень вопрос, да? Что за республика ни с того ни с сего появилась, и никто же не голосовал. В общем, удивительная история, удивительная. Так, Игорь Леонидович Кириллов, помянем его, да, замечательный советский диктор.
1: Да.
0: Да. А дальше у нас американский фармаколог Ферит Мурат в 1936 году родился. Что он открыл? Сигнальную роль окиси азота.
1: Молодец.
0: В сердечно-сосудистой системе. В 1947 году в Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан Самсон, разрушенный гитлеровцами в ходе войны варварского разрушения. А давайте Николая Васильевича Гнатюка, так сказать, вот послушаем.
2: Барабан был плод барабанщиков.
0: Бог. Да, ну и Мортина Харкета. Они, кстати, чем-то похожи друг с другом. Мортин Харкет и Николай Васильевич.
1: Да ладно.
0: Ну, внешне.
1: Не, ну голос у Мортина просто роскошный. Роскошный.
0: Ага, конечно, да?
1: Да, да.
0: Ну и в 1959 году советский космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг, товарищи, поверхности Луны.
1: Здорово.
0: Приземление было не мягким, но факт остается фактом. Мы, давайте так, на Луне первые.
1: Конечно, и следы от луноходов есть.
0: Да,
1: а от
0: их ни черта нет. Вот именно.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия пенсионеров и кандидат депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Череповецкому округу Шибаев Антон Вадимович требует сделать бесплатными лекарства для пенсионеров, многодетным и людям с инвалидностью.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины.

0: вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту, мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии, не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров, партия с сердцем.
2: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: 283 выпускника школ зачислены по целевому направлению ведущие университеты страны. Среди них Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, Педиатрический первый медуниверситет Санкт-Петербурга, Северный государственный и Ярославский государственные медуниверситеты. В Министерстве здравоохранения региона подчеркнули, система гарантирует выпускникам трудоустройство, а местным больницам квалифицированных специалистов. Студентам-целевикам выплачивается стипендия 6000 рублей, а ординаторам 8000. Андрей Некрашаев ответит на вопросы жителей Череповца в прямом эфире. Глава города проведет трансляцию сегодня в полдень. Во время эфира планируется обсудить благоустройство территории, ремонт дворов и дорог, итоги хозяйственной работы за летний период. Также будут затронуты вопросы социальной сферы, инфраструктуры, здравоохранения, ЖКХ и образования. Задать вопросы можно на портале госуслуг в сервисе «Решаем вместе». В Вологде на две недели закрыли пешеходный мост через реку Золотуху. Обойти место работ можно по улицам Чехова и Герцена. Специалисты обновят покрытие моста, перила и установят подсветку «Звездное небо». В целом благоустройство территории вдоль реки продлится до лета следующего года. Там появятся новые дорожки, скамейки, освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Кремлевского сада в Вологде выполнено на 50%. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. Уложено 1500 квадратных метров плитки, параллельно устанавливаются опоры освещения, заливается плита под чайный домик. Входная группа отштукатурена и подготовлена к покраске. Также подготовлен фундамент под сцену. Идет работа по ландшафту. Специалисты уже уложили резиновое покрытие на детской площадке и установили большую часть малых архитектурных форм.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце +13, в Вологде +15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Сургутская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 8 утра.
4: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Артиллеристы группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. За ночь были ликвидированы 47 украинских солдат, уничтожены 5 пунктов управления БПЛА и 6 автомобилей. Высокая проходимость, рассказали ТАСС, в группировке войск. В общей сложности во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем было выполнено свыше 200 огневых задач. Также ночью расчет ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Северный группировки уничтожили 2 наземных роботехнических комплекса ВСУ в Сумской области.

0: Украинские военные, удерживавшие населенный пункт Зорівка в Запорожской области, основательно подготовились к натиску российских войск. Об этом рассказали штурмовики 29-й общей войсковой армии группировки «Восток» 11 сентября, освободившие село от украинских вооруженных формирований.
1: Заходили в Зорівку, ходили по лесополосе. Давление от противника было хорошее. Противник нас ждал, был готов. Самое сложное — подойти к самой лесополосе. Нужно преодолеть либо поле, либо водные преграды. Все по пути встречается. Заходя в саму лесополосу, в основном всегда все заминировано. Разбросано, оставлены ловушки. Очень много фломастеров. Их не видно, они цвета зеленого, такого же, как трава, растения. Все валяется. Они давно все это строили, подготавливались. У них все вырыто машинами. И бревна у них там, накаты, конечно, вообще сильные. Там темка, только несколькими темками можно будет только пробить эти бревна.
2: На принятие решения было очень мало времени, поэтому мы столкнулись с противником в лоб. После этого произвели зачистку лесополосы, то есть враг был уничтожен. По лесополосе прошли метров 100-150, был обнаружен опорный пункт. В опорном пункте находилось 4 человека противника. Была закинута граната. После прострела, зачистка блиндажа. Бой был тяжелый. Они кричали нам «сдавайтесь», а мы кричали им «сдавайтесь».
0: Накануне Минобороны сообщила, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Власти Ирана продолжают добиваться от США соглашения по спорным вопросам, заявил Дональд Трамп журналистам в Ирландии. При этом американский президент не исключил и другой сценарий. В итоге мы уйдем оттуда, если только не решим остаться, чтобы забрать себе нефть, как это было в случае с Венесуэлой, сказал американский лидер.
3: Скажу вам так, Иран отчаянно хочет заключить сделку. Они постоянно звонят, они хотят договориться. Но сделка должна быть правильной, и я не собираюсь заключать плохую сделку. В конечном счете мы уйдем, если только не решим остаться и забрать себе нефть, как в случае с Венесуэлой.
0: Трамп также заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку, по его словам, это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. На выборах в Госдуму откроются 333 избирательных участка в 152 странах. В Турции, в провинции Мерсин, уже организовано досрочное выездное голосование, рассказал посол России в Турции Сергей Вершинин.
4: Один из самых важных участков – это Мерсин, где, как известно, многочисленные российские специалисты вместе со своими турецкими коллегами строят атомную электростанцию «Акую». Работы там ведутся безостановочно. И с учетом важности и сложности возложенных задач, наши граждане, а также члены их семей, не имеют возможности проголосовать в России или в посольстве в Анкаре. Поэтому организовано досрочное голосование с выездом в Мерсин членов участковой избирательной комиссии. От выбора каждого зависит наше будущее и будущее нашей страны. Ждем российских граждан в посольстве в Анкаре, в генконсульствах в Стамбуле, Анталии и Трабзоне в основной день голосования 20 сентября.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся уже на этой неделе. Голосование будет проходить в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Дистанционные мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. Это следует из материалов МВД. Аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджер направляется поддельная ссылка на страницу, которую имитирует официальный портал банка и запрашивает пароль и логин. После ввода данные становятся известны и позволяют похитить накопления или оформить кредиты. В МВД отметили, что работники государственных и правоохранительных органов никогда не просят в мессенджерах сообщать коды из СМС, а также данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. Любая такая просьба является признаком мошенничества. После ее поступления нужно прекратить разговор, отмечают в МВД. Комфортная, но не эталонная погода ждет на этой неделе. Москвичей будет относительно сухо. Воздух будет прогреваться до 15-20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Большую часть наступившей рабочей недели характер метеоусловий в Москве значимых изменений не претерпит. Будет преобладать такая же облачная с просветами погода. Существенно осадки маловероятны, ну, разве что во вторник. И, может быть, к исходу пятницы есть небольшая вероятность слабых локальных осадков символической интенсивности 0,2 2,03 мм, но это не в счет. По ночам по-сентябрьски прохладно, плюс 4,9. Возможно, очаги предутренних туманов. Ну, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. В целом, москвичей и жителей Центральной России ждет вполне комфортная погода на этой неделе, но это не эталонное бабье лето, а скорее теплый и относительно сухой период, или, можно так выразиться, бабье лето с оговорками. Ну, для классики не хватает главного – это устойчивого солнца, сухости и более высоких дневных температур.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте Вести.ру.
6: Погода.
0: Как уточнили синоптики, в Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем в городе 15-17 градусов, в Москве тоже без осадков и 18-20.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, по ночам у нас около 11 градусов, днем около 20.
2: Спится очень хорошо.
1: Да, работаем на контрасте. Да, а в Сургуте как сегодня?
2: В Сургуте сегодня дождик, Сергей Валерьевич, до плюс 17.

0: Сургутяне, конечно. Вот смотрите, как живется в Сургуте. Школьнички с 1 октября смогут выбирать обед через цифровой сервис. Заходят там, например это, да, не просека, конечно, но как там, гаспачо. И все равно не живется. Вот смотри, подросток в Сургуте устроил дрифт на машине без номеров. Все равно поганца поймали. Вот знает, что нельзя без прав за руль машины, все равно сел. Понимаешь, таких, конечно, надо оставлять без горячего. В Сургуте девица потеряла сознание в массовой драке. Так дралась, что из чувств лишилась.
1: Какая драчунья.
0: Да, и, наконец, давайте о хорошем. В Сургуте на празднике урожай года показали фиолетовые томаты. Как это прекрасно. Смотри, у тебя они совершенно фиолетовые.
2: Сергей Стиллавин.
1: Тебе их стукнул.
2: И его друзья.
0: Так, ну что-то разговорился Артемий Лебедев, голубовласый.
1: Ну, что
0: говорит, что молодым парням советуют отказаться от брака.
1: Что ж он такое несет?
0: У него 11 детей от разных женщин. 11.
1: А, он по себе судит.
0: Он знает, что как. Да, говорит, женишься не на женщине, а на государстве.
1: Говорит, натерпелся.
0: Кстати, надо его как-то призвать к ответу за эти слова. Да, как он нам повестку нарушает.
1: Конечно.
0: Да. А профессор Продиус заявил, что у молодежи катастрофическая патология легких из-за вейпов. То есть легкие дрянь, как у стариков. Как у стариков, да. Сидят, покуривают. С ароматом абрикоса. Угу. Дурачье. В Новосибирске влюбленные устроили свидание на вышке, но насмотрелись про америкосов. Помните, как наши там сидят сейчас в тюряге?
1: Угу.
0: Залезли куда-то на верхотуру. А эти залезли, 18-летние дурни, слезть не могут. Пришлось снимать, подгонять машину. То людей от работы отвлекать. Зумеры. Слушайте, вот эти чудодеи.
1: Чудаки.
0: Да, они не угованятся. Зумеры придумали новый вид свиданий. Солодейтинг. Дейтинг, друзья мои, это идиотское американское слово. Свидание в переводе. Mm-hmm. Знакомство. Короче говоря, ужин, цветы и все лишь для себя. Но один минус. Платить тоже надо самому. И это, конечно, да.
1: Но платить немного,
0: конечно,
1: не за двоих, за одного.
0: Стоматолог Сошников говорит, что кровоточивость десен может указывать на нехватку витамина С. Обратите внимание. Славянские фэнтези бьют рекорды, вытесняют скандинавские мифы и стоп. Это, кстати, интересный культурологический феномен. Хоррор под названием, можно музыку для хоррора, да, славянский хоррор, yes.
2: Бабушка сказала сидеть тихо.
0: Круто, а?
1: Класс.
0: Круто. Смотрите, доля отечественной мифологии увеличилась с 3%. Была в загоне для эстетов до 30%.
1: Да.
0: Молодцы. Бабка плохого им советует. А вот Милонов, товарищ, смотрите, вот как активизировался, видно, в отпуске был, да, потребовал сделать злодеями в компьютерных играх. Там же должны быть злодеи.
1: Конечно.
0: Самокатчиков.
1: Очень.
0: О, молодец, Виталий Леонидович, молодец.
1: Знает,
0: так, эксперт Ганицев заявил, что 10G, сейчас 5G появился. Но говорят, для айфончиков не работает. Но неважно. Появится только в 70-м году, товарищ.
1: Хорошо.
0: Так, врач Хальдина заявила, что отказ от курения может отсрочить седину.
1: Хорошо.
0: А самые низкие показатели безработицы в стране в Калуге, в Нижнем и в Хабаровске.
1: Вот. Работают люди.
0: Так, потребление алкоголя упало до минимума с 96-го года.
1: До кондоминиума.
0: 7,52.
1: Хорошая цена, кстати. 7,52.
0: 7,52 это вот на год нарыло. Да, да, да. В литрах. Максимальная пенсия в России в этом году достигнет 77 тысяч рублей. А есть препона. Оказывается, у нас...
1: Александр Препона.
0: Слушайте, у нас же вот этот схематоз, вот этот пенсионный, как там высчитывается
1: там
0: размер
1: баллы,
0: пенсии.
1: Это
0: вообще, да, там какие-то баллы, ИПК. Баллы, ИПК. Да. Есть и исправительно труда, ИТК, а есть ИПК. Так вот, значит, смотрите, количество пенсионных баллов всего 10. Всего 10 за год, больше никак. Mm-hmm. Товарищ Дмитриев посоветовал главе Палантира, Карпу, это сатанист, садомит.
1: Курчавый такой, да?
0: Да, говорит, подстригись, урод. Да, и прекрати выдвигать свои продукты, продвигать за счет постоянного навязывания враждебного мышления. Вот, прекрати.
1: Ну, черт, да.
0: Одумайся. Такер Карсон объяснил, почему Запад возмущен Путиным. То, что тот ограничил олигархов, приструнил. Поэтому Карсон говорит, да. Профессор Ларионов говорит, что не стоит убивать кротов и змей. Они важны для экосистемы. Ребят, не трогайте кротиков.
1: Хорошо.
0: Гарик Карламов стал отцом во второй раз. Гарик, поздравляем тебя. Кто-то еще будет.
1: Это же надо отметить.
0: Давайте отметим.
1: Давайте, как он стал отцом. Вот так вот сюда. Сина, не смейте, Сигевич, вы нам нужны. Держись.
0: Ой-ой-ой, да. Минпросвещение говорит, что ученикам с 5 класса уже можно применять искусственный интеллект. Ну, отлично, за 6 лет превратятся в отличных выпускников. Ага. Врач Белоусов заявил, что ягоды малины минимально теряют полезных веществ при варке, поэтому малиновое варенье является
1: самое
0: таким полезным. Да-да-да. 10% граждан высказались категорически против непьющего партнера.
1: А как же мы беседовать-то будем с ним?
0: О чем главное? Да. Да, как мы будем проводить вечера? Вот о чем говорить? Что, программу «Время» будем смотреть? Вести в 20:00? Что мы будем делать? Стоматологов обяжут применять анестезию с 1 октября, даже при незначительной... Слушайте, шли десятилетия, а в России все еще рвали зубы без анестезии. Да. За половину 26 года из нашей страны депортировали 73 тысячи иностранцев.
1: Хорошо.
0: 73 тысячи. Но все относительно. Ядовитые меду Узы заполонили пляжи Кубани и Крыма во второй раз в этом месяце. Представляете? Лезут заразы.
1: Угу.
0: Говорят, что там очень солоно, а им соль нравится, и они вот прям на соли.
1: Жалят.
0: Да. А опытные репетиторы зарабатывают больше, чем айтишники. Ну, то есть у нас система образования превратили в такое, в кормление репетиторов, да, я так понимаю, без которых уже ни взад, ни вперед. В Москве предприятия смогут брать роботов на прокат, но минимум на 36 месяцев, на 3 года. Минимум. Да. Россия заняла 7-е место на соревнованиях по копанию могил. Хорошо, что седьмое. Хорошая цифра. На первом месте венгры Надь и Ласло Киш. Наши Стругов и сотрудник крематория Горбиков, значит, на седьмом.
1: Хороший спорт.
0: А ученый Монахова заявила, что сбор грибов работает действительно как дофаминовая ловушка, и ее можно сравнить, сбор грибов его, с игроманией и интернет-зависимостью, но сбор грибов патологии, в отличие от игромании, не является.
1: Очень.
0: Ну и, наконец, сладкие бисквиты ускоряют всасывание алкоголя. На заметку.
1: Росбисквит.
0: Мир без бисквита, да. Дальше. Психолог Уманова раскрыла мотивы женщин, которые оголяются на дорогах. В последнее время появилось очень много видео,
1: тренд,
0: где девки,
1: так,
0: голые, практически,
1: целиком,
0: да, кувыркаются, пристают к водителям. Раньше была версия, что они либо солевые, либо сумасшедшие. А теперь новая версия, что они хотят таким образом подтвердить собственную значимость. Это токсичная стратегия привлечь внимание.
1: Ну, то есть психически я перевожу.
0: Но на болезнь не тянет, больничные не дадут. Рогов призвал носить полупрозрачные вещи. Ну, понятно, чем
1: хорошо,
0: холоднее, да. Поставившая под сомнение пол Брижит Макрон, вот этой полумужика, полукто она там, да, журналистка Рэй, сенсация, выиграла суд. Говорит, это не баба, это Жан-Мишель Тронье, брат ее.
1: И выиграла суд.
0: И выиграла суд, отлично. Так, в Сингапуре мужчина отсудил у бывшей жены 5000 с лишним долларов, который случайно ей пульнул в банковском приложении.
1: А она не отдавала.
0: Она не отдавала, он отсудил,
1: ну,
0: молодец.
1: Крыса.
0: Противозачаточные с дезогестрелом могут повышать риск онкологии, товарищи. Обратите внимание, дезогестрел. И, наконец, гениальное сообщение, сейчас будет иллюстрация, Владимир Савсович. Певица Слава признала, что завершила курс антидепрессантов и вернулась к алкоголю.
1: С бисквитами.
0: Совет да любовь. Слава.
2: Новости Рост капитализма.
0: Славян, да, дает. А в Индии 101-летний мужчина пытается доказать властям, что жив. Но это не так просто.
1: Хорошо.
0: Ушедший из индустрии искусственного интеллекта исследователь антрофик Коксон заявил, что
1: не выдержал,
0: искусственный интеллект — это похоже на разум пришельцев.
1: Назло.
0: То есть нам говорят, что это мы придумали, а может быть, это под видом ИИ просто пришельцы нами будут руководить, да? Солнце проглотило, оказывается, суперземлю на заре своей истории.
1: Суперземлю?
0: Да. Заключенные в США, милая история, собрали денежку, чтобы погасить долги школьников за обеды.
1: Молодцы.
0: В Мичигане 8 тысяч человек получили удостоверение личности с фотографией одного неизвестного мужчины. 8 тысяч человек. И на всех одна рожа. Делать скриншоты в смартфоне – это признак глубокой цифровой амнезии. У любителей сладкой газировки риск рака желудка в 2,5 раза выше. Ну, кто бы сомневался. А зато как чистят трубы, правда?
1: Да.
0: Да. Парки, оказывается, вот все говорят, вот москвичи, например, когда их спрашивают, вы какую хотите квартиру? Говорят, рядом с парком. А вот парки, оказывается, выяснили ученые, людей счастливее не сделали. Но гасят злобу. То есть злоба сидит глубоко внутри. В Индии спасли слона, который неделю ходил с тракторной шиной на башке.
1: Ужас.
0: Ну, у них башка большая, и шина от трактора тоже большая. Reuters указала на вспышку веселья в Северной Корее при Ким Чен Ире. Говорит, там строят торговые центры, курорты, горнолыжные в том числе. И вообще как-то северокорейцы зажили.
1: Удивительно.
0: Но это для них удивительно, а для нас не удивительно. Наши братья, правильно?
1: Да.
0: А тревога в подростковом возрасте связана с жалобами на память в пожилом. Парился в детстве, а потом забыл все. А, интересное исследование. А, оказывается, люди склонны скрывать свои успехи и делиться неудачами не потому, что поддерживают имидж успешного человека, да, а или там, наоборот, жалкого, а чтобы не задеть чувства собеседника.
1: Чтобы он как-то чтобы не стало так неприятно.
0: Ну, не надо. Ни о том, ни о сём.
1: Да потому что выбешивает.
0: Так, что у нас? В США ищут способ остановить опасный искусственный интеллект с помощью других нейросетей, но это проблема. Он сидит на нескольких серверах, и просто выключением электричества ничего не сделать. Все, понеслась, да? По кочкам. Ага. Наркотический орех бетеля. Сосали задолго до алкоголя, вытеснили. Короче, охотники ледникового периода раньше, чем вино, изведали зелье. Представляете?
1: А он бродит, этот орех.
0: Бродит до сих пор, говорят, так за могильником страшно подходить. Дух,
1: не, в эти,
0: дух стоит.
1: В мамонтах, да. Он еще.
0: Пьяный немец в Потсдаме, это бывший ГДР, где Потсдамская конференция, разогнался на электроколяске до 50 км в час, попался в полицию.
1: Молодец.
0: Нормально.
1: Молодец.
0: Чиновник в Японии, 62-летний, арестован за то, что крал из женских туалетов использованные средства гигиены. Ну что, это преступление?
1: Он чистил их.
0: Конечно.
1: Он санитар туалетов.
0: Древние поляки попробовали китайское просо на 4000 лет раньше, чем считалось.
1: Хорошо,
0: отлично.
1: Хорошо.
0: Но нынешним это не повезло. Не помогло. Физики впервые увидели, как вода превращается в стекло вместо льда.
1: Ничего себе.
0: Азиатские слоны показали редкий уровень самоконтроля в тесте обходного пути. И выяснилось, что слоны успешнее, чем люди многие. В этом смысле, ну, в самоконтроле. Ученые впервые подсмотрели разговоры клеток по всему жилому живому. Они друг с другом общаются.
1: Конечно.
0: И поэтому не дают нам спать.
1: Угу.
0: Правильно? Ну и, наконец, давайте еще пару сообщений. Во-первых, смыв унитаза выбрасывает микробы до уровня дыхания человека, поэтому надо смывать.
1: Затыкайте
0: закрытый крышка
1: уши.
0: Там есть, Владик, если не украли. Трамп разрешит китайцам строить автозаводы в США ради рабочих мест. Ну все, капитуляция, да, я так понимаю. Все. Ну и, наконец, друзья мои, грустная новость.
1: Ну-ка.
0: Оказывается, не любая физическая активность защищает от деменции. Спорт снижает риск деменции, а вот тяжелый физический труд нет.
1: Жаль.
0: Вот так.
3: Наши!
0: Ну что у нас? Давайте что-нибудь такое, да? Этакое. Ну давайте, пожалуйста, давайте такое. Мужчина в Красноярском крае украл у спящей пенсионерки
1: зубы
0: 11 000 рублей, спрятанные в пустоколотике.
1: О боже, о боже. Смельчак.
0: Грудей боятся.
1: В лес
0: рубли
1: не ходи.
0: Рубли не видать. Да. В Москве урод бариста 20-летний плевал в напитки гостей кафе на Воробьевых горах. Потому что они ему не нравились. Какая сволочь, а. Слушайте, вообще, ребят, вот вы, когда заказываете готовую еду в общепите, вот этот Dark Kitchen, доставка, вы уверены, что не плевали? Вообще? А где ваше чувство вообще брезгливости? Вот вообще, в принципе, да, я так, ну, большой разговор такой, действительно. Может, вы не нравитесь? Дальше, заголовок года. Столько новостей таких вот.
1: А ну-ка.
0: Просто заголовок, я даже не буду расшифровывать, я даже не хочу читать, что там происходило.
1: Заголовка достаточно, Сергей Ильич.
0: Под Ульяновском.
1: Так.
0: Зоопорнограф.
1: где, где их печатают?
0: Под Ульяновском?
1: Чертей.
0: Так вот, под Ульяновском зоопорнограф жестоко избил палкой сожитницу, уличившую его в измене с кем?
1: Не надо.
0: Слушайте, оказывается, есть такие.
1: Мы не хотим
0: знать. В СИЗО Москвы
1: знать.
0: Отказались принимать женщин с бюстгальтерами.
1: А, вот это фашизм.
0: Снимать, да, оттуда и деньги надо выковыривать, да, 11 тысяч. А, так, что еще? И, наконец, битва тысячелетия.
1: Много.
0: У нас есть в стране несколько неприкасаемых категорий населения. Много. Это дети и женщина с ребенком. Вот у нас вот... вот
1: ну и просто,
0: что бы ни происходило, вот эти категории, они как бы вот вообще в уровень святости возведены. И вот, наконец, случилось страшное. В Санкт-Петербурге дети напали на женщину с ребенком. Вот если бы там затесался мужик какой-нибудь, парень какой-то,
1: а
0: паренек,
1: дети,
0: это
1: да?
0: все было бы неинтересно.
1: Незадача.
0: Но столкнулись два столпа нашей современной русской цивилизации. Дети и женщина с ребенком. Понимаешь? И вот сейчас уголовное дело. А у пацанов были перцовые баллончики. У нее ребенок. Ну, в общем, отличная схватка. Помните, был фильм «Схватка»?
1: Слушайте, про детей.
0: Да, что еще? Инструктор, вот это подло. Давай, в Уфе подло. 21-летняя инструкторша по сноуборду рассказала своей 12-летней ученице-спортсменке, что у нее якобы рак. Так. И выманила у девочки 12-летней, у ее семьи 840 тысяч рублей на лечение. Вот такие мразоты...
1: Омерзительно.
0: Нет, вот такие мразоты,
1: да.
0: Твари, они разрушают веру в человека. Это называется старым русским словом вероломство. Когда вера разрушается, и когда, зная о таких подонках, как ты, 21-летняя мразь, да, люди потом, тем, кто действительно нуждается в помощи, могут не помочь.
1: Да, да.
0: Дрянь ты, тварь, гори в аду. Вот что еще сказать. И, наконец, в Москве массажист приставал к клиентке во время бесплатного сеанса.
1: Бесплатный сеанс.
0: Нет, ну тут погоди, тут история такая.
1: Тут два парадокса одновременно.
0: Массаж, как говорят у нас в Америке. Массаж.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Бескрайним информационным потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удары по окруженным в Харьковской области украинским подразделениям и их фортификационным сооружениям и технике, сообщили в Минобороны. Удары FPV-дронами, оснащенными системой сброса осколочно-фугасных боеприпасов, наносились как по одиночным, так и по групповым целям, сообщили в ведомстве. Накануне ведомство информировало, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области. Под российский контроль перешло село Черняков. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Восток» за сутки составили 62 беспилотника самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов. Кроме того, по его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригада морской пехоты и полка беспилотных систем в районах Общего, Голубкова, Воскресенки, Павловки, Светлой долины, Коломийцев, Славного и Криворожского. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, 62 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
0: Потери ВСУ в результате действий группировки «Юг» за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и более 70 наземных робототехнических комплексов. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если специалист фиксирует у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Попова добавила, что специалисты из Института Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой Уганды, которая граничит с Демократической Республикой Конго, особо пострадавшей от Эболы. Кроме того, африканским коллегам переданы уникальные отечественные тесты для диагностики заболевания. В начале сентября глава ВОЗ назвал эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго самой быстро развивающейся в истории. Число подтвержденных случаев с заболеванием вирусом Эбола в стране увеличилось почти до 7 тысяч. Умерли более 3300 человек. Кроме того, вспышка распространилась уже на 7 из 26 провинций. Более 100 тысяч иностранных абитуриентов уже подали заявление на поступление в российские вузы, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Больше всего заявлений поступило от граждан стран СНГ, Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии. При этом растет число желающих получить образование в России и стран Африки. Также российские вузы принимают абитуриентов из Латинской Америки. Замминистра подчеркнул, что показатель не окончательный. Прием документов от иностранных студентов продлится до конца сентября. Солнечная погода без осадков и до плюс 19 градусов ожидается сегодня в Москве, то есть чуть выше климатической нормы, рассказала РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, день будет вполне комфортный, ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 750 миллиметров ртутного столба, что на 4 единицы выше нормы. Следим за развитием событий.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
7: С мыслями.
6: Сергей Собянин.
7: С опытом.
6: Мария Львова-Белова.
8: С духом.
6: Владислав Головин.
9: С силами.
6: Евгений Поддубный.
10: С волей.
6: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
11: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Металлург» прервал серию побед из трех встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Магнитогорцы уступили в овертайме омскому «Авангарду». Со счетом 2-3 у проигравших шайбы забросили Даниил Вовченко и Игорь Нечаев. У победителей отличились Василий Пономарев, Дмитрий Рашевский и Андрю Потуральский. В других встречах дня нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее владивостокского «Адмирала» 2-1. Столичный «ЦСКА» проиграл ярославскому «Локомотиву» 2-3, а екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над Новосибирской «Сибирью» 5-2. Голы Жетсона Фернандеша, Пабло Салари с пенальти и Никиты Масалыги принесли московскому «Спартаку» победу над Ростовом со счетом 3-0 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу. Красно-белые поднялись с 16 очками на второе место турнирной таблицы. Лидирует в первенстве Краснодар, у которого 20 баллов после ничьей с тольяттинским «Акроном» 1-1. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
2: К травмированному Кривцову у Краснодара добавился бразильский новичок Кристиан, поэтому его на правом фланге атаки сменил Воробьев. На позицию десятки больше выдвигался Дуглас Аугусто, которого страховали в центре Ленине и Черников. Впрочем, казалось, с одним из аутсайдеров сезона команда Мурада Мусаева справится, доведя свой отрыв от второго места в таблице до 6 очков. Но Акрон мало того, что уперся, так еще и быстро открыл счет. Уже на 13-й минуте красивая комбинация через центр с участием Фернандеса, Бардыбахина и Мардишвили привела к голу последнего через рикошет. Мало того, молодой защитник еще голевую передачу сделал с позиции десятки. До перерыва Краснодар успел забить с помощью Бачи, но его мяч был справедливо отменен из-за положения вне игры. На пенальти рассчитывал Кордоба, но Ишковал у него чисто выбил мяч в подкате, хотя Казарцеву, чтобы это зафиксировать, потребовалась помощь ВАР-ассистентов. Краснодар пытался отыграться через фирменные стандарты, но Гудиев стоял стеной. Сперва он отбил невероятный удар Тармена, затем уже спасал после попытки Уткина. Впрочем, на 88-й минуте именно голкипер Акрона и ошибся. На выходе Гудиев столкнулся со своим партнером Оганесяном и выронил мяч, который Басселли легко перекинул в сетку ворот. Южане в поисках победы навалились снова, но здесь вратарь Акрона уже справился и помог своей команде получить достойную ничью 1-1. Краснодар второй тур кряду не побеждает, но остается первым. Акрон 14-й.
1: В еще одной встрече в воскресенье грозненский «Ахмат» был сильнее махачкалинского «Динамо» 3-2. Нижний Новгород обыграл московская «Торпедо» со счетом 2-1 в матче 11-го тура первой лиги по футболу и сохраняет лидерство в турнире. В других поединках дня ленинградец и ивановский «Текстильщик» разошлись миром 2-2, Уфа и ульяновская «Волга» сыграли в ничью 2-2, волгоградский «Ротор» был сильнее красноярского «Енисея» 4-0, а тульский «Арсенал» из Хабаровск победителя не выявили 2-2. Московская «Динамо» уступила петербургской «Корабелке» со счетом 1-3 в матче 5-го тура группового этапа Кубка Победы по волейболу среди женских команд, но осталась лидером квартета с 11 очками. На втором месте с 10 баллами идет Заречье Одинцова, которая была сильнее ленинградки 3-2. «Корабелка» на третьей строчке с 7 очками, у ленинградки 2 балла и 4-я позиция. Сармат Тиблоев стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в весе до 110 килограммов. В других весовых категориях накануне золотые награды завоевали Яна Сотиева, Ксения Пасхина и Арсен Мерденов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Дорогие товарищи, друзья мои, вместе с вами внимательнейшим образом слежу за новостями и, естественно, обращаю внимание на те известия, которые как бы не вписываются в картину мира. Вот какой заголовок пришел несколько дней тому назад, дня три назад. Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Для меня как-то это достаточно, ну, для обывателя шоковая ситуация. Я понимаю, что Алжир гораздо беднее, чем Арабские Эмираты. Вот, но, тем не менее, в моем обывательском представлении это такое, ну, скажем так, арабское братство, исламское, да, братство, какое-то должно быть взаимопонимание. И вдруг вот такой вот конфликт в той части земного шара, о котором у нас, мне кажется, ну, в принципе, да, нет представления. А вокруг чего спорить-то? Что такое их разлучает так сильно? И, конечно, я сразу же подумал о Вячеславе Николаевиче Матузове, независимом политическом обозревателе, советском дипломате, специалисте по Ближнему Востоку, чтобы разобраться в этой истории, потому что я уверен, что имеет значение и для международной политики, и вообще, с точки зрения эрудиции, да, хорошо понимать, что такое случилось. Вячеслав Николаевич, доброе утро, здравствуйте, очень рад нашей новой встрече.
1: Доброе утро, Сергей, здравствуйте.
0: Да, Вячеслав Николаевич.
1: Новые вопросы с утра, да, задаете.
0: Давайте, Вячеслав Николаевич, мы все в последнее время боремся с этой, как вот нас запугивают, деменцией, да, а чтобы бороться с деменцией, надо нагружать мозг сложными задачами. Логическими.
1: Да, в этом плане это актуально. Для всех возрастов, кстати говоря.
0: Конечно, заранее надо напрягаться, заранее, да. Вячеслав Николаевич, так вот,

0: Не-не, лучше по... Вячеслав Николаевич, кстати, лучше по-арабски. Я знаю, вы же арабист, да? Как это звучит по-арабски?
1: Сейчас арабы нас немножко оставили, из-под внимания вывели, потому что резко ослабло внимание к Москве со стороны всех арабских стран. И это симптом нехороший, я же скажу. Потому что мало ценят точку зрения из Москвы. Ну, относительно вашего вопроса, Алжир и Марокко. Это традиционное противостояние. Алжир и Марокко там по Западной Сахаре. А вот Алжир и Объединенные Арабские Эмираты – это новое явление, да. Но Алжир всегда был оплотом национально-патриотических сил арабского мира. Оплот палестинского движения сопротивления. Ибо даже когда разгромили палестинцев в Ливане, Арафата и Фатх и все остальные организации, они перебрались жить в Тунисе, но все парламентские заседания, последние, самые решающие, проходили в Алжире. И я лично участвовал в 1988 году в последнем национальном совете Палестины в Алжире, где как бы решались судьбоносные вопросы. Поэтому патриотизм, вот такой арабский национализм, так его скажем, он был присущ алжирскому руководству, при всех руководителях. Бен Белла, Бумедьен, сейчас нынешний президент. Все это, как говорится, народ не исправишь. Народ вот такой, революционер, помнит свое прошлое и не подвергается эрозии со стороны Франции. Ну, что касается сравнительного экономического анализа, если между Алжиром и Объединенными Арабскими. Да, Эмираты немножко более пышные, более там высоко. Но не надо забывать, что Алжир – это не одна из ведущих нефтедобывающих стран в мире тоже. Поэтому я уж не могу точно назвать, какое место в мире по нефтедобыче и газодобыче Алжир. Но он занимает вполне такие уважаемые места. А куда идет нефть и газ? В Европу. Через по нефтепроводам идет во Францию и Европа. Франция поэтому здесь немножко идет какой-то конкуренции с нами, с Газпромом. Это исторически тоже было. Ну, алжирская нефтяная газовая компания и российский «Газпром», они находили общий язык и общие интересы, потому что Европа проглатывает огромное количество энергетиков. Поэтому сравнивал бы, я бы сказал так, Эмираты более пышные, более, так сказать, ориентированы на торговлю, на туризм политический. Может быть, сейчас это одно из прибежищ многих, не только российских, богатеньких людей, но и из Европы, из Америки. Там собирается большое интернациональное сообщество в Эмиратах в конечном итоге. Поэтому в отношении денег здесь надо недооценивать Алжир. Они где-то, конечно, может быть, даже по ряду параметров Алжира превосходят по газу, может быть, этот Объединенные Арабские Эмираты. Но по нефти там богатая нефть, Абу-Даби, много производит нефти. Поэтому такое отношение к Объединенным Арабским Эмиратам очевидное. И почему? Потому что Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт были тремя арабскими государствами Персидского залива, которые пошли на призыв, откликнулись позитивно на призыв Соединенных Штатов Америки и вступили в Авраамические соглашения. Авраамические соглашения – это чтобы арабские все страны признали Израиль, установили с ним дипломатические, экономические, политические отношения. Саудовская Аравия, как ведущая страна Персидского залива, до сих пор держится, как говорится, под дулом пистолета, но не отступает от своих принципов. А принцип один. Мечеть Аль-Акса, третья святыня ислама, потуги Израиля установить над ней контроль и решение палестинской проблемы. Саудия

0: готова принципиально эти отношения установить, но при условии, если будет решена палестинская проблема. Любое. А у Израиля политика строительства Великого Израиля, где его границы никто не знает. Но вот я вчера прослушал бывшего полковника, по-моему, ЦРУ, если я не ошибаюсь, Макгрегора, полковника американского, который, даже американский полковник, ЦРУшник, который занимался этим регионом вплотную, он говорит о том, что границы Великого Израиля проходят и по не только на Ближнем Востоке, но и захватывают Украину, Великая Хазария. То есть эти вот глобальные планы Израиля сталкиваются с национальными интересами арабских стран. Ну, арабские страны находятся под колоссальным давлением. И это не только экономические, там, так сказать, связи. Но надо не забывать, что Объединенные Арабские Эмираты создавала Британская империя. И это не так давно, это всего лишь где-то там 50-60 лет назад. И поэтому все это наложило отпечаток и на нынешний политический курс эмиратского руководства. Они, ну представьте себе, они все понимают, очень разумные люди. Но когда вас держат за горло, и когда вы полностью в распоряжении занимать какую-то национальную политику, даже в своих интересах, невозможно практически. И они вступили сейчас не только с Алжиром Эмиратов в противоречие, они вступили в противоречие с Египтом по поводу суданских проблем, сомалийских проблем, там Сомалиленд, вы помните, был создан новое государство на базе Сомали, откололись, и которое единственное государство, которое тут же провозгласило готовность установить дипломатические и установило дипломатические отношения с Израилем. Поэтому Эмираты занимают особое место. И эта политика Эмиратов, она была категорически отвергнута Алжиром. Ну, как я говорил, это традиционная национально ориентированная политика, которая понимает, что происходит, и палестинская проблема на первом плане у них, и национальный арабский национализм, который еще зарожден во времена зарождения Алжирской народно-демократической республики. Все это привело как раз вот к тому, что Алжир в наказание Эмиратов, он разорвал с ним дипломатические отношения, закрыты все воздушные коммуникации, запрещено использование аэропортов гражданских для эмиратских, для связи с Абу-Даби или с Дубаем. Но это, как говорится, еще полбеды.
1: Да, проблема, да, Вячеслав Николаевич, давайте о второй половине беды. Сразу после короткой рекламы Вячеслав Николаевич Матузов, независимый политический обозреватель, бывший советский дипломат, о расколе в арабском мире, проблем между Арабскими Эмиратами и Алжиром.
2: Маяк. 20. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец». «Маяк». Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты законодательного собрания Вологодской области по Череповецкому округу Шибаев Антон Вадимович требует сделать бесплатными лекарства для пенсионеров, многодетным и людям с инвалидностью.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
7: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области подвели итоги приемной кампании в медицинские вузы. 283 выпускника школ зачислены по целевому направлению в ведущие университеты страны. Среди них Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, Педиатрический первый медуниверситет Санкт-Петербурга, Северный государственный и Ярославский государственные медуниверситеты. В Министерстве здравоохранения региона подчеркнули, система гарантирует выпускникам трудоустройство, а местным больницам квалифицированных специалистов. Студентам-целевикам выплачивается стипендия 6 тысяч рублей, а ординаторам 8 тысяч. Андрей Некрашаев ответит на вопросы жителей Череповца в прямом эфире. Глава города проведет трансляцию сегодня в полдень. Во время эфира планируется обсудить благоустройство территории, ремонт дворов и дорог, итоги хозяйственной работы за летний период. Также будут затронуты вопросы социальной сферы, инфраструктуры, здравоохранения, ЖКХ и образования. Задать вопросы можно на портале госуслуг в сервисе «Решаем вместе». В Вологде на две недели закрыли пешеходный мост через реку Золотуху. Обойти место работ можно по улицам Чехова и Герцена. Специалисты обновят покрытие моста, перила и установят подсветку «Звездное небо». В целом благоустройство территории вдоль реки продлится до лета следующего года. Там появятся новые дорожки, скамейки, освещение и видеонаблюдение. В Вологде начались испытания колеса обозрения. Сейчас для проверки устойчивости в кабинах поднимают 9 тонн песка. Отмечается, что еще две недели уйдет на оформление документов, внесение в реестр и получение заключения Гостехнадзора. Запустить аттракцион в парке ветеранов планируется в начале октября. Благоустройство Кремлевского сада в Вологде выполнено на 50%. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. Уложено 1500 квадратных метров плитки, параллельно устанавливаются опоры освещения, заливается плита под чайный домик. Входная группа отштукатурена и подготовлена к покраске. Также подготовлен фундамент под сцену. Идет работа по ландшафту. Специалисты уже уложили резиновое покрытие на детской площадке и установили большую часть малых архитектурных форм.
2: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 13, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 9 утра.
2: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Средства ПВО за ночь сбили около 400 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены с 8 вечера в воскресенье до 8 утра понедельника. Дроны самолетного типа были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Воздушно-космические силы России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили также в Минобороны. Разведчики обнаружили в населенных пунктах Федоровка, Харьковской области и Земляная Сумской области пункты временной дислокации личного состава и управления беспилотниками противника. По целям были нанесены авиаудары с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также двух авиационных ракет. Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили на логистических маршрутах в Краматорском районе ДНР 10 наземных робототехнических комплексов. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа, более 70 наземных робототехнических комплексов, рассказал офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
4: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотной, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Васильевской пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины «Казак», 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Поражены 52 пункта управления БПЛА, 71 наземный робототехнический комплекс, 109 антенн связи БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых БПЛА коптерного типа.
3: Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удары по окруженным Харьковской области украинским подразделениям и их фортификационным сооружениям и технике, сообщили также в Минобороны. Накануне в ведомстве информировали, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделения ВСУ в Харьковской области. Под российский контроль перешло село Черняков. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку, по его словам, это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках.
5: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Он должен прекратить выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России, потому что из-за этого возникает его дефицит. Не нужно бить по объектам, связанным с дизельным топливом, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал эту инфраструктуру, а он бьет по нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизель.
3: В конце июля российское правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца января будущего года. В связи со вспышкой эболы на границах России усилен санитарный контроль. Проверяются все, кто приезжает из эпидемиологически неблагополучных стран. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отдельно поблагодарила сотрудников погранслужбы. Туристов, у которых обнаруживается повышенная температура, госпитализируют. По словам Поповой, эта система позволяет минимизировать все риски завоза эболы в Россию. Глава Роспотребнадзора также рассказала, что специалисты института ведомства с самого начала присоединились к борьбе с лихорадкой в Уганде, граничащей из Демократической Республики Конго, которая особенно пострадала от эболы. Помимо этого, Россия направила африканским коллегам уникальные тесты для диагностики заболевания. По последним данным, число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки эболы в ДРК превысило 7 тысяч. В эту вспышку умерли 3400 человек. Представитель Германии Александр Зверев впервые стал победителем открытого чемпионата США по теннису, который проходил в Нью-Йорке. В финальном матче Зверев обыграл американца Бена Шелтона. Встреча завершилась в 4 сетах. Для Зверева это 2-я победа на турнирах «Большого шлема». В этом году он также выиграл открытый чемпионат Франции. Ну а чуть ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина также выиграла открытый чемпионат США. Она обыграла в финале белорусскую Арину Соболенко. И теперь Рыбакина впервые возглавит мировой рейтинг. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Нас ждет не эталонное, но все-таки бабье лето. В Москве по области, поэтому сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-запада не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало, составят ровно 750 миллиметров ртутного столба. Ну, то есть погода будет похожа на день воскресный, минувший.
3: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: Как уточнили синоптики Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. Ну а в эти минуты в Москве воздух прогрелся почти до 12 градусов. Без осадков сейчас атмосферное давление повышенное 751 миллиметр.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, как вы прекрасно знаете, на прошлой неделе мир, мир был подгружен в свои проблемы, поэтому каких-то особых торжеств глобальных на эту тему не было, траурных, да, я имею в виду по поводу 25-летия событий вокруг башен-близнецов, но, тем не менее, четверть века – это большая веха, серьезная. Я помню тот день. Лично помню тот день, и по нашему времени это началось после обеда, да, я помню те выпуски новостей, надписи «Америка under attack» и так далее, и так далее. Мы все были тогда в таком шоковом состоянии, да, ну, а что, талантливо снято. Удивительно, как камеры расположились там, где надо, и все прекрасно показали нам тогда. Да, и в последние десятилетия, наверное, лет 15, как уже, но в последние 10 лет особенно четко пошли смелые заявления. Раньше как-то их боялись делать, потому что считалось, что как бы, ну, нехорошо как бы вот вообще думать в этом направлении, обижать американцев. Но очень много несостыковок, вы же понимаете, да, и одна из самых ярких – это разрушение, саморазрушение третьего небольшого здания рядом с башнями-близнецами, в которое ничего не попадало. А оно тоже сложилось каким-то фантастическим образом в пыль. Да, я хотел бы, чтобы мы сегодня с Александром Германовичем Артамоновым, военным экспертом, международным обозревателем, об этом поговорили. Александр Германович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. И я всецело... Да, я всецело вот хочу внимать вашей версии, потому что вы адекватно ориентируетесь не только на какие-то факты, да, но и на теории, которые могут немножко глубже, да, соответственно, взглянуть на суть вещей. Как вы сейчас, вот спустя четверть века, воспринимаете то, что произошло в сентябре 2001-го?
2: Вы знаете, тут, конечно, есть двоякий подход. Конечно, я заложен, грубо говоря, собственной биографии и подходу своего субъективного, потому что все-таки занимаюсь разведками, скажем так, вещами достаточно воинственными и связанными с теневыми видами деятельности человека. Но когда мы с вами договорились об эфире, сливающих, кстати, рад вас видеть в добром здравии, точнее слышать.
1: Спасибо, знаете, большое.
2: Собственно, вы на трудовом посту, слава Господу. Так вот, тогда я действительно попытался воскресить память ряд обстоятельств, и они, с одной стороны, технические, а с другой стороны, без всякой теории заговоров, касаются обстоятельств организации этих терактов. И, собственно, все они наводят на одни и те же мысли. Если брать технически, то, да, вы абсолютно правы, естественно, вы правы. Третье здание – это WTC, так они сокращают его в Америке, там, имя собственное у этого, в кавычках, небоскреба было. Ну, не совсем небоскреб, 47 этажей. Официальное заключение следствия – тепловое расширение стальных балок. Немножечко об этом поговорим. Я сказал, что технологически тут необходимо кое-какие вещи рассмотреть, насколько мы в состоянии, будучи строителями, это дело сделать. Но вопрос в том, что по заключению Нью-Йоркской полиции здание горело, ну и в результате оно обрушилось. Вот, то есть оно обрушилось не единовременно с двумя этими башнями, а обрушилось несколько потом. И это, с одной стороны, конечно, абсолютнейшая правда, то есть сразу ничего не обрушивается. Вот то, что нам показывают все-таки некое видео, которое, я бы сказал, является компиляцией съемки, тогда проводившейся, насколько, конечно, съемку можно было проводить, это чтобы по-любому снести камер, снять информацию, никто заведомо не нацеливал камеры на башни, никто не знал, что
1: хотя будет. Александр Германович, мы же понимаем, это сегодня мы вооружены, все вооружены смартфонами, да, все. То есть, в принципе, сегодня камеры находятся везде. Да, я уже не говорю о камерах наблюдения, но просто у каждого человека есть смартфон, там видео хуже, лучше камера, да. Но я читал исследования, я же помню телевидение того времени. Какие-то были бандуры огромные, эти камеры. Нужны были треноги, да, это даже не с плеч снимали. Да? Это вот статьи, они должны были в 9 утра, значит, быть на этом месте. Причем это город небоскребов. Чтобы снять такой план, надо специально разместить. Да, это не из любой точки видно. Просто вот наличие этих съемочных групп в нужных местах, с нужным ракурсом, в нужное время, тоже такое, знаете ли, лотерея спортлото 36 из 36,
2: да? Я добавлю, я поэтому сказал, якобы не знал, потому что есть несколько обстоятельств, потому что я сам пилотирую, и связан с авиацией, был, дай, больше 17 лет, то есть работал в ней. И, в общем-то, как раз то, что вы сказали, имеет полностью, естественно, под этим подписываюсь, и имеет некое расширение, потому что, еще раз, якобы не знал, ибо если никто не знал, тогда скажите мне, каким образом можно снять быстро летящий объект, скорость объекта составляет порядка, ну, хорошо, верхние слои, где самолет идет на эшелоне, 850 метров скорость тех лайнеров, которых мы летаем, 850, даже под 900 часто бывает. Хорошо, трение в нижних слоях атмосферы при приближении к башне, хотя там, естественно, камикадзе его разогнали по полной. Хорошо, 700-800 километров скорость. Попробуйте айфоном отследить, вот сейчас, наведя на какую-то точку в небе, самолет, летящий с такой скоростью. Вопрос, даже не удастся его поймать в объектив. А уж теперь говоря о том, что вы совершенно, мне кажется, целесообразно уточнили, что речь о лавских событиях четвертьвековой давности, уж и тем паче, и в плотной городской застройке между силуэтами других башен, и камеры наблюдения городские никак не смотрят в небо. Это же определенная часть неба, куда надо было действительно нацелиться. То есть вот это объяснение, оно, конечно, несколько не устраивает никого, меня в том числе, и напоминает очень сильно кадры, которые мне прислали, когда упал известный Боинг в районе Украины, в степях Украины, это нас обвиняли, трагедия рейса MH17. Мне там тоже прислали кадры падения самолета, и первый вопрос, который я задал зарубежникам, которые мне его прислали, это о том, а как вы могли снимать кадры падающего самолета, где у вас стояли камеры, тем более, ну там вообще украинская равнина и малонаселенная местность. И, кстати, кадры после этого сразу же пропали аж из моего компьютера. Вот так. Так что для меня вполне естественно, что это все не инсценировка, а теракт, организованный при участии. Времени, при участии спецслужб времени крайне мало, я постараюсь быстро изложить, оно идет, я понимаю. Во-первых, в том, что касается объяснения. Объяснение таковы, что врезавшиеся самолеты, это признают даже специалисты американские, не в состоянии были вызвать обрушение здания. Но они начинают объяснять, и до сегодняшнего дня это официальная версия, что сталь размещается при температуре 1000 градусов, она плавится там 1200-1400, по-моему, навскидку. 1000 она уже размещается, теряет свои несущие способности. Самолеты сорвали противопожарный слой со стали, потому что стальные балки покрываются специально противопожарным раствором, я думаю, многие знают. И вот из-за высокой температуры слой облупился, балки стали, внимание, гореть. Да. И вот далее здание.
1: Александр Георгиевич, я вас поддержу, потому что обычно говорят, что горят вот такие материалы, они в условиях, например, ядерного взрыва. Ну, тогда и бетон горит, и сталь горит, да. Но тут же еще говорили, что температура-то горения керосина авиационного ниже, не 1000 градусов.
2: Вот я как раз хотел сказать, Сергей Валерьевич, что, во-первых, это раз, не 1000 градусов, температура 700-800. Второе, момент удара. Импульс, ударный импульс и, так сказать, взрыв от топлива. Там, как говорится, понимаете, будет очаговое повышение температуры. Но почему температура поддерживалась достаточно долго, чтобы вызвать размещение стальных балок, ибо даже по заключению следствия здания стали обрушаться одно через 110 минут, другое приблизительно 80-90 минут, якобы, вот таково заключение. Это крайне удивительно. То есть от 80 минут до 110 поддерживались стойкие очаги пожаров на многих этажах, в здании не горючем, не деревянном, естественно. И вопрос, как? Потому что разлившийся керосин будет литься вниз, во-первых. И, во-вторых, он не вызовет размещение балок, находящихся внутри конструкции. Простите, в момент удара, ну хорошо, у вас будет, грубо говоря, дыра. Я сколько раз был на фронте, я понимаю, дыра в здании. Но это не вызовет всеобщего возгорания, простите, стальных балок, стальных конструкций. Асфальт может гореть. Кстати, сталь не горит, она плавится, но она гореть не будет сама по себе, как мы понимаем. Поэтому это объяснение, ну, для, скажем так, простодушных американцев, или точнее, притворяющихся таковыми. Я могу долго продолжать, но я так времени очень мало скажу. Я постараюсь зайти еще с другой стороны. Дело в том, что ну, высота здания тоже 417 метров, они сложились там, все достаточно удивительно. Складывались они с верхних этажей. Вот. Температура, от которой люди выкидывались в окна, была запредельной на ряде ярусов, что тоже удивительно, просто так вот отмечаю. А с точки зрения обстоятельств подготовки взрыва, то, что у нас мало фигурирует, мало звучит, во-первых, была подготовка. В 99-м году не подготовка с точки зрения тренировки террористов к управлению этими лайнерами, это знают, мне кажется, все, а то, что в 1999 году на рейсе «Феникс-Вашингтон» было двое таких как бы это, учеников-террористов за, соответственно, два года до события, некоторые даже себе их выписал, Кудлаин и Шалави, оба подданные короля Саудовской Аравии, которые устроили вроде бы как репетицию захвата самолета. То есть они провели определенные действия, направленные на нейтрализацию пилотов и стюардов на борту. А главное, что самое интересное, они не пытались его захватывать, они провели и остановились. То есть такое впечатление, что это, ну, была репетиция. И самое интересное, реакция ФБР, их передали властям, самолет приземлился по ходу пьесы не в аэропорту назначения, и далее их следы теряются. То есть они не сели, мы знаем, как в Штатах приговаривают на колоссальные сроки вообще к едва ли не политическому стулу за вещи, которые там вызывают вопрос в других странах. Amnesty International считает, что Штаты вообще тоталитарная страна, хотя Amnesty International, в принципе, американская инстанция, организация. Ну вот удивительная история, потому что, опять-таки, Саудовская Аравия, репетиция без видимой цели захвата. Ни шизоиды, никто. Просто провели все действия, установили, сказали, а вот мы типа того, что репетировали. Ну, они сказали, не репетировали, нам было интересно. А теперь смотрите, из 19 угонщиков теракта от 2001 года, из 19, 15 поданные короля Саудовской Аравии. И за ними стоял человек, говорю, очень быстро, время действительно остается все меньше, которого отпустили и не преследовали по закону. Вот это очень удивительно. Его звали Омар, муж зовут Аль-Байюми, и он снял квартиру для основных террористов, которые, ну, были во главе группы этой, их звали Хазми и Михдар, снял у женщины, которая с тех пор находится в бегах, штатовцы очень хотят ее получить, в своей лавке, зовут ее Холли Рэчфорд, вот она сдала квартиру, ну, она сдавала Аль-Байюми, а он привел Хазми с Мейдаром, обстоятельства там, как они там сдавали, нам сейчас не интересует, как они там арендовали площадь, а интересно другое, Аль-Байюми действительно был тем, кто все эти вещи, казалось бы, организовывал. Он за несколько, буквально за неделю, за 10 дней до событий сбежал в Лондон, причем он признан соучастником подготовки и так далее, и едва ли не вдохновителем. А дальше, слушайте внимательно, начинается очень все любопытно. Он там был арестован, подвергся допросу в Скотланд-Ярде. Мало того, выступал следовательный человек, который потом дал уже на пенсии спустя 15 лет по этому поводу все, так сказать, интервью. Человека звали Кэмп Белл, простая английская фамилия, Кэмп Белл, да, сельский кулакол. И этот следователь, ну, собственно, поделился деталями, что следствие располагало при аресте всеми материалами. Какие были материалы? Смотрите, были видеосъемки, захваченные у Байюми в Лондоне, Белого дома и Капитолия. Он их делал во всех ракурсах, то есть во всех направлениях, и детально, причем даже с возвышенности, так сказать, вот вроде как сверху относительно этих зданий, там забираясь на какие-то другие объекты, там, на другие здания, может быть, не знаю. Плюс к этому в его вещах был схематический рисунок Боинга в разрезе с ходами, выходами, там, с кабиной, со стрелками какими-то. Был математический расчет, алгебраическая формула квадратного уравнения, приближение объекта к зданию с рисунком здания, ну и так далее, вы же все поняли. И все это было захвачено, находилось в распоряжении следствия. Мало того, Скотланд-Ярд, то есть МВД Британии, по-нашему Англии, действовал по мандату ФБР, который немедленно отреагировал достаточно оперативно. ФБР потребовало ареста Аль-Байюми, они разобрались за буквально день-два. А я не удивлен, потому что ФБР – это низовая инстанция, это не разведка, это просто следователь, так сказать, как и у нас. А далее начинается прямо-таки фантасмагория, потому что его допрашивают, находят все материалы, говорят, ну вот, надо, говорят британцы, надо экстрадировать Штаты, коль скоро Штаты его запросили. Штаты, присутствующие в режиме видеоконференции, представители Штатов, там были какие-то чиновники, не только ФБР, а какие-то другие, как сказано, по словам Кэмпбелла, вдруг говорят, нет, у нас нет претензий к этому человеку, никаких претензий, все нормально, все хорошо, вы его отпускаете, он, ну, мало ли, рисунки делал, бывают, ну, снимал, он же турист. Кстати, туристом он не был, он учился в Штатах до 1998 года, а потом был одним из главных вдохновителей саудовской колонии, ну, колония, слово неправильное, я имею в виду комьюнити, сообщество, которое в Штатах проживало.
1: Землячество, да? Землячество.
2: Землячество, да-да, это правильное слово, по-русски, хорошее русское слово, землячество. И все это хорошо знали, потому что потом брали показания у членов этого землячества, и говорят, да-да, мы знали, что Аль-Байюми очень странные деньги, колоссальные, и что он вообще-то, по словам людей, которые с ним, так сказать, соотечественники, что он сотрудник саудовской разведки. Вот так вот. И любопытно, что он в 2004 году спокойно из Лондона переехал к себе в Саудовскую Аравию, и там с тех пор невозбранно проживает, никто его не трогает, ничего. Один из террористов, тоже организаторов, оставшихся в Штатах, тоже подручный Баюми, он, естественно, пережил акты, он не был на борту, и после этого был посажен в Гуантанамо, такой типа подручный исполнитель, и там пребывает до сегодняшнего дня. Не на электрическом стуле, прошло, заметьте, сколько, четверть века. И нет, его почему-то не казнят, ничего, его там держат. И на все запросы, ну, естественно, обезумевших от горя родственников, отвечают, ну, у нас есть вот интерес пока сохранить ему жизнь. А объяснить невозможно, что там сохранять относительно убийцы, что он там может знать, тем более четверть века прошло. В Штатах за попытку убийства, простите, могут приговорить к электрическому стулу. Тут массовый теракт, страшный абсолютно, тысячи людей погибли. Вот, по этому поводу никаких объяснений, никаких свидетельств, но мы хорошо знаем продолжение истории. Мы же понимаем, что после этого последовала военная операция Штатов за рубежом. Мы понимаем, что именно это привело к росту агрессии на Ближнем Востоке. Все это прикрывалось тем, что надо бороться с Аль-Каидой. Вот объяснение никого не удовлетворяет.
1: Да, Александр Георгиевич, и такая реплика. Да, в последние дни такое очень интересное наблюдение слышал от ваших товарищей, аналитиков, да, что и вот последствиям 11 сентября мы обязаны взрывообразным ростом популярности соцсетей, без которых сегодня невозможно представить мир, и в частности поколение зумеров, которое выращено на соцсетях.
2: Да, я тут, естественно, соглашусь с этим утверждением, но просто я специально пытаюсь сейчас не уходить вот в теории собственные, а как-то отталкиваться вот от грубых фактов. И факты складывают совершенно четкую картину. Штаты получили мандат, мы хорошо это понимаем, это раз. Плюс к этому Саудовская Аравия, там Усама бен Ладен, ясно, был ликвидирован, но параллельно Саудовская Аравия, похоже, зачистила под эгидой того, что произошло, каких-то своих ненужных ей агентов. Ну, в любой разведке всегда есть сгоревшие, так сказать, люди, которых использовали, и они бывают часто опасными свидетелями. Вот под эту сурдинку там проходила возня, такая как подковерная возня бульдогов, как говорил в свое время Черчилль, вот характеризуя подводные операции. И там энное количество людей расстались в жизни, соответственно, не просто концы в воду, а еще параллельно, так сказать, там почистили свое собственное досье. Вот, объяснений никаких нет. Насчет зданий есть версии, но каждый раз, когда кто-то пытается детально расследовать, почему-то против этих людей, по тем или причинам возбуждают.
1: Да, но меня удивило, что у вас на компьютере пропали файлы. Вот это очень любопытно. Александр Георгиевич Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель, четверть века с момента терактов.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Телефон рекламы.
4: рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. Об этом только что сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве рассказали, что за ночь средства ПВО сбили около 400 украинских БПЛА над регионами России. Атаки были пресечены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. А также, по данным Минобороны, воздушно-космические силы России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
2: МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической, ядерной, радиационной безопасности Запорожской АЭС. Информация о техническом состоянии станции довольно-таки правдива. В пресс-релизах агентства доносится до мировой общественности. И я хотелось бы, наверное, больше, но думаю, что достаточно много людей, которые находятся за пределами нашей страны, читают эти пресс-релизы и делают из них какие-то выводы.
0: Гендиректор Росатом Алексей Лихачев ранее заявил, что Россия поднимет тему ЗАЭС и увеличение числа атак вооруженных сил Украины на Энергодар и сотрудников атомной станции на конференции МАГАТЭ в Вене, которая начнется сегодня, а также в ходе переговоров с главой агентства Рафаэлем Гросси. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, который ранее подал заявление об отставке, выписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Об этом он сам написал в телеграм-канале. Глава надзорного органа также призвал Кривоноса и главу специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко уйти в отставку. На прошлой неделе Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов, в ходе которого была раскрыта преступная организация, занимавшаяся крышеванием мошеннических колл-центров, подал заявление об отставке, однако вопрос о его увольнении, но до сих пор не решен, его даже не внесли на рассмотрение парламента. Дистанционные мошенники начали применять комбинированные схемы обмана россиян. Согласно данным МВД, аферисты могут сначала позвонить жертве, выдавая себя за сотрудников банка, и сообщить о подозрительной активности по счету. Затем они отправляют поддельную ссылку в мессенджере на фальшивую страницу, имитирующую сайт банка, где запрашивается логин и пароль. После ввода этих данных мошенники получают доступ к счетам и могут похитить деньги или оформить кредиты. В МВД подчеркивают, что любая подобная просьба должна насторожить, и в таких случаях следует немедленно прекратить разговор. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ. Серьезных изменений в экзамене не готовится, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр уточнил, что до 10 ноября утвердят контрольно-измерительные материалы, и уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Ранее Кравцов говорил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По его мнению, старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и по урочному планированию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве синоптики осадков тоже не обещают. Воздух прогреется до 18-20 градусов. Сейчас в городе около 14 тепла, дует западный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 751 миллиметр.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Почему вы пойдете на выборы? за ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
8: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер поднялась на 13-ю строчку. Екатерина Александрова опустилась на 21-е место. Анна Калинская 22-я. Возглавила рейтинг представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина. Краснодар продлил беспроигрышную серию со старта сезона в российской премьер-лиге по футболу. Южане сыграли в ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 1-1 в матче 8-го тура первенства и сохранили единоличное лидерство. На гол Константина Мардишвили краснодарцы ответили точным ударом Хуана Бассели. В других встречах в воскресенье грозненский «Ахмат» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-2, а московский «Спартак» взял верх над Ростовом 3-0. Подробнее об этом поединке Даниил Моногаров.
2: С первых минут южане по-хозяйски начали прессинговать и концентрировались на каждой передаче спартаковцев. Оно и понятно, красно-белые по статистике большинство голов пропускали в первые полчаса игры. Тем не менее, на 26-й минуте «Спартак» повел в счете. Гол пришел с правого фланга. Салари моментально бросил аут на Денисова, тот сместился к лицевой и точно навесил на Жетсона. Португалец мастерски сыграл головой и поразил цель. Почти сразу после перерыва за пару минут «Спартак» имел сразу две возможности забить. Пару идеальных навесов с левой бровки сделал Маркиньос. В первом случае головой бил Салари, но голкипер потащил летевший в угол удар. Тут же еще более очевидный шанс был у Бабича, но Сырджан прической почти в упор попал чуть выше перекладины. Такой штурм привел к нужным последствиям. Роналдо в суматохе сыграл своей штрафной высоко поднятой ногой и сбил Умярова. Салари без проблем реализовал назначенный пенальти. На 89-й команда Корседа подытожила уверенную победу. Дмитриев успел за забросом на левый фланг, добежал до лицевой по суперсвободной зоне и выкатил мяч на пустые, позволив забить Масалыге первый гол в премьер-лиге. 3-0 «Спартак» вновь ворвался в первую тройку РПЛ.
1: Пари Сен-Жермен, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, победил Брест со счетом 1-0 в матче 4-го тура чемпионата Франции по футболу. Российский голкипер провел всю встречу на поле и отразил 5 ударов в створ ворот. Для него это первая игра на 0 в текущем сезоне. «Нефтехимик» продлил серию побед до 3 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Нижнекамцы взяли верх над Владивостокским «Адмиралом» со счетом 2-1 благодаря голам Дамира Жафярова и Евгения Митякина. У проигравших отличился Энтони Камара. Омский «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» 3-2 в овертайме. Московский «ЦСКА» уступил ярославскому «Локомотиву» 2-3, а екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение Новосибирск «Сибири» 5-2. Российские легкоатлеты направили совместное письмо в Организацию Объединенных Наций, Международный Олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для разрешения вопроса об их участии в международных турнирах. Об этом заявила прыгунья с шестом Полина Кнорос. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу сообщил, что позиция организации относительно российского вопроса не изменилась, несмотря на поданные иски в спортивный арбитражный суд. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Дорогие товарищи, друзья мои, вы знаете, что наша программа очень внимательно относится к истории. Очень важно разбираться в прошлом, чтобы понимать настоящее. И вот в этот день, в 1917 году, Временное правительство объявило Россию республикой. Чудо-то какое чудесное, без референдумов, без всего, просто вот взяли и, соответственно, говорят, вот была монархия, а теперь у нас республика, товарищи, да, какое-то бордельера самое настоящее, ну, с юридической, наверное, точки зрения, и, конечно, хочется в этой, во всей истории разобраться, и есть ли у той республики, например, как какой-то наследник, потому что если вот она была и как бы осенью уже с ней было покончено, да, после Октябрьского переворота, после Великой Октябрьской социалистической революции, то не пыталась ли эта республика, которая была вот объявлена временным правительством, как-то возродиться, как-то вот продлить себя? Любопытно это все. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами. Евгений Юрьевич, очень рад. Спасибо вам, что вы с нами. Доброе утро.
4: Да, доброе утро.
3: Да, будьте здоровы. Поздравляю. Благодарю. Евгений Юрьевич,

0: когда свергли Николая II и возник режим временного правительства, вы обратите внимание на его название. Почему оно стало временным? А потому что в программах всех политических партий, включая, кстати, большевиков, присутствовал такой тезис или такой пункт: созыв учредительного собрания. Это была альфа и омега всех оппозиционных и революционных партий, что вот, дескать, когда мы свергнем ненавистный царский режим, то мы будущую форму правления России определим не сами по себе, не с кондачка, не так, как нам Бог на душу положит, а мы обязательно, по примеру французской революции, созовем учредительное собрание, и вот пускай народ, земля определяет будущую форму правления. То ли это будет монархия, но теперь уже не самодержавная, не абсолютистская, а какая-то другая. Ну, предполагали, например, те же кадеты, что это будет конституционная монархия. То ли это будет республика. Если это республика, то какая? Президентская, парламентская, смешанная, ну и так далее. Вот. И в программах всех партий, в том числе и большевиков, я это особо подчеркиваю, присутствовал этот пунктик. Но дело в том, что временное правительство, ни первый состав, ни второй коалиционный состав, ни третий тоже коалиционный состав не собирали это самое учредительное собрание. Руки, что называется, не доходили. А здесь возник очередной политический кризис, довольно острый политический кризис, связанный с так называемым мятежом Корнилова. И вот сразу после подавления этого мятежа, с тем, чтобы выбить козыри из рук, прежде всего, монархических партий и движений, Керенский и компания принимают решение объявить Россию республикой. Поэтому временное правительство за подписью самого Керенского и министра юстиции Сергея Зарудного подписывает подобного рода акт. Он состоит всего из трех абзацев, это довольно компактный документ, где объявлялось о том, что отныне, с 1 сентября, по старому стилю, Россия становится республикой. Ее государственным флагом, кстати, становится современный триколор. Именно тогда он стал государственным флагом, потому что до этого триколор был только торговым флагом. И создается переходное правительство, так называемый Совет Пяти, или директория, это опять-таки отголоски французской революции, в составе самого Александра Федоровича Керенского, министра иностранных дел Михаила Ивановича Терещенко, дальше министра почт и телеграфа Алексея Николаевича Никитина и военного министра Александра Ивановича Верховского и военного министра Дмитрия Николаевича Вердеревского. Вот, собственно говоря, в чем заключается акт провозглашения России республикой. Вот и все.
1: Евгений Юрьевич, это понятно, да. Там на тему перечисленных вами вот этих великих пятерки, да, там ведь все достаточно долго они прожили в эмиграции, кроме, я так понимаю, Верховского, который вдруг потом подался в Красную армию, стал тут командир и закончил в коммунарке, как он, 37-м, да, наверное? Вот, скорее всего.
0: Ну, не в коммунарке, слушайте, это выдуманный... значит, район, где якобы тысячи, десятки тысяч расстреляли.
1: Ну, условно говоря, так. Да. Смотрите, Евгений Юрьевич, а ну имел ли право Керенский, как его иногда называют, да, вот, ну, вот объявлять страну республикой?
0: Да нет, никаких прав он, естественно, не имел, но дело в том, что шла революция. О каких правовых нормах вы можете вообще говорить? Вот. Все писалось на коленках, все выдумывалось на ходу. Поэтому здесь претензий Керенскому не может быть в принципе, потому что старая система законодательства не существовала, а новая еще не была создана.
1: Хорошо, поэтому... Евгений Юрьевич, тогда позвольте оттоптаться. Вот вы особенно подчеркнули, что флаг был как раз нынешний наш, да, принят как государственный. И вот можно я такую петлю сделаю, такую петлю Нестерова? Вот смотрите, Украина сегодня заявляет, что они продолжатели УНР, так? Можно ли говорить, что Россия, которая появилась в 1991 году, продолжательница вот этой республики Керенского?
0: Нет, ну слушайте, в нашей современной конституции указано, что Россия является продолжателем Советского Союза. Если бы она объявила себя продолжателем республики Керенского, то мы бы сразу автоматом потеряли бы

0: место Советского Союза в Совете Безопасности ООН как постоянного члена.
1: А, нет, хорошо, формально да, а идеологически?
0: Идеологически, конечно. В 91-м году произошла контрреволюция, и к власти пришли те самые февралисты, которые свергли государя-императора, и которым они сейчас бьют поклоны, и те, которые не смогли удержать власть, и в результате их беспомощности к власти приходят большевики. Вот и все. А идеологически, да, идеологически Гайдар, Чубайс, Ельцин и компания – это были прямые наследники тех самых февралистов.
1: Очень любопытно.
0: И преступников, да, которые свергли законную власть.
1: Евгений Юрьевич, напомните, пожалуйста, смотрите, да, вот эта история с торговым флагом. А официальным государственным штандартом Российской империи был черно-золотой-белый, да?
0: Вот этот. Нет, ничего подобного. Дело в том, что тогда государства в современном понимании этого слова не было, как не было и государственных символов, в том числе и флага. А вот тот флаг, который вы назвали, то есть черно-бело-золотой или желтый, по-разному, это флаг династии Романовых, правящей династии, потому что государство тогда рассматривалось как владетельная территория конкретного правящего дома, или как княжеского, царского, императорского, неважно. Вот это был флаг правящего дома Романовых. Ну, понятно, что это было, ну, чисто формальное обозначение, потому что Романовыми там и не пахло. Я напомню, что Екатерина II вообще была чистопородная немка, и рожденная, значит, в браке с Петром Ульрихом или будущим императором Петром III, Павел был на 90% по своей крови немцем, а уж рожденные от его второго брака с Марией Александровной наследники престола, в частности, два российских императора, Александр I и Николай I, они фактически были немцами. Ну и далее по списку. Потому что ни одной чистопородной русской княжны или графини в женах русских императоров не было. Я не беру в данном случае Долгорукову, да, Юрьевскую, которая происходила из древнейшего княжеского рода, князей Долгоруковых, потому что брак этот был венчанный, но дети, которые были рождены в этом браке...
1: Ну да, не признан.
0: Они...
1: Да-да-да. Евгений Юрьевич, давайте сразу после короткой рекламы продолжим. Очень интересная тема. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Россия вдруг стала республикой в этот день в 1917 году.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия пенсионеров и кандидат депутаты законодательного собрания Вологодской области по Череповецкому округу Шибаев Антон Вадимович требует сделать бесплатными лекарства для пенсионеров, многодетным и людям с инвалидностью.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту, мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии, не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров, партия с сердцем.
8: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
10: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Атмосферный фронт принесет в Вологодскую область дожди и похолодание. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Ночью похолодает до плюс 7. В начале недели будут идти дожди, но с усилением антициклона установится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. Природный газ начали подавать в дома жителей Вытегры. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Топливо поступает в город по новому газопроводу Кириллов-Белозерск-Липенбор-Вытегра протяженностью 300 километров. Работу вели поэтапно с 2021 года. В Вытегре подготовлена к пуску газа еще одна котельная. От жителей города поступило уже более 150 заявок на подключение. Еще 15 муралов появились в Череповце. На фасадах домов нарисовали портреты ученого Ивана Бардина, летчика Валерия Чкалова, героя России Сергея Перца и других известных людей. Также художники отразили в работах подвиг советского солдата, народные промыслы и природу. Всего в этом году на зданиях Череповца должно появиться 50 муралов. Глава Вологды Сергей Жестянников поручил ускорить реконструкцию стадиона «Динамо». Подрядчик перешел на двухсменный график работ. Днем на объекте работают 38 человек, вечером выполняют задачи, не требующие хорошего освещения, устанавливают опалубку и вяжут арматуру для будущих сидений. По проекту реконструкция затронет не только саму трибуну, но и территорию вокруг стадиона.
12: Погода на маяке.
11: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце +13, в Вологде +15.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 10 утра.
4: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. ФСБ и ВД России накрыли 37 подпольных оружейных мастерских. Пресечена деятельность 111 нелегальных оружейников в 43 регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проведены по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР. В результате их незаконного оборота изъято около 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Изъятые из незаконного оборота предметы направлены на криминалистические исследования. По результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел. Российские вооруженные силы поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом утром сообщили в Минобороны. Военные ВСУ, удерживавшие населенный пункт Зоревка в Запорожской области, основательно подготовились к натиску российских войск. Об этом рассказали штурмовики 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», 11 сентября освободившие село от украинских вооруженных формирований.
5: Заходили в Зоревку, ходили по лесополосе. Давление от противника было хорошее, противник нас ждал, был готов. Самое сложное подойти к самой лесополосе, нужно преодолеть либо поле, либо водные преграды, все по пути встречается. Заходя в саму лесополосу, в основном всегда все заминировано, разбросано, оставлены ловушки. Очень много фломастеров, их не видно, они цвета зеленого, такого же, как трава, растения, все валяется. Они давно все это строили, подготавливались. У них все вырыто машинами. И бревна у них там накаты, конечно, вообще сильные. Там темкой только, несколькими темками можно будет только пробить эти бревна.
6: На принятие решения было очень мало времени, поэтому мы столкнулись с противником в лоб-лоб. После этого произвели зачистку лесополосы, то есть враг был уничтожен. По лесополосе прошли метров 100-150, был обнаружен опорный пункт. В опорном пункте находилось 4 человека противника. Была закинута граната, после прострела зачистка блиндажа. Бой был тяжелый, они кричали нам «сдавайтесь», а мы кричали им «сдавайтесь».
3: Накануне Минобороны сообщила, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле, пишет издание «Украинская правда». «Сейчас нахожусь в загранкомандировке», подтвердил он позже в своем телеграм-канале. Ранее Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении, а также приближенному к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Обвинение касается влияния на судью высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. На прошлой неделе Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов, в ходе которого была раскрыта преступная организация, крышевавшая мошеннические колл-центры, подал заявление об отставке. Однако вопрос о его увольнении пока не решен. При этом вот только что стало известно, что голосование в Раде по вопросу отставки генпрокурора состоится завтра, 15 сентября. Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост зарплат будет сохраняться. Рост зарплат есть, и такая тенденция будет сохраняться, сказал он в комментарии Юнашев Лайф. Именно поэтому президент говорит об экономике высоких зарплат. К сожалению, не все это чувствуют, но наша задача работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый, заявил замглавы администрации президента. Агентство нацбезопасности США готовится к крупнейшей внутренней реорганизации, как минимум за последние десятилетия. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на действующих и бывших чиновников. В структуре агентства планируется создать 5 отдельных направлений, которые будут заниматься искусственным интеллектом, Китаем, кибербезопасностью, военными операциями и глобальной разведкой. Каждое направление возглавит отдельный руководитель миссии. В конце августа замглавы агентства Тим Кашиба заявлял, что АНБ ведет переговоры с ведущими компаниями-разработчиками искусственного интеллекта о доступе к их моделям. Минпросвещение не планирует усложнять задание ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовится, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что до 10 ноября утвердят контрольно-измерительные материалы, и уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Ранее Кравцов говорил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. В Москве в ближайшие 2-3 ночи могут возникать заморозки. Об этом предупредил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Синоптик отметил, что ночное выхолаживание в столичном регионе будет активным. Заморозки возможны в травостое и на почве, а также температура местами составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. Тем временем отопительный сезон в Москве может начаться в конце первой декады октября. Как напомнили синоптики, тепло в батареях, как правило, появляется после 5 дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов. При этом на этой неделе москвичей ждет комфортная погода, будет относительно сухо, воздух будет прогреваться до 15-20 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 15-17 градусов. В Москве тоже без осадков. 18-20 градусов обещают днем синоптики, а сейчас в городе около 14.

0: грибы.
1: Друзья мои, заставка, которая говорит о том, что в эфире появляется Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета». Дмитрий, мы очень рады нашей новой встрече, пускай заочной, мы вас ждем в студии с корзинкой, с грибами, да, можно с жареными сразу. Доброе утро, Дмитрий.
2: Доброе-доброе утро.
1: Да, я должен сказать вам, Дмитрий, что получаю от наших товарищей по радиостанции «Маяк» недвусмысленное предложение отдать Тихомирова в другие сегменты эфира, потому что он является самым настоящей звездой, да, и каждый раз на эти гнусные выпады я отвечаю «нет, Тихомиров наш». Да, и, Дмитрий, мы сегодня поговорим о введении штрафов за сбор краснокнижных грибов, но сначала я хочу, чтобы вы прокомментировали новость, которая вот на этих выходных вышла на новостных лентах, о том, что грибники – это такие же дофаминовые зависимые люди, как игроманы, но только в хорошем смысле. И быть грибником – это не опасно для здоровья, хотя, в принципе, вот это желание, стремление идти в лес с ножом, оно, соответственно, очень такое маниакальный носит характер, да, и отказаться от него, ох, как непросто. Вот вы согласны с тем, что, в принципе, вот грибная охота дает человеку столько дофамина, что, в принципе, вот другие какие-то гражданские, легальные занятия соревноваться с ними не могут?
2: Для меня это абсолютно, как и для рыбаков, как и для других увлеченных чем-то людей. И дофамин же в основном вырабатывается даже не когда ты нашел гриб, какой-нибудь шикарный боровик, а в процессе ожидания находки. Вот ты идешь по лесу, а я сейчас, кстати, нахожусь, почему я не смог приехать в студию, как всегда, во Владимирской области, потому что погода шикарная, вокруг меня обалденный смешанный лес. Ну, я тут просто уже 5 дней нахожусь, 4 дня проводил свои грибные туры, а сейчас я остался, наконец, в лесу один и наслаждаюсь абсолютной тишиной и получаю вот необходимый мне дофамин. Когда ты идешь по лесу, и он вырабатывается, когда ты ожидаешь находку. Потому что боровик или подосины, а сейчас в лесу есть сивники, немного белых, подберезовики есть. Белых, к сожалению, и боровиков хотелось бы побольше, но все еще, я думаю, впереди. И вот ты идешь по лесу и ожидаешь, может быть, он за тем поворотом, за той сосной, поднимаешь лапник елки, а может быть, и там он стоит. И вот в этот момент ты испытываешь все, что и должен испытывать зависимый от дофамина человек.
1: Да-да, я вас прекрасно понимаю, тоже вот испытываю такое иногда чувство. А может быть, вот за этим углом та самая женщина, да, но ее там нет, и ты идешь дальше и поднимаешь лапник, я согласен. Дмитрий, вопрос такой. Слушайте, последние несколько недель, давайте перед тем, как мы перейдем к штрафам за сбор краснокнижных грибов, в последние недели нас атакуют сообщения о том, что медведи беснуются. Правда, там в основном в Красноярске, да, где-то там, в тех местах. Но, тем не менее, из разных регионов приходят эти сообщения, что они нападают на людей там и сям. Ну, понятно, что зеленые ребята, как всегда, включились и почему-то вот как только какие-то темы начинают выгораживать этих мохнатых преступников. Как на Владимирской земле с диким зверьем обстоят дела? Вот вы пятый день без душа. Как, так сказать, как ведет себя? Понимаю, да, да. Очаровать.
2: Ну, честно сказать, вы тут немного правы. Я уже, наверное, начал пахнуть как медведь, и меня они не трогают.
1: Ну, главное, не как гриб. Да, значит, Дмитрий, вопрос такой. Вопрос, как себя ведет? Ведь, смотрите, вы уже растворились в природе, вы там уже столько лапников подняли, что вы уже углубились в самую чащу. Как ведет себя зверье?
2: Ну, на самом деле, зверье тут есть. Даже в соседней деревне и следы, и лепешки медведя с ягодами люди местные нашли и меня предупреждали об этом. Ну, это там несколько километров от меня. Вроде бы он живет в том лесу, или проходящий медведь раньше не было. Сейчас медведь бродит не только во Владимирской области, кое-где, ну, не везде, конечно. Я думаю, он идет в сторону Мещерского нацпарка, там еще более глухие леса, там и ягод много, и брусники, и клюквы, которые сейчас поспело на болотах. И в Московской области я бы на месте грибников был бы тоже немного осторожен, особенно на окраине области, в сторону Можайского водохранилища, в сторону Смоленской, Тверской области. По вот данным, которые я знаю, порядка 45 медведей обитает в Московской области. И были случаи нападения даже весной во время сбора рогов лося на кого-то за Можайским водохранилищем. Напал такой мишка и немножко изуродовал его. Поэтому медведь стрёмная штучка. Меня во время съемок месяц назад под Магаданом, правда, под Магаданом медведь чуть не съел. Между нами было расстояние 2 метра. Я, честно сказать, чудом спасся. У меня потом час тряслись руки. Но вот такая ситуация была. Он зашел прямо на кордон заповедника, и мы с ним утром, когда я шел пить кофе, никого не трогал, операторы уже пили кофе, столкнулся с ним буквально за углом. 2 метра между нами было, он стоял на задних лапах, смотрел в окно кухни, хотел, наверное, закусить операторами моими. А тут появился я, но меня опять спасла реакция. Я отпрыгнул назад, пытался открыть дверь в кухню, дверь не открывается, хотя запора там нет. Оказалось, операторы держат изнутри дверь, думают, что к ним рвется медведь. Я им кричу, это не медведь, это я. Мне кажется, мне конец пришел. Я, правда, говорил все это другими словами. Тем не менее, ну...
1: Они не
2: меня,
1: сразу
2: кухню,
1: поверили, что это ваш голос, а не медведя, да? Правда? Не сразу разжали щеколду.
2: Вот такая ситуация. На самом деле, сейчас я вспоминаю это со смехом. Тогда мне было совершенно... Вообще, если бы тогда случилось то, что должно было случиться, я бы сейчас с вами в эфир, скорее всего, бы не вышел. Потому что медведь – это абсолютная машина для убийства. Да, он во многом травоядный. Мы не входим, в отличие от тигра, в их рацион. Он на 80% травоядный. Когда ягод, много клюквы, брусники, он питается прекрасно им. Ими жирует или кедровым орехом. Но, тем не менее, для некоторых людей он может сделать исключение.
1: Да, да, да. Дмитрий, мы очень ценим то, что вы с нами. Очень ценим. Дмитрий, вопрос такой, да, а грибы, он тоже ими лакомится, грибами? То есть он у нас крадет гриба, да? Так вот, по-большому.
2: Вот, по счастью, нет. Гриб, медведь не ест грибы, это абсолютно точно. Иногда он может какие-нибудь большие такие боровики просто переворачивать и слизывать слой, который под грибом вот этот, где гименофор, трубчатый слой, там, когда заводятся личинки, черви, которые мы, грибники, просто ненавидим, этот злостный грибной комарик, который откладывает эти личинки, наш самый злой враг, он хуже медведя. Вот. Но медведь иногда переворачивает и слизывает этот слой. Так медведь, конечно, грибы не ест. Для него это не очень хорошая еда. Он любит ягоды, травку. Ну, иногда что-нибудь такое живое.
1: Дмитрий, а у вас есть какой-то совет, рекомендация? Вот если рядом нет, значит, вот сторожки с операторами внутри, да, куда прятаться, да, от медведя? Что делать с этой заразой? Или все? Или это уже вот надо как бы прощаться с миром?
2: Ну, можно, конечно, заранее попрощаться. Медведь, в чем он опасен? Он совершенно непредсказуемый. Как он себя поведет, абсолютно неизвестно. Вот почему, кстати, в цирке, я не люблю цирки, особенно со зверьми, мне кажется, это слишком жестко по отношению к зверям, но, тем не менее, когда маленький был в цирке видел, что медведи всегда выступают в намордниках. Львы, тигры абсолютно без намордников, а медведи всегда выступают только в намордниках, потому что он абсолютно непредсказуемый зверь. Но, к счастью, у него плохое зрение, поэтому на расстоянии 50 метров он, скорее всего, вас, он почует, конечно, вас, у него прекрасное обоняние гораздо лучше, чем у собаки. Он вас почует, но не увидит. Поэтому лучше аккуратно пятиться назад, где-нибудь спрятаться под елкой, ни в коем случае не бежать, потому что в нем тогда проснется азарт охотника, тоже начнет вырабатываться дофамин, и тогда вам, скорее всего, не поздоровится. И он еще любопытный, и он очень умный, в чем тоже его опасность. Поэтому лучше пятиться аккуратно назад, можно над собой поставить корзинку или куртку, чтобы медведь, а у него, опять же, плохое зрение, увидел что-то большое. И подумал, не буду-ка я с этим большим связываться, потому что мало ли он мне причинит вред. И вот так вот, поэтому, ну, в общем,
1: понимаю, тут понимаю, как-то везет. Понимаю, хорошо, Дмитрий, теперь перейдем. Я напомню, что Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», человек, который стоял в 2 метрах от медведя, но ему открыли. Да, стучите, и вам откроют. Ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» с нами. Так вот, что за штрафы за сбор краснокнижных грибов и как по надписи на грибу, на грибе понять, что он краснокнижный?
2: Это никак не понять, надо только, как и при случае ядовитого или съедобного гриба, знать его исключительно в лицо, точнее, в шляпку. Других способов нет. На самом деле штрафы не очень большие, от 1 до 3 тысяч рублей. Есть виды краснокнижных грибов, которые нормальный грибник, среднестатистический, в корзинку, конечно, не положит, потому что они и выглядят странно, и растут далеко не везде. Тем не менее, в краснокнижные грибы даже включено 3 вида сыроежки, гриб-синяк, так называемый гирапорус синеющий. Я, кстати, вчера несколько штук таких находил. Он похож на белый, но когда его срезаешь, но я его не срезал, потому что он краснокнижный. Это на всякий случай для охранных властей. Он синеет, становится просто как чернила.
1: Погодите, но то есть пока, Дмитрий, постойте, вы немножко подсвистываете, да, но тем не менее вопрос, пока ты его не разрежешь, то ты не поймешь, что синяк краснокнижен. Правильно я понимаю?
2: Ну, если человек не очень разбирается в грибах, то да.
1: Так, а как можно, Дмитрий, а как можно нарваться на штраф? Ведь в лесу ты один, ты и гриб. Или по пятам ходят инспекторы, или летает какой-нибудь дрон, который наблюдает за тем, что ты сорвал, что ты надрезал. На выходе из леса какие-то инспекторы существуют, не знаю, в электричках или на трассах. Вообще, есть у нас гриб-инспекция какая-то? Вообще, как вот, потому что обычно, знаете, говорят, штрафы есть, но а как их собирают-то, если... Где вот эти люди с оружием?
2: Вообще, если честно сказать, я почти уверен, что случаев с оштрафованием грибников, скорее всего, просто не будет. Потому что инспекции нет, егеря, инспектора, полицейские понятия не имеют тоже, как выглядят краснокнижные грибы. Я думаю, их никто не инструктировал. И в лесу ты один. Дрон с воздуха точно абсолютно гриб не увидит. Тебя он может увидеть, а гриб нет. Поэтому я думаю, грибникам, даже если они случайно сорвали краснокнижный гриб, но я никого к этому не призываю действовать. Ничего.
1: Нет, ну даже вы это, даже сорвав, вы это даже не поймете, правильно? Если уж инспектор не понимает, то и дрон не видит, то ты сам-то точно не понимаешь.
2: Да, к тому же в краснокнижные грибы, что удивительно, даже 3 сыроежки входят. Грибники, конечно, некоторые собирают сыроежки.
1: Три сыроежки и синяк. Вот надо не забываем об этом. Три сыроежки и синяк.
2: Там 23 или 24 вида краснокнижных грибов. Некоторые называются странно. Саркосома шаровидная, первый весенний гриб, ежовик короловидный. И так далее. Поэтому я думаю, на самом деле грибникам нечего бояться. А лучше всего поймать вот эти последние денечки, когда наконец-то грибы пошли под Москвой, потому что лето было, это, признаться, одно из самых худших в плане грибов. Жара, сухость, много где не было просто грибов. Ни в Московской, ни во Владимирской областях. сейчас все-таки пошли. И белые немного есть, подосиновики, подберезовики, лисичек, как всегда, полно. То есть вот эти 4 дня люди и я тоже выносили полные корзины лисичек из Владимирских лесов, из-под Покрова, но они есть много где. Поэтому нужно, конечно, всем, я советую, спешить в лес. Грибного сезона осталось не так-то много, я думаю, до конца сентября.
1: Угу. Дмитрий, а можно еще один вопрос задам, уже такой вот, скажем так, пищеварительный? Потому что накануне разного рода сезонов у наших всякого рода нутрициологи выступают с заявлениями совершенно однотипными, что можно съесть подряд 20 грамм дыни, 15 грамм арбуза, сколько-то черешни, сколько-то оливье в накануне Нового года они выступают. А вот про грибной рацион ничего как не читал, хотя новости отслеживаю достаточно внимательно на протяжении десятилетий. Вот вы, поскольку я понимаю, что, в принципе, кроме грибов-то вам есть уже и нечего, поскольку вы выносите их корзинами, да, и откуда тут разжиться на тушенку. Вот скажите, пожалуйста, сколько можно безвредно для пищеварения скушать грибной массы?
2: Ну, нет, все-таки есть у меня еще тут немного нормальной еды. Вчерашние туристы, 6 человек, которые у меня были в лесу, мне оставили свою недоеденную еду, поэтому я пока спасен. Ну, или через лес пойду в деревню. Как всегда, тут есть в 5 километрах деревенька, я туда хожу пешком, потому что на машине сейчас сложно проехать. После дождей развезло, но это и хорошо для грибов. Дожди и понижение температуры – то, что надо. А вообще... Гриб достаточно тяжелая пища, поэтому много его не стоит есть. Все-таки гриб это должен быть деликатесом, особенным событием. Вот как я вчера себе приготовил, когда остался один, наконец, вечером, жареные лисички в сметанке. Немного. У меня маленькая сковородочка с газовой плиткой. Мне этого вполне хватило. Вот такая доза грибов на ужин вполне достаточно. Не знаю, сколько это точно вешать в граммах, но небольшая тарелка грибов никому не повредит, особенно если они хорошо приготовлены, особенно если это тушеные лисички в сметане. Это гораздо вкуснее, чем белые, да простят меня они, подосиновики и прочие благородные грибы. Лучше лисичек в плане жарки, я думаю, ничего нет, а сейчас как раз их сезон, поэтому, если кто-то еще не оказался в лесу, у кого вокруг дачи лес, а все москвичи, конечно, поедут на дачи выходные, пока погода позволяет, 20 градусов тепла, солнца, поэтому... Обязательно в ближайшие выходные в лес за грибами, за лисичками.
1: Конечно, конечно. Дмитрий, и когда вы пойдете за провизией в деревню в 5 километрах, да, пусть ни один медведь вам не встанет на тропу.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
0: Рекламные службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Кви 10:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Вооруженные силы России поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом утром сообщили в Минобороны. Россия, опубликовав соответствующие кадры, уточняется, что работали расчеты ударных БПЛА «Кагеран-4 «Сикер». Украинские войска перебрасывают дополнительные подразделения под Красный Лиман. Об этом в эфире «Вестей» рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские войска продолжают бои на окраинах Дружковки. Продолжается и охват населенного пункта.
2: Дружковско-Краматорское направление или участок фронта. Здесь разворачиваются бои непосредственно уже на окраинах, за которые зацепились наши подразделения. Также продолжается и охват самой Дружковки, при этом и Алексеево-Дружковка, там еще тоже продолжается освобождение, но на самом деле здесь есть определенные успехи у наших подразделений.
0: По словам Пушилина, населенные пункты ДНР за сутки подвергались 10 атакам ВСУ. Есть 3 погибших члена одной семьи. Они получили смертельное ранение в результате удара беспилотника по легковому автомобилю, в котором находились в тот момент. В Сочи 5 человек, в том числе ребенок, пострадали из-за атаки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Уточняется, что одного взрослого госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, повреждены 3 частных дома. Фрагменты дронов упали по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома, передает РИА Новости. Минобороны сегодня сообщила, что средства ПВО за ночь сбили около 400 украинских БПЛА над 11 регионами страны, в том числе над Краснодарским краем и Черным морем. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 декабря 2022 года превысили $1000 за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. Комфортная погода без осадков ожидается сегодня в Москве. Температура на 3 градуса превысит климатическую норму, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Нас ждет не эталонное, но все-таки бабье лето. В Москве и по области, поэтому сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-запада не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало, составят ровно 750 миллиметров ртутного столба. Ну, то есть погода будет похожа на день воскресный, минувший.
0: Сухая погода и довольно теплая сохранится до конца рабочей недели, говорят синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве уже плюс 16 градусов, дует небольшой западный ветер, атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся с 8 на 6 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев опустился на 25-ю строчку, а Карен Хачанов переместился с 50-й на 26-ю позицию. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синнер. Краснодар сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 1-1 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу, но сохранил лидерство в первенстве с 20 очками. На второе место поднялся московский «Спартак» после победы над Ростовом 3-0. У красно-белых 16 баллов, столько же у столичных «Динамо» и «ЦСКА». В еще одной встрече в воскресенье грозненский «Ахмат» был сильнее махачкалинского «Динамо» 3-2. Обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» после гостевой победы над ЦСКА вернул себе лидерство в сводной таблице континентальной хоккейной лиги. «Металлург» в Омске впервые в сезоне уступил, а «Сибирь» не справилась дома с автомобилистом. Тему продолжит Александр Неценко.
1: На воскресенье в регулярном чемпионате КХЛ было намечено 4 матча. «Нефтехимик» неожиданно добрался до первой строчки таблицы Восточной конференции, сумев дома справиться с «Адмиралом» 2-1. Победа получилась волевой, поскольку дальневосточники открыли счет с помощью гола Камары. Жафяров в большинстве установил паритет, а в равных составах нижнекамцам успех принес бросок Митякина. «Адмирал» пока восьмой на Востоке. «Нефтехимик» мог обогнать «Металлург», но в гостевом противостоянии с «Авангардом» уральцы не удержали перевеса в 2 шайбы после голов Вовченко и Нечаева. В основное время «Ястреб» помогли забить Пономарев и Рашевский, а в овертайме точку поставил по-турально. А мячи выиграли 3-2, поднявшись на 7-ю позицию на Востоке. Сибирь пока остается вне зоны плей-офф. Команда Ярослава Лизенкова дома была бита автомобилистом 2-5. У хозяев голы в активе Дица и Кузнецова, у гостей отличились Шаров, Кадейкин, Каштанов, Гросс и Голышев. И, наконец, ЦСКА на западе все никак не может забраться в топ-8. Армейцев дома переиграл 3-2 «Локомотив», который 2 последних сезона поднимал над головой Кубок Гагарина. У ярославцев победная шайба Усурина. Компании ему в протоколе составили Радулов и Рафиков. Гурьянов и Зернов забивали за москвичей.
0: Сергей Найдин стал победителем спартакиады народов России по спортивной гимнастике в Казани. В упражнениях на перекладине, в упражнениях на параллельных брусьях первенствовал Владислав Плешов, а в опорном прыжке Кирилл Гашков. А Елизавета Ус завоевала золото в упражнениях на бревне, а Милана Каюмова в вольных упражнениях. Новороссийская «Черноморочка» обыграла подмосковную «Звезду» со счетом 33-31 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и возглавила турнирную таблицу. В другой встрече в воскресенье волгоградская «Динамо» Синара была сильнее майкопского «Агуа» Дейфа 36-33. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Друзья мои, в нашем проекте «Культ кино» профессор истории смотрит кинофильмы пристальным взглядом как раз профессора истории. Я очень рад, что Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, вновь с нами. Герман Анатольевич, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Сергей, очень рад вас слышать.
2: Да, очень взаимно, да. Герман Анатольевич, ну, у нас сегодня вторая часть вашего разбора фильма «Список Шиндлера». Он вышел в 90-е годы. Вот, вы признались, что эти десятилетия не прошли даром. Вы по-новому смотрите, да, на многие вещи, которые, может быть, тогда и как-то прошли стороной или не привлекли ваше внимание. Все-таки опыт жизненный, да, и профессиональный вам это позволяет. И вы с нами делитесь вашими наблюдениями и заключениями, да? Я весь во внимании, Герман Анатольевич.
3: Ну, вот я думаю, что пришло время поговорить о самом главном герое, о Шиндлере, Оскаре Шиндлере, поскольку эта фигура весьма противоречивая, он и в фильме таким показан, и по сей день вот отношение к нему среди специалистов, публицистов весьма неоднозначно. Дело в том, что сам по себе человек это, в общем-то, такого авантюрного склада. Это бизнесмен, который, в общем-то, всю свою жизнь после уже войны и эмигрировавший, он был вынужден покинуть Германию, он уехал в Аргентину. И там постоянно у него были какие-то авантюрные, причем вот такой бизнес у него на грани, что ли, всегда фола, какого-то риска. И поэтому у него постоянно всю его жизнь преследуют какие-то неудачи. Вот он взлетает, а тут же все проматывает. Плюс ко всему, это действительно, он такой в фильме и показан, он по складу своему такой прожигатель именно жизни, любитель дорогих ресторанов, роскошных женщин. И надо сказать, что опять-таки вот эта черта его, которая с ним прошла через всю его жизнь, он вот... Достаточно сказать, что он, как говорят в народе, пошел налево, ну, если не в первую брачную ночь, то на следующую совершенно точно. И надо сказать, что вот до конца своих дней он был такой весьма очень любвеобильный человек, и это повлияло в том числе на его отношения. Он при этом каким-то образом умудрился сохранить брак, и жена его намного пережила, она уже умерла в 2000-х годах, и она как раз подлила масло в огонь, издав мемуары, в которых, в общем-то, обвинила его, что после этого фильма, когда вот фигура получила известность, он в Израиле получил значит, вот этот почетный титул «Праведник мира», который присваивается вот людям, сыгравшим выдающуюся роль в спасении евреев в годы Второй мировой войны. Но вот она как раз в своих воспоминаниях говорила о нем как о человеке, который на самом деле преследовал исключительно корыстные цели. Все эти высокие идеалы, там, спасение евреев для него вообще никакого значения не имели. Он просто на этих несчастных евреев зарабатывал деньги. Но мемуарам мы вообще не верим, не очень верим как надежному источнику, а тем

0: альтернативы ему.
1: Ну, конечно, конечно, были альтернативы таких настоящих антифашистов, может быть, не немцев, но, например, ну, Юлиус Фрючий, да, который ваш, или известный психиатр, который педагог Корчак, который вошел, который был директором детского дома, и когда их детей отправили в Освенцим, ему предлагали, он был достаточно известен, и ему предлагали спастись. Он отказался, и он вошел в камеру, в газовую камеру вместе с этими детьми, он не мог бросить. То есть там есть и антифашисты, конечно, известные в Германии. А вот в этом плане, конечно, мы привыкли, что все-таки вот человек, который совершает поступок выдающийся, который достоин увековечения, он, ну, в общем-то, должен быть безупречен. Может быть, это, конечно, такая иллюзия, потому что все мы люди не безгрешны, да? Кто без греха, это Христос говорил, кто без греха, пусть бросит меня камень. Вот, но все-таки вот у него слишком, понимаете, то есть у Шиндлера он как бы, вам сказать, сложно зацепиться. То есть помимо вот этого поступка спасения евреев, реального спасения, там сложно зацепиться вот хоть за что-то положительное, потому что он, в общем-то, олицетворение такого порока, скромного обаяния буржуазии. То есть вот что ни возьми, у него все, в общем-то, как-то вот не соответствует образу, который мы обычно привыкли канонизировать в той или иной связи. Но я бы хотел бы сказать, что Спилберг это тоже понимал, и ему нужно было вот эту эволюцию, то есть как бы, ну, показать, почему, что там с ним происходило. И он решает эту задачу, он, собственно, его и показывает таким, каким он вот был, любвеобильным, так сказать, бизнесменом и так далее. Хотя некоторые штрихи такие положительные у него изначально есть. Там вот, например, в самом начале фильма эпизод, когда он, собственно говоря, вот решает создать эту фабрику, берет кредиты, соответственно, у евреев, богатых евреев. И там есть момент, когда Ицхак Штерн, вам сказать, вот еще несколько слов, Ицхак Штерн в фильме представлен как вот главный управляющий бухгалтер Спилберга, Шиндлера. На самом деле это не так. Он не был вообще у него на фабрике, но они были знакомы. И именно, собственно говоря, Исхак Штерн, он подсказал именно Шиндлеру, что вот в этой ситуации, когда имущество на территории Польши после создания генерал-губернаторства, еврейское имущество, значит, отнимается, то вот было бы выгодно, он мог бы вложить вот в эту фабрику, купить эту фабрику, ну, за копейки какие. И, соответственно, открыть этот бизнес. Но то, что он сыграл Исхак Штерн определенную роль и заслуженную. Ну, просто в фильме вот там несколько, понятно, по художественным соображениям, он как бы вот немного отходит от реальных событий. Но там есть момент, когда вот Шиндлер вызывает этого, значит, Штерна, то Штерн, войдя в комнату, где его ждет Шиндлер, он первым делом говорит: «Я должен вас предупредить, что я еврей». И реакция Шиндлера любопытна, да? Вот как, а я немец, будем знакомы, а я немец. То есть совершенно не придает значения для него. А он член нацистской партии и так далее. А на самом деле вот этот эпизод, он очень такой важный, он раскрывает, во-первых, суть нацистской Германии. То есть это принятие в первую очередь Нюрнбергских законов в 1935 году, когда на законодательном уровне были, ну, по сути дела, евреи объявлены вне закона. И бралась под защиту арийская кровь. То есть там высчитывался процент, какой у немца может быть еврейской крови, которая может считаться немцем. Вообще эта правовая база открыла, в общем-то, дорогу для, вот, по сути дела, геноцида. Хотя он состоялся физическое уничтожение евреев, именно физически, когда массовое приступили они уже позже, значительно, и более того, там сейчас вот я говорил о том, что есть некоторые вопросы, которые я по сей день не могу для себя ответить, но они важные. То есть, судя по всему, все-таки вот первоначальный план, я уже нацистская Германия в отношении евреев, он тоже эволюционировал, и, судя по всему, первоначальный план не предполагал именно физического уничтожения. Они вообще это во многом, если вы будете вот этапы Холокоста изучать, то вы обратите внимание, что они напрямую зависят, коррелируются с событиями на Восточном фронте. Я имею в виду вот то, что мы называем Великой Отечественной войной. Но это, подчеркиваю, отдельная тема, мы, может быть, когда-нибудь поговорим. Но теми вот

0: этого сюжета фильма это, в общем-то, не имеет отношения. Просто надо иметь в виду. То есть я к чему? Что Спилберг, он изначально показывает Шиндлера как такого свободного от расовых предрассудков. И это важно. То есть ему не важно, там, еврей, не еврей. А действительно, вот согласно этим Нюрнбергским законам, еврей был обязан звезду Давида носить, я был обязан предупредить в случае любого контакта с представителем высшей арийской расы, обозначить, что я еврей, что вы рискуете там и так далее. И вот, собственно говоря, вот эта реакция Шиндлера, которая совершенно ему это не важно, ну ты еврей, но я немец, типа какая разница? Это вот Спилберг сразу закладывает вот такую как бы его характеристику важную, которая позволяет вот, в дальнейшем сделать более понятным его такую стремительную эволюцию. Ну а дальше там по фильму понятно, что он, соответственно, вот таким переломным моментом является, когда он с Шиндлер, прогуливаясь, совершая конную прогулку с очередной своей любовницей, он становится свидетелем уничтожения краковского гетто, жесточайшего вот этого, когда там действительно без суда и следствия просто расстреливали на улицах людей. И вот эта сцена дикой совершенно бесчеловечной расправы, массовой публичной казни людей. Причем еще вот надо иметь в виду, что вот особую жестокость геноциду еврейского народа придает то, что все-таки в массе своей через лагеря смерти, через гетто прошли самые социально незащищенные слои населения. Это в первую очередь старики, женщины и дети. И надо сказать, кстати, что вот когда первая практика массового уничтожения евреев, ну, например, Бабий Яр, да, на территории Советского Союза, они ведь расстреливали. И надо сказать, что расстреливать приходилось женщин и детей.
1: Герман Анатольевич, давайте мы сразу после короткой рекламы продолжим эту важную тему. Герман Анатольевич Артамонов, профессор истории, о фильме «Список Шиндлера» мы говорим.
2: Маяк. 22. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия пенсионеров и кандидат депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Череповецкому округу Шибаев Антон Вадимович требует сделать бесплатными лекарства для пенсионеров, многодетным и людям с инвалидностью.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту, мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии, не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров, партия с сердцем.
7: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Атмосферный фронт принесет в Вологодскую область дожди и похолодание. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Ночью похолодает до плюс 7. В начале недели будут идти дожди, но с усилением антициклона установится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. Природный газ начали подавать в дома жителей Вытегры. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Топливо поступает в город по новому газопроводу Кириллов-Белозерск-Липенбор-Вытегра протяженностью 300 километров. Работу вели поэтапно с 2021 года. В Вытегре подготовлена к пуску газа еще одна котельная. От жителей города поступило уже более 150 заявок на подключение. Еще 15 муралов появились в Череповце. На фасадах домов нарисовали портреты ученого Ивана Бардина, летчика Валерия Чкалова, героя России Сергея Перца и других известных людей. Также художники отразили в работах подвиг советского солдата, народные промыслы и природу. Глава Вологды Сергей Жестянников поручил ускорить реконструкцию стадиона «Динамо». Подрядчик перешел на двухсменный график работ. Днем на объекте работают 38 человек, вечером выполняют задачи, не требующие хорошего освещения, устанавливают опалубку и вяжут арматуру для будущих сидений. По проекту реконструкция затронет не только саму трибуну, но и территорию вокруг стадиона. Концерт «Великие классики земли русской» пройдет в Вологде. На сцену областной филармонии выйдут звезды оперной сцены Михаил Гужов, Ирина Волкова, Максим Панасенко и Василиса Ершова. В программе арии из русских опер, романсы Чайковского, Рахманинова и послевоенные песни. Первое отделение посвящено золотому веку русской культуры, второе расскажет о силе духа 20-го столетия. Концерт состоится 24 сентября. В области начал работу антикризисный центр для детей, подростков и их родителей. Подразделение создано на базе областного центра психолого-педагогической помощи. Поводом для обращения могут стать опасное поведение ребенка, случаи насилия, травли и вовлечение в деструктивные группы. Психологи будут консультировать педагогов по стабилизации обстановки в школах.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 13, в Вологде плюс 15 градусов.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
3: Выборы 2026.
4: Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
7: Здоровье людей и развитие активного долголетия – наши первоочередные задачи. Наш приоритет – это кратное увеличение расходов на региональное здравоохранение. Сегодня жители Вологодчины сталкиваются с острой нехваткой узких специалистов. Многие медицинские услуги стали платными. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
8: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
10: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
11: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
11: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
8: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
13: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Сегодня в выпуске мы поговорим о подготовке к новому учебному году и безопасном маршруте дом-школа-дом, обсудим дорожные ловушки и как ребенку правильно и безопасно ориентироваться на улицах и дорогах. Выпуск открывает заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Вологодской области Максим Александрович Погодин.
2: Минутка безопасности.
3: Касаемо, вот горит зеленый сигнал светофора для пешеходов. Здесь я бы хотел напомнить о том, что в любом случае необходимо убедиться в безопасности передвижения через проезжую часть. Любого транспортного средства в какой-то момент может стать технически неисправным. Но отказали тормоза. И пешеход при этом не убедился, да, может попасть в очень серьезную, да, ситуацию. И опять же, если мы говорим про осенний период, а это уже если еще и ближе к зимнему периоду, это начнется гололедица. То есть, соответственно, будет увеличен тормозной путь. Это общее правило, именно убедиться в безопасности перехода. К средствам индивидуальной мобильности относятся транспортные средства, имеющие одно или несколько колес, предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные устройства. Наибольшую опасность представляют не прокатные, а личные, мощные электросамокаты, неограниченные программно по скорости. Если ваше средство индивидуальной мобильности имеет двигатель мощнее 250 Вт, вы обязаны получить водительское удостоверение категории М. Даже разрешенная скорость, если говорим про 25 км в час, способна стать причиной тяжелых травм при столкновении с пешеходом, при падении. Выезд на проезжую часть без защитного шлема, без водительских прав на мощных устройствах является очень грубым нарушением. Опять же напомню, дети младше 7 лет, движение на симах разрешено исключительно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, и только в сопровождении взрослых. От 7 до 14 лет дети, движение разрешено по тротуарам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также по пешеходным зонам. Выезд на проезжую часть и на обочины для данной возрастной категории запрещен. Старше 14 лет движение разрешено по велосипедным и велопешеходным дорожкам, по проезжей части, по обочине, а также по тротуарам. Но с ограничением по тротуару можно ехать только в том случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 килограммов, либо если пользователь сопровождает ребенка младшего возраста. Обязательно перед каждой поездкой необходимо убедиться, что ваше устройство технически исправно, работают в нужном режиме световые приборы, фара спереди должна гореть, стоп-сигналы должны гореть, ну и, конечно, наличие шлема. Это налокотники, наколенники, ну, средства защиты. Транспортное средство априори является источником повышенной опасности. И вот хотелось бы всем водителям напомнить, что согласно правилам дорожного движения, при приближении к пешеходному переходу водители обязаны быть готовы к внезапному появлению пешеходов, особенно в местах с ограниченной видимостью. Если вы видите, что человек на тротуаре, особенно ребенок, приближается к краю проезжей части, необходимо заранее снижать скорость, быть в полной готовности остановиться и не отвлекаться. И всегда помнить, это тоже ключевое правило, о том, что даже если пешеход нарушает, например, идет в тех же наушниках, в капюшоне и не смотрит по сторонам, водитель несет полную ответственность за безопасность на переходе. Заранее необходимо в любом случае сбрасывать скорость при виде пешеходного перехода, особенно в городских зонах, возле школ, детских площадок, во дворовых территориях, и быть готовым всегда остановиться. Помните, всегда лучше потерять несколько секунд, чем столкнуться в дальнейшем с трагедией.
1: Далее в выпуске советы и рекомендации, как избежать дорожных ловушек от представителей отряда ЮИД Бабаевской школы номер 1, Кабановой Ярославы и Трифоновой Ульяны.
2: Знатоки ПДД.
4: Ловушка первая.
0: арка и кусты. Мы дети маленького роста. Нам кажется, что если мы видим дорогу, то и водитель видит нас, а он нет. Из-за припаркованной машины, из-за сугроба или забора он может выехать в последний момент. Остановись, выгляни, убедись. Это наше главное правило. Ловушка вторая. Тихий двор. Кажется, что дома во дворе можно расслабиться. Машины тут едут медленно, но они сдают назад. И водитель не видит ребенка, который присел за мячом или за снежным холмиком. Запомните, во дворе смотри по сторонам дважды. И еще одна из ловушек. Светофор наш друг, но он не всесилен. Зеленый светофор горит, это не значит, что можно бежать. На зеленой мы стоим 2 секунды, смотрим налево, направо и только потом идем. Взрослые, вы пример для нас. Если вы перебегаете на красный, мы сделаем так же. Поэтому держите нас за руку, показывайте, как правильно, и не смотрите в телефон. Будьте заметными, носите световозвращатели.
2: Внимание, участники дорожного движения. Правила едины для всех, и от их выполнения зависят жизни. Пешеходы, ваша главная ошибка – уверенность, что вас видят все. Это не так. Выходя на проезжую часть, остановитесь. Посмотрите налево, направо и еще раз налево. Уберите телефон в карман, он лишает вас внимания. И никогда не выбегайте из-за стоящего транспорта или кустов. Помните, даже на зебре нужно убедиться, что водители вас заметили и остановились. Водители, снижайте скорость перед пешеходными переходами и во дворах. Помните, дети непредсказуемы, они могут выбежать внезапно, а ваш телефон или разговор с пассажиром отвлекают внимание на секунды. Будьте внимательны к маленьким пешеходам. Пассажиры, пристегнулись ли вы? Не отвлекайте водителя разговорами во время движения. А выходя из автомобиля или автобуса, не обходите его спереди и сзади. Подождите, пока он отъедет, и только потом переходите дорогу. И главное правило для всех – взаимное уважение и предсказуемость на дороге. Пешеход, покажи рукой, что ты переходишь. Водитель, включи поворотник заранее. Пассажир, выходи на тротуар, а не на проезжую часть.
1: И завершает этот выпуск экспертное мнение о требованиях безопасности дороги в школу и обратно заместителя министра образования Вологодской области Юлии Витальевны Орсак.
4: Дорожные истории.
5: Школы мы сейчас принимаем, условия безопасности создаем. 1 сентября для всех первоклассников будут проводиться отдельные 5-минутки, связанные с безопасностью. И здесь мы рекомендуем родителям заранее пройти тот маршрут, по которому дети будут ходить в школу. Даже если они первый день и потом в последующих днях будут ходить в сопровождении взрослых, но этот маршрут нужно пройти предварительно, чтобы посмотреть и время, и переходы, и движение, и самим родителям сориентироваться по первому для них маршруту 1 сентября, который они будут проходить вместе с ребенком. Кроме того, в первые дни недели сентября обязательно вместе с сотрудниками ГИБДД проходят в школах инструктивные мероприятия, связанные вот с отработкой правил безопасности для того, чтобы детям напомнить начало учебного года и начало нового движения по их маршрутам. Возникают всегда вопросы, особенно в городах, когда 1 сентября – это линейки, и нужно успеть приехать вовремя к началу урока. И здесь я хотела бы обратить внимание на следующее. Сейчас уже отрабатываются все графики проведения линеек. Уже школы знают, когда они будут и с какого времени проводить линейки. В основном время проведения линеек обозначено с 8:30 до 11:30. На торжественных линейках участвуют в обязательном порядке первоклассники и выпускники. Это в основном первый класс, 9-11 класс. А в остальных классах это будут не линейки, а первый день. Это день знаний, мероприятия, посвященные Дню знаний. Поэтому здесь, с учетом графика, родители должны знать информацию об этих линейках, тоже смотреть в родительских чатах конкретной школы.
1: Слушайте в следующей программе «Использование ремней безопасности и правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Профилактика зацеперства».
6: Зеленый свет.
7: Программа выходит.
4: выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
6: Зеленый свет.
1: Здравствуйте! У микрофона Евгений Масейко. В эфире «Зеленый свет». В первой программе 2026 года мы поговорим о ДТП с участием детей и разберем нюансы управления несовершеннолетними мототранспортом. Открывает наш выпуск первый гость, начальник отдела госавтоинспекции МВД Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
7: Минутка безопасности.
8: На 15 мая 2026 года на территории Вологодского округа произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, которые управляли мототранспортной техникой. В результате дорожно-транспортного происшествия один подросток погиб, второй с различными травмами находится в больнице. За период 2025 года таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на территории округа 3. В отношении родителей составлены материалы по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством. Штраф 30 тысяч рублей. Административные материалы также рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних, на которые юношам, достигшим 16-летнего возраста, вынесены штрафы в размере 5 тысяч рублей за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6.04.2025 года в 1 час 35 минут в селе Куркино Вологодского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 2007 года рождения, на момент ДТП было 17 лет, управлял квадроциклом, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. После оставил место дорожно-транспортного происшествия. Утром самостоятельно обратился в травмпункт с травмой. 3 июля 2025 года на автодороге Вологда-Растилово на перекрестке 13-летний подросток на мопеде не уступил дорогу автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате столкновения у подростка шок, ушибы, сломанные кости и долгий путь к выздоровлению. 23 июля 2025 года, 00 часов 01 минуту на автодороге А-119 Вологда-Медвежьегорск молодой человек 2009 года рождения, управляя мотоциклом, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, дорожное ограждение. В результате ДТП 16-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В этом году в вечернее время 9 мая 2026 года около 16 часов 43 минут в поселке Харачево Вологодского округа произошло столкновение двух питбайков, которыми управляли 16-летние подростки. В результате дорожно-транспортного происшествия один из несовершеннолетних погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. По данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Вместе с тем, следственными органами установлено, что собственниками питбайков явились отец погибшего подростка и мать пострадавшего юноши. По версии следствия, родители потерпевших предоставили им право управления мопедами, чем вовлекли несовершеннолетних в совершение действий, предоставляющих опасность для жизни. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Основными причинами таких дорожно-транспортных происшествий – это отсутствие умения управления мототранспортной техникой, выезд на дороги общего пользования, не имея права управления, и, конечно же, недостаточный контроль родителей. Прежде чем приобрести ребенку подобную технику, позаботьтесь о получении им навыков управления и специализированной автошколе, а также водительского удостоверения соответствующей категории.
1: А О том, как важно соблюдать требования безопасности при управлении мототранспортом, советы от представителя ЮИТ Федотовской средней школы Вологодского округа Старожук Кирилла.
2: Дорожные истории.
6: Я бы хотел рассказать о своем увлечении мотоспортом. Я катаюсь в разных классах, как эндуро, так и мотокросс. Мотокросс — это у нас замкнутые грунтовые трассы. Время гонки строго ограничено, и в качестве разминки даются пару разминочных кругов. Эндуро. Эндуро — это гонки по пересеченной местности в качестве препятствий. Тут уже все поинтереснее. Бревна, пруды, рвы, подъемы, камни и в целом просто лес. Гонка не идет определенное количество времени, все зависит от участников. Обычно даются несколько кругов или маршрут, до которого ты должен добраться. Кто первый доедет до финиша, тот и победил. То есть в мотокроссе обычно гонка идет 25 минут плюс 2 круга. Кто больше кругов проехал по треку, тот и выиграл. А в эндуро последний раз в Карелии я ездил первый день 8,5 часов.
2: Историческая справка.
6: Считается, что мотоспорт возник вместе с изобретением мотоцикла. В 1885 году Готлиб Даймлер изобрел первую машину для верховой езды. А в 1887 году французская фирма De Dino Bouton наладила серийное производство трициклов. Однако первые мотоциклы были встречены обществом с большим недоверием. Лучшим доказательством преимуществ нового вида транспорта производители посчитали соревнования механических экипажей в трудных условиях. Доказательство практической применимости мотоцикла как транспортного средства было основным организационным принципом гонок на мотоциклах периода с 1894 по 1903 года. Организатором первых мотоциклетных гонок считается автомобильный клуб Франции, учрежденный в 1895 году. Благодаря АКФ Франция в течение многих лет осталась центром мотоциклетного спорта. Отправной точкой соревнований долгое время являлся Париж. По большей части я выступал на эндуро-соревнованиях, на таких фестивалях, как экстрим, грязимес и просто гонки между собой. Всего один раз выезжал на Россию, это было в Карелии. Гонка безумно тяжелая на самом деле. Далась тяжело, но все-таки проехал. Приехал из 84-х в 9-й. Даже с поломками мотоцикла дошел до финиша. На мотокроссе я был всего лишь два раза на двух чемпионатах. Один раз не на своем мотоцикле, потому что мой не подошел по техническим параметрам. И второй раз на своем мотоцикле. Один раз участвовал в фестивале «Снегах Кирилла». Эта гонка была кросс-кантри. Первый раз участвовал в такой дисциплине. Мне все понравилось. Занимаюсь я мотокроссом, потому что это дело мне безумно нравится. Занимаюсь в районе 5 лет. Продвигаюсь дальше. Достиг уже своих высот. Очень много наград за них. Все пока что идет хорошо. Тренируемся дальше. Первый мотоцикл купили мне в 2021 году. 11 лет мне было на тот момент. Это был питбайк 125 кубов 2013 года. Дальше я пересел на тоже китайский мотоцикл 250 кубов. Дальше у меня был 300 кубов, получается, мотоцикл. На нем я уже до этого, те 2 года перед этим мотоциклом, я катался, получается, не так часто соревнования, то есть раз в год и все. А вот на 300-кубовом мотоцикле я начал уже постоянно посещать соревнования, но потом из него я вырос. И тогда мне купили Yamaha. И вот на ней уже я начал нормально ездить. Мотоцикл Yamaha UZF-250. Сейчас я активно посещаю все соревнования и мероприятия, связанные любыми способами с мотоспортом. Это дело мне очень нравится. Естественно, всем гонщикам напоминаю то, что без прав на дорогах общего пользования находиться опасно. Вы создаете аварийные ситуации, и действия людей, которые выезжают без прав на дороге, сам крайне осуждаю. Также берегите себя, свое здоровье и соблюдайте ПДД.
1: На этом наш первый выпуск подошел к концу. Слушайте в следующей программе примеры реальных ДТП в Вологодской области, школьные каникулы, пришкольные лагеря, перевозка детей, город детства.
9: зеленый свет.
4: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: новости.
1: Студия Наталья Христова. Ударные БПЛА поразили здание телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. Высокоточный удар был нанесен расчетами ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ранее в ведомстве заявили, что российские войска поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Уточняется, что работали расчеты ударных БПЛА «Герань-4 «Сикер». И также в Минобороны только что сообщили, что российские войска ударили «Геранью» по АЗС в Киеве, которая использовалась в интересах ВСУ, в том числе военного командования. В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены около 400 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией нашей страны, над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, над Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку работать над развитием сферы креативных технологий и вопросами защиты прав российских авторов за рубежом. Об этом председатель Кабмина заявил на оперативном совещании со своими заместителями.
2: Есть сложности с сохранением наших товарных знаков в ряде стран за рубежом. При этом коммерциализация такой собственности необходима для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности креативных индустрий. Нужны механизмы, которые смогут эффективно противодействовать незаконному использованию авторских и смежных прав. Здесь я попрошу Александра Валентиновича Новака в ближайшее время разработать меры, которые необходимо предпринять для развития этого сектора, и просил бы вас также контролировать, как идет реализация стратегии.
1: Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Ученые Института прикладной геофизики не исключают возможность сильных вспышек класса М на Солнце сегодня и завтра. Вспышечная солнечная активность в основном низкая, но возможны вспышки класса М, говорится в сообщении на Science Института. Уточняется, что возможны неустойчивости геомагнитного поля, а радиационная обстановка останется невозмущенной. Кроме того, ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. В столице ожидаются затяжные дожди и температура воздуха до плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, погода начнет ломаться под натиском североатлантических циклонов в выходные. Синоптики Центра ФОБОС также предупредили, что в Москве в ближайшие 2-3 ночи могут возникать заморозки. По словам специалистов, ночное выхолаживание в столичном регионе будет активным. При этом в целом на этой рабочей неделе жителей столичного региона ждет комфортная, сухая погода, воздух будет прогреваться до 15-20 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, уже без дождей, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, плюс 18-20 градусов. Максимальная температура сейчас в Москве уже плюс 17, дует северо-западный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.
0: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся на 6-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 25-й, а Карен Хачинов 26-й. У женщин первой ракеткой России остается Мира Андреева, которая сохранила 5-ю позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 13-я, Екатерина Александрова 21-я, Анна Калинская 22-я. Лидируют в рейтингах итальянец Яник Синер и Елена Рыбакина из Казахстана. Московский футбольный «Спартак» уверенно победил дома Ростов. Лидер сезона «Краснодар» снова потерял очки. Ахмат дважды уступал в счете махачкалинскому «Динамо», но все равно взял верх. Тему важных событий в российской премьер-лиге продолжит Александр Неценко.
1: В воскресенье состоялись три заключительных матча 8-го тура чемпионата России. В Грозном Ахмат принимал махачкалинское «Динамо». Встреча получилась невероятно эмоциональной, чего судья Шафеев раздал футболистам обеих команд с десяток желтых карточек, а под финальный свисток удалил у гостей крайнего защитника Сундукова. До перерыва соперники голов не забили, зато после него посыпалось. Дагестанцы дважды вели в счете после точных ударов Агаларова и Сундукова. Грозненцы организовали погоню через стандарты, где Сидибе забил головой, а защитник «Динамо» Аларкон срезал мяч в собственные ворота. В итоге на 85-й минуте передача Адамова справа нашла на линии штрафной Килиано, и он точно пробил в цель, принеся Ахмату победу 3-2. Махачкалинцы шестые, грозненцы девятые. «Спартак» дома испытывал трудности в силовом футболе с Ростовом, оставшимся без Мелехина, Миронова и Галенкова, уехавшего в Балтику. Но затем краснобелые раскачались и довели счет до разгромного, выиграв 3-0. Отличились Жетсон Фернандеш, Салари с пенальти и Масалыга. У гостей на 90-й минуте был удален Кучаев. «Спартак» второй в таблице, уступает 4 очка лидеру сезона Краснодару, который после гостевой ничьей с крыльями уже дома не сумел одолеть Акрон, сумев заполучить ничью 1-1 только на 88-й минуте, когда из-за ошибки Гудиева забил Басселли. У тольяттинцев счет в начале встречи открыл Марадишвили.
0: Реал Сосьедад, за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, уступил мадридскому Атлетико со счетом 0-3 в 5-м туре чемпионата Испании по футболу. Россиянин вышел на поле на замену на 85-й минуте. Из других встреч дня можно выделить победу Барселоны над Леванте 4-2. Российский голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин попал в список 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии аналитиков NHL Network. Пресс-служба лиги опубликовала имена хоккеистов, которые заняли места с 30 по 21. 30-летний россиянин занял 22 место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

Отсюда летают вроде чище воздух. Тихий, спокойный город кроет белым снегом. В окнах проснется свет и сразу потеплее. Мы идем неспешно по заснеженным проулкам. Вспоминаю вечер, это был прекрасный ужин. Вдалеке мерцает сломанный фонарный столб. Давай вернемся завтра, чтобы повторить.

0: Физики и лирики в эфире. Я Лирик Митрофанова, Лирик Кудряшов.
1: Да. На месте.
0: Ну, давай разбираться.
1: Давай. Как и обещали, будем говорить о шифрах, самых загадочных шифрах. Код без ключа. У нас именно так тема обозначена. С нами Анастасия Ашаева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии. Анастасия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А что еще, не все разве шифры разгадали с помощью искусственного интеллекта? Или как? Вот какая сейчас обстановка на рынке шифров?
2: Увы, не все. Вот даже интересно мне стало. Я, когда готовилась, решила посмотреть статистику. Более 1000 шифров до сих пор не разгаданы из разных времен. То есть искусственный интеллект – это не универсальная отмычка.
1: Не панацея, да? В чем проблема? Почему не могут разгадать? Да, берется вот какой-то шифр, да, и как это все происходит? Как шифр разгадывается, если с матчасти начинать?
2: Ну, есть несколько факторов, почему шифр не могут до сих пор разгадать, имея такой арсенал инструментов. Первое, конечно, это, скорее всего, незнание контекста, и здесь, я думаю, будет уместно привести в пример рукопись Войнича, всем известную, которая будоражит умы уже полтысячелетия многим и многим, просто не могут понять, что это. То есть не могут понять, язык это, или это искусственный язык, или это вообще не язык, или это вообще просто набор символов, потому что закономерности нет, а, как известно, все компьютеры и нейросети, они работают с закономерностями. То есть они их ищут там, где человеческий глаз или математика уже не работает, и здесь, в данном случае, найти какие-либо закономерности до сих пор не удается. Связано это, прежде всего, с тем, что не понимают контекст создания. То есть, как правило, шифры кто-то создает. Это человеческое творение, и если мы знаем, кто их создал, для чего и когда, это, в общем-то, 50% решения.
1: Это такая универсальная подсказка, да, можно так говорить, да, что если мы знаем контекст, если мы знаем время, да, это старт разгадки. Анастасия. Слетела связь. Говорим мы сегодня об истории самых загадочных шифров, код без ключа, и говорили мы о рукописи Войнича. Хотел я

0: скрепил войн, чем мы и, собственно говоря, остановились и не можем, да, пока никак понять. Но, тем не менее, если мы говорим, Анастасия говорила, что шифр, что делает шифр абсолютно неразгаданным, да, это какое-то отсутствие ключа, сложность забытого языка оригинала или, возможно, незнание исторического контекста в этом смысле, и тогда получается на самом деле неразгаданная загадка. Анастасия?
1: Хорошо.
0: Да, Анастасия, вы с нами?
1: Да, надеюсь, что
0: Что-то мы на рукописи сегодняшнего...
1: Тема, мне кажется, такая.
0: Три раза споткнулись, давайте тогда расскажите тем, кто все не знает, что это за рукопись, что это за манускрипт, и почему у нас три раза связь прервалась на этом.
1: Да, тема секретная, потому что...
0: Кто этот вообще человек? Почему он так называется?
1: Войнич – это один из коллекционеров, который эту рукопись купил. И поэтому он купил ее в начале 20 века, по-моему, он венгер, и он, в общем-то, так ее назвал, хотя это непонятно, что за рукопись, из архивов чуть ли не Ватикана, она передавалась из рук в руки императорам, Афанасию Кирхеру, известному автору эпохи Возрождения, принадлежала какое-то время императору Священной Римской империи Фридриху, и вот, наконец, попала к Войничу. Очень многие считают, что это некая такая подделка, которая, ну, призвана будоражить умы, но ее невозможно расшифровать, то есть это вот такой большой, может быть, провокационный момент в истории, но никто этого не может доказать. То есть не расшифровать, не дешифровать, не доказать, что это провокация.
0: То есть это набор каких-то просто символов, которые, ну, поскольку он не расшифрован, и, соответственно, которые ничего не обозначают, да, и ради чего это было сделано? Есть какие-то вообще мысли в мире
1: криптографов? Есть по рисункам, потому что, если вы посмотрите рукопись Войнича, ее, кстати, издавали даже в России, поскольку некоторые любят иметь в библиотеке такие артефакты, там очень красивые рисунки, это антропоморфные животные, собственно, люди странно нарисованы, это растения, как правило, какие-то необычные, то есть их там не могут идентифицировать, как будто они с другой планеты. И поэтому предполагать, что, возможно, это какой-то справочник по изготовлению лекарств, одна из версий, или по описанию каких-то растений и животных, которые, может быть, где-то кто-то видел на каком-то другом континенте еще до открытия там Нового Света. Ну, в общем, как увидели, так и изобразили. Может быть, не совсем понятно. Поэтому там условно кенгуру изобразили как человека на четырех ногах, там, не знаю, с сумкой впереди, но, может быть, это какое-то обычное животное, просто фантазия. Средневековая дорисовала такие детали.
0: Нет, ну послушайте, наверняка какие-то проводился анализ этой книги, да, радиоуглеродной, да, в мире криптографии, да, принят, да, если книга попадает в руки ученых. То есть и компьютерные технологии наверняка за последние годы тоже как-то анализировали. То есть подлинность этого манускрипта, она в принципе доказана или все-таки нет?
1: Бумага 15 века. Да, если вы сейчас откроете любую справку на любом языке, бумага оригинальная, другой вопрос, оригинальный ли текст того времени. Я вот, сколько я читала про это, знаете, такая история, побудоражить нервы вместо какого-нибудь ужастика на ночь. Я вообще, ну как бы, мне кажется, что это некая провокация кого-то там, какого-то шутника конца 19 века, который взял бумагу 15 века, как-то ее разрисовал и расписал, и запустил в вот такую вот традицию, что сегодня очень много людей над этим бьется, по-моему, даже есть вознаграждение для тех, кто приблизится к тайне. Ну, много разгадок, там есть одна из версий, что нарисованы замки на одной из страниц, и что якобы это замки, там где-то узнают Кремль, прообраз Кремля, но вот мы понимаем, что если эта рукопись была создана где-то в Италии, то, может быть, просто что-то похожее, потому что Кремль московский, он тоже имеет определенных предшественников. Но очень многие предполагают, может быть, она была создана в России, есть такие версии. Но это уже...
0: То есть там совсем догадки. А инопланетяне, может быть, имеют какое-то отношение? Была такая версия? Это же самая веселая версия, что...
1: Это веселая версия, она бы объясняла вообще все, вообще все нерасшифрованные, недошифрованные шифры.
0: Понял.
1: Но тут мы уходим с такого, да, постамента науки.
2: Тут мы на канал ТВЦ уже заходим, или Дача ТВ.
0: Да-да-да.
2: Опасно, да, очень опасно.
0: А что ты...
2: Ну, людям же надо это, ну, как бы...

0: озвучивать, покупать, да, что это покупать странные эти книжки, вещи. Да. Вот эти.
1: Да, это правда. Вот. Ну, вообще, на самом деле, если говорить про то, был ли успешный опыт, опыт успешный тоже был. И я очень люблю приводить пример своим посетителям музея криптографии кодекс Капиали. Это тоже кодекс, считается, это кодекс масонов, розенкранцев, которые писали туда какие-то свои заклинания. В общем, он тоже считался младшим братом рукописеводничьего очень долгое время. И вот в 2020 году, если не ошибаюсь, буквально вот несколько лет назад, его удалось дешифровать. Оказалось, что это сложный шифр подстановки, то есть шифр замены, когда каждая буква, там, слоги шифруются отдельными шифрообозначениями. Плюс, почему была сложность, там смешаны языки. То есть он был написан и на греческом, и на латинском, и на таком, на старофранцузском языке, там с примесью венгерского, то есть смесь языков давала, сбивала, скажем так, с толку, потому что у каждого языка своя частотность букв, и если говорить про лингвистический анализ, то тут, если мы не знаем, на каком языке написано, это усложняет задачу многократно. Вот. Но опыт успешный, и люди, в том числе с использованием искусственного интеллекта, смогли это выяснить, что там 5 языков, и, в общем-то, зная уже это, смогли раскрыть первые 16 букв, они раскрыли, а дальше уже было дело техники.
2: Как по маслу.
1: Успешный опыт тоже был, да. Да, хотя заклинания так и не знаю, что означает, то есть там целые какие-то ритуалы. Это уже другой вопрос.
2: Анастасия, сейчас мы небольшую паузу подвесим загадочную, вернемся через 2 минуты.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: «Маяк». Выборы 2026.
5: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Почему вы пойдете на выборы?
9: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
10: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
11: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
12: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
8: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
13: Сергей Лавров.
14: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
13: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
15: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
3: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Дорожное покрытие меняют на трассе между Вологдой и Соколом. Как отметил в соцсетях глава региона, ремонт охватил 22 километра трассы М8. Работы начались в конце августа и ведутся круглосуточно из-за высокой загруженности дороги и важности этого отрезка. Ежедневно здесь проезжает более 26 тысяч автомобилей. На время ремонта на участке ограничено движение до 40 км в час. При этом в выходные дни работы приостанавливаются для обеспечения максимальной пропускной способности. Два вологодских специалиста начали обучение по проекту «Технологический форпост». Преподаватели и методисты системы среднего профессионального образования региона начали обучение в рамках нового направления федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Всего обучение в рамках проекта пройдут около 200 вологодских педагогов и наставников. Они представители работодателей.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность. Местами дожди. Ветер юго-западный, западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.

0: Сургутская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк».
4: В Москве полдень.
3: Новости.
4: Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны России заявила о поражении автозаправочной станции в Киеве. Высокоточное поражение АЗС российским ударным дроном было подтверждено кадрами очевидцев, ранее распространенными в интернете, указали в ведомстве. Удар был нанесен расчетом ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Минобороны России также опубликовала кадры поражения АЗС. Также в ведомстве рассказали, что ударные БПЛА поразили здание телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. Высокоточный удар был нанесен также расчетами ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ранее в ведомстве заявили, что российские войска поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Уточняется, что работали расчеты ударных БПЛА «Геран-4 «Сикер». На освобожденных от ВСУ территориях находят оружие из США, Италии, Польши и Чехии. Это следует из видео, предоставленного пресс-службой ОФСБ по ДНР. Правоохранители уточнили, что круг европейских стран, поставляющих боеприпасы в ряды ВСУ, существенно шире. Российские войска тем временем продолжают бои на окраинах Дружковки. Продолжается охват населенного пункта. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил о боях на подступах к Славянску и около Славянской ТЭС.
5: Славянское-Краснолиманское направление. Здесь основные боевые действия разворачиваются на подступах к самому Славянску, в районе Николаевки, там, где как раз расположена Славянская ТЭС. И здесь наши подразделения метр за метром продвигаются в данном направлении.
4: Также российские военные с освобождением Новогришна расширили возможности наступления на Доброполье. В ДНР указал Пушилин. Напомню, 11 сентября Минобороны сообщила о взятии под контроль населенного пункта Новогришна. Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины. Об этом только что сообщил его советник. Зеленский неделю затягивал с отставкой генпрокурора. Кравченко написал заявление об отставке еще 7 сентября после новой операции Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры по раскрытию преступной организации во главе с заместителем руководителя одного из структурных подразделений офиса генпрокурора. Зеленский дал ход увольнению лишь после того, как уходящий с поста Кравченко сегодня утром подписал обвинение против директора НАБУ Семена Кривоноса и лица близкого главе САП Александру Клименко. Сам Кравченко уже выехал из Украины. В более чем 40 регионах России задержано 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
6: В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность 37 подпольных мастерских.
3: В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта. Все изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений Министерства внутренних дел России. По результатам исследований принимаются решения о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 222 прим. 1 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации.
4: Совместную операцию провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Оперативные следственные мероприятия были проведены по адресам нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в городах Донецкая и Луганская народных республик. Рост доходов граждан в России имеет устойчивую динамику и продолжится в ближайшие годы. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он напомнил, что глава государства неоднократно говорил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат. По последним данным Росстата, реальные зарплаты в июне этого года выросли на 3,4% в годовом выражении, по итогам первого полугодия на 6,5%. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку работать над развитием сферы креативных технологий и вопросами защиты прав российских авторов за рубежом. Об этом председатель Кабмина сообщил на оперативном совещании со своими замами. Речь шла также о развитии транспорта.
6: Многие жители наших регионов для того, чтобы доехать до работы, школы, поликлиники или отвезти ребенка в сад, в кружок, в секцию, пользуются общественным транспортом. Этому сектору, конечно же, мы уделяем большое внимание, реализуем и комплекс мер и программ для его обновления, повышения надежности. В ходе заседания Президиума Государственного Совета по вопросам развития общественного транспорта президент дал целый ряд поручений, указав на необходимость усиления эффективности работы общественного транспорта, чтобы наши троллейбусы, трамваи, автобусы, городские, пригородные ходили по расписанию. Ну а поездки, чтобы были безопасными и доступными по цене не только в мегаполисах, но и, что очень важно, в сельской местности, опорных населенных пунктах, а также, что нужно развивать сопутствующую инфраструктуру и маршрутную сеть.
4: Мишустин напомнил, что в ряде регионов мероприятия по обновлению общественного транспорта в этом году завершены досрочно, и новые автобусы уже начали перевозить пассажиров. Новости доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
4: В Санкт-Петербурге, по данным Росгидромета, завтра плюс 15 градусов, без осадков. В Москве воздух прогреется до 17-19 градусов.

0: физики, лирики. И сейчас вопрос. Мало кто об этом думал, но вот мы подумали. Потому что мы лирики. И к нам присоединяется Наташа Вострикова, историк искусства, лектор синхронизации. Наташа, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
2: Всем доброго дня, приветствую.
0: Вопрос поставим ребром. Кто позировал Рубенсу?
1: Питеру Павлю.
2: Отвечу сразу. Почти никто.
0: Как же, вот эти пышные дамы, когда нам говорят, что у всех веков разные стандарты красоты, и все время нам говорят, не расстраивайся, посмотри, у Рубенса какие были.
2: Дамы. Да, это были, конечно, но они не совсем такие были на самом деле в реальности вокруг него. Так что, да что тут вы. Есть пара подвохов.
0: Но, давайте.
2: Во-первых, давайте так, пару слов про самого Рубенса. О нем действительно обычно вспоминают именно как о человеке, который писал ужасно о пышнотелых дам, давайте я скажу так. Потому что там действительно, куда ни поверни, много лишних килограммов. Вот, но хочу немножко развеять такие мифы. Ну, правда, да. Хочу развеять такие мифы. Давайте так, он был потрясающий художник, это раз. Он был гениальнейший бизнесмен, это два. Слушайте, за 62 года жизни написать почти там 1400 с лишним картин лично и еще 3000 вместе с учениками. Давайте честно, это прямо фабрика. Вот. И он смог создать вот такой идеал, точнее как, воплотить, визуализировать тот идеал, которым мечтала его эпоха. Он живет в 17 веке, это Фландрия, но это плюс-минус современная Бельгия. И в это время, в 17 веке, это эпоха барокко, вот есть такое ощущение, вот тем более во Фландрии она богатая, что вот хочется всего и побольше. И хочется всем показать, как у нас все хорошо. Да. Вот. Поэтому так, немножко хвостовства во Фландрии, конечно, есть. Вот. А Рубенс, он очень четко почувствовал, вот, что хочет покупатель. И покупателю это дал. Вот. И вот такие очень пышнотелые дамы, они на самом деле мечта. В это время есть такой идеал красоты. То есть, во-первых, дама такая телесная, очень такая полная. Ну, как бы разумно полная. Так. Вот. Вовсе не утонченная. Никакой талии ни в коем случае. Вы что? Значит, такая широкие бедра, грудь, руки полные. Вот сейчас скажу то, что будет очень многим приятно. Второй подбородочек безумно ценился. Такая пикантная деталь. Я думаю, что сейчас многие так немножечко вздохнули, да, с грустью. А, плюс блондинки почти все. И еще такая деталь, лоб открыт, то есть волосы открывают полностью лицо. Вот. В реальности, давайте честно, ну, 17 век, уж по справедливости, таких вот, кто мог очень хорошо и в удовольствие есть, пить, отдыхать и все тому подобное, их не так много. Потому что, ну, в общем, житье тогда тяжкое было. Хотя во Фландрии, конечно, повеселей. Вот. И поэтому вот он понял, что ага, вот мой заказчик, он хочет увидеть то, о чем он мечтает. О женщине, которая вот наслаждается жизнью, которая богата, которая вот такая вся вот живая, настоящая. И он зрителю это дал. Вот, собственно говоря, весь подвох.
1: А действительно он не приводил, не приглашал в мастерскую посторонних натурщиц, да? То есть он писал
0: и
1: не писал. Нет, просто интересно, нет. Он имеет место быть, да, потому что у него же жены были главными музами, насколько...
2: Да, нет, на самом деле, вот не приводил, это идеальная совершенно формулировка у вас.
1: Извините.
2: Просто вот блестящая формулировка.
1: Если кого задел, извините, пожалуйста.
0: Ты все, еще...
2: Да. Нет.
0: Вообще. Где гендерные права?
1: Нет, ну
0: мы жаловаться, простите, королю. Я буду жаловаться на короля. Помните, да, как
1: золушка? О 17 веке говорим, это можно, да.
2: Нет, вот, а тут мы реально точно знаем. Да, он был два раза женат, оба раза очень счастливо. Он вообще, если по-честному, такой, знаете, сын маминой подруги. Ему везло везде и во всем. Вот. А насчет натурщиц, у нас же есть там его переписка, есть воспоминания друзей о нем. И друзья рассказывали, что когда вот он первый овдовел, когда умерла его первая жена, что, господи, ну невозможно. Питер Пауль, он такой скучный, он сидит дома, он занимается делами, он пишет картины. Ну невозможно его даже куда-то вытащить. Ни на какую вечеринку, ни на какую пирожку. Сидит себе, работает.
0: Так то у есть, Цоя вот... есть песня об этом. Давайте ее потом поставим, чтобы понедельник скрасить. Когда твоя девушка больна, помните, я иду на вечеринку. Один.
2: А он не ходил. Да, потому что вот он был такой человек очень спокойный, сдержанный. Более того, он на редкость такой прагматично расчетливый. То есть у него все пошло в бизнес. Вот. А насчет моделей, он прекрасно знал античность, он бывал в Италии, путешествовал, знал античную скульптуру, ну, все, что к тому моменту было известно. Он прекрасно знал своих великих предшественников, там, Микеланджело, Рафаэля. Поэтому, когда он писал картины, он, грубо говоря, он пишет вот этот античный стандартный идеал, такой идеальный идеал, правильный такой, здоровенький, и добавляет туда то, что хочет видеть его эпоха. У него есть чудесная «Венера перед зеркалом», написана одна из вот таких достаточно ранних картин. Там спиной к нам сидит девушка, ну, такая, девушки много, давайте так. И она вот та самая идеальная. Она такая вся. Да, да. Она такая вся пухленькая, немножечко даже такая рыхленькая. У нее золотые волосы, у нее открытый лоб, у нее прямой носик, у нее чудесный второй подбородочек. Вот, то есть вот он досочинил немножко.
1: А у нее действительно, можно сказать, что все его картины, ну, какие-то, какое-то имеет сходство с точки зрения портретов?
2: Конечно, потому что, ну, во-первых, у художника прорабатывается свой собственный почерк, поэтому, как ни крутить, у любого художника все портреты чуточку-чуточку одинаковые. Похоже, да. В хорошем смысле этого слова, то есть это вот как раз показатель именно сложившегося стиля и сложившегося почерка. Вот. А модели, ну, во-первых, его первая жена, прекрасная Изабелла, он ее будет тоже писать, она, вот, она вполне соответствовала таким стандартам, она не слишком полная, не-не, там все нормально, с нашей точки зрения. Ну, такая просто вот немножечко в теле. Такая брюнетка, так, очень красивая. И прелесть в том, что у Рубенса видно, как он ее любит. Она у него такая улыбающаяся, сияющая. Вот. Невероятно красиво. Ходили даже слухи, что один из учеников Рубенса уехал от него, в том числе потому, что был влюблен в прекрасную Изабеллу. Вот. Okay. И вот ее он пишет, да, она модель как вот, для портретов. Ну и, конечно, вот ее черты, они, их видно в картинах. Есть он потрясающий портрет, она там чуть-чуть улыбается, такие ямочки на щеках, бровки тоненькие, глаза и вот высоко убранные волосы. Ну и, конечно, декольте. Это святое.
1: А ко второй жене, как он относился, тоже был? Почитал ее, к Елене юной?
2: Там вообще бывает невероятная история.
0: А он вообще симпатичный был, давайте так.
1: Но он бизнесмен был.
0: Или талантливый.
1: Талантливый. Вот как это?
0: Или с такими деньгами можно что угодно вообще себе позволить.
1: Быть симпатичным и талантливым.
2: Деньги-то они не сразу. Деньги-то он прям потихонечку. Потому что он был дипломат. И самое главное, такая бизнес-хватка. Он построил совершенно настоящую бизнес-империю. Во-первых, его огромное количество работников в мастерской. Простите, мастерская, где он все контролировал, написала примерно 3000 картин. Они как горячие пирожки разлетались. Это много, это очень много. Плюс он продавал, ну, простите за современный вариант, он продавал франшизу на печать своих гравюр. Вот. Так что деньги пришли чуть попозже. А вот насчет того, какой он был, у нас есть его автопортреты, и он там правильный. То есть вот он про себя лично, как, допустим, тот же самый Рембрандт, никогда ничего не рассказывал. Он такой сдержанный. Вот на портретах видно, что перед нами серьезный человек, прилично одетый, таким серьезным умным взглядом. То есть вот такой достойный. А что там у него в душе, никто не знает. Ну, по-честному, это мало кого интересовало. А со второй женой это была совершенно потрясающая история. Он овдовел, и у него остались дети. Ему, кстати, повезло с детьми. У него практически все дети выжили, кроме одной дочки. Это большая редкость для того времени. И он писал, что весь двор хочет меня женить, чтобы как бы все было серьезно, а он все вот как-то никак. И потом он встречает родственницу своей первой супруги, он, в принципе, ее знал еще совсем-совсем ребенком, даже там рисовал, Елену. Ей 16, ему 53.
1: Блестяще.
0: Да, прям «Караван истории» по ним плачет. Журнал.
2: Да. Вот. Все друзья хором ее называли Елена Прекрасная. Она очень красивая. Она вот тот самый идеал. Вот та самая блондиночка. Изабелла была шатенкой. Блондиночка вот со вторым подбородочком, с очаровательным совершенно лицом, она, наверное, обаятельная.
1: Боже.
2: Да, и самое главное, что это была, видимо, настоящая любовь. А там есть портрет его с молодой супругой и сыном. Он, так он называется, автопортрет Елены Фонман и сыном. Он там так на нее смотрит, что сомнений в том, что они счастливы вообще нет. Да, автопортрет Елены фон Монесеном, он его в 1638 году нарисовал. Это личная картина, это не на продажу, это для себя. Это невероятно.
0: Я напомню, Наташа Мустрикова, искусствовед. У нас в гостях мы говорим о Питере Пауле Рубенсе и о его моделях и жизни. Да? А вот разобрались государства, кому он принадлежит вообще? Ну, понятно, что это мировая звезда и жемчужина, как можно мужчину назвать, если правильное слово подобрать. Родился в Германии вроде, потом умер в Бельгии, жил в Голландии. Ну, в общем, что вообще происходит?
1: Был в Люксембурге, когда проезжал.
2: Да, путешествовал по Италии.
0: Ага.
2: Вот. Нет, ну да, там семья действительно, там семья путешествовала, переезжала с места на место, там папа с мамой. Вот. А сам он, собственно говоря, обосновался непосредственно во Фландрии, ну то есть Бельгия, это сейчас так плюс-минус. А дальше он безумно много путешествовал, я вообще не понимаю, как он успевал писать картины, потому что он еще был дипломатом. Он ездил в Испанию, он ездил в Англию как дипломат. Кстати, везде договаривался о том, чтобы писать картины. То есть личные связи налаживал везде. Вот. И, в принципе, это художник Фландрии. Другое дело, что он писал по заказам. Вот для французской королевы, там, для Марии Медичи, огромнейшие там полотна. Его, это тот, кого знали во всей Европе вообще. Он даже, знаете, он стал таким, торговой маркой, если хотите. Там будет история, когда уже в Нидерландах один из советников по культуре, Константин Гюйгенс, будет искать вот нашего главного нового нидерландского художника. Он будет говорить: я ищу голландского Рубенса. То есть Рубенс – это бренд. Поэтому его картин много есть везде.
0: А у нас есть?
2: Да, конечно, в Эрмитаже прекрасный Рубенс. Эрмитаж, конечно, прекрасные работы. Ну, на самом деле, работа Рубенса и Рубенса Плюс, ну, слушайте, их на круг получается примерно 4500. Они есть почти в каждом музее.
0: Да, кстати,
2: так уж точно.
0: Мы можем предположить, что Петр Первый, когда в Антверпен поехал, да, с визитом официальным, дружеским, таким просветительским, наоборот, да, он там просветился и просветлился.
2: Да.
0: И как раз он мог видеть Рубенса, его картины как-то?
2: Рубенса нет, Рубенс умер в 640-м, очень мало на самом деле прожил. Но картины да, потому что они были везде, и в Европе, в принципе, наверное, из культурных людей не было никого, кто бы это имя не знал. Картины, по картинам гравюры, отдельные гравюры, они продавались везде вообще, во всей Европе. Он очень четко следил за качеством и за авторскими правами. Поэтому найти человека приличного, который умеет читать, писать и говорить, который не слышал Рубенса и что-нибудь не видел, это утопия.
1: А есть какие-то про него жутчайшие истории, то, что он...
0: Смешные истории.
1: Да, ну или смешные, да, как сейчас современники...
0: Как журналисты спрашивают.
1: Современники говорят, действительно ходили слухи, что он в краску подмешивает настоящую человеческую кровь, или это болтовня?
2: Ой, нет, вот про него точно. Про него
1: в смысле,
2: обидно.
1: Точно подмешивал или точно не
2: нет,
1: подмешивал?
2: Точно не подмешивал. Хорошо. Про Рубенса в этом плане ужасно обидно, никаких слухов. Он был настолько приличный, что, ну, как-то даже иногда скучно. Он создал имидж, то есть он гениально работал на свой имидж. Поэтому он за ручку с королями, со всеми. Он даже умудрялся наладить хорошие отношения с заказчиками, даже если, оказавшись там в дипломатической миссии, у нас там война, мы с вами разругались вдрызг, но у Рубенса все равно все получалось. Давайте договоримся, я вам с удовольствием напишу картину, вот вам маленький образец, приходите, заказывайте. То есть ладил со всеми, вот даже с такими потенциальными врагами государства, в плане вот таком государственном. И имидж у него просто вот... идеальный. Некуда копнуться, даже обидно.
1: А нет, ну понятно, что ученики тоже, да, ну практически в большей части участвовали, да, в создании его картины. 4500 вы назвали, да, то есть, но все равно мастер же прикладывал в конце концов руку к произведению. А что он делал? Это финальные какие-то штрихи были или там лица дорисовывал? Что он делал?
2: Во-первых, то, что он сам...
1: К сожалению,
0: у нас связь перелась. Сейчас перенаберем. Ага, господи, а я тут как-то даже и расстроилась. Ты говоришь, Я когда-то была в Антверпене, но на концерте Depeche Mode. Я про Робинса даже не вспомнила.
1: Не до Робинса было.
0: Нет, я посетила памятник Петру Первому. Я там вообще все.
1: Да, есть Наташа с нами. Наташа, да.
2: Да, я здесь, я здесь. Пропала. Ну вот, так, на чем мы остановились?
1: На то, что...
2: А, на учениках.
1: Да, учениках. Да, у нас буквально 30-40 секунд, если
2: да.
1: Можно.
2: Вот, он писал картины сам, они стоили дороже. Ученики писали второстепенные детали, типа плана, это было всегда. А в работах учеников он, во-первых, сделал композицию только сам, четко контролировал все этапы работы, правил обязательно лица, руки, но и так чуть-чуть финализировал, чтобы все выглядело в едином стиле. То есть контроль качества был блестящим у него. Потому что везде, да, где
0: честный
2: ученики,
0: знак.
2: Его рука.
0: Целую ваш Питер Пауль Рубенс. Наташа Острикова, огромное спасибо. Очень милая беседа. Даже понедельник не чувствуется с такими темами. Андрей Олегович, я тебе передаю микрофон. И следующая тема.
1: Год единства народов России. Об этом говорить.

0: Российско-израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-52-4.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские военнослужащие с помощью беспилотников поразили цех сборки безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Объект находился в населенном пункте Григоровка. Ведомство опубликовало соответствующие кадры ударов. Ранее сообщалось, что расчет «Герани» поразил используемую ВСУ автозаправку в Киеве. Она активно использовалась в том числе в интересах украинского командования и различных военизированных формирований, указали в Минобороны. Также российские войска поразили здание «Киевстар». Компания предоставляет услуги мобильной связи. Кроме того, бойцы южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА противника на Краматорском направлении. Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины, сообщил его советник. Зеленский неделю затягивал с отставкой. Кравченко написал заявление еще 7 сентября после новой операции Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры по раскрытию преступной организации во главе замруководителя одного из структурных подразделений офиса генпрокурора. Зеленский дал ход увольнению лишь после того, как сам Кравченко сегодня утром подписал обвинение против директора НАБУ Семена Кривоноса и лица близкого к главе САП Александру Клименко. Кравченко уже выехал из страны. Новые программы в российских школах предусмотрены стратегией креативной экономики. Об этом сегодня говорил председатель Кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
2: Еще одно значимое направление работы – это обучение специалистов. В различных сферах креативной экономики занято свыше 4,5 миллионов человек. Предстоит не только изменить образовательные программы в высшей и средней школе, но и создать систему быстрого обновления компетенций для уже работающих профессионалов, в том числе через переподготовку и повышение квалификации.
0: В свою очередь, Минпросвещение сегодня сообщило, что не планирует усложнять задания ЕГЭ. Серьезных изменений в экзамене в следующем году не готовится. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Министр уточнил, что до 10 ноября утвердят контрольно-измерительный материал, и уже на основании демоверсии будут готовиться сами экзаменационные задания. Также Кравцов считает, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По его мнению, старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и по урочному планированию. Новый вид грибов мицену кровеножковую обнаружили на территории нацпарка Таганай в Челябинской области. Этот крохотный гриб выделяет сок, похожий на кровь. Появляется он на мертвой древесине, вызывая в ней белую гниль. Любое легкое прикосновение заставляет мицену выделять сок по консистенции и цвету, схожий с кровью, рассказали в нацпарке. За внешний вид этому грибу дали второе название – кровавые слезы тайги. Мицена считается съедобной, но из-за малых размеров и легкой горчинки не пользуется популярностью даже у знатоков грибных деликатесов. А вот для микологов она представляет интерес из-за химического состава. Гриб обладает антимикробной и разрушающей клетки активностью. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сегодня комфортная погода, без осадков. Воздух прогреется до 18-20 градусов в столичном регионе. В эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 18 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ. Богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
7: Мария Львова Белова.
8: Главное в моей жизни – это дети. У меня самой их 10. 5 рожденных и 5 приемных.
7: И я знаю, что такое любить, беречь и заботиться. И когда наш президент предложил мне стать уполномоченным по правам ребенка, я ни секунды не сомневалась. Ведь заботиться о людях значит смотреть на них глазами матери. Никто из нас не должен оставаться один на один с проблемой и справляться с трудностями в одиночку. Чужих бед, как и чужих детей, не бывает. И в этом мы едины.
8: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов поднялся на 24 позиции в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов. Теперь он занимает 26 место. На завершившемся турнире Большого шлема US Open Хачанов дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Александру Звереву из Германии, который сохранил вторую строчку рейтинга. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями Лиги Global Chess в составе команды Ган Грандмастерс. В решающем матче Ганг обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсон. При этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Валерий Яндовицкий победил на турнире Большого шлема под дзюдо в Будапеште в весовой категории свыше 100 килограммов. В финальной схватке Яндовицкий одолел эстонца Марика Адриана Масака. Еще один представитель России Нияз Белалов завоевал бронзу в категории до 100 килограммов. Всего на счету российских спортсменов 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль на турнире. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда 4-жды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95 бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим. А нападающий «Спартака» Илья Котляров признан лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матча, которую предложили в КХЛ. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. «Спартак» в летнее трансферное окно взял тех игроков, которые ему необходимы, уверен спортивный директор красно-белых Франсиско Хигао. «Мы не зарабатываем очки в таблицу во время трансферного окна, мы зарабатываем очки на поле», — заявил Кахигао. Летом состав «Спартака» пополнили только 2 футболиста — защитник Виктор Парада и нападающий Мирлин Даку. С вами был Юра Геворкян.

0: единства народов России.
1: Год единства народов России, и сегодня настала очередь поговорить о калмыках. С нами Андриан Влахов, антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Андриан, здравствуйте.
2: Уважаемые радиослушатели, здрасте, Андрей, и вам здравствуйте.
1: Здравствуйте. Калмыки – единственный буддийский народ в Европе. Это правда? Правдивое заявление?
2: Ну, скажем так, если мы берем те пределы Европы, которые в основном приняты в мировой географии, то есть по Уралу примерно, то да, получается, что калмыки, ну, такой полноценный народ, живущий весь вместе компактно, да, пожалуй, единственный буддийский народ Европы, хотя, конечно, людей исповедуют.

0: там есть очень много версий, и те, кто остался, в отличие от тех, кто переселился, и те, кто там бегает, перемещается с большой скоростью или возносится над землей, очень много споров по поводу происхождения самого слова «калмык». Ученые до сих пор спорят. Конечно, это появилось где-то уже в нашем тысячелетии, во втором тысячелетии. Разные были раньше слова, и айраты, и все прочие, так что много-много разных версий.
1: А сами-то они как считают? Кто они? Отделившиеся, оставшиеся, кто над землей быстро?
0: Тут мы, конечно, уходим в вообще историю того, что называется, если кто помнит из школьного курса, великое переселение народов, потому что действительно калмыки — это народ монгольской группы, и говорят тоже на языке близкородственном монгольскому, тувинскому, бурятскому, то, что мы раньше уже обсуждали в рамках нашего замечательного цикла. Но калмыки — это та группа, которая переселилась, которая, пожалуй, из монгольских народов живет западнее всего, поэтому сами калмыки скорее связывают свое имя с теми, кто переселился, ушел на запад, но, опять же, здесь единство и среди самих калмыков тоже нет.
1: Так, и каким образом, как и когда Калмыкское ханство вошло в состав России, как это произошло?
0: Ну, вы, конечно, мне задаете такие исторические вопросы.
1: Примерно хотя бы.
0: Сейчас я обнаружу свое невежество. Да, но, конечно, тут такие первые контакты русских с теми, кого мы сейчас называем калмыками, их предками, это, ну, то, что раньше было принято в советских учебниках называть монголо-татарское иго, но сейчас, конечно, этот термин уже некорректный. Есть версия, что вот то самое знаменитое стояние на реке Угре, что это, собственно, калмыки или прото-калмыки и были разнообразные западные монголы. Вот. А потом, конечно, были все эти замечательные исторические события, когда все переселялись, входили, выходили в состав Российской империи и всего такого, но в целом это история, которая произошла уже в последние пару веков. Действительно, русские с калмыками воевали, затем, конечно, было много и не самых приятных историй в 20 веке, но мы уже такие темы поднимали.
1: Это депортация, да, вы имеете в виду?
0: Депортации, да.
1: 43-й год, да?
0: Или, как мы более корректно говорим, вынужденное переселение тоже случается. Действительно были не самые приятные страницы недавней истории. Вот. Но сейчас калмыки живут в Северном Прикаспийском, в общем, к северу от Каспийского моря, хотел сказать что-то по аналогии со словом Причерноморье, в Северном Прикаспии, это их такие родовые земли, и Республика Калмыкия полноценно входит в состав Российской Федерации.
1: Ну, традиционно, когда мы говорим о каком-либо народе России, да, и мы всячески говорим о кухне этих народов, да, что с этой точки зрения у калмыков может поразить всех нас?
0: Ну, здесь я, опять же, как всегда, обычно говорю, что кухня отражает условия проживания людей какого-то народа. Понятно, что это степные, кочевые народы, у которых в основном скотоводческие вещи, а это означает мясо, молоко и всякие вещи, связанные с этим, то есть там не будет большого количества выпечки и всего такого. Мясо в разных вариантах в очередной раз находим что-то похожее на там манты или бузы, но они по-калмыцки называются дереки. Истории, ну, такие. Это изделия из теста и мяса, которые, естественно, как всегда, варятся. Вот. Ну и разнообразные молочные продукты, молочные, кисломолочные, потому что скот калмыки традиционно вместе с собой возили.
1: Ну, понятно, что кроме молока, да, что калмыки и воды, да, употребляют, я не имею в виду, естественно, 18+, традиционные какие напитки,

0: напитки у них есть?
1: Ну, конечно, вот я ждал этого вопроса. Конечно, мы все знаем, что есть такой знаменитый тоже, как есть и у многих других степных народов, калмыцкий чай. Это такой, ну, если вам кажется, что это, что чай там основа, это вовсе не так. Ну, то есть чай там, конечно, содержится, но там все вместе, и молоко, и масло, и специи, и приправы и так далее. Это напиток, который призван не только там освежать, согревать и так далее, но и утолять голод одновременно с этим.
0: А, то есть они туда вообще все кладут, да? То есть там соль, масло, молоко, там орехи. Ну,
1: если, извините меня, такое выражение, если припрет этим напитком, можно питаться вообще целый день.
0: Хорошо, на этом мы сейчас небольшую паузу сделаем. С нами Андриан Влахов, антрополог. Говорим мы о калмыках.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Сергей Лавров.
12: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
15: Excel.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
3: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 10 учителей Вологодской области стали лауреатами премии Минпросвещения России за достижения в педагогической деятельности. 200 тысяч рублей за профдостижение получат ко дню учителя 1250 педагогов со всей страны. Среди победителей от нашего региона Александра Каратаева из Центра образования номер 42 Вологды, Екатерина Бахтизина из гимназии номер 2 Вологды, Наталья Синтюрина из Центра образования имени Милютина, Череповца, Наталья Малыгина из школы номер 25 имени Баталова Вологды, Ольга Маркелова из Вологодского многопрофильного лицея, Анна Тришичева из школы номер 26 Вологды, Анастасия Иванова из школы номер 15 Череповца, Жанна Мигельбей из 26 школы Череповца.
5: Новости спорта.
4: В Кирилловском округе в третий раз прошел масштабный трейл тропой Ферапонта. Свои силы на трассах Вологдомарафона опробовали свыше 520 участников разных возрастов из 19 регионов страны. В этом году в сложных погодных условиях звание лучших трейл-райнеров на марафонской дистанции забрали Дмитрий Дуркин из Коми и Татьяна Миловская из Череповца.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 13 часов.
0: Новости.
5: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Широкая Харьковской области и Новоандреевка в Запорожской области. Об этом только что сообщила Минобороны. Группировка «Север», согласно сводке ведомства, ведет активные бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье в Харьковской области. За прошедшие сутки российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Средства ПВО сбили за сутки две ракеты большой дальности «Нептун», более 1000 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. В результате действий российских группировок войск армия Украины, согласно данным Минобороны, потеряла 1375 военных. Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Это связано главным образом с обстановкой в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет насыщен внутренний рынок. Комментируя призыв Дональда Трампа к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре, Песков сказал, что в Москве это могут только приветствовать.
6: Можно только приветствовать любой призыв киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
5: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Зеленский спустя неделю внес таки в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины, сообщил его советник. Кравченко написал заявление об отставке еще 7 сентября после новой операции Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры по раскрытию преступной организации во главе замруководителя одного из структурных подразделений офиса генпрокурора. Зеленский дал ход увольнению лишь после того, как Кравченко сегодня утром подписал обвинение против директора НАБУ Семена Кривоноса и лица близкого главе САП Александру Клименко. Сам Кравченко уже выехал из страны. Более 300 миллионов рублей, это более чем вдвое больше вклада регионов, направит правительство России на выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сегодня говорил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими замами.
7: Для решения вопроса нехватки сотрудников в медицинских учреждениях, небольших и труднодоступных населенных пунктах действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По поручению президента, вы знаете, они продлены до 2020 года. 30-го года, и участвующие в них врачи и специалисты среднего звена при переезде получают единовременные компенсации, так называемые подъемные, в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от уровня образования и, конечно, от конкретного района трудоустройства. Софинансируем расходы регионов на представление таких выплат, выделим на это дополнительно свыше 300 миллионов рублей тем российским субъектам, где подобная поддержка наиболее востребована.
5: По словам Мишустина, сами регионы направят на такие цели еще около 140 миллионов рублей. Это позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов, удаленных поселков около 500 медиков, как врачей, так и фельдшеров, медсестер и акушеров. Минприроды разработала меры для снижения рисков нападения медведей. Ведомство рекомендовало региональным властям исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях, поселках. Категорически запрещено подкармливать животных, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что звери быстро привыкают к легкой еде и перестают бояться человека, тогда как именно страх – главный фактор, удерживающий хищника на безопасном расстоянии. Минприроды призвала информировать жителей региона и туристов о правилах поведения на природе и оперативно предупреждать их о появлении медведей в местах массового пребывания людей. Начиная с августа, эти хищники стали все чаще выходить из леса. Большинство таких случаев зафиксировали в Бурятии, Хакасии, Иркутской области, в Туве, на Алтае, в Кузбассе, Красноярском крае и на Сахалине. По последним данным, от нападения медведей погибли 5 человек. Вот буквально сегодня пришло сообщение, как фермер палкой попытался защитить свиней от напавшего медведя в Приангарье. Об этом рассказали в местном МВД. Зверь ранил мужчину, у него травма ноги и плеча. Медики помогли пострадавшему и отпустили лечиться домой. Комфортная, но не эталонная погода ждет на этой неделе москвичей. Будет относительно сухо, воздух будет прогреваться до 15-20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Большую часть наступившей рабочей недели характер метеоусловий в Москве значимых изменений не претерпит. Будет преобладать такая же облачная с просветами погода. Существенные осадки маловероятны, ну, разве что во вторник. И, может быть, к исходу пятницы есть небольшая вероятность слабых локальных осадков символической интенсивности 0,2-0,3 мм, но это не в счет. По ночам по-сентябрьски прохладно, плюс 4,9. Возможно, очаги предутренних туманов. Ну, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. В целом москвичей и жителей Центральной России ждет вполне комфортная погода на этой неделе, но это не эталонное бабье лето, а скорее теплый и относительно сухой период, или можно так выразиться, бабье лето с оговорками. Ну, для классики не хватает главного, это устойчивого солнца, сухости и более высоких дневных температур.
5: По словам синоптика, метеорологическая осень придет в столицу через неделю. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 15-17 градусов. В Москве тоже осадков не обещают. Воздух прогреется до 18-20 градусов.

0: Физики и лирики в эфире. Меня зовут Андрей Кудряшов, и настало время наступить в следы истории. Елена Владимировна Булычева с нами, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Елена Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Олегович. Здравствуйте, все уважаемые слушатели.
0: Решили мы поговорить об экономике немножечко, да, но с такой, с прищуром на Древнюю Грецию, с прищуром, да, как древнегреческий философ Ксенофонт придумал экономику. Как это произошло? Потому что, насколько, по-моему, все знают, он военачальник был. Ксенофон.
1: Да, вы знаете, на самом деле очень интересно и поговорить и об экономике Ксенофонта, и о самом Ксенофонте, потому что, ну не знаю, еще, наверное, не сняли о нем сериал, а могли бы снять
0: все впереди,
1: не хуже
0: «Одиссея» впереди,
1: бы
0: да.
1: получилось. Да, поскольку жизнь самого Ксенофонта, она, конечно, очень интересна и разнообразна, и вот как он, собственно, пришел в экономику, это тоже очень интересно. Но дело в том, что Ксенофонт человек действительно выдающийся по всем параметрам, потому что он и военачальник, абсолютно правильно было сказано Андреем Олеговичем, и экономист, и философом его многие называют. Ну вот как так сложилось, да? И плюс к этому он еще выдающийся, наверное, потому что прожил он около 90 лет, а может быть и 90 лет. Да, вот мы как-то говорили, сколько времени люди жили, да, в древнем мире, и говорили, что были долгожители, вот он относится к таким долгожителям. Сведения о самом Ксенофонте мы получаем из его собственных произведений, их достаточно много, и надо сказать, что они все хорошо, в принципе, сохранились. Благодаря, наверное, византийским авторам, и вот как раз его труд «Экономикос», да, то есть «Экономика» или, ну, более правильно, «Домострой», он хорошо сохранился, этот труд, и его трактат «Агесилай», посвященный царю Спарты, и его воспоминания о Сократе, пожалуй, единственный источник, где очень живо показан философ Сократ, и о котором он достаточно много писал в этом труде, и, конечно, вот его «Анабазис», то есть произведение, посвященное его военному походу, причем в качестве одного из приглашенных войска персидского сатрапа. То есть очень интересно все это, поэтому, наверное, вот по порядку. Ну, во-первых, когда он жил, и когда он, собственно, писал и об экономике, и не только. Он жил, примерно родился в 445 году до нашей эры. Почему такие сведения? Ну, эти сведения поступают вот из его произведений. Конечно, он не пишет четкий год, но просто из других сообщений мы можем это как-то понять. И, конечно, Диоген Лаэртский – это автор уже более позднего времени, практически римского, первого века до нашей эры. Плутарх – автор рубежа первого-второго века до нашей эры, то есть нашей эры, они тоже пишут о Ксенофонте. Что сообщается? Ну, сообщается, что примерно в 424 году до нашей эры он участвовал в сражении при Делии, а это территория Беотии, то есть центральной Греции, во время Пелопоннесской войны. Действительно, Ксенофонт, как и многие его, да, известные соотечественники, Сократ, Платон, застали эпоху Пелопоннесской войны. Это было очень страшное событие в истории Греции, потому что столкнулись два враждующих полиса, самые крупные, Афины и Спарта. Борьба была, собственно, их за гегемонию на территории Греции. И в этой борьбе в итоге побеждает Спарта. И вот как раз в одном из сражений в качестве призывника, молодого призывника, участвует Ксенофонт.
0: И Диоген... Мы сейчас попытаемся, да, восстановить связь с Еленой Владимировной Булычевой. Говорим мы сегодня о древнегреческом философе Ксенофонте, который придумал экономику. Доцент кафедры всеобщей истории РГГУ и кандидатом исторических наук была беседа с нами. И, как уже говорила Елена Владимировна, Ксенофонт родился в состоятельной афинской семье и был призван в армию, правильно?
1: Да, он был призван в армию, и участвовал он на стороне Афин вот в Пелопоннесской войне, войне со Спартой, и в битве при Делии вот он был ранен, И по одной версии Диоген Лаэртского его даже чуть ли не спас Сократ. Но мы не знаем, на самом деле, участвовал ли там Сократ. А поэтому, история, да, это умолчала, большой вопрос. Да. Ну вот, и затем он вернулся домой, и, будучи, видимо, раненым, он был вот как раз отправлен уже домой. И уже в завершении Пелопоннесской войны он встречал у себя на родине, в Афинах, и познакомился с Сократом. Причем интересно, что если верить самому Ксенофонту, и опять-таки Диогену Лаэртскому, Сократ как-то встретил его на дороге. У Сократа, да, был такой способ собирать учеников к себе. Он встретил его на дороге, преградил ему путь палкой и спросил Ксенофонта, где можно достать еды. Да, Ксенофонт ему показал, куда там на рынок пойти, на какой-то доместный, а Сократ дальше его спросил, а где научиться добродетели? Ксенофонт с удивлением сказал, что я не знаю, и Сократ ему на это ответил, пойдем за мной. И вот так вот он его привел в свой кружок, своих вот этих вот, да, учеников, причем в воспоминаниях о Сократе Ксенофонт очень интересно рассказывает о том, что Сократ не был вот таким вот учителем, у которого была, как бы, было свое место, да, где он учил, как, допустим, у Платона была Академия, Аристотеля, Ликий. Нет, он просто иногда где-то под там, какой-то крышей портика собирал людей, чтобы не было очень жарко, и вот они вели вот эти знаменитые сократические беседы, диалоги. Причем, конечно, Ксенофонт, который, судя по всему, происходил из состоятельной семьи. Мы не знаем, к сожалению, ни имени его отца и матери, вот эти сведения не сохранились, но он был из состоятельной семьи, и он очень хорошее образование получил, как все юноши, да, в то время. Вот, и прошел курс эфебии, то есть военной подготовки, почему, собственно, и был отправлен на Пелопоннесскую войну. И вот там он учился именно вот диалогу. И помимо того, что он учился диалогу, он стал как раз впитывать в себя какие-то знания, связанные вот с домовладением, домохозяйством, о чем тоже, видимо, были разговоры. Причем, поскольку он был человеком не бедным, у него был собственный дом и, конечно, свой участок земли. И вот на этом участке земли работало, видимо, несколько рабов. Нельзя сказать, что это было очень много, потому что в домострое он об этом не говорит, что это было крупное рабовладельческое хозяйство, но какие-то рабы были. И была земля, которая вообще в Древней Греции, да, в Аттике, она очень плохо поддается возделыванию, то есть очень много неплодородной земли. И вот как эту землю, собственно, преобразовывать. И вот, честно говоря, непонятно, когда он взялся за написание домостроя, но, скорее всего, это произойдет уже гораздо позже, так скажем, в его зрелые годы, когда он пройдет вот эту всю военную службу и начнет и обратиться к своему творчеству. И вот в этом труде «Экономика домостроя» он как раз, как бы опять-таки, таким пользуется сократическим методом, то есть методом диалога. Он задает вопросы своему управляющему и отчасти даже каким-то, в общем, земледельцам. Как он пишет, там есть у него хороший земледелец, есть нерадивый земледелец. Вот как лучше возделывать почву, да? И там потом появятся главы, посвященные винограднику, посвященные полю. И вот самое главное, что вот этот его труд, то есть, собственно, экономика для него, это именно домовладение, да, домохозяйство. То есть он еще не видит экономику в таком масштабе государственном, какого-то, да, крупного общественного землепользования, а именно вот такое частное хозяйство. Но к этому он придет позже, и вот дальше мы, наверное, об этом скажем, о его такой творческой деятельности. А вот интересно, почему я говорю, что его жизнь как сериал, что после Пелопоннесской войны, ну, наступили очень трагичные события для Афин. Как известно, в Афинах была демократия, то есть такая действительно прямая власть народа, но, как правило, на народном собрании выступал-то не народ, а именно представители, опять-таки, аристократии. которые себя называли этим народом. И в 401 году до нашей эры к власти после, в 404 году до нашей эры к власти после Пелопоннесской войны пришли так называемые 30 тиранов. Это были ставленники Спарты, то есть Спарта ликвидировала демократию, причем, скажем, что ликвидировала на время, потому что потом демократия будет восстановлена. И вот эти 30 тиранов, это были такие афинские ставленники Спарты, афиняне, но проспартански настроенные, а Спарта была в то время таким аристократическим государством, полисом, где управляли как раз представители знати, олигархи, поэтому часто говорят олигархическое устройство. А при этом, конечно, не надо путать современного олигарха, да, и древнегреческого.
0: А чем они отличаются?
1: Да, чем они отличаются? Традиционный вопрос, потому что современный олигарх – это богатый человек. То есть я как-то, вот я все время вспоминаю, шучу, вот буквально год назад спрашиваю на семинаре своих ребят, студентов, а кто такой олигарх вот в нашем понимании? И мне юноша говорит, это тот, кто живет на Рублевке, имеет большой дом.
0: Недалеко от истины.
1: Да, да, он совершенно прав был. То есть в нашем понимании олигарх – это прежде всего человек богатый. А что касается, ну и, конечно, влиятельный, да, в обществе, в государстве. А для Древней Греции здесь нужно учитывать, что два слова греческих, которые сложили, собственно, само понятие олигарх, это олигос – меньшинство и архос – власть. То есть это меньшинство, которое управляет, но это люди знатные, представители аристократии. Они могут быть далеко не богатыми, да. То есть здесь сразу вспоминается, скажем, ну вот, да, наши дворянские фамилии, которые там перед революцией, уже в конце 19 века, были разорены, да, но при этом, в общем, были знатные очень, и хвастались этой знатностью, гордились.
0: Но они же к власти не имели тогда отношения, я имею в виду про наших дворян.
1: Да, нет, нет, наши не имели, хотя кто-то был вхож все равно в круги даже императорской фамилии, да, вот те же некоторые Юсуповы, там они как-то влияли, но такого не было влияния. А в Древней Греции именно это люди вот не богатые, но знатные, которые участвуют в управлении, ну вот именно в Спарте. И надо сказать, что Спарта или Лакедемон, Лаконика, как ее часто называют, она вызывала очень большое уважение и восхищение у некоторых представителей аристократии Афин, среди которых, видимо, был Ксенофонт. То есть он был, как мы бы сейчас сказали, лаконофил. Да? Вот. Почему? Потому что Спарта, ну, во-первых, она не проигрывала к тому моменту ни одной войны. Да, это первое. Она вела многочисленные войны. Во-вторых, там было то, что мы бы сейчас сказали, политический порядок. То есть там никогда не было к тому моменту, потом они будут уже впоследствии, Спарта тоже постигнет кризис, а вот к тому моменту не было ни переворотов, ни каких-то кризисных явлений даже в той же экономике спартанской, поэтому она вызывала восхищение. И вот когда к власти пришли 30 тиранов, вот эти, то есть большинство даже как-то отнеслись к ним очень спокойно, они не были тиранами в том понимании, как, да, что они там убивали, несправедливо себя вели, нет, они просто устанавливали порядок вот в этих полуразрушенных после Пелопоннесской войны Афинах. Но в 401 году до нашей эры происходит демократический переворот. То есть демократы совершают политический переворот в Афинах, приходят к власти, и Ксенофонт воспринимает это, судя по его рассказам и рассказам Плутарха и Диогена Лаэртского, очень негативно. Почему? Потому что демократы начинают проводить такую политику, направленную на борьбу с аристократией. То есть это, в общем-то, понятно, да? Хотя многие демократы, они выходцы из знатных родов. Вот что характерно. То есть здесь такая гражданская война друг против друга. Вот. И самое главное, что, помимо всего прочего, они еще в 399 году до нашей эры казнили Сократа. Вот учителя Ксенофонта обвинили его в том, что он якобы не поклоняется, как положено, богам, что он развращает молодежь. Ну, в общем, это были обвинения совершенно необоснованные. Но, конечно, вот и Ксенофонт, и Платон, и другие ученики Сократа, они очень переживали эту трагедию, очень. И вообще, как может быть демократия, при которой существует смертная казнь, это тоже им было непонятно. Ну и вот Ксенофонт, видимо, переживая все это происходящее, он как-то решил уйти, даже, возможно, не навсегда, а на тот момент у него были мысли на какое-то время от Афин. И, значит, вот в 401 году до нашей эры, как раз, когда это все начало происходить, его друг Поликсен пригласил его послужить в армии персидского сатрапа Кира на территории Малой Азии. Причем, что интересно, Ксенофонт на тот момент, он не писал, что он был наемником, он писал, что он был приглашенный воин. Но вот как-то ему, видимо, не хотелось это слово «наемник» употреблять. И он отправился в эту армию, и начинается вот как раз его такая военная жизнь. То есть как бы его жизнь, да, можно разделить, наверное, условно говоря, на несколько этапов. Это первое, то, что он ученик Сократа, второе, то, что он военный, и третье, вот будет уже его вот это вот все творчество. И он отправляется в эту армию Кира на территории Малой Азии, а надо сказать, что Кир к тому моменту вступает в борьбу со своим братом, персидским царем Артаксерксом за престол. Причем ситуация очень интересная, тоже такая сериальная, потому что их отец, персидский царь Дарий II, он оставляет власть старшему сыну, и как бы все правильно, Артаксеркс старший. А Кир получает сатрапии в Малой Азии, и часть из них, в общем, прилегает вот как раз к греческим землям, ну, Малая Азия – это нынешние турецкие владения, вот. И, но Киру это не нравится, он возмущен, он выступает против брата. Почему? Тут очень хитрая история, потому что Артаксеркс родился, когда Дарий еще не был официальным царем. Понимаете? Вот. То есть Дарий был как бы еще не царь официально. Вот. А Кир родился как раз, когда уже отец стал его официально персидским правителем. Вот это вызвало негодование. И начинается вот выступление Кира. Вот. И в этой армии входит Ксенофонт.
0: То есть его, получается, позвали, потому что он был учеником Сократа, из-за этого и у него такие военные таланты все-таки были?
1: Нет,
0: да?
1: Нет, нет. Здесь чисто, судя по Диогену Лаэртскому и самому Ксенофонту, ни то, ни другое не играло роль, просто это его друг Поликсен.
0: Так
1: молодой
0: вышло,
1: человек,
0: да? Угу.
1: Вот был, вот Поликсен был очень готов к этой военной службе, и он, ну, просто заодно пригласил вот этого вот такого не понимающего, что ему делать в этой обстановке, до новой демократии Ксенофонта, позвал, а вот давай попробуем, вот ты же когда-то воевал, давай
0: на
1: попробуем.
0: Человек оказался, да, и вот так.
1: Да, и вот он оказался в этой армии, ну, которые в итоге стали, конечно, греческие наемники, и он напишет впоследствии очень хороший труд, Анабазис, то есть вот этот как раз поход, а потом у него будет Киропедия, то есть труд, посвященный вот этому молодому сатрапу Киру, но ситуация будет трагичная, потому что эта армия потерпит поражение в 396 году до нашей эры. Кир, несмотря на его доблестные все подвиги, он потерпит поражение от своего брата Артаксеркса, будет убит. И многие греческие воины, командиры будут казнены персами. Но вот Ксенофонт, хоть он не был к тому моменту никаким командиром, ему удастся, в общем, как бы бежать, скажем так, вместе тоже с группой других греческих наемников. И вот дальше начинается действительно вот этот Анабазис, то есть их поход, где они только там не побывают, и в Малой Азии, и на территории...
0: Как Одиссея получается, да, некая, да? Или нет? Похоже, это похоже это немножко на Одиссею, да? Вот вы назвали, что это будет...
1: Да, но только в военном, чисто военном плане, потому что они все время будут воевать, они все время будут выступать там то с фракийцами они будут воевать, то у них будут военные действия с малоазийскими какими-то сатрапами. Ну, в общем,
0: Елена
1: вот все это будет военным образом происходить.
0: Прервемся, да, на новости, спорта и вернемся в наш эфир и продолжим наш разговор о Ксенофонте.
2: Физики и лирики. Быть взрослым прекрасно, хотя иногда я очень завидую подросткам. Никита Карпов, подростковый психолог.
3: Так говорит «Маяк».
4: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: жизни. В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена, ни у кого не должно быть сомнений на этот счет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронте, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
2: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется. Но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
0: Любые страны могут внести вклад в регулирование на Украине, оказав влияние на Киев и подвигнув его гибкости, также заявил Песков. Он отметил, что на саммите БРИКС в Нью-Дели председатель КНР и премьер-министр Индии живо интересовались украинской проблематикой и говорили президенту России о готовности их стран в случае необходимости сыграть роль в урегулировании на Украине. Путин, как отметил Песков, положительно воспринял готовность лидеров внести свой вклад в урегулирование конфликта. Российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Широкое в Харьковской области, Новоандреевка в Запорожской области, сообщила Минобороны. Российские войска также поразили логистические центры и объекты инфраструктуры в 142 районах. Средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и более 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. 23 человека находятся в больнице после отравления в кафе «Нан-кебаб» в Казани, сообщает Минздрав Татарстана. По данным управления Роспотребнадзора, в выходные было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции в этом кафе. У 22 заболевших выделены сальмонеллы. Установлено, что все заболевшие ели шаурму, закрытую пиццу, кебаб. В кафе выявлены многочисленные нарушения. Из продажи изъято 44 килограмма продукции. Кафе опечатано, материалы переданы в суд, говорится в сообщении. Ученые Института прикладной геофизики исключают возможность сильных вспышек класса М на Солнце в понедельник и вторник. По их данным, солнечная активность в основном находится на низком уровне. При этом возможна неустойчивость геомагнитного поля, однако радиационная обстановка останется невозмущенной, отмечают ученые. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 18,5 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим, а нападающий «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матчей, которую предложили в КХЛ. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. Российские хоккеисты Карен Хачанов и Даниил Медведев улучшили свои позиции в мировом рейтинге по итогам открытого чемпионата США. Амира Андреева осталась пятой. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Карен Хачанов поднялся на 24 позиции с 50 на 26 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На открытом чемпионате США Хачанов выступил лучше всех из россиян, дойдя до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира, представителю Германии Александру Звереву. Тот сохранил вторую строчку рейтинга. Звание первой ракетки мира удерживает итальянец Яник Синер, не выступавший с июля из-за травмы. Третьим идет испанец Карлос Алькарас, проигравший в четвертьфинале. Первой ракеткой России остался Даниил Медведев, который проиграл в четвертом круге и поднялся с 8 на 6 место. Андрей Рублев, вылетевший во втором раунде, потерял одну позицию и располагается на 25-й строчке. Мира Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На открытом чемпионате США она дошла до четвертьфинала, где уступила американке Кори Гауф. Первой ракеткой мира впервые в карьере стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. В финале US Open она победила Арину Соболенко из Беларуси и сместила ее с первой строчки, которую та занимала с октября 2024 года. Соболенко вторая, на третьем месте американка Джессика Пегула. Диана Шнайдер поднялась с 16 на 13 место, Екатерина Александрова опустилась с 19 на 21, Анна Калинская поднялась с 23 на 22 строчку.
1: Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями Лиги Global Chess в составе команды GAN Grandmasters. В решающем матче GANG обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсон, при этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда четырежды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой Лиги. По ходу прошлого сезона он получил травму, которая усугубилась во время матчей в летней лиге НБА. Суперкубок Единой Лиги пройдет с 17 по 20 сентября в Москве. В нем сыграют 4 лучшие команды по итогам прошлого сезона. Это московский ЦСКА, казанский «Уникс», «Локомотив Кубань» и петербургский «Зенит», а также 2 иностранных клуба – турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игокея». С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики.
1: Физики, лирики и Елена Владимировна Булычева, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Говорим о том, как древнегреческий философ Ксенофонт придумал экономику, и остановились мы на военном походе, да, после поражения в Персидской войне. Собственно говоря, это ли его сподвигло заняться экономикой? Вот этот военный поход, или когда посмотрел, что в армии творится, и понял, что надо брать дело в свои руки?
2: Ну, может быть, отчасти да, но во всяком случае, вот после неудачного похода вот это, в войске Кира, да, сатрапа персидского царя, он встречается, Ксенофон встречается во время вот этих всех переходов с спартанским войском. И во главе этого спартанского войска царь Агесилай, который очень впечатлил Ксенофонта, потому что это был очень такой хорошо подготовленный, дисциплинированный военный человек. Они познакомились, и Ксенофонт перешел уже официально, скажем так, на сторону спартанцев, то есть он вошел в его войско, этого Агесилая, потом он напишет в конце жизни даже трактат в честь этого царя. Он станет его другом, что интересно, не просто, да, вот какой-то воин, а он его друг был. Он станет командиром одной из частей этого войска, то есть это очень интересно. И дальше, в 395 году до нашей эры, Так случится, что Ксенофонт выступит уже в войске против родных Афин, потому что это будет знаменитая такая Коринфская война. Войн было в то время очень много в греческих государствах. Война, где, собственно, Спарта будет воевать снова против Афин и коалиции других полисов. И вот Ксенофонт выступит на стороне Спарты, и официально тогда он решением Народного собрания Афин будет объявлен в немилости, и его будут лишать гражданства. Он будет лишен гражданства Афин. Потом его, правда, со временем восстановят вот, в правах, но тогда он был лишен гражданства. И после этого события он оказывается в Спарте, где как раз ему, как вот военному, доблестному военному, ну, уже, так скажем, отслужившему, выделят участок земли. Причем участок земли будет в Скелунте. Это территория недалеко от Олимпии. Достаточно неплохой участок. Мы не знаем точно, какого он был размера. Об этом, в общем, Ксенофонт не сообщает. Но видим какой-то большой участок земли. И вот там он как раз, так скажем, осядет и начнет вести такую достаточно спокойную, мирную жизнь. И будет заниматься сельским хозяйством. Ну, то есть, как, конечно, не сам, он наймет управляющего, у него будет несколько рабов снова. А там он женится, он сообщает, что у него была жена Филисия. Было два сына, родились сыновья, Грил и Диодор, вот, которые прошли уже в Спарте военную подготовку. И вот как раз, будучи таким, скажем, оседлым, да, землевладельцем, он напишет труд, вот этот труд «Экономика». То есть мы не знаем точно, в какое точно время он написал, потому что есть предположение по Плутарху, что это было около 385 года до нашей эры. Есть и другие предположения, что это ближе вообще к его уже уходу из жизни, то есть где-то 358 год до нашей эры. Но во всяком случае, видимо, он писал не один год этот труд. И это были вот впечатления от занятия сельским хозяйством. В этом труде будет присутствовать и Сократ, как бы, да, то есть он будет передавать слова великого своего наставника в разговоре с другом Сократа Критоболом о том, как вести сельское хозяйство. Там будут такие моменты. Вообще читается очень легко это произведение, оно небольшое, домострой. Ну вот экономика, да, это вот впервые как раз понимание Ксенофонта, экономика, то есть ведение домашнего хозяйства. Ну и сейчас, кстати, многие экономисты так и начинают свой труд с слов Ксенофонта, что это ведение домашнего хозяйства. То есть нужно, как он пишет, нужно быть каждому таким рачительным и хорошим хозяином у себя в доме, и тогда из этого хорошего домашнего хозяйства вырастает уже государственная такая экономика. Ну, потому что в те времена, конечно, в основном это были действительно частные такие вот угодья, они на них обращали внимание. Но интересно, что несмотря на то, что вот он как бы оказался в Спарте, да, что волей судьбы он был изгнан из родного города, из родного государства, он оставался, конечно, все-таки человеком, который любил Афины. Он не любил демократию, здесь не надо, да, путать, он не любил политику Афин, политиков Афин, но он любил сам по себе вот город, да, где он родился. И поэтому, когда он узнал о том, что в Афинах происходит экономический кризис, что Афины очень разорены, что государство там вообще коррумпировано и так далее, он написал...

0: сюда рабов и начинайте использование, потому что эти залежи серебра, они очень помогут восстановить финансовое положение Афин. И надо сказать, что в то время его, видимо, как бы не хотели слушать и не услышали, и не прочитали. Но уже потом, вот в третьем веке до нашей эры, после походов Александра Македонского, к этим трудам стали обращаться. И действительно, отчасти восстанавливали экономику Афин, просто вот видя вот эти вот как бы советы, да, Ксенофонта. Но хотелось бы сказать о том, что, конечно, вообще надо, наверное, понимать, что он очень хорошо представлял особенности, вот именно природно-географические особенности Греции, потому что в том же Домострое он говорит о том, что вот есть, например, афинские, да, земли, которые малопригодны для занятия сельского хозяйства, а на Пелопоннесе, например, гораздо больше таких земель и полей, там, и угодий. И вот мне приходилось просто в силу своей специализации, и приходится читать разные тексты, эпиграфические надписи на камне, посвященные как раз аренде земли, где сдают в аренду землю. И там в этих документах говорится о том, как надо обрабатывать эти участки, какие условия аренды, и они очень перекликаются с тем, что написано у Ксенофонта. То есть это потрясающе. Там, когда нужно, например, сажать ячмень и пшеницу, когда там нужно оставлять поля как бы на отдых, там, да, когда лучше возделывать виноградники. То есть вот это вот, ну, как-то такие общие земледельческие какие-то условия, они вот у него присутствуют. То есть, конечно, он занимался, видимо, этим вопросом очень тщательно. То есть вообще был человек, который, если чем-то занимался, он подходил к этому действительно тщательно.
1: Идеально, идеально, да.
0: Да, и, ну, не знаю, идеально нет, но, во всяком случае, вот он, наставничество Сократа, да, видимо, сыграло роль, потому что Сократ ведь все время внушал своим ученикам, что прежде всего надо быть очень таким разумным человеком, надо вдумываться в то, что ты делаешь. Вот он старался вдумываться. Ну и, собственно, интересно, что он воспитал в таком же вот ключе и своих сыновей, но они вот прошли военную подготовку, и, конечно, в конце жизни он, Ксенофонт, пережил очень большое горе, человеческое горе, потому что погибает его сын Грил. Произошло это во время еще одной войны. То есть Греция – это все время военные действия. В то время покоя людям нет, как говорится. Вообще уже борются не за какие-то даже ресурсы, а просто за то, кто сильнее, кто лучше. И вот происходят военные события, война между Спартой и Фивами, когда Фиванский полис, который одно время был союзником Спарты, но им надоело терпеть постоянные, скажем так, указания и распоряжения со стороны спартанцев, они вышли из-под их контроля. Там произошел в 378 году до нашей эры переворот государственный. К власти пришли военные во главе с очень опытным полководцем Эпаминондом, который, кстати говоря, учился у спартанцев, но вот отошел от Спарты, и вот эти фиванские демократы начали войну против Спарты. И Спарта впервые в своей истории стала терпеть поражение. Впервые. И вот как бывает, да, очень интересно, что когда Спарта начала терпеть поражение, она обратилась за помощью к Афинам, к своему бывшему противнику, в общем, страшному противнику. И вот Спарта и Афины объединились. И в 362 году до нашей эры вот такая вот спартанско-афинская коалиция разбила фиванцев. Погиб этот Эпаминонт, и погибает при Мантинее и сын Ксенофонта Грил, который был участником этого военного события. И вот как раз Ксенофонт уже в конце жизни, он пишет труд «Греческая история». Причем он по большей части сохранился, хотя есть какие-то книги, которые во фрагментах дошли до нас. Но в эту греческую историю он, видимо, создавал тоже очень долго. То есть, видимо, что-то он писал еще, когда вот был молодым, и, может быть, во время военных походов, да, на папирусных свитках, что-то потом. Но важно, что в конце этой греческой истории он скажет очень такие проникновенные слова, трагичные, о том, что вот теперь он не видит смысла вообще ни о чем писать. Он разочаровался вообще во всей государственной системе

0: части греческих полисов, потому что Спарта, которую он видел как бы образец для подражания, тоже потеряла свою былую мощь. А вот фиванцы разбиты, афины
1: все,
0: в кризисе.
1: Все разваливается. Да, Елена Владимировна, буквально пауза на 2 минуты и вернемся в наш эфир.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Сергей Лавров.
12: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
15: Excellent.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
3: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде стартует отопительный сезон сегодня. Из-за дождливых и внезапных холодов в областном центре решили не ждать календаря и запустить отопление досрочно. Постановление подписано мэром Вологды. Первые батареи потеплеют уже сегодня, в понедельник. Подключение жилых домов растянут на 5 дней. В первый день тепло получат больше 2000 домов. Это основная часть жилого фонда. Остальные дома подключат постепенно до 19 сентября. А отопительный сезон в Череповце стартует 15 сентября. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, все системы к зиме подготовили, заменили участки тепловых сетей, отремонтировали котельные, провели необходимые работы. Подключать дома и социальные объекты будем поэтапно, поэтому в первые дни тепло появится не везде одновременно. «16 сентября в Вологодском ТЮЗе в рамках проекта «Верещагинская карта» покажут спектакль «Анчутка». На показ приглашают организованные школьные группы, особенно учащихся первых классов. Заявки принимаются до 15 сентября включительно. Начало спектакля в 11 часов. Количество мест ограничено».

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 14 часов.
0: Новости.
5: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские бойцы продвинулись в районе котла на севере Харьковской области. Группировка «Север» взяла под контроль село Широкое, расположенное в кольце окружения ВСУ. Ведутся активные бои за Малую Волчью, говорится в заявлении Минобороны. Российские военные поразили подразделения ВСУ в районах Рыбалкино, Бузово и Ольховатки. За сутки противник потерял в кольце окружения до 60 военнослужащих и ББМ с личным составом, отметили в министерстве. Во внешней зоне контроля бойцы взяли по Поселок Шевченково. Также они атаковали украинские формирования у Новоалександровки и Приколотного. 7 сентября Минобороны заявила, что армия взяла в кольцо около 1700 военнослужащих ВСУ на севере Харьковской области. По словам Владимира Путина, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области. Ну и добавлю, что Минобороны сегодня также сообщила, что группировка войск Днепр взяла под контроль еще один населенный пункт Новоандреевку в Запорожской области. Владимир Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент находился в Нью-Дели с 11 по 13 сентября, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. На полях саммита Путин провел серию двусторонних встреч.
6: В ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, в готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным. Он дал дополнительное разъяснение о том, как обстоят реально дела сейчас вокруг урегулирования и как обстоят реально дела на фронтах. В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования.
5: Песков также сказал, что Россия только приветствует любой призыв к Киеву о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре. Ранее президент США Дональд Трамп связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и потребовал от Зеленского остановить удары по заводам в России, которые производят дизель. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в Новгородской области.
7: У вас создана особая экономическая зона. Давайте с этого начнем. Как она работает?
8: Один из вопросов для нас очень важно. Это создание новых точек экономического роста. И благодаря вам, Владимир Владимирович, в 2021 году у нас появилась особая экономическая зона. Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 миллиардов инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест. Сейчас уже мы можем говорить о том, что 8 резидентов запустили свое производство, создали 612 рабочих мест и проинвестировали 4,5 миллиарда рублей.
7: А что это за производство?
8: В частности, это завод для изготовления железобетонной плиты для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
5: Дронов также доложил Путину о строительстве объектов демографии, качестве медицинских услуг, а также о трудоустройстве молодых специалистов. Более 100 нелегальных оружейников задержали в 43 российских регионах. Совместную операцию ФСБ провела с МВД и Росгвардией. В результате пресечена работа почти 40 подпольных мастерских. У подозреваемых провели обыски, из оборота изъяли гранаты, патроны, взрывчатку, а также огнестрельное оружие, в том числе гранатометы и пулеметы. Подробности сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
0: По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, 1 штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов различного калибра.
5: Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. Об этом на Международном форуме молодежи заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, который приводит ТАСС, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. Мы будем их испытывать, потому что все-таки воздушное такси должно быть максимально безопасным, сказал Никитин. И через 2-3 года, может быть, 5 лет все это произойдет, пообещал он. Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. В столице ожидаются затяжные дожди и температура воздуха до плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, погода начнет ломаться под натиском североатлантических циклонов в выходные. Синоптики центра ФОБОС также предупредили, что в Москве в ближайшие 2-3 ночи могут возникать заморозки. По словам специалистов, ночное выхолаживание в столичном регионе будет активным. При этом в целом на этой рабочей неделе жителей столичного региона ждет комфортная сухая погода, воздух будет прогреваться до 15-20 градусов. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков. Ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Москве завтра облачно с прояснениями. В ночные часы плюс 8-10 градусов, дневные плюс 18-20.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Паша, привет тебе.
2: Здравствуйте, приветствую всех. Тебе привет тоже.
1: Да, сегодня без поздравления обойдемся.
2: Как так?
1: Ну, я решил, что сегодня будет выходной от праздника.
2: Волюнтаризм.
1: Да, проявил волюнтаризм, совершенно верно. Поэтому сегодня мы наслаждаемся отсутствием праздников. Вот. И просто понедельником солнечным в Москве, надеюсь, что и в других городах нашего вещания.
2: А праздник был вчера, кстати, 290 лет Челябинску родному.
1: О,
2: поздравляем от всей души.
1: Хорошо, да.
2: Да, через 10 лет на 300-летие приедем в костюме черепах-тортил. 300 лет тому назад.
1: А, я думал, в костюме верблюдов.
2: Верблюдов тоже, да. Верблюд-черепах, да. Комар-горилла. А, редкостное шоу в эфире, в котором интересные люди, неожиданные факты и хороший юмор встречаются в одном эфире. Это редкостное шоу.
1: Редкостное.
2: Ваше любимое шоу, как знать. Его ведущий Вахтанг Махарадзе. И Павел Картаев. Сегодня в программе самый модный стилист, создающий уникальные образы для каждого клиента. Персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Лучший эксперт по минералам, обладающий глубокими знаниями и опытом. Минералог Артем Казаков. Самый квалифицированный врач, помогающий достичь идеального здоровья через питание, врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Розаринова. Наиболее авторитетный специалист в области винтажных предметов, обладающий уникальным вкусом, эксперт по винтажным вещам Елена Кренцель. Сегодня мы узнаем, как не ошибиться в выборе базовых вещей для мужчин, как изумруд превращается в драгоценность, как эфирные масла влияют на здоровье, с чего начинался винтаж. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий, новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Что это за свежий мужчина вошел там в студию?
2: Что это за свин, я думал, ты сейчас скажешь.
1: Нет, нет. Тогда аналитик, бодр, внимателен.
2: А не налить ли нам чаю?
1: Налить,
2: ребята,
1: и девчата.
2: Давайте. Да, и посмотреть вокруг, ведь в Петербурге появилась новая смотровая площадка, и что особенно приятно, бесплатная.
1: Это всегда приятно.
2: Площадка заработала у станции метро Сенная площадь на улице Ефимова.
1: В центре, в самом.
2: На высоте примерно 20 метров, да. Ну, Петербург невысокий город, поэтому 20 метров достаточно. Это не просто площадка на крыше, куда надо пробираться по лестнице, держать за водосточную трубу и пачкаясь в ржавчине, как это было однажды у меня в истории. Находится площадка в фиджитал-музее. Фиджитал-музей. Это диджитал и физикал-музей, значит. Расположенным в торгово-развлекательном комплексе ТРК. То есть сначала можно посмотреть современное искусство, то есть Савриск, а потом подняться повыше и посмотреть на сам Петербург, который тоже, в общем-то, произведение искусства. Только очень большое.
1: Да, только уже не современное. Ну,
2: да.
1: Современное тоже.
2: Ну,
1: но
2: с коммунальными квартирами тоже внутри, да. Современное искусство. Сверху открывается панорама исторического центра. Можно увидеть Исаакиевский, Казанский, Смольный, Троицкий соборы, Спас на Крови, Александровскую колонну, Петропавловскую крепость, а из более современных ориентиров Лахта-центр и телебашню. Причем обещают возможность рассмотреть все это не просто глазами,
1: а в бинокль.
2: На площадке есть бесплатный бинокль. Бесплатный. Очень полезная штука. Можно убедиться, что купол Исаакия действительно золотой и не просто очень удачно покрашенный. Большие панорамные окна открываются автоматически, поэтому площадка может работать круглый год. А это в Петербурге важно. Туристическая достопримечательность, которая закрывается при первом же дожде, здесь была примерно как пляж с подогревом стега. Есть, кстати, и аудиогид «Петербург. Второй свет», который разработала искусствовед Елена Королькова. То есть можно не просто смотреть на город, а еще и понимать, что именно вы видите и почему оно вообще здесь оказалось. Петербург, второй свет.
1: Да, зачем оно вообще здесь?
2: Да, надо поработать над аудиогидом «Петербург. Тот свет» и рассказать про императоров.
1: Мне кажется, уже есть такое. Да, там только про императоров. Там много про что можно рассказать. Да.
2: Новое пространство может стать популярным туристическим объектом, считают эксперты. Отмечают перспективу свадебного туризма. Ну, я полностью представляю такой сценарий. Молодожены поднимают поднимаются на 20 метров, смотрят на Петербург, фотографируются.
1: Вот, конечно, панорамное. Да.
2: Вот. Смотровая площадка не единственная, что здесь можно посмотреть. По дороге посетителям предлагают заглянуть в экспозицию, как я уже сказал, в фиджитал-музее. А там проходит групповая выставка.
1: А там
2: художников.
1: Еще и ТРК, можно просто пошопиться.
2: Да. На выставке «Петербург. Точка зрения» 40 городских пейзажей, живопись, акварель, фотография. Сначала тебе показывают Петербург глазами художников, а потом ты выходишь к окну и видишь тот же город уже собственными глазами. Ну вот художник или вы кто точнее поймал Петербург, можете поиграть. Ну и еще один плюс. Бесплатный вход именно на смотровую площадку, потому что Петербург вообще город удивительных видов, но иногда, чтобы просто посмотреть на него сверху, приходится сначала финансово посмотреть вниз. Да. Так что, если будете в центре Петербурга, в районе Сенной площади, место вполне можно иметь в виду. 20 метров. Ну, конечно, не небоскреб, но для Петербурга хватает. Всем приятных видов и путешествий.
0: Как знать?

0: Страна транзистория.
1: Прилетела к нам новость в конце прошлой недели, но не мог пройти мимо я никак. Возможно, вы что-то уже слышали, но я подробности уточню. Возможно, кто-то еще не знает. Дело в том, что коммерческие сети 5G нового поколения заработали в 16 городах России. Запустили оператор большой четверки. Операторы используют уже существующую инфраструктуру LTE, то есть сетей четвертого поколения, и диапазон 2100 МГц. Это значит, подключиться к такой сети смогут многие современные смартфоны. Правда, будем честны, это не совсем тот 5G, который мы привыкли представлять по рекламным роликам. Речь идет о технологии 5G поверх 4G. То есть сверхнизких задержек, которые особенно важны для промышленности, беспилотного транспорта и некоторых систем умного города, здесь не будет. Но зато обычные пользователи, как мы с вами, вполне могут заметить разницу. В первую очередь в скорости интернета и в работе сети там, где одновременно находится много людей. Пропускная способность каналов увеличивается примерно на 20-25%, что очень серьезно. На старте новая связь, как я уже сказал, охватывает около 10 миллионов жителей крупных городов. До конца этого года технологию планируют запустить еще примерно в 50 городах, а потенциальная зона покрытия должна вырасти до 50 миллионов абонентов. Проверить, поддерживает ли ваш смартфон 5G, довольно просто. Откройте настройки мобильной сети и найдите пункт, который выглядит вроде как предпочтительный тип сети. А если среди доступных вариантов есть 5G, он выбран, то телефон технически готов работать с новой сетью. Но есть еще один важный момент, это тариф. Уточнить, входит ли 5G в ваш пакет услуг, можно на сайте оператора или через службу поддержки. У одних компаний доступ уже открыт автоматически, а у других может потребоваться дополнительная опция. Гуманоидный робот G1 провел первый в мире полностью автономный бой с человеком на ринге. Во время спарринга он сам принимал решения без дистанционного управления и команд через VR-шлем или контроллер. За все отвечает новая модель искусственного интеллекта. Она анализирует движение противника, оценивает обстановку и заранее планирует действия робота. На видео, которое было представлено, G1 меняет стойку, переставляет ноги, уклоняется от ударов и даже отвечает своими. При этом искусственный интеллект учитывает не только движение соперника, но и собственное положение и равновесие робота. В компании Unit 3, которая является разработчиком, считают демонстрацию важным шагом к созданию по-настоящему автономных гуманоидов. Правда, тут есть нюанс. На видео заметны команды, которые могут говорить о передаче данных на внешний компьютер. Ну, то есть, пока не ясно, действительно все вычисления выполняются непосредственно на самом роботе. Ну и под конец, конечно, предупреждение вам. Эксперты лаборатории Касперского предупреждают, злоумышленники начали активно использовать интерес пользователей к новым моделям айфонов. И здесь ставка делается на обычную человеческую реакцию, любопытство и страх потерять деньги. Специалисты обнаружили фальшивые письма на английском языке, которые якобы отправлены из официального Apple Store. Получателю сообщают неприятную новость, будто бы он уже оформил предзаказ на новый iPhone и даже заплатил за него больше $1000 в криптовалюте. Человек пугается. Я ничего не заказывал. Откуда взялся платеж? И тут мошенники предлагают готовое решение. Позвонить в службу поддержки по указанному в письме номеру. На другом конце провода будут, конечно, не сотрудники Apple, а мошенники. Злоумышленники могут попытаться выведать данные банковского счета, пароли, коды подтверждения или убедить человека самостоятельно установить какую-нибудь программу либо совершить перевод. Есть другой вариант этой же схемы. В письме якобы от службы безопасности международной платежной системы говорится, что с неизвестного устройства кто-то пытается перевести более $900, опять же, на покупку айфонов. Чтобы отменить подозрительную операцию, предлагают срочно позвонить по указанному номеру. Срочно. Но номер этот, конечно, принадлежит тоже мошенникам. Поэтому специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Не устану вам их напоминать. Во-первых, внимательно проверяйте адрес отправителя. Для одного знакомого имени в строке «от кого недостаточно». Во-вторых, не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложения из неожиданных писем. Ну и главное, если вам сообщат о странной покупке или подозрительном платеже, не звоните по номеру телефона из самого письма. Найдите официальный сайт компании самостоятельно и уже там возьмите контакты службы поддержки. Ну а буквально через несколько минут поговорим о моде, базовые вещи для мужчин. Как нам не ошибиться в выборе, мужики?

0: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
2: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по двум используемым в интересах ВСУ сухогрузам в порту Одессы, после чего на судах возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны России. Там указали, что удар был нанесен с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. Ограничение логистических возможностей ВСУ. Также отмечается, что был нанесен удар по двум судам типа «Сухогруз». После атаки на них возникло возгорание. Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Это связано главным образом с обстановкой в Персидском заливе, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами. По его словам, Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет насыщен внутренний рынок. Комментируя призыв Дональда Трампа к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре, Песков сказал, что в Москве это могут только приветствовать.
2: Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
0: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку, по его словам, это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Европейские послы на сегодняшней встрече не смогли договориться о продлении санкций в отношении России, действие которых истекает во вторник. Как пишет издание «Политику» со ссылкой на дипломатов, они вновь соберутся позднее для продолжения. По сведениям издания, Словакия потребовала исключить из санкционного списка российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Франция предложила исключить из списка только Усманова, отмечает ТАСС, ссылаясь на «Политику». Согласно информации издания, еще один аспект дискуссии касается того, следует ли продлевать ограничительные меры на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, или же на 12 месяцев. Словакия не готова поддержать продление на более длительный срок. Рейтинг Эммануэля Макрона опустился до минимального значения за все время президентства. Только 16% французы положительно оценивают его работу на этом посту. Это следует из результатов опроса, который был проведен для газеты «Трибюн Диманш». Это абсолютный минимум за все время пребывания Макрона в должности, начиная с 2017 года. Негативно работу главы государства оценил 81% респондентов. В то же время премьер-министр Себастьян Лекарнье получил положительные оценки от 20% опрошенных, а отрицательные от 70% участников анкетирования. Сильнее всего популярность Макрона, как отмечают социологи, упала среди сторонников президентского большинства сразу на 19 процентных пунктов по сравнению с июльским опросом до 53%. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве тоже комфортная погода, 18-20 градусов. В Москве без осадков, лишь по области могут пройти небольшие дожди. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства. За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим, а форвард «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матчей, которую предложили в континентальной хоккейной лиге. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. Российские легкоатлеты обратились во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, а также в ООН и Международный олимпийский комитет с призывом допустить их к участию в международных турнирах. С подробностями Екатерина Маловичко.
10: Всероссийская федерация легкой атлетики поддержала инициативу российских спортсменов, направивших письмо в международные организации с призывом допустить их к участию в соревнованиях, заявили РИА Новости в пресс-службе ВФЛА. Ранее двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнорос опубликовала в соцсетях письмо, в котором 17 ведущих российских легкоатлетов призвали ООН, Международный олимпийский комитет и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию прекратить дискриминацию, которую, по их словам, лично поддерживает глава World Athletics Себастьян Коу и вернуть им возможность выступать на международной арене. Увы, но Себастьян Коу даже не ответил на обращение спортсменов, которое было официально направлено еще в середине лета, отметили в пресс-службе ВФЛА. Ранее World Athletics заявила, что не намерена следовать рекомендациям МОК об отмене ограничений в отношении россиян. ВФЛА подала 2 иска в спортивно-арбитражный суд, оспорив продление отстранения спортсменов и ограничения в отношении своей работы. Наша позиция не изменилась, и дело здесь не в политике или паспортах. Речь идет о целостности соревнований, заявил глава World Athletics Себастьян Коу, отметив при этом, что главная цель его организации, чтобы на мировом уровне соревновался полный состав участников. В июне министр спорта России Михаил Дегтярев назвал действия World Athletics безобразием и заявил о необходимости идти в КАС и громить всех в случае сохранения санкций.
9: Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда 4-жды становилась призером Олимпийских игр. А главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой Лиги. По ходу прошлого сезона он получил травму, которая усугубилась во время матчей в летней лиге НБА. Суперкубок Единой Лиги пройдет с 17 по 20 сентября в Москве. В нем сыграют 4 лучшие команды по итогам прошлого сезона. Это московский ЦСКА, казанский «Уникс», «Локомотив Кубани», петербургский «Зенит», а также 2 иностранных клуба – турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игакеа». Вингер «Спартака» Пабло Салари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Салари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев с вами. А с нами персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Хотим сегодня поговорить о базовых вещах для мужчин. Как не ошибиться в выборе вещей для гардероба? Ну вообще, что такое база? Что составляет базу мужского гардероба?
3: Ну, давайте начнем с того, что это те вещи, которые нам необходимы каждый день. То есть это те вещи, которые будут хорошо сочетаться между собой и будут служить вам верой и правдой долгое время. То есть базовый гардероб абсолютно любого мужчины – это те вещи, которые он может носить на работу, на прогулку с друзьями, гулять там с детьми, сходить с супругой либо с девушкой куда-то там в кафе либо в ресторан, ну и в целом постоянно как бы появляться на рабочих местах. Поэтому это то, что должно отвечать ежедневному запросу молодого человека, который он просто и, скажем так, легко сможет сочетать между собой. То есть те вещи гардероба, которые просто и легко могут сочетаться между собой без каких-то там проблем, без того, чтобы прибегать к помощи к стилистам, супруге, девушке, либо еще каких-то людей со стороны.
2: А это молодому человеку, а не молодому человеку.
3: А история такая же. Хотя здесь чаще всего здесь на помощь приходит супруга, и мы уже, когда заходим в гардеробную, либо открываем шкаф, все уже висит так, как можно надеть.
2: Знаем,
3: не
2: да.
3: думая.
2: Да, да. Мужчина не
3: думает. Проходили, да?
2: Мужчина, не знаю, ему не нужно думать о том, что носить, потому что уже супруга все ему развесила по шкафам.
3: Конечно.
2: А вообще,
3: да, конечно,
2: когда
3: конечно.
2: Мы говорим про базовый гардероб, это, наверное же, примерно один одинаковый набор вещей у всех, да, будет плюс-минус.
3: Ну, я вам хочу сказать, что это плюс, не то чтобы даже плюс-минус, это где-то этот набор вещей будет пересекаться. Почему? Потому что у каждого человека база своя, своя собственная. Во-первых, мы все люди разных комплекций, разного возраста, разных типажей. Во-вторых, мы люди разных профессий. И, например, ваш базовый гардероб будет отличаться от моего базового гардероба, и также наш с вами базовый гардероб будет отличаться от кого-нибудь из топ-менеджеров. То есть здесь как бы история такая, что нельзя всех равнять под одну гребеночку, и каждый должен подходить к выбору одежды с учетом и своих физиологических особенностей, типажа внешности и ежедневного функционала.
1: Угу. Костюм – это база, получается, или не база?
3: Классический костюм – это абсолютная база, но его крой, его цвет, фактура ткани, она будет у каждого своя.
2: Угу. А какие вещи-то минимум какой необходим? Ну вот есть базовая футболка, да, мы предполагаем,
3: да,
2: что базовая футболка, да, это скорее всего футболка одноцветная, белая или черная, без принтов,
3: да,
2: без всяких,
3: да.
2: То есть
3: да,
2: если мы уже с принтом любимого артиста футболку купили, это уже не база, да?
3: Это уже стилеобразующее изделие, вы правы абсолютно.
2: Угу. Так. Что еще будем собирать, кроме футболок, набор?
3: Если мы говорим про базу, да, с футболками мы с вами уже начали. Белая рубашка, она абсолютная база. А дальше тонкая полоска, клетка неярко выраженная, это тоже база. Светло-голубой цвет рубашки, либо кремовый оттенок, это тоже база. Коричневые, черные, темно-синие, серые брюки темно-зеленого цвета, даже бордовые, либо коричневые, они тоже сейчас войдут в базовый гардероб, ну, многих, скажем так, мужчин. А далее это свитера, пулловеры, тоже будут кардиганы, сюда же мы можем отнести с вами к базовым вещам. Пиджаки, блейзеры. Что такое блейзер? Это облегченный пиджак из трикотажной ткани, он может быть вязаный, либо это еще какое-то сукно, которое будет сидеть на вас не так, скажем так, формально, как, например, классический пиджак. Форма пиджака тоже может быть разная, он может быть приталенный, он может быть прямой, на двух, на трех пуговицах, он может быть двубортный, пожалуйста, выбирайте по тому, что вам больше нравится. Брюки, опять же, в базовый гардероб мужчины, они могут быть прямые, они могут быть чуть зауженные, они могут быть немного укороченные, они могут быть и с двумя, с тремя защипами, как сейчас очень модно, но это в то же время входит уже в базовый гардероб мужчины. Джинсы обязательно лучше, чтобы они были однотонные, темно-синего цвета, без лишних потертостей, отстрочек, каких-то декоративных элементов, люверсов, вышивки и других каких-то моментов, связанных, опять же, со стилеобразующими моментами.
2: В смысле не тертые джинсы? Что это за джинсы такие, если не потертые?
3: Во-первых, к тертым джинсам нужно относиться очень-очень аккуратно, особенно если вы их покупаете сразу, да, уже потертыми на производстве. По какой причине? Часто джинсы трут именно в тех местах, которые дают дополнительный объем. Ну, в области бедра, в области колен, Дальше это складки, которые вытираются, опять же, в области бедра. Это смотрится не очень эстетично. И, с одной стороны, время, которое джинсы прожили с вами, например, несколько лет, они становятся все интереснее, все краше. Да? Но когда мы говорим про новую вещь, которая будет именно базовой, то здесь, конечно, стоит взять именно однотонную, без всяких каких-то декоративных потертостей. Угу. Это будет лучше вписываться в гардероб. И, конечно же, идеальный цвет — это либо черный, либо темно-синий, но все тут же зависит

0: магазинах на резинке, да, то есть они такие околоспортивно-классические, скажем так.
1: А с карманами?
0: Однозначно, с карманами однозначно, а даже не потому, что можно получить, положить у них там ключи от машины, там портмоне, либо еще что-то, а карманы это всегда смотрится классно, это эффектно, и просто даже если мужчина стоит, ну, условно, там, ждет общественный транспорт, либо с кем-то разговаривает, и если одна рука в кармане, это уже, ну, смотрится так немножко неформально, расслабленно и интересно. Вот. А сорочки однозначно, хотя бы одна или две среди них лучше, чтобы была одна базовая белая. Пуловеры, кардиганы здесь уже, конечно же, по вашему вкусу, что вам удобнее носить, потому что я, например, кардиганы терпеть не могу, мне проще пуловер надеть, а кому-то наоборот, кардиганы очень хорошо заходят. Здесь же может быть свитшот либо худи, то есть все зависит от предпочтения молодого человека. Ну и в целом, естественно, набор базовых футболок. Одно простое правило, когда вы берете, например, одну пару джинсов либо одни брюки, и с ними сочетается 3-4, а лучше 5 верхов для того, чтобы получить действительно хороший, качественный гардероб. И здесь именно базовый гардероб, да, и сочетаний здесь может быть даже около 50-60.
1: Если мы говорим про вещи, вот вы упомянули, крой ведь важен, да, я просто предполагаю,
0: да,
1: футболка может быть, например, белой, но она может быть оверсайз, и это уже не база, скорее всего.
0: Это уже не база, это уже стиль, вы правы,
1: да,
0: абсолютно.
1: Или лучше всего брюки, например, джинсы вот мы берем, а сейчас вот я смотрю, модно, клёши, это же ведь тоже уже не база.
0: Да, небольшие. Это тоже стилеобразующее изделие, вы правы, абсолютно. Не каждый может себе позволить, опять же, если мы говорим о мужчинах 30-35+. Да, то есть клёш может смотреться очень даже смешно на типах фигуры, которые, ну, скажем так, не идеальны. Поэтому, если мы говорим о посадке, то одежда, конечно же, должна сидеть на вас идеально. И если говорить, например, о стоимости изделия, иногда дорогой, плохо сидящий на вас вещи, можно испортить абсолютно, как бы, впечатление о вас как о молодом человеке, там, например, успешным, стильным, интересным, просто потому, что вы подобрали изделие неправильно по своей фигуре. То есть на это нужно обязательно обращать внимание.
2: То есть 20 вещей у нас в одном сезоне, да? Это надо...
0: Ну, около 20, да.
2: Ого, около 20. Это надо около 80, получается, на год, да, вещей?
0: Я вам хочу сказать, что нет. Во-первых, если мы говорим, например, о средней полосе нашей страны, да, то мы можем вещи из зимнего гардероба периодически использовать весенне-летним. Мы сами видим, что погода бывает нестабильна. Поэтому что-то у нас может кочевать из одного гардероба в другой. И по моей практике мужчины так и делают, да, то есть мои клиенты так и делают. Единственное, что мы с ними делаем, это периодически внедряем дополнительные изделия, которые отвечают конкретному сезону, например, именно лету, либо весне, либо осени, ну, для того, чтобы немножечко разнообразить то, что уже есть. Это не такие большие финансовые вложения.
2: Финансовые вложения, кстати. Месячную зарплату надо потратить, да, на все это?
0: Да нет, конечно же нет. Маркетплейсы нам в этом очень хорошо помогают, и в целом легкая промышленность нашей страны, появляются новые бренды, очень интересные, на которые стоит обратить внимание. Здесь очень демократичный ценник, с учетом того, что очень неплохое качество.
1: Ну, вот вы упомянули, что мужчинам там 35+, там, или там даже больше, если фигура сосуд или кувшин, да, расклешенные джинсы не стоит носить. А я вот даже смотрел...
0: Ну, кувшинам точно не надо.
1: Да, вот смотрел в этих самых социальных сетях, там же тоже много модных советчиков, и там есть такая рубрика,
0: да,
1: типа, вот после там 45 или после 50 вот это можно, а вот это нельзя, они говорят. И вы упомянули про клеточку небольшую, вот там писали, клетку после 45 уже носить нельзя, пишут нам модные,
0: так сказать, блогеры. Ну, я бы с этим поспорил, все зависит от того, насколько эта клетка подходит молодому человеку, то есть размер клетки имеет значение.
2: Ну что же, будем
0: собирать. Клет, конечно же. Цвет и размер.
2: Клетка и клёш. Это наше все.
0: Ну, эксперименты могут быть.
2: Да.
0: Но будьте аккуратны.
2: Мы, если что, мы скажем, Алексей разрешил.
1: Да, да.
0: Если что, валите все на меня, а я там разберусь.
2: Правильно, потому что это наш персональный и фэшн-стилист был в эфире Алексей Рябцев. Мы его возим на нашем бизнес-жесть, кстати.
1: Да.
2: Да. Базовые вещи для мужчин, как не ошибиться в выборе. Говорили мы об этом. Алексей, огромное спасибо и до новых встреч. Всего доброго.
0: До свидания.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: «Маяк». Выборы 2026.
1: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
9: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Сергей Лавров.
11: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
12: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
13: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
12: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
13: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
12: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
14: Excel.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
3: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. С начала года в Вологодском госпитале ветеранов войн прошли реабилитацию более 300 участников СВО и родственников погибших бойцов. В госпитале каждому составляют индивидуальную программу, тренажеры и стабилоплатформы, физиотерапия и массаж, эрготерапия и психологическая помощь. Направление можно получить в поликлинике по месту жительства или напрямую в поликлинике госпиталя в Вологде. Грибной бум в лесах области ожидается во второй половине сентября. Прошедшее лето и начало осени грибников не порадовало. Но, по мнению грибоведов, во второй половине сентября ожидается разнообразие грибов на разных типах почв. Подберезовики, лисички, грузди, опята, маслята, рыжики, черноголовики, рядовки. Погода, по прогнозам, будет дождливая, но теплая. Новости спорта. Футбольный клуб «Череповец» прервал серию поражений в чемпионате второй лиги «Б» группы 2. На домашнем поле подопечные тренера Владислава Галкина одержали победу над красноярским «Енисеем-2» со счетом 3-2. В составе «желто-черных» дважды на 2-й и 35-й минутке отличился Илья Анциферов. Автором третьего гола стал Эльнур Халыгов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 15 часов.
0: Новости.
5: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации, пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Об этом заявили в Минобороны. Один из ударов нанесен легкоуправляемой ракетой Х-39 в районе населенного пункта Дементьевка. Полностью разрушен вражеский пункт управления беспилотниками. Кроме того, 5 авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка в ДНР. Ведомство опубликовало кадры уничтожения этих целей. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Выступая в Вене на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, Лихачев обвинил киевский режим в систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников станции. Глава «Росатома» призвал Международное агентство по атомной энергии дать оценку действиям украинских властей.
6: С конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции Александр Яковлев. Свыше 100 были ранены. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Господин председатель, дамы и господа, Российская Федерация, Росатом сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей города и помочь Энергодару выстоять в это непростое время.
5: В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановка на Запорожской АЭС никак нельзя назвать стабильной. Дизельного топлива для аварийных генераторов может вскоре перестать хватать. Глава МАГАТЭ выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на АЭС. На встрече с Гросси на полях генконференции в Вене глава Росатома Алексей Лихачев привлек внимание к ударам ВСУ по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской атомной станции. Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Это связано главным образом с обстановкой в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет насыщен внутренний рынок. Комментируя призыв Дональда Трампа к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре, Песков сказал, что в Москве это могут только приветствовать.
7: Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
5: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Более половины школ в Новгородской области нуждаются в капитальном ремонте. С этим вызовом нужно справиться, взяв это под личный контроль. Это указал Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Александром Дроновым. Глава региона рассказал президенту, что в области растет рождаемость.
0: Новгородская область входит в регионы так называемой демографической зимы. Поэтому для нас меры поддержки семьи с детьми являются одними из приоритетных в нашей работе. На прошлой встрече я вам докладывал о тех мерах, которые будут реализованы с 2026 года. Они все запущены. Мы усилили поддержку молодых семей, студенческих семей, многодетных семей. И это дает уже первый результат. За первое полугодие текущего года впервые рожденные малыши у нас подросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мы занимаем по суммарному коэффициенту рождаемости 3-е место в СЗФО.
5: Также Дронов доложил президенту о мерах поддержки участников СВО членов и семьи в регионе. По словам Дронова, за каждой семьей участника спецоперации закреплен социальный координатор. Он также рассказал о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО. ЕГЭ не нуждается в изменениях. Экзамен постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не планирует усложнять задание ЕГЭ-2027. Также Чернышенко заявил, что экономике страны сейчас требуется больше специалистов со средним профессиональным образованием, но потребность в высшем образовании никуда не денется. По словам вице-премьера, гуманитарные специальности останутся в будущем, несмотря на развитие искусственного интеллекта, но возможно, что четкого разделения между инженерами и гуманитариями не будет. Греция столкнулась с самой серьезной вспышкой лихорадки Западного Нила за последние годы. Это заболевание больше нельзя считать просто летней угрозой. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Греции выявлено 319 случаев заражения лихорадкой Западного Нила в 21 районе страны. Число летальных исходов превысило двузначное значение, при этом более 200 человек страдают от поражения центральной нервной системы. По оценкам иммунологов, зарегистрированные случаи представляют собой верхушку огромного айсберга и составляют лишь 1% от общего числа заболеваний, поскольку около 80% случаев инфекции протекают бессимптомно. Лихорадка Западного Нила – это острое вирусное заболевание, переносчики инфекции, комары, иксодовые и аргасовые клещи. Природные очаги лихорадки расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. В Москве завтра облачно. По области, возможно, небольшие дожди. Ночью температура воздуха плюс 8-10 градусов. Днем до плюс 20.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе и специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков с вами. Здравствуйте, Артем.
2: Здравствуйте, Артем.
3: Добрый день, коллеги.
1: Артем, если можешь поближе к микрофончику, прям вот в
3: добрый
1: него
3: день,
1: надо
3: коллеги.
1: Да, говорить. А, конечно, началось сегодня все с того, что Артем разрушил наш хрупкий мир, да, как в который мы верили с детства. Мы думали, что алмаз – это прочный камень. Оказалось, что он твердый, а не прочный, и его можно разбить молотком. Вот как теперь жить дальше, совершенно непонятно, что всю жизнь мы думали, что алмаз ничем разбить нельзя.
2: Вот так вот.
1: Еще Артем принес какой-то камушек сегодня. Артем, расскажите, что это за камень такой вы сегодня нам принесли?
3: Так уж получилось, что этим летом удалось побывать на знаменитом кительском месторождении граната Альмандина в северном Приладожье, Южной Карелии, Питкяранском районе. И вот оттуда привезено было несколько сотен грамм гранатов. Внешне они, в общем-то, не особо симпатичные, хотя это субъективно. Но когда мы стали их просматривать через луч фонаря, оказалось, что некоторые гранатинки абсолютно прозрачны и больше всего похожи на мармеладку. С малым количеством трещин, включений, дефектов. То есть, в принципе, это тот самый материал, который можно использовать в ювелирном деле. Может быть, не гранить, но хотя бы сделать кабошон вполне можно. И именно за такими гранатами на протяжении столетий отправлялись туда не только знатоки камня, но и рисковые люди, которые хотели бы своей невесте преподнести красивый рукотворный такой подарочек. Ну, кроме шуток, даже в коронах многих европейских королей 15-16 века можно найти вставки именно из кительского граната. И у нас на Руси в кладах Новгорода, Ростова тоже можно найти именно кительский гранат, а не какой-то другой.
1: Но сегодня мы будем говорить не о гранате, сегодня мы будем говорить про изумруд. Помним мы, что он зеленый изумруд, да, это мы знаем. А вообще
2: как зеленка.
1: Да, а изумруд это вообще что?
3: Есть такой минерал, называется берилл. Он имеет довольно простую химическую формулу. Бериллий 5, алюминий 2, силициум 6, О 18. Прям как сказка формула. И вот в эту формулу могут внедряться дополнительные примеси. На место алюминия, бериллия внедряются всякие разные металлы. И вот некоторые из них вызывают изменения окраски. Например, примесь хрома, примесь ванадия виновна в возникновении очень необычной той самой зеленочной окраски. Ну, на самом деле термин этот не научный, а лучше бы сказать, что окраска очень слабо синевато-зеленая. А не как в некоторых книгах пишут, что он густо-зеленый или травянисто-зеленый. Это не совсем так.
1: Ну как нет? Опять, да, сейчас мир нашел.
3: Ну, все-таки цвет – это субъективное восприятие. И есть гемологические шкалы, которые лучше использовать при описании окраски. И вот если мы посмотрим на зелень какого-нибудь граната уворовита, который действительно именно зеленый, с точки зрения спектров, то у классического колумбийского изумруда окрас будет все-таки уходить в голубизну, но он не будет аквамарином. Там очень слабо синевато-зеленый цвет.
2: Как так получилось, что все вот эти вот атомы взяли и присоединились друг к другу, и получился именно изумруд? Какие-то условия были созданы, да, для того, чтобы все эти атомы соединились?
1: Где-то да. В афганском казане варили.
2: В колумбийском.
1: Да, в колумбийском. Да.
3: В общем-то, процесс этот чрезвычайно интересен. Есть несколько генетических типов месторождений изумрудов. Но так или иначе, они связаны с деятельностью магматических расплавов, гранитных магм, которые могут переносить очень легкие металлы, в том числе бериллий. И когда эти гранитные магмы внедряются в уже ранее сформированные комплексы, обогащенные хромом, например, в горные породы дуниты, перидотиты. Они состоят из таких минералов, как оливин, из хромовой шпинели. То есть с точки зрения химии это минеральные ассоциации, богатые магнием, железом, оксидами алюминия и хрома. и, естественно, некоторым количеством кремнезема. Но кремнезема там намного меньше, чем в гранитных магмах и продуктах их кристаллизации. И вот на границе внедрившегося гранитного массива могут происходить процессы обмена веществом, когда оксиды алюминия и хрома разрушаются, то хром мигрирует в структуры силикатов, и эти силикаты в результате растворения и преобразования выпускают хром так, что при кристаллизации берилла у нас хром входит в структуру берилла и окрашивается в соответствующий цвет. Ну и, собственно, и ванадий тоже очень сильно влияет. В принципе, там примесей очень много может быть, железо вездесущее. Но в отношении изумруда, чем меньше железа, тем, откровеннее говоря, лучше по разным причинам. Вот. Значит, самое главное, что нужно запомнить, у нас есть некие вмещающие горные породы, богатые хромом. Есть внедрившиеся горные породы, какая-то гранитная интрузия, которая перенесла бериллий, и этот бериллий мог давать возможность кристаллизоваться силикатом бериллия, но уже обогащенным хромом, в зоне контакта. Могут образовываться, например, слюдиты, горные породы, состоящие в основном из чешуек слюд, и в них красивые кристаллики изумруда, например, на Урале. А могут растворы и путешествовать далеко-далеко за сотни километров порой, как произошло, например, в Колумбии. И там в совершенно других обстановках выросли кристаллики изумруда. В каких-то углистых сланцах, в доломитах разрастались кристаллы, очень богатые ванадием, хромом и вообще не содержащие в себе железо. И находят их в таких вот карбонатных жилках, ничуть не похожих на то, что есть у нас на нашем легендарном Урале.
1: У меня сейчас ощущение, что прослушал аудиокнигу про Гарри Поттер. Чистая магия, чистая, да, адавра-кедавр, хочется сказать. Да. Все же я услышал, как они там внедряются друг в друга. А, насколько понимаю, изумруд, он же изначально тоже пока это, ну, сырье, да, не обработано. Это тоже какой-то невзрачный камень, в котором красоту надо еще разглядывать? Или он сразу такой красивый и нарядный у нас?
3: На самом деле изумруд очень красив. И он как коллекционный камень тоже очень значим. В отличие от многих других самоцветов, которые требуют обработки, в том числе очень интенсивный, вот тот же самый гранат-альмандин, он бывает красивый, но как ювелирный камень в виде галечки какой-нибудь, он очень часто невзрачный. А изумруд своей окраской он привлекает, притягивает взгляд. И я хотел бы процитировать Плиния Старшего в переводе Севергина 1819 года следующие строки. «Нет другого камня, цвет которого был бы приятнее для глаза, ибо мы с удовольствием смотрим также на зеленую траву и листве древесное, а на смарагды так охотно, что в сравнении с ними никакая вещь зеленее не зеленеет».
2: Но Плиний говорил о конкретном изумруде, который был у него в руках, да, потому что если бы взял он другой камень, он бы про него по-другому бы сказал, потому что нет как и снежинок, да, одинаковых, так и изумрудов одинаковых нет в природе.
3: Безусловно, совершенно одинаковых изумрудов нет и быть не может, но именно окраска изумруда, она чрезвычайно привлекательна и, о, узнаваема, во. То есть, если вы смотрите на два красных камня, например, на рубин и богатую хромом красную такую рубиновую шпинель, то они, в принципе, могут смотреться совершенно одинаково. А вот изумруд вы точно отличите от того же самого, от уворовита, от какого-нибудь зеленого турмалина верделита. Он очень сильно будет отличаться.
1: А чем отличаться будет? Яркостью, насыщенностью цвета, не знаю, чистотой без вкраплений?
3: Он, вообще-то он всем будет отличаться. И включения, вкрапления там тоже весьма своеобразные, характерные, об этом отдельно стоит поговорить. А про цвет, просто вот этот вот слабо синевато-зеленый цвет, он действительно узнаваемый. Это надо видеть. Вот. Поэтому лучше приходить в какие-то крупные музеи, действительно в музеи, не в интернете смотреть. Вот геологический музей имени Вернадского, музей самоцвета и, конечно же, минералогический музей имени Ферсмана. А может, у кого-то и собственная коллекция дома богата изумрудом. И когда мы говорим об окраске, лучше смотреть. А вот по поводу другого, по поводу включения, например, или прозрачности, можно и поговорить. Конечно же, есть кристаллы совершенно бездефектные и прозрачные. Но вот эти, ну нет, даже я соврал, абсолютно бездефектных быть не может. Даже синтетический кристалл, искусственный, выращенный в автоклаве, он все равно будет иметь какие-нибудь дефекты. В природе же этих включений дефектов больше. И количество дефектов иногда мешает нам использовать камень как ювелирный материал, а иногда, наоборот, украшает его. И вот как раз-таки изумруд относится к таким самоцветам. То есть, если мы рассматриваем бесцветный прозрачный алмаз, то чем меньше там дефектов, тем он лучше, тем он ценнее. А в изумруде, если там слишком мало дефектов и особых включений, то он будет скучен. А если там есть уникальные зубчики, пузырьки с газом, с маленькими кристалликами в какие-нибудь трехфазные включения, то он приобретает неповторимый внутренний мир, который называется красивым французским словом «жардин», «сад».
2: Но вкрапления могут быть очень крошечные, только кристаллики какие-то, или муха не только в янтарь может попасть, но и в изумруд.
3: Муха в изумруд не попадет. Там в основном присутствуют газово-жидкие включения, чешуйки кристаллов, которые туда входят в процессе, собственно, кристаллизации. Например, на Урале в слюдитах вот сначала кристаллизовался минерал флогопит, слюда такая. А потом кристаллизовался изумруд. И в процессе роста изумруд мог захватить в себя кристаллики этой слюды. Вот они там и таятся. Иногда же из капельки с неким флюидом, раствором, который постепенно остывает, может выпасть кристаллик уже внутри кристалла изумруда. И тогда мы наблюдаем такое забавное образование, как, например, кристалл галита. Да, именно галита, поваренный соли. Представляете? Внутри включение в кристалле колумбийского изумруда. Невероятно интересно.
1: А вообще по включению можно определить, откуда изумруд? Ну, например, в Колумбии же наверняка там какие-то определенные вот эти вкрапления в него идут. А где-нибудь на Урале они будут совершенно другими, скорее всего, потому что материалы же вокруг другие, там условия же другие. Вы сами говорите, там где-то в кальцитах растет, где-то еще в чем-то.
3: Да, да, вы совершенно правы, и действительно на разных месторождениях есть свои собственные особые включения, вот те же самые кристаллы галита, пирита присутствуют именно в изумрудах Колумбии, а на Урале галита там нет и быть не может, ниоткуда там взяться, да, ну, и пирит тоже.
1: То есть специалист, если берет в руки изумруд, он сразу понимает, с какого месторождения, грубо говоря, его завезли.
3: Не сразу он понимает, это очень долгий процесс исследований, но можно по включениям довольно быстро определить тип месторождений. Вот, допустим, колумбийское такое своеобразное телетермное месторождение, оно, ну, действительно уникальное, и с ним все понятно. Ну, точнее, нет, не то чтобы с ним понятно, а определить оттуда или же с Урала просто. Но порой отличить изумруды некоторых африканских месторождений от месторождений Бразилии бывает очень-очень тяжело. Если там сходные процессы геологические были, и если сходные включения, то потребуется очень большой комплекс исследований.
1: А какие изумруды тогда получаются? Наверное, какие-то вкрапления ценятся больше, какие-то меньше. Можно сделать вывод, соответственно, какие-то изумруды, может быть, те же колумбийские, может быть, ценятся больше за счет того, что у них вкрапления поинтереснее.
3: Ну, по поводу вкраплений, сами вкрапления-то не особо ценятся. И, конечно же, если это красивый узор, красивый рисунок, тогда ценятся. Вот колумбийский трапеши изумруд, там внутри как будто бы шестеренка такая, с маленькими черненькими чешуйками. Такие включения, да, они действительно целенаправленно ценятся. Но в общем и целом нам важно не что внутри, а какую текстуру оно формирует.
1: Вот, давайте об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня говорим о том, как изумруд превращается в драгоценность. С нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Вернемся и продолжим.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские бойцы продвинулись в районе котла на севере Харьковской области. Группировка «Север» взяла под контроль село Широкое, расположенное в кольце окружения ВСУ. Ведутся активные бои за Малую Волчью, говорится в заявлении Министерства обороны. Наши военные поразили подразделения ВСУ в районах Рыбалкино, Бузово и Ольховатки. За сутки противник потерял в кольце окружения до 60 боевиков и ПБМ с личным составом. Во внешней зоне контроля бойцы взяли поселок Шевченково. Также они атаковали украинские формирования у Новоалександровки и Приколотного. 7 сентября Минобороны заявляла, что армия взяла в кольцо около 1700 военнослужащих ВСУ на севере Харьковской области. По словам Владимира Путина, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области. Добавлю, Минобороны сегодня также сообщила, что группировка войск Днепр взяла под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Еврокомиссия на фоне скандала на Украине вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Украины напомнила, что борьба с коррупцией остается важнейшим условием успеха переговоров по присоединению к ЕС. Об этом сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Ранее подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. При этом сам Кравченко сбежал с Украины в Польшу. Зеленский сегодня внес в Верховную Раду представление об увольнении Кравченко с поста генерального прокурора. Послы ЕС не смогли договориться о продлении санкций в отношении России, действие которых истекает завтра. Как сообщает политика со ссылкой на дипломатов, они вновь соберутся позднее. По данным издания, Словакия потребовала исключить из санкционного списка российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Франция предложила исключить из списка только Усманова, передает ТАСС. Согласно информации, еще один аспект дискуссии касается того, следует ли продлевать ограничительные меры на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, или же на 12 месяцев. Словакия не готова поддержать продление на более длительный срок, отмечает издание. Для продления ограничений необходимо единогласное решение всех государств объединения. Полиция в Липецкой области привлекла к административной ответственности 50-летнего мужчину, который передал электросамокат 11-летней девочке, получившей впоследствии тяжелые травмы. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, сообщили в региональном главке МВД. Ранее в городе Грязи 11-летняя девочка на большой скорости не справилась с управлением электросамокатом, упала и ударилась головой об асфальт, потеряв сознание. У нее диагностировали перелом свода основания черепа. Девочку госпитализировали в реанимацию областной детской клинической больницы. Ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Автоинспекторы привлекли собственника электротранспорта к ответственности за передачу управления несовершеннолетней. По техническим характеристикам транспортное средство относится к категории мопедов, управлять которыми можно только с 16 лет при наличии соответствующего водительского удостоверения. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно, по области возможны дожди, температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим. А форвард «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. В понедельник пройдут три матча регулярного первенства КХЛ. Подробнее о предстоящем хоккейном вечере в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: «Лада» в Тольятти оспорит с минским «Динамо» возможность наконец-то одержать первую победу в сезоне. У «Лады» может быть пятое поражение подряд, хотя во время трехматчевой выездной серии «Лада» смогла взять по одному баллу в матчах с петербургским «СКА». В обоих случаях тольяттинцы уступали в овертаймах. У минского «Динамо» также во всех трех матчах поражение, пускай в послематчевых сериях буллитов, но вместе с тем три набранных очка. В 19:00 в Череповце «Северсталь» примет московское «Динамо» и попробует реабилитироваться за разгромное поражение от «Спартака» 0-8. Оглушительная пощечина, аналогов которой при нынешнем главном тренере Андрее Козыреве припомнить трудно. Белоголубые приехали в Череповец из Петербурга, где в выходные проводили вынесенное динамовское дерби против минского «Динамо», в котором победили по буллитам 3-2. В новейшей истории КХЛ из 36 очных встреч москвичи выиграли у «Столиваров» 25. Наконец, в 19:35 в Нижнем Новгороде большой праздник. Помимо матча «Торпедо» «Ак-Барс», еще и переезд и дебют на новой «Волга-арене». Арене, строившейся в последние годы, расположена на стрелке Оки и Волги. Она рассчитана на 12 тысяч болельщиков. Это несколько больше, чем в предыдущем зале Нижегородского клуба, который мог максимально вместить 5 500. Обе команды хорошо стартовали. «Торпедо» выиграла 3 матча и взяла 6 очков. «Ак-Барс» также выиграл 3 и лишь по пулитам проиграл «Магнитке», взяв уже 7 очков.
1: Контрольная схватка Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова за место в сборной России на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов пройдет в середине октября. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и 6-кратным чемпионом мира и Европы. Курбанов в этом году выиграл чемпионат России, который Садулаев пропустил из-за травмы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Футбольный «Локомотив» чаще всех в российской премьер-лиге использует российских игроков почти 83% времени, подсчитала «Опта». На втором месте воронежский «Факел» 78%, на третьем московская «Родина» более 75%. «Спартак» и «Зенит» используют российских игроков реже всех, меньше 40% игрового времени. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. Но наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки, заявил заместитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжире. Матч России-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия – 35. Вингер «Спартака» Пабло Солари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Солари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе и специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. И сегодня мы говорим о том, как изумруд превращается в драгоценность. Ну, вот мы нашли изумруд. Ну, изумруд — это же изначально... Что это, руда? Нет, ну это не руда получается. Ну это какой-то кристалл, да, который мы имеем. Но это же еще не самоцвет, не драгоценный камень получается. Для того, чтобы из него сделать ювелирку или не ювелирку, нужно же поколдовать немножко тоже, там что-нибудь напильником подпилить с одной стороны, там молоточком с другой постучать, скорее всего.
4: Вот как раз сам по себе изумруд, он является драгоценным камнем, является самым настоящим самоцветом. И да, чтобы дойти до покупателя, до потребителя, он обрабатывается. В зависимости от потребности его можно огранить, придать ему какую-то новую форму, огранить его какой-нибудь квадратной огранкой, грушевидной, круглой, или же просто-напросто кабошонировать, превратить в такую вот сияющую капельку изумрудно-зеленого цвета. Естественно, человек сначала должен понять, достаточного ли он цвета, нужного для обработки, действительно ли он густой, красивый, или же он совершенно блеклый, и никак мы его продать не сможем, даже если он чистенький, прозрачненький, тогда он все-таки не как изумруд, а какая-нибудь изумрудная зелень будет котироваться, или же просто берил.
3: А он бывает мутный внутри, да, получается?
4: В зависимости от включений, да, бывает сильно мутный, и, естественно, если он сильно мутный, и если он блеклый, с какими-нибудь белесыми облачками газово-жидких включений, то стоимость его будет куда меньше, чем если он густой, вот такой вот слегка голубовато-зеленый.
3: У вас изумруд, да, скажешь,
4: такое
3: магазине.
4: Тоже бывает, да, естественно.
5: А образцовый цвет – это как вот пузырек с зеленкой в аптеке, наверное, да, такой?
4: Ну, грубое сравнение, но да. Ну, это субъективно. С моей точки зрения, действительно очень похоже. Вот. Но вот, хотя зеленочный цвет, именно как в пузырьке, он слишком густой.
3: Ну, темный, да.
4: Да, такие, в принципе, бывают.
5: Бриллиантово-зеленый называется
4: но
5: этот раствор,
4: вот
5: да.
4: Вот настолько густой окраски, они хороши, но в качестве коллекционного материала. Ведь чтобы граненая вставка из изумруда играла у вас в кольце, в перстне, в серьгах, она должна быть все-таки более прозрачная. Поэтому, опять-таки, приглашаю посмотреть на реальные изумруды, чтобы пустословием не заниматься. И вот здесь же хотелось бы привести цитату Альфонса Акуньи, это один из дилеров по изумрудам из Колумбии. «Если вы рассмотрите достаточно много изумрудов, вам начнут сниться чудесные пейзажи, которые вы увидите внутри них. Я вам это обещаю». И действительно, включения в изумруде иногда очень хороши. И при предварительной подготовке мы должны понять, какое включение и в каких количествах ценится, а какое нет. И, естественно, уже занимаемся сортировкой изумрудов. И очень важно выявить наличие трещин. Ведь трещины, если они пронизывают весь кристалл, если при огранке они будут проходить через ребра, выходить на поверхность грани, павильона или же другой части граненой вставки, то они приведут в конечном счете к разрушению. Такого допускать, конечно же, нельзя. Поэтому включение хорошо, но в ограниченном количестве.
3: А как вы на начальном этапе вообще понимаете, что эти включения вообще-то хорошие, дорого будет, а вот эти включения вообще-то не очень. Давайте их там на второй сорт отправим.
4: Если просветить кристаллик, и вы увидите, что его рассекают какие-то сквозные трещины, то тут становится все довольно очевидно. А если же там есть секции без сквозных трещин, то даже при большом количестве включений его все равно можно обрабатывать. Вот нам самое главное – избежать тех зон в кристалле, где есть большие длинные трещины. Вот это самое-самое опасное.
3: А за счет чего там трещины образуются? Что, его там поджимает немножко в земной коре, что ли?
4: А вы не поверите, это так. Да, поджимало, особенно наши уральские изумруды. Тектоника настолько сыграла свою роль, что большинство изумрудов у нас трещиноватые на Урале, а самые прозрачные, самые чистые, в общем-то, колумбийские. Но опять-таки тоже со своими включениями. Вот, значит, процессы смятия в складке тех самых слюдитов, они привели к очень сильной трещиноватости. Ну, кстати, у нас в Минералогическом музее имени Ферсмана выставляется гигантский образец массы, представляете, более 2 килограмм.
3: Ого.
4: В основе этого образца очень крупный кристалл, гигантский кристалл изумруда длиной более 10 сантиметров. И он в сростке с меньшими кристалликами изумрудов, а также совмещающий породой, тот самый слюдяной сланец. И вот этот вот образец является одним из самых больших кристаллов изумруда и вообще сростков кристаллов изумрудов, экспонирующихся в музеях мира. И он очень насыщенного цвета, но у него как раз-таки окраска не в голубизну уходит, она действительно

0: Февраль, да. Но с 50-х годов он точно фигурирует в описи коллекции Петра Аркадьевича Кочубея. Вот, и он хорошо прослеживается, даже описан был Николаем Ивановичем Кокшаровым, известным российским минералогом, современником Кочубея. И потом вместе со всей этой коллекцией он перешел в собрание нашего музея уже в 1913 году.
1: А насколько устойчив цвет изумруда? Со временем он может выцветать или окисляются, может, металлы в нем? Или мы, если поварим его в соленой воде, может быть, как-то скорректируем цвет?
0: Нет-нет, значит, цвета изумруда... Не стоит так делать. Цвета изумруда на самом деле очень-очень устойчивые. Со временем он не меркнет, но вот вы сказали про отбеливатели, про проварить. Ни в коем случае так не делайте. Очень берегите свои изумруды, несмотря на устойчивую окраску, несмотря на высокую твердость, это 7,5-8 по шкале Маоса. То есть он тверже кварца, и он чуть-чуть помягче топаза, в общем-то. Вот. Он в большинстве случаев облагораживается. Его могут промасливать, например, кедровым маслом, или же смолами, некоторыми эпоксидными смолами залечивают эти трещинки. Конечно же, чем меньше такого облагораживания, промасливания, тем камушек дороже, ценнее, лучше. Но в подавляющем большинстве материала на рынке все равно присутствует некоторое залечивание. И ни в коем случае нельзя применять ни воздействие спирта, даже просто спиртовой салфеточкой, не надо протирать. Тем более, что...
1: Крем, я не знаю, какая-нибудь бытовая химия, да, если изделие изготовлено, я не знаю, там, с изумрудом, надо снимать все эти кольца и потом заниматься уборкой.
0: Это, да? В любом случае. Это 100%, это не только в отношении изумрудов, это в отношении любых камней, даже алмаза. Вот. Тут дело даже не в разрушении.
2: Кольца с алмазами и пылесосит.
0: Это еще неплохо. Главное, посуду не мыть.
1: Как всегда, в юбке и с усами.
0: Еще очень важно не сдавать на чистку каким-нибудь ультразвуком. Вот имейте в виду, в изумруде есть дефекты, трещинки, трещинок очень много. Ультразвук приводит к тому, что трещины раскрываются, все это разваливается, вы потеряете свою драгоценность. И по поводу масел. Вот если кедровым маслом пропитывали, бог с ним, все хорошо, оно постепенно выветрится, изумруд, может, и потускнеет, но это не опасно. А вот если же там эпоксидные смолы, то они могут измениться под воздействием поверхностно-активных веществ, и нужно быть очень аккуратным. Поэтому, пожалуйста, берегите свои изумруды, аккуратненько их промывайте в мыльной воде, очень нежной, вот детский шампунчик какой-нибудь с водичкой, и аккуратненько, не кисточкой, а щеткой мягкой для зубов прочищайте, в том числе нижнюю часть граненой вставки, которая под закрепами находится. А то если там есть жирные пленки, то показатель преломления изменяется, и камень становится мутным, он не будет у вас сиять. И вот эту нижнюю часть обязательно нужно ухаживать за ней.
1: Понятно. Чистка зубов ультразвуком, снимаем украшения, оставляем дома.
2: Как это? Береги, и, как говорится, изумруды свои с молоду, да, не замазывай их. И мне вот понравилось, что ведь не только драгоценности, а вот то, что вы говорите, коллекционный большой изумруд, да, который размер имеет значение у изумруда. Конечно. Если он большой, 10 сантиметров, вы сказали, то это, может быть, стоимость будет больше, чем у каких-то чистых изумрудов, чисто за счет размера, правильно понимаю?
0: Да, да, безусловно.
2: Хорошо, давайте мы продолжим нашу беседу сразу же после небольшой рекламной паузы. Сегодня мы говорим о том, как изумруд превращается в драгоценность. Ну, мне кажется, он изначально уже драгоценность, но уже даже получили кое-какие полезные советы о том, как ухаживать за изумрудом и что с ним делать ни в коем случае не нужно. С нами Артем Казаков, специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук. Вернемся через 2 минуты.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Выборы 2026.
5: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: партия пенсионеров и кандидат в депутаты законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Сергей Лавров.
10: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
9: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
13: Зеленый.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
3: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологжане могут вернуть часть затрат на занятия спортом. Налоговый вычет компенсирует 13% от потраченной суммы. Главное условие – тренироваться в организациях, включенных в реестр Минспорта России. Сейчас формируется перечень на 2027 год. От Вологодской области в него уже вошли 50 спортивных организаций и 44 индивидуальных предпринимателя. В Череповце к 250-летию города благоустроено более 200 из 439 запланированных объектов. Как отметил глава Череповца Андрей Накрашаев, объекты сдаются еженедельно. Среди недавних обновлений – силовая зона, Богатырская поляна в сквере «Здоровье», новый благоустроенный двор, архитектурная подсветка здания на Советском проспекте. Продолжается масштабное обновление стадиона «Череповец». Череповчанин стал двукратным серебряным призером Кубка мира 2026 по танцам на колясках. Илья Гладкий успешно выступил в Словакии в категориях «Мужчины» – произвольная программа «Класс 2» и «Мужчины» – общая программа «Класс 2». Российская команда из 20 танцоров – Череповец, Ижевск, Москва, Пермь, Екатеринбург и Санкт-Петербург – выступала в нейтральном статусе и завоевала 11 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей.
1: Года на маяке.
7: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Реклама.
8: Детская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: В Москве 16 часов.
12: Новости.
11: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотных летательных аппаратов «Геран-4» и «Сикер». Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, цель атаки – ограничить логистические возможности вооруженных сил Украины. После удара на судах возник пожар. Также ВКС с помощью бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункт временной дислокации тероборон ВСУ и пункт управления БПЛА вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что наши войска заняли населенный пункт Широкое и Шевченко в Харьковской области, а группировка войск Днепр – Новоандреевку в Запорожской области. Средства ПВО за сутки сбили 1025 украинских беспилотников, 4 управляемые авиабомбы, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 ракеты «Нептун». Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Выступая в Вене на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, Лихачев обвинил киевский режим в систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников станции. Глава «Росатома» призвал Международное агентство по атомной энергии дать оценку действиям украинских властей. В свою очередь, генеральный директор организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановку на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной. Дизельного топлива для аварийных генераторов может вскоре перестать хватать.
13: На Запорожской АЭС по-прежнему складывается крайне опасная ситуация. В июне этого года на этой станции 10 раз происходила полная потеря внешнего электроснабжения. Вы знаете, что без внешнего электроснабжения невозможно обеспечить работу систем безопасности, которые являются абсолютно необходимыми для функционирования атомной электростанции, и без которых может произойти ядерная авария с радиологическими последствиями. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы можно было провести необходимый ремонт линий всего внешнего электроснабжения.
11: Глава МАГАТЭ выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на Запорожскую АЭС. На встрече с Гросси Лихачев привлек внимание к ударам ВСУ по бензовозам и с дизельным топливом для ЗАЭС. Власти Сочи вводят временное ограничение для отдыхающих на пляжах курорта из-за угрозы безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. В ночь на понедельник, 14 сентября, морские дроны атаковали Приморскую набережную Сочи. В результате взрывов и стрельбы на набережной начался пожар. Повреждены пляжи, расположенные рядом жилые дома. По предварительным данным, пострадали около 35 человек, среди них есть дети. Ранее в ночь на 9 сентября безэкипажные катера ВСУ также атаковали пляж Сочи. Пострадали 28 человек. В тот момент в Доме культуры рядом с пляжем проходил концерт и было много зрителей. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
14: Запустили проект «Здоровая семья». И запустили его в июне текущего года, и за 3 месяца около 12 тысяч жителей смогли уже пройти обследование. Что это за проект? Выезжает бригада врачей, узкие специалисты, и на месте в муниципалитете в течение дня принимают всю семью. Могут пройти обследование и люди старшего поколения, и самые маленькие. 1000 человек отправили на дообследование. И, конечно, вот эта системная работа, сложная работа, там и медики, и система здравоохранения в целом дает свои результаты. По смертности за 7 месяцев 2026 года у нас идет снижение к аналогичному периоду прошлого года. И здесь отдельное слово благодарности всем коллегам из Санкт-Петербурга за поддержку и взаимодействие в рамках заключенных соглашений. Нам не очень помогает, и мы дальше продолжаем с ними работать.
11: Также глава Новгородской области доложил президенту о подготовке кадров для здравоохранения и мер поддержки медицинских работников в регионе. На выборах в Госдуму на участке в Донецке проголосовала 100-летняя жительница ДНР. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он отметил, что, несмотря на почтенный возраст, Мария Федосеевна Слута по-прежнему неравнодушна к судьбе страны и поучаствовала в досрочном голосовании, которое проводится в республике с 30 августа. Он также поздравил пенсионерку со 100-летним юбилеем. Слута родилась в селе Осипенко Запорожской области. В 1943 году участвовала в восстановлении Южно-Донецкой железной дороги под обстрелами немецкой армии. После войны она с мужем также приехала восстанавливать Донецк, который был практически полностью разрушен. Москва и Санкт-Петербург к 2030 году переведут до 80% парка трамваев на беспилотный режим. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков на международном форуме молодежи в Екатеринбурге. Он напомнил, что сейчас беспилотные трамваи в тестовом режиме уже вовсю курсируют по столичным магистралям, а полностью автономные вагоны без водителя в кабине выйдут на маршруты к 2030 году. Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. В столице ожидаются затяжные дожди и температура воздуха до плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист центров области Евгений Тишковец. По его данным, погода начнет ломаться под натиском североатлантических циклонов в выходные. Синоптики центров области также предупредили, что в Москве ближайшие 2-3 ночи могут быть заморозки. По словам специалистов, ночное выхолаживание в столичном регионе будет активным. При этом в целом на этой рабочей неделе жителей столичного региона ждет комфортная сухая погода. Воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
12: Погода.
11: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Днем ожидается до плюс 17 градусов. В Москве облачно. По области небольшой дождь. Днем максимальная температура плюс 20 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Давайте поговорим про здоровье. С вами Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе, а с нами диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра Розаринова. Александра, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Александр, хотим сегодня обсудить эфирные масла и как они влияют на наше здоровье. Эфирные масла – это вообще что за масла? Подсолнечное масло, оно же не эфирное у нас, и сливочное вроде бы тоже не эфирное.
3: Ну да, потому что эфирные масла, их получают из ароматических частей растений. Цветков, листьев, хвои, коры, древесины, корней, кожуры плодов. И метод добычи эфирных масел, он разный. Вот. Но смысл в том, что это такая высокая концентрация ароматических веществ, которые, конечно, оказывают на нас определенное влияние.
2: Угу. Масло пачули, например, я знаю.
3: Да, есть такое.
2: Деньги намазать, отдать, и деньги вернутся, я знаю.
3: Можно будет найти по запаху.
1: То есть эфирные масла – это у нас исключительно ароматика. То есть есть мы их не едим, да, получается?
3: Но эфирные масла, конечно, в некоторых культурах, да, и в некоторых методиках могут рекомендовать употреблять вовнутрь, да, но я на самом деле не за такое использование, потому что за счет высоких концентраций вот этих вот летучих растительных веществ это может приводить к определенным риском, да, аллергических реакций, да, раздражений слизистых. Поэтому это очень такой достаточно небезопасный способ использования масел, и я бы настоятельно рекомендовала, прежде чем это сделать, много раз весить за и против.
1: Приходит Паша на работу, а ему опять масло пачули напился, да? Получается.
2: Успокаивающий у нас эффект в основном у таких эфирных масел или наоборот бодрящие?
3: Слушайте, но здесь на самом деле во многом зависит от восприятия, да, потому что вот такое вот восприятие запаха, это же не только химия. Очень большую роль играет память, ассоциации, прошлый опыт, культурный контекст, ожидания. Поэтому для кого-то запах лаванды будет связан со спокойствием и сном, а другому не нравится, не понравится.
1: Да, кто-то Софию Ротару вспомнит, например, сразу.
3: Да, кто-то вспомнит. Это работа ароматических масел, это очень такая тонкая работа, затрагивающая огромное количество участков мозга, и лимбическую систему в том числе. Поэтому вот это восприятие, оно тоже может быть разным. Поэтому, да, если мы говорим про лаванду, может у кого-то вызывать чувство расслабления, а у кого-то, наоборот, может привести к возбуждению. Тут тоже индивидуально.
1: Вообще, если говорить про эфирные масла, про их эффекты, есть какая-то доказательная база, да, о том, как они влияют на организм, там, та вся весь ароматерапия какая-нибудь или еще что-нибудь?
3: Но есть, естественно, наблюдательные исследования. Проблема, знаете, в чем заключается с эфирными маслами? А проблема заключается в том, что концентрация этих эфирных масел, да, она тоже разная. Когда мы говорим об исследованиях, касающихся ароматических масел, мы зачастую сталкиваемся с большой разрозненностью в методологии проведения этих исследований. Поэтому исследования, конечно, как таковые есть, но вот они, можно сказать, что это какие-то прям точно детализированные, нет, потому что в одном исследовании одна концентрация, в другом исследовании другая концентрация. Конечно, есть наблюдение, да, что те же самые растительные масла лаванды, как мы уже обозначили, они вот как раз-таки чаще исследуются с точки зрения спокойствия, работы со стрессом, с тревогой, ну и много иных других вариантов масел. Исследования есть, но сказать, что это прям доказательный документ, вот прям вот пока на данный момент сложно. Есть нюансы, и их обязательно нужно уметь читать в самом исследовании.
2: А в чистом виде вообще нельзя их, да, использовать? Их надо обязательно либо с кремом, либо с каким-то базовым маслом разбавлять, да? Концентрацию надо уменьшать.
3: Здесь очень важный момент, что когда мы используем ароматические масла, концентрация вот этого вещества, она очень высокая. Поэтому, когда мы, допустим, проводим какие-то ингаляции, связанные с маслами, да, или какие-то варианты аппликации использования наружно, обязательно используется базовое масло, которое нейтрально, и оно снижает концентрацию масел, ну, вот, эфирных компонентов. Вот. И таким образом мы можем себя немножечко обезопасить с точки зрения рисков. Ну, и вы абсолютно правильно говорите, да, их можно добавлять, если, опять-таки, это масло предусмотрено для этого в какие-то косметологические средства для наружного употребления. Но нужно обязательно читать инструкцию и использовать масла хороших производителей, дабы не вызвать проблем со здоровьем.
1: Вот я уже понял, что можно делать ингаляции с эфирными маслами. И, кстати, чуть позже хочется поговорить о том, вообще-то какие масла, и действительно ли они могут помочь, например, нам при простуде или там еще при чем-то. А потом второе, косметика, да, что как-то там на себя можно эти масла намазать, чтобы потом благоухать и радовать всех вокруг. А в принципе, ведь можно, не знаю, распылить в комнате, да, масло, чтобы пахло как-то вкусно, там как-то поджечь, может, какие-то, не знаю, как-то индийские палочки.
3: Да, что-то. Есть вариантов много вот этих вот. Есть, знаете, аромалампы, когда в воду капают несколько капель, и свеча подогревает эту воду, это еще и создает определенный такой атмосферный момент в комнате. Главное, что? Главное, чтобы эти масла не вызывали никаких аллергических реакций, да, и не было никаких персональных непереносимостей, потому что дозировка, повторюсь, хоть и при использовании там в виде аромаламп она будет ниже, но тем не менее индивидуальная чувствительность, особенно люди, допустим, с каким-то отяжеленным, отягощенным организмом со стороны аллергических реакций,
1: там
3: со стороны заболеваний, да, дыхательных путей, ну, там бронхиальная астма или хронические какие-то обструктивные бронхиты и иные моменты, связанные с заболеваниями легких, это все очень может спровоцировать негативные состояния здоровья, да, и вместо положительного эффекта расслабления мы получим дополнительное общение со специалистом, который будет помогать выйти из этого коллапса. Поэтому крайне аккуратно. Это лучше заранее обсуждать с своим врачом, особенно если есть какие-то заболевания, насколько допустимо в нашем случае использование аромамасел, не повредят ли они, и только тогда уже экспериментировать.
2: А против вирусов помогают нам эфирные масла? Вот сейчас будет сезон гриппа, мы раз, намажемся каким-нибудь иланг-илангом.
1: Да, или подышим, может быть. Если уже заболели, горло болит, раз, подышал маслом. Ну, мы в моем детстве мы над картошкой вареной дышали. Вот, а
2: эвкалипт можно вот от кашля.
1: Вот, да.
3: Ну, вот смотрите, относительно лечения нет оснований так утверждать, что мы можем что-то эфирными маслами вылечить. А некоторые запахи, например, ментоловые или эвкалиптовые, они могут создавать такие субъективные ощущения более свободного дыхания. Вот, и приятный аромат, допустим, и сама процедура, они могут улучшать самочувствие. Но эфирные масла не уничтожают респираторный вирус внутри организма, не заменяют лечение заболеваний, если оно как таковое, да, развивается, там, пневмония, бактериальные инфекции, другие заболевания. А здесь очень важно не, ну, как бы, давать полное четкое осознание момента, что есть граница между симптомами и комфортом терапии. И у масел нет прямого лечебного действия, и мы должны это тоже понимать, что если требует при заболевании лечения и использования медикаментозной терапии, то мы не сможем взять и заменить это на эфирные масла. А как, знаете, у нас, вы правильно вы сказали, дышали над картошкой, там, горчицу в носки применяли.
1: Да.
3: Это все отвлекающая терапия, да, определенного характера. Или ноги в таз ставили, да, тоже отвлекающая терапия. И вот эфирные масла, они могут субъективно улучшать наше состояние, как вот паранос, да, эвкалипт, мы же тоже палочки вот эти зачастую ходим и нюхаем летайские, китайские вот эти вот ингаляционные вещи. А субъективно, да, но на вирус не действует. как бы нам не хотелось.
4: Ну, то есть, как таблетка-пустышка, по факту, да, на психологический
3: момент. Ну, отвлекает, как бы субъективно становится приятнее, но вирусные заболевания вызываются вирусами, бактериальные заболевания вызываются бактериями, и ни то, ни другое. Эфирные масла, к сожалению, не
2: убивают. А на кухне поможет ли нам, вот, допустим, эфирное масло розмарина? Забыли мы купить куст розмарина для стейка пожарить, например, да? Что делать? А тут бутылек стоит с этим маслом розмарина. Может, капнем на сковородку?
3: Не капнем на сковородку, потому что, еще раз повторюсь, это не пищевые масла, да, которые мы можем использовать. Забыли купить розмарин, да и бог бы с ним, значит, без розмарина будет у вас блюдо. А вот аромамасло добавлять в пищу я не рекомендую.
4: Вот вы сказали, проконсультируйтесь со специалистом, и мы это полностью поддерживаем, вы поймите правильно. А другой вариант, а как мне специалист скажет, вот я приду, скажу, хочу, там, не знаю, сделать себе ароматерапию маслом пачули. И что мне специалист?
2: Ларису Ивановну хочу.
4: Ларису Ивановну. А специалист мне что, будет делать анализы, есть у меня аллергия на масло пачули или нет аллергии на масло пачули? Как это вообще происходит?
3: Ну вот если конкретно, вот если мы применяем к этому, врач, конечно, должен в первую очередь поинтересоваться вашим аллергоанамнезом. Да? Если у вас какие-то, допустим, проявления сезонных аллергий, это то, с чего, наверное, начнет доктор искать какие-то следы аллергических заболеваний и каких-то индивидуальных реакций. Дальше он будет вас очень добросовестно допрашивать по поводу персональной непереносимости продуктов, каких-то возникновений крапивниц или там, состояний покашливания, першения в горле на употребление того или иного. Да? То есть сначала нужно понять, насколько все спокойно у человека с точки зрения вообще в целом аллергического фона. А дальше уже он может сказать, окей, у вас вроде все более-менее спокойно, поэтому вы можете начать
4: эксперименты на живыми людьми.
3: Любимое масло пачули, но мы должны понимать, что персональную реакцию никто не отрицает. Да? И она может быть совершенно спонтанно появиться у совершенно здорового человека. Поэтому если это что-то новое, то мы всегда начинаем с низких концентраций. Мы всегда начинаем с небольшого по времени момента использования. Да? То есть не надо сразу же взять диффузор и запшикать в комнате облако этого масла для того, чтобы мы потом дружно пытались проветрить. Да? Поэтому это все должно быть понемногу потихонечку.
4: Пример. У меня, например, вы сейчас говорите, я вспомнил. У меня же есть увлажнитель воздуха такой большой, стоит, не увлажняет, когда особенно батареи работают. Угу. И там есть специальный отсек внизу, в котором можно, так сказать, капнуть пару капель. А вообще, насколько вот это безопасно, и сколько в граммах капать-то нужно? Вот никто ж не знает, можно же и пол бутылька туда зафигачить.
3: Вот, да, вот и мы и начинаем с того, что мы берем с вами одну каплю, да, и начинаем уже анализировать, как мы на нее реагируем. Но на самом деле вопрос правильный, потому что очень важно отличить качественное эфирное масло от ароматизированного продукта. И здесь, конечно, есть большая разница, потому что цена высокая, да, и надпись 100% натуральная, сами по себе ничего не гарантируют. На упаковке нормального продукта желательно видеть ботаническое название растения на латыни, используемую часть растения, способ получения, производитель, номер партии, срок годности. И это уже как бы нас немножечко просвещает, насколько производитель, в общем-то, к этим аспектам относится серьезно, да, то есть его репутация должна быть высокой. Есть компании, которые занимаются ароматическими маслами очень долго, а есть те, которые мы там можем, не знаю, в переходе встретить, и тоже написано ароматическое масло. Ну, это будут совершенно два разных компонента.
4: Да, ну, вряд ли в переходе, но скорее в каком-то, значит, эзотерическом магазине мы будем покупать такую продукцию.
3: Знаете, я встречала и в переходе. У меня эта ассоциация возникла не просто так, потому что мы можно встретить где угодно. И, конечно, важно различать эфирное масло и ароматическое, парфюмерное масло. Потому что есть смеси синтетических ароматизаторов, да, то есть ароматических этих веществ. И это вообще, по сути дела, может не быть эфирным маслом. Поэтому, конечно, происхождение, технология изготовления, они имеют значение. И так как это все-таки непростой процесс, да, и это дорогостоящие технологии, то, конечно же, эфирное масло не может стоить дешево. Это тоже нужно понимать.
4: Ну, поэтому, дешево это сколько? Вот я, например, вообще не понимаю, сколько это может стоить. Вот там бутылечек, не знаю, 10-15 граммов. Сколько он должен стоить?
3: Ну, он будет, я не знаю, если, давайте так, я могу сказать следующее, что на моем веку я видела ароматические масла, допустим, 3000 и выше. Это совсем маленькие бутылечки, да, но это был действительно хороший, качественный производитель. А видела и эфирные масла, которые так были обозначены, насколько это было эфирное масло, и за 50 рублей за бутылечек, да. А я в любом случае, лично я, персонально, и моя семья эфирными маслами не пользуемся. Потому что у нас отягощенные аллергические анамнезы, и поэтому мы не можем в силу наших особенностей по здоровью это использовать. Причем у одного члена нашей семьи это возникло совершенно в месте, где были применены эфирные масла, до этого никаких проявлений не было. Поэтому, еще раз повторюсь, важно сырье, важно, кто производитель, и важнее всего ваша личная персональная реакция.
4: Да. Спасибо, понятно.
3: Да,
4: ну, я понял, если за 3-5 тысяч бутылек 15 граммов, то там много не будешь капать, это же нормальная история. Будешь по полкапельки делать. Спасибо, мы
5: спасибо.
4: Александра Розанова, диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог Александра Розанова» была с нами, обсуждали сегодня эфирные масла. Александра, громадно спасибо, до новых встреч.
3: Всего доброго. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские бойцы продвинулись в районе котла на севере Харьковской области. Группировка «Север» взяла под контроль село Широкое, расположено в кольце окружения ВСУ. Ведутся активные бои за Малую Волчью, говорится в заявлении Минобороны России. А группировка войск «Днепр» взяла под контроль Новоандреевку в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Средства ПВО России за сутки сбили 1025 украинских беспилотников, 4 управляемые авиабомбы, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 2 ракеты «Нептун». Разведывательный беспилотник латвийских ВВС более полутора часов кружит в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Это следует из полетных данных, которые изучила РИА Новости. По этой информации беспилотник типа «Пингвин», принадлежащий ВВС Латвии, поднялся в воздух примерно в 14:45 по московскому времени, после чего уже более полутора часов летает в пределах 5 километров от белорусской границы. По состоянию на эту минуту дрон продолжает двигаться вдоль границы на запад, передает агентство. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам не поддержит идею проведения референдумов в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии о выходе из состава страны. Об этом сообщил представитель главы британского правительства, слова которого приводит телеканал Sky News. Премьер-министр привержен тому, чтобы претворить в жизнь обещанные изменения во всех 4 частях Соединенного Королевства и сильно верит в Союз. В канцелярии подчеркнули, что Бёрнам намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, вместо того, чтобы участвовать в консультациях в дебатах или проводить референдумы. Ранее лидеры кельтских наций Британии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на самоопределение, который подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Инспектор департамента по охране животного мира прибыл в район Екатеринбурга, где возле остановки школьного автобуса был замечен медведь. Об этом сообщили РИА Новости в городской мэрии. Сегодня утром в местных СМИ разошлись публикации о том, что животное якобы видели в остановке на территории села Горный Щит, входящего в состав Екатеринбурга. Школа сейчас работает в штатном режиме, инспектор ищет следы дикого зверя. Тем временем Минприроды разработала меры для снижения рисков нападения медведя. Ведомство рекомендовало региональным властям исключить доступ зверей к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях, поселках. Категорически запрещено подкармливать медведя. Ведомство пояснили, что животное быстро привыкает к легкой еде и перестает бояться человека, тогда как именно страх – главный фактор, удерживающий хищника на безопасном расстоянии от человека. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачная погода. По области возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности,
2: можно считать, что это
1: речитатив, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Москве состоялся 8-й заключительный этап многодневной велогонки России. Финальная гонка прошла по центральным улицам столицы. У мужчин победу одержал Борис Прошин, среди женщин золото завоевала Алена Едемская. В общем зачете по результатам всех этапов выиграли Дмитрий Беляев и Мария Курносова. При этом Беляев проехал только 7 из 8 этапов многодневки. Контрольная схватка Абдулрашида Садулаева и Магомеда Курбанова за место в сборной России на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов пройдет в середине октября. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов в этом году выиграл чемпионат России, который Садулаев пропустил из-за травмы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Бывший главный тренер сборной Италии по художественной гимнастике Эммануэла Макарани вошла в тренерский штаб сборной России. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Итальянка Эммануэла Макарани приступает к работе в штабе национальной команды в должности старшего тренера сборной России по групповым упражнениям, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Там отметили, что приглашение специалиста вписывается в системную работу организации по развитию художественной гимнастики и укреплению тренерского штаба. В новой роли Макарани будет взаимодействовать с отечественными тренерами, опираясь на свой международный опыт подготовки спортсменок именно в групповых упражнениях. Перед штабом сохраняется общая задача. Дальнейшее развитие сильных сторон российской школы художественной гимнастики, рост конкурентоспособности сборной и подготовка команды к крупнейшим российским и международным соревнованиям. Эммануэле Макарани 59 лет. С 1996 по 2025 год она возглавляла сборную Италии по художественной гимнастике. Под ее руководством итальянки завоевали серебро Олимпиады в Афинах и трижды бронзовые медали на играх в Лондоне, Токио и Париже. Неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы. Отдельно Федерации гимнастики России подчеркнули, что Макарани имеет длительный опыт формирования и подготовки команд в групповых упражнениях, разработки соревновательных программ и работы на протяжении нескольких олимпийских циклов.
1: Футбольный «Локомотив» чаще всех в российской премьер-лиге использует российских игроков почти 83% времени, подсчитала Опта. На втором месте воронежский «Факел» 78%, на третьем московская «Родина» более 75%. «Спартак» и «Зенит» используют российских игроков реже всех, меньше 40% игрового времени. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. Но наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки, заявил заместитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжире. Матч «Россия-Нигерия» пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия – 35. Вингер «Спартака» Пабло Салари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Салари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать.
3: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами организатор фестиваля ярмарки «Мос Винтаж» Елена Кренцель. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Хорошего дня всем.
3: Спасибо вам тоже. С чего начинался винтаж? «Люди, места, эпохи» называется тема нашего сюжета. Давайте определим временные промежутки. То есть, получается, 20 лет назад вещи, выпущенные уже, можно сказать, винтаж, да? А начало винтажной эпохи мы отчитываем с этого момента где-то лет на 70-75, да? То есть, получается, 51 год, 2006. Ну, вот такие вот у нас рамки винтажных вещей. Верно? Или надо что-то поправить?
5: Да, в целом вы правы. У винтажа нету четко обозначенных границ. Это скорее границы проходят по эпохам, по стилям. Но в целом, да, это примерно от 20 до 50-70 лет. В разных странах это может немножко отличаться в зависимости от развития событий в каждой стране.
4: Мы как-то с вами уже обсуждали, вот где тонкая грань между винтажем и антиквариатом, да, что антиквариат должен быть старше гораздо 70,
5: да,
4: получается.
5: Да, это точно.
4: А когда мы говорим винтаж, ну, чаще всего говорим, ну, про одежду. Часто говорят винтаж, это модно сейчас, винтажная одежда. А вообще, когда винтаж появился как явление, да, когда люди заинтересовались вообще-то старыми вещами? Не антикварными, замечу.
5: Давайте. Да. Тут действительно много может быть путаница из-за того, что определений старых вещей, в общем-то, достаточно много. И старые вещи носили люди всегда, во все эпохи, а только к ним не относились как к особо интересным, именно потому, что они старые. Скорее, наоборот.
4: Ну да.
5: А вот явление винтажа – это когда предмету добавилась отдельная ценность именно из-за того, что он относится к другой уже ушедшей эпохе. И тут, наверное, не смогу сказать точное время, когда это появилось, но самое яркое вот такое международное проявление интереса к одежде прошлых эпох было на Западе где-то в середине 20 века, частично совпало с культурой хиппи, но не только. То есть возник интерес к одежде и к культуре уже закончившегося какого-то периода, и одежда как символ этого периода обрела дополнительную ценность отдельно от ткани, фасона, как символ именно эпохи.
3: А что человека заставляет носить винтажные вещи? Ведь это, ну, как бы это старье.
4: Комиссионка.
3: Да, комиссионка. Нельзя ли пойти и купить новенькое? Зачем? Ну, ведь люди любят винтаж и обожают бабушкины украшения. И автомобиль, например, да, какой-нибудь дедушкин, если немножечко его так смахнуть пыль пипедастром, то он будет прекрасно выглядеть.
5: Да, это точно. Но вы вспомнили комиссионки. Вот это как раз то, что то отношение, которое было, например, в Советском Союзе к старым вещам, да, никто не говорил, пойду куплю винтажную вещь, говорили, пойду куплю в комиссионке.
3: Подешевле, там какой-нибудь. Было, да.
5: Да, подешевле, и явление, ну, дефицита, в общем, оно тоже не предполагала особую ценность старых вещей, скорее люди охотились за новыми. Ну, просто потому, что нельзя было их найти, они были редкими, поэтому за ними охотились.
4: Ну, да.
5: А почему сейчас носят винтаж, когда такое изобилие, и, в общем, что хочешь, то и можно купить? Ну, во многом это стремление быть не похожими на других, то есть найти что-то уникальное, эксклюзивное, что винтажные вещи, как правило, не сохраняются партиями. Как правило, каждая вещь, которая пережила 20, 30, 50 лет, она в нашем времени находится, может быть, в единственном экземпляре, ну или в каком-то очень небольшом количестве. И шансы, что такая же вещь будет у кого-то еще, кого-то встретишь, это, в общем, ничтожное.
4: Ну, то есть
5: и людям нравится уникальность.
4: Тренд на индивидуальность пошел, понятное дело. А вот мне тоже интересно, мы про комиссионки упомянули. Сейчас комиссионки называются секонд-хендами, хотя по факту это комиссионки Советского Союза. Вот секонд-хенд и винтаж мы не можем же тоже весь знак равенства поставить? Или все-таки в секонд-хендах мы можем найти винтажные вещи какие-то?
5: Да, это необходимое, но недостаточное условие. Смотрите, винтаж не обязательно будет секонд-хендом. Довольно часто, сейчас на самом деле даже, мне кажется, преобладают вещи, которые были созданы там 20, 30, 40 лет назад, при этом их никто не носил. Они могут быть с бирками, они могут быть вообще в фабричной упаковке. Это очень часто бывает, эти вещи с радостью покупают и носите их в коллекции. И эти вещи формально не являются винтажом, при этом они не являются секонд-хендом. Uh-huh. Это с одной стороны. То есть не каждый винтаж секонд-хенд. И с другой стороны, далеко не каждый секонд-хенд предмет является винтажным. Все-таки, когда мы говорим о какой-то винтажной одежде или аксессуаре, мы имеем в виду, что этот предмет ярко отражает эпоху, в которой он был

0: магазин из 90-х. Это уже не винтаж, это уже ретро.
1: Ого.
0: Например.
1: Интересно, а мы можем найти вот самую первую винтажную вещь? Кто придумал винтаж? Мне кажется, что надо у Ротшильдов поискать, потому что суть вот этого явления винтажа – это способ продать дорого старую вещь. Мне кажется, старик Ротшильд как-то обнаружил в чулане что-то ненужное и сказал: «О, 50 лет назад пользовались этим. Давайте вот сейчас».
2: Или не пользовались.
1: Или не пользовались, да. Давайте продадим, и это будет целое такое вот явление и движение. И так с этого все и началось.
0: Возможно, как с бриллиантами.
1: Да.
0: Все не так просто.
2: А вообще слово «винтаж», кстати, что означает? Я вдруг задумался.
0: Винтаж, ну, мы чаще всего слышим его в связи с виноделием, как раньше это обозначало год урожая или год производства вина. И, но со временем в том числе появилось значение как давнишнее, удаленное по времени. Оно тоже связано с тем, что хранили долго вино, и вино более выдержанное было каким-то особенно интересным. Так что у слова «винтаж», в общем-то, позитивный смысл, такие, как что-то особенное.
1: А как правильно инвестировать в винтаж? То есть достаточно приобрести сейчас какой-нибудь суперсовременный, я не знаю, смартфон и отложить его на 50-70 лет, и потом он будет стоить как трехкомнатная квартира в Хамовниках?
0: Да, тут хочется вспомнить, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
1: Да.
2: Нет,
0: ну... Да, я поняла вопрос. Я тоже часто думаю, что же сейчас из того, что нас окружает, станет со временем ценностью винтажной, антикварной. Но это во многом зависит от развития и промышленности, и образования, и, в общем, интересов людей. Очень поменялась структура и производства, и спроса, и какие вещи будут цениться спустя 20 лет, сейчас довольно сложно сказать. Просто мы живем в эпоху такого изобилия, которого не было раньше. Раньше винтажом и антиквариатом становились вещи, которые были либо очень дорогие, либо очень качественные, ну, и в том числе еще, конечно, сентиментальная ценность, то есть вещи дорогие, как семейные какие-то.
2: Ностальгия,
0: да. Ну, вот инвестировать в ностальгию сложно, потому что мы не знаем, что там будет дальше. Ну, пока что, если основываться на опыте предыдущих поколений, если мы будем считать, что дальше дела пойдут так же, то стоит инвестировать в предметы брендов, которые известны сейчас, потому что их помнят, и спустя время они продолжают быть на слуху.
1: Давайте подробнее об этом сразу после небольшой рекламной паузы. Через 2 минуты вернемся, говорим о том, с чего начинается винтаж.
3: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк».
5: Выборы 2026.
6: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодск.

0: обочину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Сергей Лавров.
8: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
11: Веселя,

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
3: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Вологжане могут выписать льготные лекарства по видеосвязи. Получить рецепт пациенты теперь могут во время телемедицинской консультации. Записаться на онлайн-прием необходимо через чат-бот «Мое здоровье» в мессенджере Max. Врач проконсультирует пациента и выпишет рецепт на льготный препарат. Затем нужно будет прийти в аптеку с паспортом и СНИЛС для подтверждения личности, где выдадут лекарства. Рождественская набережная в Череповце будет готова к 1 ноября. Как отметил глава Череповца Андрей Накрашаев, на Рождественской набережной появится много интересных локаций. Большая спортивная зона с площадками для стритбола и панно-футбола, рампа для скейтинга, локации для отдыха и силовые тренажеры. Будут точки питания, сцена и амфитеатр. Инклюзивный танцевальный коллектив «Ступени» из Череповца вернулся с победой со второго международного фестиваля «Золотая площадь». Он состоялся в Китае, в провинции Хэбэй. «Ступени» соревновались сразу в двух направлениях – хореографии и вокале. В хореографической программе коллектив показал два массовых номера – «Цыганский» и «Катюша», а также два соло – «Порушка» в исполнении Альбины Суняевой и «Балийский» от Олеси Шнейдер. Все четыре танцевальных номера стали лауреатами первой степени. Вокальные номинации – блестяще выступил Георгий Петухов с композицией «Черный ворон» и стал лауреатом второй степени.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 17 часов.
6: Новости.
5: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области значительно увеличили площадь кольца окружения формирования противника. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шерстнев. По его словам, освобождены населенные пункты Широкое и Шевченково.
7: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
5: И добавлю, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации, пункт управления БПЛА вооруженных сил Украины в Харьковской области в Дружковке в ДНР, сообщили Минобороны. Один из ударов нанесен легко управляемой ракетой Х-39 населенного пункта Дементьевка. Под Харьковом полностью разрушен вражеский пункт управления беспилотниками. Также 5 авиабомбами ФАП-250, оборудованными универсальным модулем планирования коррекции, нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка в ДНР. Ведомство опубликовало кадры уничтожения целей. Британский военнослужащий погиб на Украине, об этом заявил Минобороны Соединенного Королевства. Согласно его заявлению, военный погиб 12 сентября в результате ДТП. При этом ведомство не уточнило, чем именно занимался британец на украинской территории. Генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса наращивать военную поддержку Киева. Об этом он заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении. Заявление прозвучало на фоне новой активизации посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа, отмечает РИА Новости. В начале сентября спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем отправились в Киев для встречи с Зеленским. После переговоров на Украине Уиткоф заявил, что американская сторона рассчитывает найти дипломатическое решение конфликта, а Кушнер выразил надежду на дальнейший прогресс. Трамп после этого сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным, и в Москве, и в Киеве сообщили о возможном возобновлении трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в октябре. В качестве возможных площадок для дальнейших контактов назывались в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Швейцария. Просьбы Киева о выделении новых средств возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Об этом пишет американская газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на европейского дипломата. Ранее Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы прямо сейчас покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Источник «Вашингтон-Пост» подчеркнул, что Зеленский должен был выбрать другой способ, чтобы объявить об этих проблемах. К тому же выполнить требования Европа не может, учитывая, что в ряде европейских стран грядут выборы. На этом фоне политики коалиции желающих сильно нервничают. Кроме того, большинству государств и самим приходится иметь дело с бюджетными дефицитами. Ранее ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Интересы ребенка должны учитываться при смене его фамилии. Такое определение дал Верховный суд, рассмотрев иск жительницы Санкт-Петербурга. В пресс-службе суда рассказали, женщина повторно вышла замуж и дала ребенку от первого брака новую фамилию без согласия бывшего супруга. Отец обратился в суд с требованием признать внесенные свидетельства о рождении сына изменения незаконными. Три инстанции иск удовлетворили. Тогда уже мать обратилась с жалобой в Верховный суд. Она сослалась на положение семейного законодательства, по которым, если родители, с которым проживает ребенок, желают присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов несовершеннолетнего. Женщина утверждала, что бывший муж не исполняет родительской обязанности в отношении сына, никак о нем не заботится и вообще с ним не общается, к тому же не платит алименты. По закону в такой ситуации мнение отца действительно может не учитываться. Поэтому Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, указав, что суды не выяснили, отвечает ли смена фамилии интересам мальчика, как это повлияет на его психологическое состояние и отразится на обучении. Кроме того, высшая судебная инстанция обязала привлечь к разбирательству органы опеки и попечительства. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: В Петербурге завтра переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура ночью плюс 6-8 градусов, днем ожидается до плюс 17. В Москве облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью 8-10 тепла, днем до плюс 20. Давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на маяк. Спасибо за то, что ваши гаджеты на маяк также настроены. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников. И в этой программе по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить интересные события нашей прошлой, казалось бы, ушедшей, но вспоминаемой жизни. Интересные события, зарождение исторических традиций, появление предметов. Вот сегодня такой предмет, а также историческая традиция в центре внимания нашей с вами программы. Разумеется, нашей с вами, я же не для себя вещаю, хотя и для себя тоже, мне по кайфу. Дорогие друзья, мы никогда не привязываемся, почти никогда, к какому-то вот обязательному числу, и поэтому на календаре программы «Муздок» сегодня июнь 2007 года. Вот так вот. Дорогие друзья, в июне 2007 года в России впервые состоялось, что Россия впервые принимала чемпионат мира по хоккею настольному. А что вы смеетесь, между прочим? Это серьезнейший вид не просто игры, вид спорта, настольного спорта, который объединяет миллионы, да что там, какие миллионы, десятки, возможно, даже сотни миллионов любителей этого развлечения во всем мире. Вот о настольном хоккее в мире и, прежде всего, разумеется, об истории настольного хоккея в нашей стране мы и поговорим. Но коль скоро у нас 2007 год, практически все песни, которые будут звучать сегодня, это 2007 год. Просто для иллюстрации, чтобы 2007 год вспомнить было бы проще. Вот, кстати, телевизионных трансляций матчей чемпионата мира по настольному хоккею в Москве в 2007 году не было, но были репортажи, и я это помню. Единственная песня, которая была написана задолго до этого события, но песня не умирающая, откроет нашу сегодняшнюю программу.

играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. Но не забудем мы, как встарь, в сражениях золотые кубки добывала.

0: хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Муз-дог. Всем хороша эта вариация Сюткиной группы Light Jazz. Этой песни, вот кроме гармошки. Ну, наверное, это аккордеон, конечно. Понимаете, все-таки паузы в хоккее – это орган Hammond B3. Причем, вы знаете, если ты играешь, если у тебя вдруг случайно оказался Hammond B3, это я сейчас не о хоккее, просто не могу не сказать. Разумеется, ты знаешь, какие кнопки надо нажимать, чтобы вот звук был тот самый как раз. Если ты играешь на синтезаторе, который не от компании Hammond, точнее, не марки Hammond, разумеется, они не имеют права писать, что звук Hammond B3 там такой-то. Вот. Поэтому они пишут. Допустим, на одном из моих синтезаторов написано «Hockey Tune». Ты нажимаешь эту кнопочку, точнее, там, крутилочку на «Hockey Tune», и тебе вот тот самый звук, совсем даже не аккордеон. Дорогие друзья, как вы думаете, а как стара история настольного хоккея? Дорогие друзья, очень стара. 1932 год. Вообще история создания этой игрушки, она такая, знаете, с одной стороны грустная, с другой стороны она с хорошим концом, причем очень хорошим. А с третьей стороны, если третья сторона может быть у истории, она полностью рождественская. 1932 год, Канада, Великая депрессия. Канада, кстати, пострадала от Великой депрессии ничуть не меньше, чем американские Соединенные Штаты, поскольку совсем была связана экономикой. И один канадец хотел порадовать своих детей на Рождество. Вот. Звали его Дональд Мунро. Ну, франкофон, конечно. А денег не было. И он тогда пошел в сарай свой, там, в амбар, и сколотил игрушку, которую сам придумал. Такое деревянное поле, ворот поставил, расставил игроков, которые, ну, из проволоки скрутил, и пустил шарик такой. Для того, чтобы бить скрученной из проволоки клюшкой, игрока надо было поворачивать за голову. Детям понравилось необычайно. Папа, такой подарок на Рождество, разумеется. Дональд Мунро и жена его были очень рады. Но денег, конечно, от этого не прибавилось. На следующий день все равно надо было что-то есть. Через несколько дней к ним зашел в гости коммивояжер, продавец пластинок. И там была пластинка, которую они хотели купить, но у них не было денег. Это правдивая история, так оно и есть. Вот тот самый первый хоккей, один из первых, находится в музее сейчас, где-то в Канаде, в Монреале. Вот. И они говорят: слушай, говорит, чувак, ну, допустим, Билли или Жан, давай ты нам эту пластинку подаришь, а мы тебя накормим вкусным обедом. Ладно, говорит, идет. Обед все равно дороже. Обед вкусный, а он знал, что они хорошо готовят. Вот, значит, он сидит там, уплетает за обе щеки, а семья франкофонная еще и под венцо, разумеется. Ну, понятное дело. Говорит, слушай, говорит, Дональд, а что там у тебя стоит-то в углу? А это я, говорит, своим детишкам придумал. Вот, ну, говорит, покажи, как работает. Тот показал. Слушай, значит, мои коллеги, коммивояжеры, работают в фирме, которая продает игрушки и настольные игры. А сходи-ка ты к ним. Вот, может, они у тебя купят, и, может, даже закажут еще сделать. Да ну, говорит, кому это нужно? Нет, ты сходи, сходи. Дональд пошел, показал. Те почесали репу свою канадо-французскую и говорят: слушай, а сделай нам еще 3 штуки таких. Мы вот эту купим сейчас. Нет, говорит, эту я не продам, это моих детей. Ну хорошо, говорит, сделай нам 3 таких. Тот сделал 3 таких. Через неделю: слушай, мы их продали, сделай нам еще штучек 6. Ну, говорит, это трудиться надо долго. Ну, говорит, постарайся. Он, значит, своим сыновьям говорит, 2 сына у него были уже такие вполне пророщенные: ребята, будем делать хоккей, они же деньги. Дорогие друзья, а в 30-е годы, особенно в начале 30-х годов, во французской Канаде особенно, хоккей, поход на матч, это было спасение от настроения Великой депрессии. Но не все могли себе позволить. В общем, дорогие друзья, долго рассказывать, но после того, как Дональд в 1936 году запатентовал свое изобретение, дела у него пошли, знаете, неплохо. Компания уже через 20 лет продавала порядка 500 000 хоккеев в год. Вот такая история. 2007 год на дворе у нас сегодня, да? Поэтому одна из самых лучших песен компании Radiohead с их самого интересного и самого, разумеется, спорного альбома.

Вы знаете, как ни странно, популярность хоккея настольного, ну так получилось, способствовала Вторая мировая война. Когда подросшие сыновья изобретателя хоккея Дональда Монро вернулись с войны, они рассказывают, а тогда уже вовсю продавался и в Канаде, и в Америке, что настольный хоккей – это одно из главных развлечений было канадских солдат на военных базах во время войны. Разумеется, после окончания войны в этих странах, не в Европе, нет, продажи игры настольный хоккей возросли кратно. Причем сначала это было 2 компании, потом 4 компании, потом 6. И у всех были разные поля. Все, конечно, воровали друг у друга идеи, но все старались внести что-то новое. Ну, конечно, история американского настольного и канадского настольного хоккея нам безумно интересна, но все-таки хотелось бы вспомнить про нашу страну. Вы будете удивлены, но впервые настольный хоккей появился в Советском Союзе до войны еще. 2 энтузиаста ленинградских сконструировали, ну, то есть они где-то подсмотрели. Где им попалось на глаза, неизвестно. Ну, может быть, кто-то из американских специалистов, которые строили заводы. Американцы построили до войны 3500 заводов в Советском Союзе. Вот, кто-то, может быть, вот играл, они подсмотрели, и они сделали настольный хоккей для детей. Поставили его, причем это уже был современный настольный хоккей с крутилками и движущимися игроками. Понимаете, уже крутить можно было. То есть первый настольный хоккей руками надо было за голову крутить. Поставили во Дворце пионеров, тот самый Дворец пионеров, Дом пионеров, который находился в Анечковом дворце. Вот, ну, народ, конечно, повалил, народ, юный ленинградский народ повалил валом, можно так сказать, устремился валом играть. Поэтому, может быть, поэтому, может быть, потому что действительно для развития Дома пионеров деньги были нужны. Никакой корысти-то не было, понимаете, за корысть тогда расстрел был, понимаете? Вот, в 1938 году. Сохранилась афиша, причем она висит до сих пор в этом Доме пионеров, где написано: день игры стоит 50 копеек, то есть, представляете, дети арендовали на день хоккей. Месяц стоил 15 рублей, не такие уж большие деньги по тем временам. После войны история настольного хоккея в нашей стране началась по вполне понятным причинам не сразу. Самое забавное, что и в Европе-то не сразу, понимаете? Конечно, американцы приезжали. Конечно, там члены дипмиссии, торгпредства, понимаете, которые по плану Маршалла восстанавливали Европу. Маршалл. Вот. Разумеется, они свои настольные хоккеи привозили, играли, и даже чемпионат. Я читал, что регулярно в 40-х годах в американском посольстве в Бонне устраивались чемпионаты по настольному хоккею. Вот. Это нормально, понимаете? Но больше никто их в Европе не делал. И тут, ну, одна из самых главных хоккейных стран, Швеция, решила, так, подожди, ну, не то, что Швеция решила, не то, что король Швеции, давайте мы настольным хоккеем займемся. Нет. Компания Stiga, если вдруг у вас есть шведская газонокосилка, они одни из лидеров по производству газонокосилок. Почему-то, правда, не продают сейчас в России. Ну да ладно. Вот. Они газонокосилки производят. Вообще они электроинструмент производят. Тогда производили садовый инструмент. Мини-тракторы производили. Слушайте, а давай-ка мы хоккей сделаем настольный. Сказали владельцы компании Stiga. Ну, понимаете, сделаешь в рекламе. А у них хоккей тогда попер как раз. В 1957 году Швеция обыгрывает фаворитов. Кого? Нас. На чемпионате мира становится золотым призером. Свен Тумба Юхансен становится первым иностранным хоккеистом, которому предлагают контракт в НХЛ. Это герой Швеции. И они привлекают Свена, говорят, слушай, говорит, давай с тобой разработаем, ну как разработаем, мы сами разработаем, а ты просто там имя свое, и будешь рекламировать. И Stiga выпускает этот хоккей, причем одна команда была в форме Швеции, а другая команда в форме, правильно, Советского Союза, та самая будущая красная машина.

0: Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя.
1: Анатолий Добин, психолог.
2: Так говорит маяк.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотных летательных аппаратов «Геран-4 Сикер». Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, цель атаки – ограничить логистические возможности вооруженных сил Украины. После удара на судах возник пожар. Также воздушно-космические силы с помощью бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункт временной дислокации тероборон ВСУ и пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в Донецкой Народной Республике. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что наши войска заняли населенные пункты Широкое и Шевченко в Харьковской области, а группировка войск Днепр – Новоандреевку в Запорожской области. Средства ПВО за сутки сбили 1025 украинских беспилотников, а также по 4 управляемые авиабомбы и снаряда «Хаймерс» и 2 ракеты «Нептун». Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования Украинского национального антикоррупционного бюро. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. Ранее Кравченко сообщил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносову в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. При этом сам Кравченко сбежал в Польшу и подал заявление об отставке. Генпрокурор утверждал, что покинул Украину, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины. Папа Римский Лев XIV отменил экономические меры, введенные его предшественником Франциском в связи с пандемией коронавируса. В частности, отменяется сокращение зарплат кардиналов и сотрудников, занимающих руководящие посты в Римской Курии. Как напоминает портал, зарплата кардинала была сокращена на 10%, другим, в том числе светским работникам Ватикана, на 8%, но самые низкие зарплаты эта мера не затрагивала. ТАСС уточняет, что зарплата кардинала, включая расходы на помощников и прочие траты, составляет около 5000 евро. Лев XIV начал постепенно отменять ограничения с 2025 года. После анализа, проверенного по поручению папы секретариатом по экономическим вопросам, понтифик указал, что критические меры, связанные с пандемией, преодолены. Франциск, который сам вел скромный образ жизни, даже не в апостольском дворце, а бывшей гостинице на территории Ватикана, понимал разные нормы экономии. В частности, он ввел потолок стоимости подарков сотрудникам курии до 40 евро. Ну а нынешний понтифик решил жить в апостольских апартаментах, которые обновили и реконструировали. Также он возобновил поездки в летнюю резиденцию Кастель Гандольфа, где занимает виллу с бассейном и теннисным кортом. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью 6-8 тепла, днем не выше плюс 17. В Москве завтра без осадков, ночью температура плюс 8-10 градусов, днем до 20 градусов тепла. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Давление чуть выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Москве состоялся 8-й заключительный этап многодневной велогонки «Россия». Финальная гонка прошла по центральным улицам столицы. У мужчин победу одержал Борис Прошин, среди женщин золото завоевала Алена Едемская. В общем зачете по результатам всех этапов выиграли Дмитрий Беляев и Мария Курносова. При этом Беляев проехал только 7 из 8 этапов многодневки. Контрольная схватка Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова за место в сборной России на чемпионате мира по вольной борьбе весовой категории до 97 килограммов пройдет в середине октября. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы, а Курбанов в этом году выиграл чемпионат России, который Садулаев пропустил из-за травмы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Футбольный «Локомотив» чаще всех в российской премьер-лиге использует российских игроков почти 83% времени, подсчитала Опта. На втором месте воронежский «Факел» 78%, на третьем московская «Родина» более 75%. «Спартак» и «Зенит» используют российских игроков реже всех, меньше 40% игрового времени. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в символическую сборную 4-го тура французской лиги 1, сохранив на ноль свои ворота в матче с клубом «Брест». Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Включение российского вратаря Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова в символическую сборную очередного тура французской лиги 1 не случайно. Выездной матч с клубом «Брест» стал очень непростым. ПСЖ выиграл 1-0, но при этом хозяева нанесли по воротам Сафонова 16 ударов. Забить не смогли только благодаря Матвею. Он попал в символический сборный многих изданий, но особенно выделим ведущую французскую спортивную газету «Л'Экип». Сафонов получил в своей команде наивысшую оценку 8 баллов. Все остальные игроки получили по семерке. И это при том, что та же оборона позволила создать столько моментов у своих ворот. Не случайно Луис Энрике, главный тренер ПСЖ, после матча раскритиковал свою команду, назвав ее действия отвратительными. Тем не менее, для самого Сафонова это первый сухой матч в чемпионате и в нынешнем сезоне. В следующей игре чемпионата Франции в ближайшие выходные у ПСЖ еще более серьезные испытания. Выездной матч с извечным соперником Марселем. Пока в чемпионате после 4 туров у ПСЖ 5 очков и 7 место в таблице.
1: В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. Но наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки, заявил заместитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерия Демола Аладжире. Матч Россия-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия – 35. Вингер «Спартака» Пабло Солари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Солари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Муздок.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» вспоминаем июнь 2007 года. Именно в этом году Россия впервые приняла чемпионат мира по настольному хоккею. Знаете, ну вот если футбольная федерация в мире, она одна, хоккейная, она, в общем, тоже одна, на самом деле не одна, вот, ну, нам известно одна, то мировых федераций по настольному, которые определяют вообще, как играть настольный хоккей, проводят чемпионаты мира и различные другие соревнования, их вообще много. С чем это связано? Это связано с тем, что все делают разные поля. Вообще лучшие поля, ребят, это не реклама абсолютно, я не буду покупать себе шведский настольный хоккей «Стига» и вообще не буду его себе покупать, был у меня в детстве. Вот, понимаете, они первые сделали настольный хоккей, где были, где было место для игроков за воротами. Не все, далеко не все компании, выпускающие хоккей для стола, выпускают хоккей с пространством за воротами. Допустим, первый советский хоккей, настольный, который появился в продаже на рубеже 50-х-60-х годов, это новосибирский завод «Луч», и хоккей так и назывался, и, кстати, до сих пор он производится и так называется «Луч», вот там этого пространства нет. Вот, поэтому, допустим, чемпионаты на лучевом хоккее, ну, на хоккее «Луч», вот, это чемпионаты именно одной федерации, и так во всем мире. Собственно говоря, самая главная федерация называется ITHF. Именно она первая проводила чемпионаты мира, и именно их чемпионат 2007 года проводился в Москве. Кстати, в 2014 году, нет, 14-й чемпионат в 2015 году проводился в Санкт-Петербурге. 2007 год, Линкин Парк. Очень хорошая команда для того времени. Уж больно суровая, правда.

касается истории развития настольного хоккея в нашей стране, если первый настольный хоккей в Доме пионеров в Ленинграде появился в 38 году, был сделан в 37-м, и вот как раз в январе 38-го года поставили, то в 1948 году, когда еще производства настольных хоккеев не было, но советские физиологи, которые занимались реабилитацией, 48-й год после войны, реабилитацией, ну, в общем-то, ослабленных детей войны и детей, которые рождались, решили, что настольный хоккей очень хорошая вещь для развития и укрепления мелкой моторики. И, в общем, так оно и есть. Все, кто играет в настольный хоккей, вам скажут: трус играть может, но человек с плохой моторикой в настольный хоккей играть не может вообще. В 1961 году на советском телевидении появились уникальные кадры. Юрий Алексеевич Гагарин, который, кстати, был прекрасным игроком в обычный хоккей, шайбы, разумеется, играет в настольный хоккей. Знаете, если бы была задача сделать советскому настольному хоккею производства завода «Луч» рекламу, лучше бы рекламы не было, но она действительно была вот такая. Кстати, великолепная реклама была в 1964 году, поскольку тот самый великолепнейший мультфильм «Шайбу-шайбу». Но он сделан не про настоящих хоккеистов, а, разумеется, про игрушечных. Я не могу сказать ничего о ценах на настольный хоккей в 60-х годах. Я сам родился в 66-м. Но вот в 70-х годах, когда у меня появился первый настольный хоккей, я помню прекрасно, как раз марки «Луч». Стоил он 8 рублей 15 копеек. Был довольно надежный, кстати. Причем самое забавное, вот хоккей стоил 8.15, и настольный бильярд на 6 луз тоже стоил 8.15. Причем маленький хоккей с маленьким полем для совсем уж малышей стоил 6 рублей. И бильярд маленький на 4 луза настольный тоже стоил 6 рублей. В общем, какая-то такая забавная взаимосвязь. Следующий взлет настольного хоккея в нашей стране – это уже Россия. Это Россия и вполне конкретный человек. Известный музыкальный журналист, писатель, теле- и радиоведущий Михаил Марголис говорил: в 1995 году я был единственным в стране, кто играл в настольный хоккей. Конечно, это неправда. В настольный хоккей, советский настольный хоккей, играли все, поскольку он никогда не переставал продаваться. А в Советском Союзе после Новосибирска его стали выпускать, не знаю, там такое ощущение, что все предприятия Советского Союза, даже конверсионку, вояки гнали. Но Марголис играл на «Стиге». Еще раз, это лучшие настольные хоккеи мира. Кстати, молодцы. «Стига» выпускает всего 4 поля. 4 вида хоккея. И там разных цен. Вот, причем цены не запредельные. Ну, хотя как не запредельные. Хорошая «Стига» стоит 15 тысяч рублей, между прочим. Даже, по-моему, до 20 доходит. Коллекционные какие-то издания. Их коллекционируют. Так вот, именно Марголис популяризировал этот вид. Именно благодаря ему был проведен первый Кубок Москвы. Именно он привез первые вот эти шведские поля и договорился с одной крупной, не буду называть, крупной сетью спортивных магазинов

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
6: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина

0: Залесская за доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде сегодня начинают подключать жилые дома к отоплению. На то, чтобы дать тепло во все дома, потребуется 5 дней. Большую часть жилого фонда подключат уже сегодня. Всего предстоит подать тепло более чем в 3800 зданий. Если через 5 дней батареи в доме останутся холодными, вологжанам рекомендуют обращаться в управляющую компанию. Если там не реагируют, в госжилинспекцию. А в Череповце с завтрашнего дня начинается отопительный сезон. Подключить все районы города планируют за 3 дня. По словам главы города Андрея Накрашаева, социальные учреждения могли получить тепло ранее. 7 сентября отопление уже подали в 62 детских сада и 9 школ. За лето специалисты теплоэнергии отремонтировали 10 километров теплосетей. На некоторых участках пока продолжается работа. В прошлом году отопление в городе дали 22 сентября. Три жителя Вологодской области с начала года получили звание почетного донора России. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Всего на Вологодчине сейчас около 8000 почетных доноров. Чтобы получить это звание, необходимо безвозмездно сдать кровь или ее компоненты более 40 раз. Среди новых почетных доноров сотрудники предприятий, медучреждений и других организаций региона. Принять участие в донорском движении можно на станциях переливания крови. В Вологде станция работает по адресу Витошкина 55, в Череповце на Космонавта Беляева 51. В Вологде полиция задержала 31 подростка после набега на супермаркет на улице Петина. По данным регионального управления МВД, группа молодых людей зашла в магазин и вынесла продукты, шоколадки, йогурты и фрукты. Задержанным от 9 до 16 лет. Их доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей и других законных представителей. Как выяснилось, один из участников – 12-летний администратор группы в социальных сетях, где подростки договорились о встрече. Сами они рассказали полицейским, что сначала собирались просто погулять, а идея украсть продукты появилась уже возле магазина. Сейчас полиция устанавливает размер ущерба и решает вопрос о правовой оценке произошедшего. В Череповце суд вынес приговор директору магазина «Пятерочка» и ее дочери за хищение денег из кассы. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей. Схема была такой. Директор пробивала товар по акционной цене, но деньги в кассу не вносила. Затем оформляла возврат, но уже по полной стоимости. Разницу забирала себе. В одном случае директор действовала сама, в другом ей помогала дочь. Она оформила возврат 6 сковородок. Всего таким способом похитили более 12 тысяч рублей, мать и дочь признали вину и полностью возместили ущерб. Суд назначил им штрафы. В Вологодской области открывается новый сезон проекта «Верещагинская карта». Он позволяет детям от 7 до 13 лет бесплатно посещать спектакли в театрах региона. Первый показ нового сезона пройдет 16 сентября в Вологодском театре юного зрителя. В 11 часов здесь покажут сказку «Анчутка» – историю о том, как забота и любовь могут изменить человека. На бесплатный просмотр смогут записаться школьные классы. Сделать это можно будет завтра в течение дня. Заявки принимают по электронной почте областного ТЮЗа. За первые полгода спектакли по Верещагинской карте уже посмотрели более 10 тысяч юных зрителей. В Вологодский драматический театр готовит премьеру спектакля «История одного города» по произведению Салтыкова-Щедрина. Постановкой занимается московский актер и режиссер Виктор Стрельченко. Спектакль откроет новый театральный сезон в начале октября и приурочен к 200-летию со дня рождения писателя. На сцене зрители увидят историю вымышленного города Глупова, его жителей и градоначальников. Режиссер обещает сохранить авторский текст, но сократить произведение, чтобы сделать сложный сюжет понятнее зрителю. В спектакле задействована большая часть труппы театра. Премьерные показы пройдут 2 и 3 октября.
1: Погода на маяке.
2: Завтра в Вологодской области ожидается преимущественно облачная погода. Температура сегодня ночью от 7 до 12 градусов, завтра днем от 13 до 18. Местами пройдут небольшие дожди, наиболее вероятно они во второй половине дня и на востоке Вологодской области. Ветер преимущественно западный умеренный. Атмосферное давление в целом будет повышаться. В Вологде и Череповце сегодня синоптики обещают ночью 10 градусов тепла, завтра днем около 16, облачно, вечером в Вологде возможен небольшой дождь, в Череповце местами небольшой дождь.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 18 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские бойцы продвинулись в районе котла на севере Харьковской области. Группировка «Север» взяла под контроль село Широкое, расположенное в кольце окружения ВСУ. Ведутся активные бои за Малую Волчью, сообщил Министерство обороны. Наши военные поразили подразделения ВСУ в районах Рыбалкино, Бузово и Ольховатки. За сутки противник потерял в кольце окружения до 60 боевиков и боевую машину с личным составом. Во внешней зоне контроля бойцы взяли поселок Шевченково, а также они атаковали украинские формирования Новоалександровки и Приколотного. 7 сентября Минобороны заявляло, что армия взяла в кольцо около 1700 военнослужащих ВСУ на севере Харьковской области. По словам Владимира Путина, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области. Добавлю, сегодня Минобороны также сообщила, что группировка войск Днепр взяла под контроль Новоандреевку Запорожской области. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
5: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
3: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и подвигнув его гибкости, также сказал Песков. Он отметил, что на саммите БРИКС Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой и говорили президенту России о готовности их стран в случае необходимости сыграть роль в урегулировании на Украине. Путин положительно воспринял готовность лидеров внести свой вклад в урегулирование конфликта. Британский военнослужащий погиб на Украине. Об этом заявила Минобороны Соединенного Королевства. Согласно его заявлению, военный погиб в субботу, 12 сентября, в результате ДТП. При этом ведомство не уточнило, в каком звании и должности был британец и чем именно он занимался на украинской территории. РИА Новости напоминает, что это второй известный подобный случай. 9 декабря прошлого года британский военный погиб во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Погибший тогда Джордж Холли был капралом парашютно-десантного полка. Служба военной контрразведки Германии зафиксировала резкий рост более чем на четверть числа случаев экстремизма в немецкой армии Бундесвере. Это следует из ежегодного доклада ведомства. В докладе подчеркивается, что негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе. Как отметил глава Федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартин Розенберг, в ФРГ происходит нормализация правопопулистских, правоэкстремистских нарративов, которые активно распространяются в соцсетях. В марте уполномоченный по делам вооруженных сил Германии сообщал о распространении среди немецких военнослужащих симпатий к нацистскому прошлому, включая использование запрещенной символики и героизацию вермахта. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в установленные сроки и без перебоев. Греция столкнулась с самой серьезной вспышкой лихорадки Западного Нила за последние годы. Это заболевание больше нельзя считать просто летней угрозой. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Греции выявлено 319 случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила в 21 районе страны. Число летальных исходов превысило двузначное значение, при этом более 200 человек страдают от поражения центральной нервной системы. По оценкам иммунологов, зарегистрированные случаи представляют собой только верхушку огромного айсберга и составляют 1% от общего числа заболеваний, потому что около 80% случаев инфекции протекают бессимптомно. Лихорадка Западного Нила – острое вирусное заболевание, переносчики инфекции, комары, иксодовые и аргасовые клещи. Природные очаги лихорадки расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем до плюс 17 градусов. В Москве облачная погода, ожидаются небольшие дожди, преимущественно в южных районах Подмосковья. Температура воздуха ночью плюс 8-10 градусов, днем ожидается до плюс 20.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
0: Дорогие друзья, в понедельнике есть два очень хороших момента, честное слово. В вечере понедельника. Первый момент – то, что понедельник заканчивается.
2: Это день трудный всегда.
0: Да. А второй момент, что вечером в понедельник ассамблея автомобилистов и, как обычно, под предводительством Андрея Осипова. Но не только. У нас сегодня в нашей студии, не виртуальной, в самой, что у нас есть физической студии радиостанции «Маяк», народу много и все наши друзья и гости.
2: Да, я рад представить сегодняшних гостей. Конечно же, прежде всего, ladies first, это Екатерина Зарубина, директор департамента продаж и развития дилерской сети «Рокс Мотор». Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте, коллеги.
2: И Алексей Кожухов, который уже не первый раз в этой студии, директор департамента маркетинга и пиар «Рокс Мотор». И именно об этом бренде мы сегодня, об этой марке премиальной, поговорим. Если у вас есть какие-то вопросы, то плюс 7-967-103-5533 – это координаты этой студии. Пожалуйста, задавайте, у нас эфир достаточно открытый.
0: Я когда начинал работать на радио, вообще мне это название слышать приятно. Я когда начинал работать на радио в 92-м году, радио 101 с одной стороны, а рядом дверь радио «Рокс».
2: Нет уже. Понимаешь, да. По-моему, и радио 101 уже нет, и радио «Рокс» уже не существует, к сожалению.
0: Не существует.
4: А, коллеги, вы знаете, Игорь, Андрей, на это не только приятно слышать, но и на это приятно смотреть, потому что «Рокс» – это автомобиль, который создали итальянские дизайнеры. Это не просто автомобиль, это автомобиль, на который приятно посмотреть. Все слушатели могут зайти на сайт rocksmotor.ru, посмотреть, как выглядит эта скульптура на колесах. Это просто настоящий шедевр.
0: Хорошо сказать,
4: автомобильного дизайна.
0: Скульптура на колесах. Хорошо, да.
2: Слушайте, вот мне, кстати, у школы ты, Алексей, начал с этого, поскольку я позволю себе обращаться с Алексеем на «ты». Мы знакомы уже цать лет, я думаю, даже, может быть, и больше. Вот дизайн Пинифарина, вот многие обвиняют китайцев, что, слушайте, наверное, все одинаковые, вот это вот непонятно. Я когда взял эту машину, мне сразу же бросилось в глаза, вот действительно, вот этот вот квадратный форм-фактор, и четко видно, что эту машину рисовала, скорее, европейская рука.
4: Конечно, конечно. Вот,
2: вот
4: мы...
2: стиль.
4: Да, 100%. Вот, Андрей, вы говорите о том, что как он выглядит, а мы вот действительно, мы в этой студии не раз, и у нас все эксперты автомобильные, Александр Пикуленко говорит, что этот автомобиль, он выглядит как нарисованный, как настоящий европеец.
2: Достойно.
4: Достоин. Форм-фактор у него действительно такой, как у настоящего, ну, британская марка. Вот. Но и действительно он выглядит очень классно, и вот это рисует... Понимаете, в чем дело, да? Вот Китай сегодня – это мировой лидер автопрома.
2: Конечно.
4: В 28-м году мы будем отвечать 20 лет, как Китай является мировым лидером. Почему? Три фактора. Первое – технологии, безусловно. Второе – поддержка государства. И третье – это... Ну вот, понимаете, посмотрите, что у нас сейчас происходит с автомобильным рынком. У нас в определенном роде такая структурная трансформация. В первую очередь успех китайского автопрома – это продукт. Потому что вы можете получить 500 лошадиных сил, а двигатель будет всего 1,5 литра. И, ну, вот, в общем-то, да, в первую очередь это технологии, и, конечно, ну, многие, мы тут за все не скажем, но с точки зрения «Рокса» он выглядит на дороге просто великолепно. Вот, Екатерина, ведь вы рассказывали, пока мы готовились к эфиру, что все оборачиваются, на заправке подходят, дергают за рукав, говорят, что это за машина, ну, вот расскажите, как
2: вы
4: это.
2: Вы же сами, причем, я знаю, приехали за рулем этого автомобиля, испытываете?
0: Коллеги, мужчины, давайте скажем, еще к Екатерине подходит, потому что женщина красивая.
5: Не только потому, что машина такая, все-таки.
3: А когда красивая женщина на красивом автомобиле, это вдвойне приятно.
2: Обращают внимание на дороге?
3: Очень. И спрашивают, и, безусловно, проявляют интерес, и технические характеристики всегда приходится рассказывать, да, не только, как бы, да, делиться своим впечатлением. Но вот у нас сейчас две модели в бренде, это «Рокс 01» и «Адамас». Каждая по-своему действительно интересна, да, уникальна, имеет, как бы, особенные, да, характеристики. Я эксплуатирую «Рокс 01», да, и сейчас мы вот в первую очередь собрались о том, чтобы рассказать, что уже сейчас сейчас мы выпускаем его в России. То есть это российская сборка. Пока крупноузловая. Ну, мы все понимаем, лиха что это первый, да, первый этап. Да, дальше, безусловно, будет углубление локализации. На автоторе в Калининграде уже собраны первые партии. Ну и, конечно, чем больше автомобилей становится на улице, тем чаще и у меня спрашивают, да, где я его купила, где можно, соответственно, пройти тест-драйв, да, сколько стоит. Ну, это, наверное, ключевые вещи, которые интересуют.
4: Но по поводу того, где купить, понимаете, вот мы сейчас говорим про сегмент премиум, да, ведь у нас дилерская сеть во многом, вот благодаря усилию департамента, которого возглавляет Екатерина, это самый лучший авторитейл в России. Это бывшие дилеры Mercedes. Пожалуйста, у нас и Авилон, и Панавто. Екатерина, вам слово, вот расскажите про все-таки дилерскую сеть.
2: В основном те, кто уже имеют опыт обращения как с премиальными автомобилями, но самое главное, с премиальными клиентами.
3: Конечно. Они и самое главное, имеют высокие стандарты обслуживания и сервиса. Это немаловажно. Мы в автомобиле предлагаем гарантию 5 лет. Это значит, что 5 лет клиент может обратиться абсолютно по любому вопросу к официальному дилеру. За последнее время мы открыли партнеров практически во всех городах крупных. Да? Вот совсем недавно у нас состоялось открытие, например, крупного холдинга «Транстехсервис». Они у нас представлены как в Уфе, так и в Оренбурге. У нас крупные партнеры в Санкт-Петербурге, Москве и даже в маленьком Ярославле. Группа компаний «Сим», соответственно, тоже изъявила желание, да, сотрудничать с брендом. И уже сейчас, вот совсем недавно наш бренд появился на здании в Ярославле, и уже клиенты могут пойти познакомиться с автомобилями, которые представлены в салоне.
2: А давайте, во-первых, посмотрим, вот чуть вернемся назад. «Рокс», вот как таковой, считается, я слышал, что это суперэлита китайского автопрома прям вообще. То есть премиум, ультрапремиум, то есть это прям как Феррари.
5: По чесноку, как говорят профессионалы.
2: Да.
4: Смотрите, Андрей, ну действительно, вы на нем ездили, вы понимаете, что это перформанс, который вы можете получить только вот от высшей лиги автопрома. Раньше мы говорили, что это высшая лига европейского автопрома, а сейчас эти технологии во многом даже европейский автопром ориентируется сейчас на Китай. Это в первую очередь потому, что только там ты можешь получить вот эту динамику и такой низкий расход топлива. Потому что у «Рокс» при этом вот у вас динамика спорткара, а расход по городу меньше 10. Екатерина, сколько у вас вот?
5: Ну, что я считала, говорит Екатерина.
3: Нет, а я открою вам секрет. Последнее время, в силу определенных причин, я езжу исключительно на электрической батарее. И заряжаюсь
5: два раза в неделю. Да, дорогие друзья, я прошу прощения. Это, конечно, то есть я что встреваю. Мы уже несколько минут проговорили и про 0.1, и про Адамас. Угу. Мы ничего не сказали про силовую установку вообще.
2: То есть нужно сказать, что это последовательный,
3: гибрид. Вот, конечно. Это самое главное.
2: Ну, кстати, вот, Алексей, ты абсолютно прав, потому что последовательные гибриды начали, вот, получили такое массовое распространение именно благодаря в основном китайскому автопрому. То есть получается, что на том рынке они оказались весьма и весьма востребованы. Небольшая такая, кто не знает, уважаемые дамы и господа, последовательный гибрид означает наличие бензинового, как правило, силового мотора на борту, но он не имеет физической связи с колесами. То есть колеса приводятся в движение при помощи электромоторов, и на борту есть тяговая батарея, которую также можно отдельно подзаряжать. За счет этого...
5: На которой Екатерина и ездит.
3: Совершенно верно.
2: И вся та динамика, о которой ты говоришь, Алексей, она обеспечивается главным образом преимуществами электротяги. Ведь в отличие от ДВС, ее не нужно раскручиваться, она моментально реализуется. Отсюда сколько там? 5 с небольшим секунд до сотни?
3: 5,5.
2: При весе, по-моему, больше 2 тонн.
4: Конечно, много весит батарейка, но еще ведь есть огромное другое преимущество у этой технологии. Это то, что у вас налог всего 9 тысяч в год.
2: Да.
4: Представляете, да? Потому что у вас почти 500 лошадиных сил. Чтобы это было бы, ну, раньше это было бы не меньше 50, а может быть даже и больше.
2: Побольше даже, да. Сейчас же все равно налог вы платите только как раз-таки вот с этого скромного дизельного, да. Простите, бензинового ДВС, хотел сказать, без бензинового силового агрегата. Но это и дает огромные преимущества, которые сейчас очень многие пользователи последовательных гибридов наверняка на себе отметили. Запас хода.
3: Совершенно верно.
2: тысячи километров. Особенно если есть возможность подзаряжать батарею. Вот,
5: и уже бы... когда ты едешь в Ростов, тебе не надо смотреть, что там на заправках М4.
2: Нет, нет. Ты... Но туда можно заехать и зарядить батарею.
5: Опять же, кстати.
2: Без очереди. Да, да. Ведь на одной электротяге там сколько может проехать автомобиль?
3: 240 километров.
2: Отлично. Это прилично. Это прилично.
3: Ну, вот по городу, как я эксплуатирую автомобиль, больше двух раз в неделю я его не заряжаю.
5: Ну, да.
3: На текущий момент на быстрой зарядке достаточно 40-45 минут до полной зарядки. Там 98% у меня стоит ограничение. Просто ну, технически рекомендуется, да, чтобы немножко
2: не до 100,
3: как бы. Да.
2: Или что ж батареи тем самым сохраняете, она лучше именно. Действительно эффективнее работает. А кстати, можно ли, приобретая ваш автомобиль, приобрести зарядную станцию и установить ее к себе в доме, чтобы только красиво так же был форм-фактор пенифарина в доме?
4: Слушайте, но я бы тут ответил так, что в первую очередь те радиослушатели, кто вот сейчас Андрей правильно обратил внимание, что давайте объяснять, что такое последовательный гибрид. Запишитесь обязательно на тест-драйв. Вот эта вот динамика, вот эта вот магия крутящего момента. 5 секунд до сотни, это все вот на словах, это мы рассказываем, конечно, выглядит хорошо, но это настолько впечатляет. И вот поэтому действительно нужно самому проверить, насколько это классно. Классно. Ну и кроме того, как мы сказали, представьте, что вы 200 километров просто зарядились и поехали дальше. Кроме того, если у вас станция медленные зарядки, то вы можете заряжаться по городскому тарифу, а если у вас на даче, ну, на даче можно...
5: По сельскому ночью дачу, отлично, просто отлично.
4: Да, даже, ну, практически вы будете ездить там стоимость вскипятить чайник.
5: Да.
4: То есть, это, но он всю ночь зарядился, но пока вы дома, он зарядился. Это медленная зарядка дома. А так, до 80% за 40 минут.
3: Ну, а для меня, как для женщины, час шопинга и автомобиль уже полностью заряжен.
5: Это
3: идеально.
2: Это еще и дополнительная экономия, потому что на электрических зарядных станциях близ торговых центров можно бесплатно оставлять машину на время заряда.
3: Совершенно верно.
5: Андрюш, это не экономия. Когда женщина заходит в торговый центр, вопросы экономии снимаются.
2: Мы сейчас об автомобиле.
5: Да, я с тобой согласен.
2: Сопутствующих факторов. По крайней мере, здесь сэкономить.
5: Здесь сэкономить.
2: Вот уже здесь можно, по крайней мере, сэкономить. Я знаю, что за последние несколько месяцев у вас фактически продажи утроились.
3: Так и есть. Мы ощущаем просто всплеск интереса клиентов к гибридам в России. По сравнению с прошлым годом это существенный прирост. Именно поэтому мы в этом году активно занимаемся локализацией, да, потому что это ускорение сроков доставки. Теперь мы очень быстро из Калининграда будем получать необходимые объемы автомобилей. Это возможность предложить конкурентную стоимость для наших клиентов. Ну и самое главное, оперативно реагировать на спрос клиентов, да, какая комплектация больше интересна, да, в каком цвете, в каком интерьере, и здесь тоже, в общем-то, ну, исключительно плюсы. Ну и, конечно же, ОТК, да, контроль качества, который теперь находится на нашей
5: спросить.
3: Стороне.
5: Во,
3: на
5: вот
3: нашей
5: это,
3: стороне.
5: Вот это очень важно, потому как люди, которые ездили на китайских автомобилях, и тем более те, кто никогда на них не ездил, первым делом говорят о контроле качества.
2: И в этой вот связи, конечно, интересно. Во-первых, почему «Автотор»? И как у вас первые же машины уже выпущены? Как у них с качеством сборки? И наши китайские друзья проверяют это сами, не контролируют это?
3: Давайте говорить откровенно. Безусловно, у нас были определенные опасения. Да? Mm-hmm. Опасения просто потому, что это первый этап, когда мы собираем первые партии. Но мы были восхищены тем, что «Автотор» выполнил свои обязательства на 100%. Все автомобили прошли оценку качества. У нас была целая комиссия, в том числе из Китая, да, где, так сказать, основатель, да, этого бренда, и они знают, как правильно собирать. Поэтому замечаний никаких нет. Автомобили уже готовы к отправке в Санкт-Петербург. Первый склад у нас будет в Санкт-Петербурге для и дальнейшей доставки уже до дилеров. Угу. И здесь нужно, наверное, еще сказать там несколько каких-то моментов. «Автотор» имеет колоссальный опыт работы с премиальными автомобилями. Вы прекрасно знаете,
5: ну,
3: что
5: конечно,
3: бренд,
5: да,
3: не
5: да.
3: знаю, можно ли его называть,
5: да,
3: или
5: можно,
3: нет,
5: можно.
3: Да, но много лет они собирали BMW, получили, ну, в общем-то, хороший опыт, не забыли его, не забыли, и сейчас мы его реализуем вместе с Rox.
2: Угу. Ну, это прекрасно. Самое главное, чтобы дальше контролировать все процессы. И, наверное, может быть, добавить немножко гибкости в плане вот каких-то комплектаций. Ведь локализация даст вам возможность это сделать в каком-то смысле.
3: Мы будем стараться это делать, конечно. Uh-huh. Ну и это даст нам возможность углубленной локализации. Вместе, когда мы будем осуществлять выбор локальных поставщиков, да, переходя от крупноузловой к мелкоузловой, конечно. Но на самом деле каждый производитель, который локализовывает производство, старается, уже об этом заранее конечно, думает. Конечно. Потому что это процесс длительный, надо признать, но крайне важный и крайне нужный.
5: Но это говорит о том, кстати, что компания пришла надолго. Очень надолго.
2: И это подводит нас к второму вопросу. Уже было сказано о 5-летней гарантии. И нормальных складских запасах всех запасных частей практически. Это то есть сейчас очень. Клиент не ждет, если он приезжает на сервис. Вот по первым отзывам, клиенты, давай, если они приезжают на сервис, они, как правило, сразу все получают.
3: Основные ключевые кузовные элементы. Естественно, все необходимые масла, фильтра, конечно, все это присутствует. Но ремонтов гарантийных у нас крайне мало. Если, конечно, что-то произойдет, да, критическое, ну, конечно, мы здесь уже будем вынуждены доставлять из Китая, но я думаю, что таких ситуаций просто не произойдет.
2: Не могу не спросить еще об одной вещи. Вот я так вспоминаю, вот, может быть, в каком-то смысле старые добрые времена, и классные программы, которые позволяли существенно сэкономить при покупке. Рассрочки, вот эти вот практически беспроцентные, минимальные кредиты. У вас есть какие-то такие приложения?
5: У тебя и память, а?
2: Ну, извините, пожалуйста. Катушь, простите.
4: Ну, действительно, как Андрей отметил, как в старые добрые времена, безусловно, есть кредитование, которое так называемый субсидированный кредит от автопроизводителя. Он у Roxmotor тоже есть. Все условия можно на нашем сайте Roxmotor прочитать. Там есть даже кредит со ставкой от 0,01% с различными...
2: вариациями.
4: Да, вариациями.
3: Это рассрочка на 12 или 24 месяца. Я здесь вот подскажу. Может быть, радиослушателям тоже будет это интересно.
5: Это очень интересно.
3: Мы сотрудничаем
5: важно.
3: С четырьмя банками, крупнейшими, причем это Сбербанк, ВТП, ОТП-банк. И, конечно же, каждый клиент может выбрать вот именно рассрочку с минимальной процентной ставкой, субсидируемой с нашей стороны.
5: Ну, которая практически нулевая, практически.
3: Да, ну, вы сдаете в трейд-ин. Да. Надо, наверное, про трейд-ин тоже рассказать, Алексей. Возможно, да?
4: Трейд-ин у нас есть как лояльный трейд-ин для тех, кто владеет Рокс и хочет перейти на повышенную комплектацию Адамас, так и трейд-ин для всего премиального сегмента. Если вы владеете немецким или японским автомобилем класса премиум и уже там, срок гарантии подошел к концу, вот мы смотрим на просто список тех клиентов, кто у нас уже приобрел. У нас в шорт-листе, конечно, и британские премиум-бренды, и японские, и немецкие, конечно. То есть, если вы хотите, как в старые добрые времена, автомобиль с гарантией, а 5 лет не предлагали даже вот в старые добрые времена в премиальном сегменте, 5 лет на автомобиль и 8 лет на батарейку. Батарейка для гибридного автомобиля это большая.
2: Мы говорим о сроке. По пробегу есть ограничения? Потому что 5 лет есть ограничения по пробегу или это без ограничения по пробегу?
5: Не, ну есть
2: это
5: наверняка.
2: Такое важное, достаточно. Наверняка 1150-200.
3: Совершенно верно. 150 тысяч у нас ограничения и 8 лет на батарею, да. Конечно.
2: Последний, пожалуй, вопрос. У нас остается очень мало времени. Скажите, пожалуйста, страхование. Есть ли специальные программы, которые позволят страховать? И каков сейчас приблизительный коэффициент по страхованию этих машин?
4: У нас дорогая есть машина. И Rocks Insurance, разработанная вместе с лидерами рынка, а также помощь на дорогах Rocks Assistance. Приходите на тест-драйв, вы точно останетесь довольны.
2: Ну и следите за новостями, потому что в самое ближайшее время будут объявлены цены именно на локально произведенный продукт.
5: И не считайте то, что я сейчас скажу, квасным патриотизмом, но то, что эта машина собирается в России, и 01, и Адамас, ну, позвольте считать ее российской.
2: Спасибо.
5: Мне приятно.
2: Спасибо за этот разговор. Мы скажем Екатерине Зарубиной, директору департамента продаж и развития дилерской сети, Алексею Кожухову, директору департамента продаж, пиар Rockmotors.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо.

0: истинное призвание в жизни не находят. Его выбирают. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Маяк.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы снова прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. Ранее агентство уже сообщало о нескольких взрывах в украинской столице. Теперь снова звучат взрывы. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Российские войска снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что российская сторона продолжает подобные атаки. Ранее сегодня ведомство заявляло о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Накануне также сообщалось об ударах на западе Украины по железнодорожным объектам, используемым для транспортировки военных грузов. Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась на энергетическое перемирие, что подразумевает отказ от ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом глава Белого дома написал в соцсети True Social. Более того, он утверждает, что Москва готова ответить взаимностью. Президент США вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, главным образом вызван конфликтом между Россией и Украиной, а не Ираном. За последние сутки Трамп дважды потребовал Зеленского, чтобы ВСУ прекратили наносить удары по российским НПЗ, производящим дизельное топливо. Добавлю, что российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии. Свидетельствуют данные торгов, такая динамика отмечена после заявления Трампа о том, что Украина согласилась не наносить удары по энергообъектам России. Еврокомиссия на фоне скандала на Украине вокруг главы Национального антикоррупционного бюро напомнила, что борьба с коррупцией остается важнейшим условием успеха переговоров по присоединению к Евросоюзу. Об этом сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Ранее подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директора НАБУ Семена Кривоноса в подделке официальных документов и эффективном усыновлении. При этом сам Кравченко сбежал с Украины в Польшу. Зеленский сегодня уволил Кравченко. Как минимум до конца недели в московском регионе продержится бабье лето, а температура воздуха будет на 2-4 градуса выше нормы. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Четверг будет самым теплым днем, ожидается до плюс 22 градусов, сообщила синоптик. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, осадки не ожидаются, температура ночью 6-8, тепла днем до плюс 17. В Москве завтра ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, ночью плюс 8-10 по области, местами до плюс 5, а днем плюс 18-20 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня большой игровой день. В эти минуты «Лада» играет с минским «Динамо» пока по нулям. Меж тем, два хоккеиста московского «Спартака» стали лучшими игроками первой недели регулярного чемпионата. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Даниил Исаев из ярославского «Локомотива» признан лучшим голкипером первой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он одержал с командой 4 победы в 4 матчах с коэффициентом надежности 1,24. По его воротам было нанесено 110 бросков, из которых он отразил 95,45%. Исаев признан лучшим за неделю в 6-й раз в карьере. Лучшим защитником в 3-й раз в карьере стал Андрей Миронов из московского «Спартака». На его счету 5 результативных передач в 4 матчах с общим показателем полезности плюс 6. Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Джек Родолд из уфимского Салавата Юлаева. В 3 матчах недели он набрал 5 очков с показателем полезности плюс 1. В его активе 4 гола и 1 результативная передача. Во встречах с Северсталью и Авангардом Родолд стал автором победных шайб. Новичком недели впервые в карьере признан Илья Котлеров из московского «Спартака». В 3 матчах недели он забросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи с показателем полезности плюс 3.
1: Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, отобравшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации. В понедельник она впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, выиграв открытый чемпионат США. Итоговый турнир с участием 8 лучших теннисисток пройдет в Индиан Уэллсе с 8 по 15 ноября. Газета «Экип» включила российского вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции, сообщается на сайте издания. И матч за шахматную корону пройдет в Женеве с 22 ноября по 13 декабря, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации. За титул сыграют действующий чемпион мира индиец Гукеш Дамараджу и представитель Узбекистана Живахир Синдаров, который выиграл Кубок мира и турнир претендентов. И о спорте на этом пока все.
0: Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
3: Дорогие друзья, не по медицинским показаниям и не по какой-то задумке, а просто потому, что так не Андрей Осипов, а Олег Осипов предводительствует Ассамблея автомобилистов.
4: Добрый день всем, доброго времени суток.
3: Я сначала хотел только... Внимание, производится замена.
4: Мы обойдемся. Но мы же не одни в студии.
3: Конечно. Наш любимый автоэксперт Дмитрий Смирнов с нами.
5: Добрый вечер.
3: Ну, поехали.
4: Поехали. Мы тут до этого говорили о новых автомобилях. Там вообще никаких проблем нет с ними, я так понимаю. Особенно когда 5-летняя гарантия и все прочее. Да? Но у нас автопарк, увы, не новый в России по преимуществу. И кроме того, на вторичном рынке продается в 5 раз больше автомобилей, чем на первичном, скажем так.
3: А лошадь, поэтому... это вам не... лошадь – это вам не кот. Лошадь требует уход.
4: Да. Человек любит ласку, оружие, чистку и смазку.
3: И автомобиль тоже.
4: И автомобиль тоже. Так вот, конечно, нет, важнее вопрос сейчас на самом деле, Дмитрий, это как продлить ресурс автомобиля, который существует, который дан тебе в ощущениях и везет тебя каждый день куда надо. И, конечно, вот у нас слушатели много пишут об этом деле. Как продлить ресурс? Профилактикой лучше или ремонтом?
5: Ну, тот, у кого какой карман, да, можно, в принципе, выбрать профилактику, она всегда дешевле и всегда приятнее, потому что сохраняется бюджет и всегда вы уверены в своем автомобиле, даже если вы спонтанно решите поехать в долгую поездку. Вот. Но ремонт тоже не исключает, вы ставите новые агрегаты и, в принципе, если не следить, то до следующих новых агрегатов у вас 1100 есть пробега.
3: Ну, давайте мы сейчас концентрируемся на тех автолюбителях, на тех наших слушателях, которые все-таки предпочитают или профилактику, или, что называется, безразборный ремонт.
5: Ну вот на рынке у нас есть компания 24 года. Она уже существует и помогает нам, автолюбителям. Я сам ее применяю на своих автомобилях, и поскольку консультирую большие автопарки, там тоже эти безразборные ремонт применяю и смотрю статистику. Потому что на большом парке с большими пробегами
3: хорошо
5: можно
3: видно,
5: увидеть, да, как работают те же трибосоставы, те же присадки в топливо. То есть это наглядно в денежном эквиваленте на содержание одной единицы транспортного средства.
4: Поэтому как получается, какая экономия?
5: Ну, смотрите, вот если взять небольшой парк, это порядка 3000 автомобилей, ну, на нем нагляднее. Экономия только на топливе за год при применении трибосоставов составляет 30 миллионов рублей.
3: Неплохо.
5: Это только топливо. Если мы сюда добавляем еще экономию на долив масла, да, и увеличение межсервисного капитального ремонта. С 2018 года я консультирую один парк. Вот в 2018 году мы их обработали. Набег автомобилей до капитального ремонта увеличился в два раза. То есть с 300 тысяч до 600. Некоторые автомобили, типа автомобилях, это и отечественные автомобили, между прочим, чему я хочу порадоваться, увеличили в три раза пробег до капитального ремонта.
4: То есть отечественные автомобили в три раза, а все остальные в два.
5: На самом деле есть и зарубежные автомобили, которые выкатывают 4 и 5 пробегов. Такие тоже являются, но это исключение. То есть тут еще зависит от культуры водителя, который сидит за автомобилем, который ухаживает его как за своим.
4: Ну что начать с двигателя?
5: Самый дорогой агрегат сейчас двигатель.
4: Тем более, если этот двигатель высокооборотистый и так далее.
5: Если он малообъемный и с него сняли там много лошадей, да, как у нас любят там двигатель 1.4 и 200 лошадей,
4: ну, да,
5: то да, двигатель очень нагруженный, они максимально малоресурсные, плюс форсунку еще засунули в цилиндр, как на дизеле, если мы про бензиновый двигатель говорим. То есть здесь нагрузка на цилиндропоршневую группу очень высокая.
4: Ну, то есть, в первую очередь, с этого начинать. И какие составы в таком случае?
5: Ну, если возьмем обычный двигатель, ну, наш отечественный, да, проще приводить пример, не турбированный, у компании Супротек есть линейка стандарт, трибосоставов стандарт. То есть, это трибосостав, который добавляется в моторное масло в три этапа. Эти этапы можно посмотреть на сайте suprotec.ru. Они достаточно там хорошо и грамотно расписаны. Ну и плюс, если нет доступа к всемирной паутине, в каждой баночке есть очень подробная инструкция. И бонус, я считаю, как для меня, как для инженера, на каждой баночке есть телефон круглосуточный, где сидят не менеджеры по продаже, а технические специалисты. И конкретно под ваш автомобиль с вашей проблемой, или вы не знаете, как правильно подобрать трибосостав или автохимию бренда компании Супротек, там подскажут и расскажут, какие эффекты вы получите.
3: Дорогие друзья, и даже если вдруг, открыв картонную коробку и достав флакон с триботехническим составом Супротек, если вдруг у вас родится этот вопрос, а что это здесь на дне, вы сейчас меня не слушаете, потому что мы 10 раз об этом говорили, что размешивают, а там написано на коробочке. Позвоните по указанному телефону, вам расскажут, как обработать и какой эффект будет именно на вашем двигателе.
4: Это так, поехали теперь дальше. Коробка передач.
5: Коробка передач. Современные автомобили, если мы возьмем, да, сейчас преобладает, если рынок так по диагонали провести, конечно, вариатор. Не знаю почему. Я бы, конечно, запретил коробку в нашем регионе. Но да ладно, имеет место быть.
3: Есть
5: вариаторы хорошие, которые действительно ходят при должном обслуживании. Но вот китайские производители, к сожалению, еще пока нарабатывают эту статистику. До японских вариаторов им еще далеко. Но неважно, и что есть на рынке, это тоже надо защитить. И вот, возвращаясь к новым автомобилям, есть особенности некоторых брендов, которые я бы уже трибы состава заливал
3: с самого начала.
5: Да.
4: Ну, кстати говоря, новым автомобилям тоже никак не помешает. Это вроде как витамин.
5: Да, вот это вот хорошее сравнение. Я бы назвал его витамином и дополнительной каской, так, страховкой от всяких там негативных воздействий. Это не качественного масла того же, это не долива масла, это случайного пробития. То есть это некая такая забота автомобиля при эксплуатации в наших суровых условиях.
4: Ну, в коробке хорошо. Сколько? 40 тысяч?
5: Значит, если мы возьмем современные китайские вариаторы, я бы сказал 15-20.
4: 15-20?
5: Край 30. Некоторые вариаторы до 5 тысяч не доезжают.
4: Это полная замена? Это не...
5: Ну, хотя бы частичная сделка. Хотя бы частичная сделка, да. Добавить трибосостав. Опять же, вот я консультирую таксопарки большие, где, к сожалению, этих машин очень много. А много — это больше 500. И машины, которые не обработаны были по вариаторам, вот я конкретно говорю, они там 3, 5, 10, 15 тысяч выходили из строя. А те, которые мы обработали сразу, как забрали из салона, уже доездили до 100.
4: А еще если заменили масло сразу, как забрали из салона.
5: Это, конечно. Сразу
4: более... Да и добавили к трибосостав.
5: Это вообще идеальные условия.
4: А в топливо, которое сейчас все смотрят, К1, К2, К3, К4, К5 и так далее, надо еще разбираться в этом деле. В общем, К2 я бы не рекомендовал никому заливать, если уж...
5: Если не газонокосилка, конечно.
3: Нет, дорогие друзья, мы сейчас дойдем до топлива, но вот Дмитрий говорил о

0: роботизированных, да, коробок.
1: Короче говоря, составы Супротек могут работать и как восстанавливающие, и как профилактические.
2: Да, но вот
1: препараты, скажем так.
2: В большинстве случаев, но опять же из моей практики, да, мы вспоминаем о этих составах, когда уже первый звоночек прозвенел.
0: Ну хорошо, когда первый.
2: Да, некоторые ездят до последнего.
0: Ну давайте честно скажем, никакой триботехнический состав, даже прекрасный триботехнический состав Супротек не восстановит узел, который, ну, все дошел до своего, нет, конечно, предела. То есть здесь чудес быть не может. Поэтому лучше профилактика или при первом звоночке.
2: Совершенно верно.
1: Ну, наверное, самое время сказать, за счет чего восстанавливается по технологии Супротек трущиеся пары.
2: Ну да, у всех очень такой возникает вопрос, а как она определяет, где мне надо работать, да? Ну, вряд ли там какой-то вычислительный центр или, как сейчас говорят, ИИ, туда же не применили. Все достаточно очень просто. Поскольку эфир не позволяет рассказать более детально, я расскажу в самом простом приближении. То есть трибосостав, когда находится в моторном масле, он работает как фактически активатор восстановления. То есть сам минерал, который вы размешиваете, добавляете в моторное масло, он нигде не участвует, никуда он не втирается, ни как он не взаимодействует с парами трения. Но если у нас есть износ, то есть это вырывание металла одного из другого, он служит как флюс при сварке, да? То есть неким средой, при которых оторванная вот эта частица, она приваривается туда же. Этот же металл туда же. Не какой-то там из взвеси другой. И получается, если под микроскопом смотреть, у нас такая чешуйчатая защитный слой образуется, в которых наподобие хона, как вот хон в цилиндрах все знают, для чего он нужен, для удержания моторного масла. Да?
0: И он такой же твердый, но пористый, как металл.
2: Пористый, да. Порист. Получается, у нас гидроуплотняется все пары трения.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
8: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов.

0: конкурсов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде сегодня начинают подключать жилые дома к отоплению. На то, чтобы дать тепло во все дома, потребуется 5 дней. Большую часть жилого фонда подключат уже сегодня. Всего предстоит подать тепло более чем в 3800 зданий. Если через 5 дней батареи в доме останутся холодными, вологжанам рекомендуют обращаться в управляющую компанию. Если там не реагируют, в госжилинспекцию. А в Череповце с завтрашнего дня начинается отопительный сезон. Подключить все районы города планируют за 3 дня. По словам главы города Андрея Накрашаева, социальные учреждения могли получить тепло ранее. 7 сентября отопление уже подали в 62 детских сада и 9 школ. За лето специалисты теплоэнергии отремонтировали 10 километров теплосетей. На некоторых участках пока продолжается работа. В прошлом году отопление в городе дали 22 сентября. Три жителя Вологодской области с начала года получили звание почетного донора России. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Всего на Вологодчине сейчас около 8 тысяч почетных доноров. Чтобы получить это звание, необходимо безвозмездно сдать кровь или ее компоненты более 40 раз. Среди новых почетных доноров сотрудники предприятий, медучреждений и других организаций региона. Принять участие в донорском движении можно на станциях переливания крови. В Вологде станция работает по адресу Витошкина 55, в Череповце на Космонавта Беляева 51. В Вологде полиция задержала 31 подростка после набега на супермаркет на улице Петина. По данным регионального управления МВД, группа молодых людей зашла в магазин и вынесла продукты, шоколадки, йогурты и фрукты. Задержанным от 9 до 16 лет. Их доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей и других законных представителей. Как выяснилось, один из участников – 12-летний администратор группы в социальных сетях, где подростки договорились о встрече. Сами они рассказали полицейским, что сначала собирались просто погулять, а идея украсть продукты появилась уже возле магазина. Сейчас полиция устанавливает размер ущерба и решает вопрос о правовой оценке произошедшего. В Череповце суд вынес приговор директору магазина «Пятерочка» и ее дочери за хищение денег из кассы. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей. Схема была такой. Директор пробивала товар по акционной цене, но деньги в кассу не вносила. Затем оформляла возврат, но уже по полной стоимости. Разницу забирала себе. В одном случае директор действовала сама, в другом ей помогала дочь. Она оформила возврат 6 сковородок. Всего таким способом похитили более 12 тысяч рублей. Мать и дочь признали вину и полностью возместили ущерб. Суд назначил им штрафы. В Вологодской области открывается новый сезон проекта «Верещагинская карта». Он позволяет детям от 7 до 13 лет бесплатно посещать спектакли в театрах региона. Первый показ нового сезона пройдет 16 сентября в Вологодском театре юного зрителя. В 11 часов здесь покажут сказку «Анчутка» – историю о том, как забота и любовь могут изменить человека. На бесплатный просмотр смогут записаться школьные классы. Сделать это можно будет завтра в течение дня. Заявки принимают по электронной почте областного ТЮЗа. За первые полгода спектаклей по Верещагинской карте уже посмотрели более 10 тысяч юных зрителей. Вологодский драматический театр готовит премьеру спектакля «История одного города» по произведению Салтыкова-Щедрина. Постановкой занимается московский актер и режиссер Виктор Стрельченко. Спектакль откроет новый театральный сезон в начале октября и приурочен к 200-летию со дня рождения писателя. На сцене зрители увидят историю вымышленного города Глупова, его жителей и градоначальников. Режиссер обещает сохранить авторский текст, но сократить произведение, чтобы сделать сложный сюжет понятнее зрителю. В спектакле задействована большая часть труппы театра. Премьерные показы пройдут 2 и 3 октября.
2: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологодской области ожидается преимущественно облачная погода. Температура сегодня ночью от 7 до 12 градусов, завтра днем от 13 до 18. Местами пройдут небольшие дожди, наиболее вероятно они во второй половине дня и на востоке Вологодской области. Ветер преимущественно западный умеренный. Атмосферное давление в целом будет повышаться. В Вологде и Череповце сегодня синоптики обещают ночью 10 градусов тепла, завтра днем около 16, облачно, вечером в Вологде возможен небольшой дождь, в Череповце местами небольшой дождь.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 19 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделение группировки российских войск «Север» в Харьковской области значительно увеличили площадь кольца окружения формирований противника. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, освобождены населенные пункты Широкое и Шевченково.
5: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черное Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
3: Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации, пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке, в ДНР, сообщили Минобороны. Один из ударов нанесен легкоуправляемой ракетой Х-39 в районе населенного пункта Дементьевка. Полностью разрушен вражеский пункт управления беспилотниками украинской группировки, которая действовала на Харьковском направлении. Кроме того, 5 авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной стрелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка в ДНР. Ведомство опубликовало кадры уничтожения назначенных целей. Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась на энергетическое перемирие, что подразумевает отказ от ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом глава Белого дома написал в соцсети True Social. Более того, он утверждает, что Москва согласилась поступить так же. Президент США вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, главным образом вызван конфликтом между Россией и Украиной, а не Ираном. За последние сутки Трамп дважды требовал от Зеленского, чтобы ВСУ прекратили наносить удары по российским НПЗ, производящим дизельное топливо. Российские военнослужащие ликвидировали в зоне СВО британского кадрового военного, который принимал участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожены еще трое украинских офицеров, в том числе старший лейтенант Национальной гвардии Украины, рассказал собеседник агентства. Ранее Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что британские военные погиб 12 сентября якобы в результате ДТП. При этом ведомство не уточнило, в каком звании должности был британец и чем именно он занимался на украинской территории. РИА Новости напоминает, что это второй известный подобный случай. 9 декабря 2025 года британский военный погиб во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Погибший был капралом парашютно-десантного полка. Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования Украинского национального антикоррупционного бюро. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. Ранее Кравченко сообщил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. При этом сам Кравченко сбежал в Польшу и подал заявление об отставке. Генпрокурор утверждал, что покинул Украину, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов страны. Метеорологическая осень со всей своей атрибутикой, такой как похолодание и дожди, придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, метеоусловия текущей семидневки еще порадуют своим теплом и практически отсутствием осадков.
4: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16 и плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
3: Как подчеркнул Евгений Тишковец, сложившуюся погоду нельзя назвать классическим бабьим летом, для которого сейчас не хватает устойчивого солнца и сухости. Эти и другие новости также читайте, смотрите и слушайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. В Москве тоже будет облачно. Осадки не ожидаются. Ночью 8-10 тепла, днем максимум до плюс 20 градусов. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы отправляемся в очередное радиопутешествие. Будем изучать историю в непосредственном месте, где эта история производилась. И сегодня наш путь лежит на север, к берегам Белого моря. И будем мы изучать историю экономических отношений на территории нашей страны. Дело в том, что именно в сентябре, как принято считать, в конце, где-то, либо в конце, либо в середине 14 века зародилась ярмарка, которая вошла в историю как Маргаритинская. Не всегда она так называлась. Для начала она называлась Холмогорской, видимо. Потом Новохолмогорской, это было первое название Архангельска. Потом Архангелогородской с 1613 года. Ну, а официальное название Маргаритинская закрепилось позже, в 1844 году. Почему именно такое, до сих пор нет однозначно господствующей теории. Примечательно, что в отличие от многих других знаменитых ярмарок, эта была возрождена в 2001 году. И 14 сентября, вот сейчас, в наше время, стартуют ярмарочные празднества. Можно так это назвать, потому что это не только с торговлей, естественно, связано. Ну, изначально, конечно, это именно торговля. И для того, чтобы понять истоки этого явления, нам нужно перенестись в Поморье. Я говорил, конечно, 14-16 век, потому что с момента, когда англичане в поисках пути в Индию нашли неожиданно на севере новые рынки сбыта и новые рынки, которые позволяли им подпитывать собственный рынок, пушнины, пенько и много чем еще, конечно, всем этим заинтересовались. И тут перед нами стоит фигура Ченслера или Ченслера, который добрался в итоге до Москвы, получил аудиенцию Ивана Грозного, и далее стало развиваться вот это направление, северное направление нашей торговли. Напомню, что выхода в европейские акватории у нас тогда не было. Была попытка в результате Ливонской войны выйти на Балтику. В общем-то, вышли, но как-то ненадолго. И все-таки несколько позже, к концу правления Ивана IV, который вошел в историю как Грозный. Ну, а вот это северное направление, в общем, благодаря английским мореплавателям, у нас обозначилось как некий вектор, который можно и нужно развивать. Причем интересно, что вот этот сентябрь, как время проведения торгов, это тоже было не случайно. Не случайное время, потому что это примерно конец навигации. У нас, да, конечно, Кольский полуостров, нынешнюю территорию Российской Федерации, омывает теплое течение, но вот там уже дальше, конечно, навигация становится сильно затрудненной. И в сентябре уже могут и первые заморозки случиться, ну и надо постепенно отбывать кому домой, ну а кому на собственный промысел. Очень много интересных подробностей есть про Маргаритинскую ярмарку, прежде всего, что она старше самого Архангельска. И еще города Архангельска не было, а уже там торговый люд собирался в этих местах, и причем торговля зачастую шла прямо с кораблей, и даже привело это к тому, что это стало уже не просто ярмарка, а она превратилась в такой международный торговый узел. Наверное, в наше время это назвали бы биржей или чем-то в этом роде. И даже в 19 веке, благодаря во многом ярмарке, возник такой суржик, или даже не знаю, как его назвать, русинорск, в общем, это называется, пиджин еще есть такой термин. Это смесь поморского, русского и норвежского языков, на котором разговаривали торговцы, чтобы друг друга просто понимать. И у каждого, естественно, был свой интерес, который все стремились удовлетворить, как раз вступая в такие экономические отношения. Русинорск — это очень забавное явление, сейчас нет времени на нем останавливаться, но вы можете полюбопытствовать самостоятельно, а может быть, мы когда-нибудь и отдельную передачу этому посвятим, если будет какая-то географическая привязка, заслуживающая вашего внимания. Но сами по себе фразы, их не так сложно понять, и становится ясно, как в период дефицит переводчиков люди налаживали коммуникацию. Но мы сейчас перейдем все-таки к разговору о ярмарках, как и о явлении, и о Маргаритинской в частности. К нам присоединяется доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук Елена Булычева. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Елена, вот скажите, пожалуйста, есть ли вообще какое-то мнение в науке о таком явлении, как ярмарочный торг? Вообще, откуда это берется? Где вот истоки этого?
2: Да, на самом деле в современной науке существуют разные версии, но одна из гипотез связана с тем, что вообще торг, торжище – это наименование торговой площади в Древней Руси, в крупнейших городах, таких как Киев, Великий Новгород, Чернигов. И вот начиная с 10-го, точнее даже, наверное, с 11-го, начала 12 века, в ряде летописных сообщений, ну, например, это новгородская летопись XII века, встречается упоминание торга, торжка или торжища. То есть, по-другому, вот той торговой площади, где собирались торговцы и представляли свой товар для, соответственно, продажи. Причем это были времена Ярослава Мудрого, который очень старался развивать связи, дипломатические связи, торговые связи с Европой, с восточными государствами. И вот, видимо, это способствовало началу таких торговых продаж, началу торговли.
1: А вот тут возникает проблема, которая родственна знаменитой вот этой проблеме курицы и яйца. Потому что я помню, когда мы были совсем маленькими, нам рассказывали что-то вот в начальных классах еще про историю, что вот на пересечении торговых путей возникали города. И сразу вопрос, а что первично, что вторично? То есть город сначала возникает, некое поселение, как точка притяжения. Или вот, вправду где-то естественным образом пересекаются некие маршруты или соприкасаются народности, племена, может быть, это даже еще в то время происходило. И уже в этом месте начинает вырастать какое-то поселение, которое потом становится городом. Вот что по этому поводу историческая наука нам говорит?
2: Но существуют разные версии, и вот на самом деле о вообще происхождении как таковых городов и ярмарок есть теории в современной российской, западной науке. Ну вот, например, знаменитый французский исследователь Жак Легов считал, что изначально происходило развитие торговых путей, и на стыке торговых путей образовывалось вот такое вот торжище и в европейских странах. Причем очень часто это было у стен какого-то аббатства или монастыря, то есть, допустим, еще в VII веке во Франции знаменитая ярмарка, одна из первых, да, она возникла в районе Сен-Дени, то есть знаменитого аббатства Сен-Дени. И вот эта традиция, она существовала и в русских землях, потому что изначально действительно на пересечении торговых путей сходились те, кто продавал свой товар, и очень часто это происходило у стен монастыря, поскольку люди собирались на богослужение, и вот как раз заодно, что называется, что-то себе и прикупали.
1: Ну, Макаревская ярмарка, да, яркий пример этому.
2: Да-да-да, Макаревская ярмарка, действительно, но само слово ярмарка, она как раз берет свое происхождение из западных земель, то есть, скорее всего, это ярмаркт, то есть немецкие два слова. Яргот, маркт – это рынок или торговля, то есть ежегодная торговля. Но изначально это была даже торговля на один день, допустим, вот если брать знаменитую Макарьевскую ярмарку, которая возникла у стен Желтоводского Макарьевого монастыря. Еще в конце 15-го столетия собирались на эту ярмарку. Но уже официальный статус она получает в 1627 году, когда в уставной грамоте упоминается у великого царя Михаила Федоровича Романова, и, собственно, как раз обратились монахи с просьбой, чтобы он предоставил им возможность собирать какие-то пошлины с торговцев, торгующих у стен Макарьева монастыря, а потом в 1644 году уже совершенно официальное сообщение, которое мы встречаем в архивах, о том, что Михаил Федорович придал этой ярмарке уже совершенно официальный статус, официальный характер, и вот с тех пор она, собственно, берет свое начало, то есть с 17 века, а Петр I в 1700 году уже повелел своим указом собирать пошлины не монастырю, а непосредственно государству, поскольку развитие государства требовало, конечно, притока средств в казну. И вот его знаменитое распоряжение 1700 годом, датируемое о том, что торговые пошлины должны непосредственно передаваться в казну именно государства, а не монастыря. А с тех пор уже ярмарка в Макарьево становится наиболее крупной, крупномасштабной ярмаркой в России.
1: Ну, а потом, да, потом переезжает в Нижний Новгород, как мы знаем, на Стрелку.
2: Да, потом она переезжает в Нижний Новгород.
1: Очень я рад, что вы затронули тему интересов государства, потому что мне кажется, что государство, ну, неважно, кем оно представлено, феодалом европейским или, не знаю, русским царем, оно, конечно, заинтересовано в том, чтобы не торговцы друг другу возили и как-то на меновой основе обменивались там, да, мне топоры, там, тебе топоры, мне пушнина, а как-то, чтобы все это было централизовано, да, потому что действительно обязательно собирать налоги. Ну, с каждого человека ты поди за ним побегай. Да, это и в 21 веке не всегда не у всех получается. То есть, получается, что тут был такой стык интересов. А вот чьих интересов было больше? То есть государство в большей степени способствовало развитию исторически, может быть, сложившихся ярмарок? Или торговцы были заинтересованы в том, чтобы все в одном месте собирались, и тоже таким образом можно было, ну, в конкуренции, да, найти какое-то более выгодное предложение?
2: Ну, вот опять-таки, если брать период древнерусский, когда Древняя Русь только начинала свое становление, княжеские времена, и государство было достаточно раздробленное, это было и на Руси, это было и в Западной Европе, если проследить, да, по данным европейских средневековых архивов, то, конечно, именно были заинтересованы торговцы, и шло становление каких-то купеческих общин, гильдий. Но со временем, когда власть становится более централизованная, а в России это происходит уже с 16 века, то, конечно, здесь уже заинтересованность больше, безусловно, государства. И вот в петровские времена это особенно заметно. И здесь можно проследить, вот, допустим, историю не только Макарьевской, да, но и знаменитой Маргаритинской ярмарки, которая возникла изначально на территории Холмогорского района, будущего Архангельска. И приезжали изначально туда купцы из разных земель и старались, в общем, обмениваться товаром не только между собой, да, но и с приезжими из других земель. То есть, допустим, это были и скандинавы, это были представители Китая, которые привозили, да, чай. Но со временем как раз государство тоже берет под свой контроль эту ярмарку, и расцвет как раз Маргаритинской ярмарки, именно ее расцвет, но, собственно, как и Макарьевской, приходится на время, когда государство уже непосредственно контролирует эту торговлю, то есть в XIX веке, и в 1844 году. И, конечно, возникает один из важнейших вопросов, это то, что государство ведь способствует не только развитию непосредственно торговли на этой ярмарке, но для того, чтобы привлечь, например, людей из разных регионов и даже иностранцев, ярмарка становится таким своеобразным культурным центром. И этому тоже способствует государство. Именно государство выделяет деньги на то, чтобы строить постоялые дворы, на то, чтобы строить какие-то, значит, балаганы, где давались, допустим, театральные представления, выступления артистов, которые тоже оплачивало очень часто государство.
1: Даже
2: поэтому
1: так?
2: Здесь уже вот государственный интерес присутствует.
1: Ну, конечно, предвосхищаете мои вопросы. Вот как раз только хотел спросить вас про Маргаритинскую ярмарку, потому что вот она как раз ее истоки с 16 веком и связывают. То есть можно ли сказать, что это уже было явление, в большей степени инспирированное центральной властью? То есть чтобы сразу весь этот торг, ну, с момента просто экспедиции Ченслора стало понятно, что какие-то там торговые отношения завяжутся. То есть, да, то есть, в принципе, уже получается, что Иван Грозный, видимо, да, сразу сказал, давайте-ка мы сразу это все возьмем под контроль.
2: Нет, изначально как раз эта ярмарка, она развивалась вот именно как такое решение, да, купеческого совета, и в нашем распоряжении есть несколько документов таких холмогорских, и как раз население и местные, и, в общем, пришлые торговцы жаловались, что вот купцы некоторые, особенно, скажем так, да, влиятельные, они стараются брать под свой контроль эту ярмарку и присваивают какие-то доходы и берут пошлины. То есть очень это все было неприятно, и поэтому люди стали отправлять челобитные в государев двор, и особенно это вот заметно, да, при Алексее Михайловиче, и потом уже еще более это заметно при Петре, еще более заметно при Екатерине II, когда люди действительно, торговцы и торговый люд просят, чтобы государство как-то способствовало тому, чтобы бороться вот с этим купеческим произволом, как он даже звучит, да, в этих грамотах. И вот действительно уже постепенно, начиная с конца XVIII века, Екатерина II, а потом уже в XIX веке вот правление, да, Александра I и Николая I, эта ярмарка уже начинает действительно становиться государственной. И в 1844 году как раз генерал-губернатор губернатор Траверсе получает распоряжение от императорского двора, чтобы именно губернаторская власть контролировала эту ярмарку и осуществляла контроль и доставляла сведения о ее развитии, такие своеобразные донесения поставляла именно к императорскому двору в Санкт-Петербурге. И как раз вот споры о том, да, почему она называется Маргаритинская, то есть одна из версий о том, что названа она так, ну, там очень много версий, одна, что в честь святой Маргариты, когда, собственно, возможно, начиналась эта ярмарка. Другая версия, что это Маргарет, да, это такой своеобразный переход от новолетия, что называется.
1: Да-да-да, поморский Новый год, да-да-да.
2: Да-да-да, происходили изменения, и вот как раз на этой территории, в Холмогорах, и тоже открывалась ярмарка. Другая версия, что Маргарита – это жемчуг, и поэтому ну, изначальная торговля тоже была жемчугом. Но одна из версий, что в честь вот как раз супруги этого губернатора Маргариты Траверсе, и поэтому вот если он действительно даже название этой ярмарки в честь своей супруги предложил, то это уже говорит о том, что действительно переходит под контроль государства вот в 19 веке, и что постепенно это становится выгодно уже государству контролировать такую торговлю, да, вот ярмарочную.
1: Да, ну это, конечно, будет интересная очень история. Спасибо огромное, что просветили нас. Елена Булычева, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук, была с нами на связи. Мы сейчас прерываемся на несколько минут, потом отправимся непосредственно на место действия, в город Архангельск.
0: Место действия – Россия. Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого». Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
0: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 19:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы. Об этом сообщили Минобороны. Там подчеркнули, что российская сторона продолжает подобные атаки. Ранее сегодня ведомство заявило о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. Накануне также сообщалось об ударах на западе Украины по железнодорожным объектам, используемым для транспортировки военных грузов. Известный ичкерийский террорист Хаважи Амаев с позывным «Зумсу» убит во Львове. К убийству могут быть причастны сотрудники Службы безопасности Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. «Зумсу» воевал против российских войск Чеченской республики в Сирии и теперь на Украине. Имел звание полковника Чеченской республики Ичкерия, она признана экстремистской и запрещена в России, и состоял в подразделении Главного управления разведки и Минобороны Украины. Вероятно, убийство могли организовать сотрудники СБУ в рамках конфликта с ГУР. В апреле ФСБ России сообщили, что суд в Грозном признал иностранную организацию Чеченская республика Ичкерия с ее филиалами в европейских странах террористической организацией. Там напомнили, что после начала СВО члены ЧРИ участвуют в боевых действиях против вооруженных сил России в составе украинских вооруженных формирований, в том числе при проведении диверсионно-террористических акций. Премьер-министр Израиля на следующей неделе отправится в Нью-Йорк. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху. Визит состоится с 23 по 25 сентября. Глава израильского правительства примет участие в мероприятиях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявлял, что правовой департамент города изучает возможности для ареста Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда в случае его приезда. В ответ на это президент Дональд Трамп подчеркнул, что никто и ни в какой форме не сможет задержать премьер-министра во время его поездок в США. Позднее Мамдани признал, что у города действительно нет собственных юридических полномочий для исполнения этого ордера. В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом в секторе Газа. Израиль и США юрисдикцию суда не признают. Европейская комиссия завершила подготовку законопроекта, предусматривающего единое возрастное ограничение для доступа к соцсетям для всех стран Евроблока. Документ представят 17 сентября, пишет газета «Политико». Издание публикует фрагменты предварительных документов. Отмечается, что законопроект также включает ряд инструментов для родителей и опекунов. Издание добавляет, что текст законопроекта не окончательный, еще может измениться. Его также предстоит обсудить со странами-членами ЕС и законодателями. Инициативу предполагает создание многоуровневой системы ограничений для детей младше 15 лет, которая будет действовать для платформ с высокой степенью риска. Так, для детей до 13 лет аккаунты смогут создавать сами родители, а доступные при этом сервисы должны будут отвечать строгим требованиям безопасности. Для детей от 13 до 15 планируется использовать пробные аккаунты с ограничениями на взаимодействие с незнакомцами на время в сети, а также с механизмами родительского контроля. А по достижении 15 лет подростки уже смогут создавать аккаунты самостоятельно. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность и без осадков, днем до плюс 17. В Москве осадки также не ожидаются. Температура в столице плюс 18-20 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
8: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колсова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня игровой день. В эти минуты «Лада» выигрывает у минского «Динамо» 1-0, а «Северсталь» проигрывает столичному «Динамо» 0-1. Генеральный директор тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды сербу Серджану Благоевичу. В турнирной таблице чемпионата России по футболу «Акрон» занимает 14 место, набрав 5 очков в 8 матчах. На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как делаем. Для нас это первоочередно, сказал Клюшев «Спортэкспрессу». Контрольная схватка борцов вольного стиля весовой категории до 97 килограммов Абдулрашида Судулаева и Магомеда Курбанова состоится на сборах национальной команды в середине октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. Судулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы, а Курбанов – чемпионом России 26-го года. Изначально планировалось, что судьба путевки решится на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже в октябре на сборах, сообщил Гацалов. Ну и фигуристка Алиса Двоеглазова может выступить на контрольных прокатах сборной России. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Как я вам и обещал, мы отправляемся в Архангельск, ну, где вот уже в 21 веке возрождена Маргаритинская ярмарка. И с нами на связи заместитель директора Государственного архива Архангельской области Василий Георгиевич Трофименко. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Василий Георгиевич, а вот вы лично какой точки зрения придерживаетесь? Почему именно Маргаритинской стала ярмарка?
2: Ну, Маргаритинская она стала, потому что на момент ее создания в 1844 году у нас был военный губернатор де Траверсе Александр Иванович Маркиз, и его жена Маргарита Карловна де Траверсе, вот, собственно говоря, в честь нее и получила название эта ярмарка.
1: Ну, то есть, вот, да, просто, насколько мне известно, есть еще и другие версии. Ну, мне кажется, что в честь собственной жены назвать ярмарку – это, в общем, хороший мужской поступок, в конце концов. А как вы думаете, почему Маргаритинская ярмарка вот стала такой успешной?
2: Ну, на самом деле, она стала успешной благодаря тому, что проводилась, скажем так, в нужное время, в нужный сезон, в нужном месте. И это во многом сделало ее такой вот успешной, да, то есть товары, которые продавались на Маргаритинской ярмарке, ну, это, собственно говоря, изначально обмен зерна, муки, которые привозили с южных наших регионов на репу, это действительно то, что было востребовано и что сделало успешным ярмарку.
1: Ну, то есть такое географическое положение, да, как это часто бывает, и правильный выбор, да, сезона.
2: Да.
1: А где проводились торги, если мы вот историческую Маргаритинскую ярмарку будем рассматривать? Ну, там, ну, мы знаем, да, что Архангельск вроде как начался с мыса Пурнаволок, да, вот там тоже торговали?
2: Ну, в 19 веке торговали немножко южнее мыса Пурнаволок. Вот, там стояли причалы, к которым, собственно, причаливало и поморские суда, и суда с южных регионов, которые поднимались, которые спускались вниз по Северной Двине, и, что называется, как бы сейчас сказали, парковались у Архангельского причала, да, швартовались у причалов. И там происходил, в общем-то, обмен главный.
1: Угу. А если мы чуть более ранний период возьмем, ведь торги-то, в общем, и до 19 века проводились?
2: Торги проводились и до 19 века, но тут нужно учитывать, что до 19 века, до 1840-х годов, какой-то официальной регламентации торгов ее не было.
1: Ага, то есть это было такое больше стихийное явление?
2: Да, вот. А здесь вот с активизацией товарообмена, особенно между Поморьем и Северной Норвегией, да, то есть обмен хлеба на рыбу, возникал как раз вот этот момент, да, то есть местное купечество требовало от поморов особых свидетельств на торговлю, либо же устанавливало акцизный сбор на их товар, что заставляло торговцев увеличивать цену. Ну и, соответственно, наши поморы обратились к военному губернатору, тому самому, де Траверсе, с просьбой об установлении официальной ярмарки. Официальная ярмарка, она была не для чего-то, как говорится, такого нужна, а вот конкретно, да, для легитимации процесса этого обмена без уплаты лишних каких-то денежных средств, скажем так.
1: А архангельские вот эти гостиные дворы, кажется, так это называется, да, то есть вот такой торговый, да, комплекс, как раз на мысе Пурнаволок и располагающийся, он вот там не случайно таким образом появился, его когда построили?
2: Изначально они практически с момента основания города, то есть с конца 16-го, начала 17 века там существовали, но вот при... Соответственно, при первых Романовых они были построены уже в каменном исполнении. Угу. Там были специально три пристани, к которым причаливали иностранные суда. И сами гостиные дворы, они делились на русскую, немецкую сторону, да, части. И между ними была крепость.
1: Угу. Крепость?
2: Да, то есть, ну, как бы вот для, для того, чтобы охранять, да, торговлю.
1: А вот эта немецкая часть предполагала, что это все иностранцы, да? Ведь там же там и англичане, и голландцы, кто там еще приезжал? Приплывал,
2: да,
1: точнее.
2: Англичане, голландцы, представители северогерманских городов, то есть, ну, Северная Европа прежде всего.
1: И известно вообще, сколько там было торгового люда вот на пике развития Маргаритинской ярмарки?
2: Ну, тут вопрос, что считать пиком, да, вот, собственно, если мы берем на 40-е годы, то здесь документы, значит, пишут, что вслед за 7, 8-9 сентября прибыло с моря более 300 промышленных судов.
1: Ого.
2: А с ними вместе оживилась и ярмарочная деятельность.
1: Угу.
2: А вот и Архангельские губернские ведомости пишут, что вообще рыба привезена довольно, и цены на нее умеренные, а на некоторые сорты даже низкие. Вот, и тут указано, за сколько продавалась рыба, на, допустим, вот пуд, ну, вот, примерно 16 килограмм, а крупной соленой трески продавался по 1 рубль 20 копеек ассигнациями. То есть такая достаточно интересная показательная свидетельство о том, почем шла рыба. Вот. Ну, я думаю, что вот, собственно, да, более 300 промышленных судов, то можно себе представить, да, насколько это было востребовано именно вот с поморским населением, скажем так.
1: А сейчас в здании гостиного двора музей же, правильно?
2: Сейчас, да, это краеведческий музей.
1: Ну, который, конечно, никто уж точно не обойдет своим вниманием. А вот если бы мы прогулялись по набережной Северной Двины, ну уж не будем далеко совсем вглубь веков уходить, но вот в середине 19-го столетия, много ли объектов сохранилось, которые, ну, узнаваемы в наши дни? Ну, помимо гостиного двора.
2: Ну, действительно, помимо гостиного двора, там сохранился, скажем так, целый квартал старой

0: можно сказать, гордимся тем, что нам удалось сохранить. И сейчас там тоже музей расположен замечательный. Угу. Вот.
1: То есть, в общем, отдельные такие точки, скажем так, да, позволяют почувствовать аромат той эпохи?
0: Да, почувствовать дух эпохи его, в принципе, можно.
1: Ну что, это, мне кажется, прекрасный повод отправиться в Архангельск и, конечно, пройтись по музеям и ощутить вот эту историю, которая в камне, благо для нас, сохранилась. Напомню, с нами был на связи Василий Георгиевич Трофименко. Огромное спасибо за интереснейший рассказ. Заместитель директора Государственного архива Архангельской области. Ну, а я со своей стороны могу вам, конечно, порекомендовать приехать в Архангельск и еще и по окрестностям покататься, потому что Архангельская область, мне кажется, все еще недостаточно получила внимание наших туристов, а там есть что посмотреть, есть чем насладиться, это касается и природных красот, которые очень отличаются от Кольского полуострова, от Мурманской области, ну и, конечно же, и архитектуру как-то изучить, и, конечно, посетить музеи, мы про них уже рассказывали неоднократно, но вы знаете, музеев там столько, что можно, мне кажется, еще рассказывать и рассказывать, этим мы и займемся, поговорим об одном музее и об одной достопримечательности, но это случится через обязательную двухминутную паузу.
2: Место действия – Россия. Маяк. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
3: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Люмисфера представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+. Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура» всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира – Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Коробов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+.
2: Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы по-прежнему в Архангельске. Мы гуляем по набережной Северной Двины. И обнаруживается музей, в котором лично я пока еще не был. А значит, стоит о нем поговорить с директором национального парка «Русская Арктика». Он с нами на связи, Александр Георгиевич Кириллов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Национальный парк «Русская Арктика» — это же все, да? Это и земля Франца Иосифа, и у вас какие-то куча отдаленных территорий, куда еще не доберешься, наверное.
2: Ну, не так, чтобы удаленных. У нас еще и северная оконечность острова Северная, архипелага Новая, земля. Это для нас уже рядом. И мы постоянно присутствуем на территории, как там, как и на земле Франца Иосифа, так и на новой земле. И сейчас под управлением национального парка находится еще и Пинежский государственный природный заповедник. Это вот вообще рядом.
1: Да, действительно. Да, ну давайте про арктическое посольство поговорим. Да, это понимаешь, что это и визит-центр, и музей одновременно.
2: Да, это у нас.

0: визит центра, и где разные зоны, есть это детские зоны, есть зона для конференций, мероприятий, либо же для просмотра фильмов. У нас есть фестиваль Arctic Open, он проводится в Архангельске, и одна из площадок это как раз визит-центр Национального парка Русская Арктика. Ну и также у нас, конечно же, есть музей представленный, это музей живой истории Национального парка Русская Арктика. То есть здесь вы можете познакомиться как с природными достопримечательностями и особенностями земли Франц Иосиф, либо же новой земли, так и с историей ее исследования представлены аутентичные, реальные вещи, которые были археологически найдены, законсервированы правильным образом и привезены с островов, где их можно посмотреть, как, например, выглядел, условный сникерс 19 века.
1: Ну, заинтриговали. Конечно, я уверен, что наши слушатели теперь обязательно, ну уж как минимум визит-центр ваш включат в свою программу посещения. Всем это рекомендуем сделать. Напомню, с нами на связи был Александр Георгиевич Кириллов, директор Национального парка «Русская Арктика». Огромное спасибо за рассказ. Ну, а мы продолжаем нашу прогулку. И перед нами совершенно внезапно, например, для меня предстает Соловецкое подворье в Архангельске. Ну, мы-то знаем, что Соловецкий монастырь, он же там, на островах, далеко от центра Архангельска. Ну вот откуда подворье и для чего оно существовало исторически, нам сейчас расскажет научный сотрудник Архангельского краеведческого музея Дмитрий Викторович Иванов. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Да, ну вот так как-то удивительно, конечно, я думаю, для многих, что вот, ну, Соловки мы все слышали, и монастырь, и у него там и печальные страницы были, но это как-то худо-бедно по прямой от Архангельска, километров 200, наверное, с лишним. А вот для чего в Архангельске подворье существовало и существует?
2: Ну, подворье являлось основным инфраструктурным объектом монастыря. Фактически это было представительство монастырское, поскольку с 1580-х-90-х годов оно осуществляло свою деятельность в городе Архангельске с тем, чтобы обеспечивать монастырь так называемым завозом. Ага. То есть отсюда в монастырь шли продукты, да, то есть мы понимаем, что на Соловках хлеб не выращивали и прочие, так сказать, продукты. Поэтому это все доставлялось через Архангельск. Ну а кроме того, опять же, через Архангельск шли паломники. Это главная рабочая сила монастыря. То есть люди, трудники, которые туда приезжали работать сезонно, но некоторые из них оставались и в дальнейшем связывали свою жизнь с обителью.
1: А вот тот ансамбль, который мы видим сегодня в Архангельске, когда был создан?
2: У Соловецкого подворья в Архангельске сложная, долгая и весьма противоречивая история. Вот упомянутое мною подворье конца XVI века, оно в 1667 году обрело первую деревянную церковь в честь преподобных Зосимы Савати Германа Соловецких. В 17 веке здесь, как я и говорил, формировался торговый узел, и это подворье стало главным логистическим центром монастыря. Вот здесь складировали в первую очередь соль, рыбу, ну, кроме уже упомянутых мною паломников.
1: Ну там же пожары, да, были неоднократные.
2: Да, в 1794 году произошел страшный опустошительный пожар. Выгорела практически вся центральная часть города в этих кварталах, и деревянные постройки монастыря полностью сгорели. И именно после этого момента начинается строительство каменного ансамбля. С 1796 по 1798 год возводятся первые каменные двухэтажные корпуса, то есть это конец 18 века. Корпуса, естественно, настоятельские и братские кельи. Ну а в 1818-20 годах производится строительство каменных трехэтажного здания для духовного училища по проекту архитектора Шлакова, там же вот в непосредственной близости.
1: А скажите, а мирян пускают внутрь сейчас?
2: Да.
1: То есть можно зайти на экскурсию?
2: Подворье, конечно, утратило функцию гостиницы, каковым она являлась там в начале 20 века, но тем не менее это по-прежнему крупный духовный центр. Там действуют, например, мастерские, которые занимаются реставрацией, иконописанием. В монастыре дислоцируется местное казаческое общество. Вот есть такой самобытный музей, посвященный истории колоколов.
1: Ух ты!
2: оно в полной мере включено в такую светскую или культурную жизнь нашего города.
1: Это замечательно. Вот. Спасибо большое. Дмитрий Викторович Иванов, научный сотрудник Архангельского краеведческого музея, был с нами на связи. Ну что, плюс еще несколько причин посетить Архангельск, мне кажется, у нас с вами появилось. Так что планируйте свои путешествия. Ну а архив нашей программы ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Тоже пользуйтесь в любое удобное для вас время. Все, что остается сказать мне, это всего доброго. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
3: Место действия – Россия.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
3: «Маяк».

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотных летательных аппаратов «Геронт-4 Сикер», сообщили Минобороны России. Там уточнили, что цель атаки – ограничить логистические возможности вооруженных сил Украины. После удара на судах возник пожар. Также ВКС с помощью бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункт временной дислокации территориальной обороны ВСУ и пункт управления беспилотниками в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Ранее Минобороны сообщило, что наши войска заняли населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск Днепра – Новоандреевку в Запорожской области. Средства ПВО за сутки сбили 1025 украинских беспилотников. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
2: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
0: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и подвигнув его гибкости. Также заявил Песков. Он отметил, что на саммите БРИКС Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой и говорили президенту России Владимиру Путину о готовности их стран в случае необходимости сыграть роль в урегулировании на Украине. Путин положительно воспринял готовность лидеров внести свой вклад. Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась на энергетическое перемирие, что подразумевает отказ от ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети True Social. Более того, он утверждает, что Москва согласилась поступать так же. Президент США вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, главным образом вызван именно конфликтом между Россией и Украиной, а не Ираном. В Москве пока никак не прокомментировали заявление Дональда Трампа. Постпреды стран-членов ЕС договорились о продлении санкций в отношении России на одну неделю, сообщают европейские СМИ. Отмечается, что срок их действия должен был истечь завтра. Для их продления нужно единогласное одобрение всех стран Евросоюза, и они должны продлеваться каждые полгода. Речь идет о санкциях, которые затрагивают около 3000 компаний-физлиц. Следующая встреча постпредов намечена на 22 сентября. Издание EU Observer называет продление санкций на неделю беспрецедентным шагом с 2022 года. Ранее газета «Политика» писала, что Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому из списков уберут только Усманова. Кроме того, разногласия затрагивают срок продления санкций. Дискуссии идут о том, нужно ли, как обычно, распространить их действия еще на 6 месяцев или сразу на год. Однако Словакия не желает расширять сроки продления мира. Ковчег с мощами святого Спиридона Тримифунского разместили в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости. Доступ к святыне для паломников будет организован с 15 по 20 сентября. Там же с 7 по 20 сентября находятся частицы мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Как уточнили РИА Новости в РПЦ, очередь к мощам святых будет общей. Доступ откроют завтра, поклониться святыне можно будет с 8 утра до 8 вечера, а 20 сентября до 2 часов дня. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро Кропоткинская в дни принесения святыни будет закрыт. Паломникам нужно будет проехать до станции метро Полянка, Третьяковская или Октябрьская, пройти пешком до Болотной набережной, откуда будет начинаться проход к храму Христа Спасителя через Патриарший мост. Десницу одного из самых почитаемых в мире святых Спиридона Тримифунского привезли в Россию из греческого острова Корфу 17 августа. Ей могли поклониться жители 12 российских регионов. В Москве из-за сухой и теплой осени выросла численность летучих мышей. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте природопользования столицы. За последние несколько дней в телеграм-каналах неоднократно появлялись сообщения о летучих мышах, которые залетают в квартиры москвичей. Специалисты пояснили, что комфортная погода позволяет молодняку накопить больше жировых запасов для зимовки, и это повышает их выживаемость. Всего в Москве обитают 10 видов рукокрылых, часть из которых занесена в Красную книгу города и находится под охраной. В департаменте также предупредили, что отдельные особи, находясь в поисках убежища, могут залетать в жилые дома. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность и без осадков. Температура днем до плюс 17 градусов. В Москве завтра плюс 18-20. По области возможны небольшие дожди.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». Сегодня мы с вами продолжим читать книгу замечательного русского филолога Михаила Леоновича Гаспарова. Мы сегодня закончим это чтение. Да, это уже четвертый эфир, посвященный эссе филологическим, историческим и культурологическим, да, наверное, так их можно назвать. Четвертый понедельник подряд мы этим занимаемся. И на самом деле книга-то огромная, большого формата, изданного в издательстве НЛО. Очень рекомендую ее приобрести. Большое удовольствие держать ее в руках, читать. А, как я уже говорил в прошлых эфирах, эта книга составлена не только из текстов ученых, да, не только публикации какие-то в него помещены из научных или публицистических журналов, но и это своего рода каталог знаний, да, буквально в этой книге как на нитке собраны бусины каких-то мыслей, снов, заметок, рассказов, воспоминаний. И Михаил Леонович предстает через это мозаичное панно, да, через этот калейдоскоп чрезвычайно разносторонней личностью. Не только, понятное дело, поражает его кругозор, просто нечеловеческий, но и глубина меня лично поражает. Напомню, Михаил Леонович Гаспаров родился в 1935 году, умер в 2005. Книжка была собрана воедино в 2001 году, с тех пор переиздается. Михаил Леонович филолог-классик, литературовед, переводчик с древних новых языков, стиховед, теоретик литературы, эссеист, поэт, академик РАН, член-корреспондент Академии наук. В общем, глыба, что называется. И мы с вами уже говорили про интеллигентность и интеллигенцию. Мы с вами говорили о том, как взаимодействует философия с филологией. Мы говорили о том, каким образом филология связана с нравственностью и что такое нравственность с точки зрения филолога. И еще мы говорили об очень важной вещи, об обязанности, по мнению Михаила Леоновича, единственной обязанности человека, человека мыслящего, человека вообще, это понимание. Понимание как обязанность человека, именно такую задачу вменяет нам с вами и самому себе Михаил Леонович, то есть пытаться понимать себя, других, окружающий мир, а не, собственно, судить, делать выводы, спорить. А нет, спорить это хорошо, а делать выводы тоже неплохо, но отказывать на основе этих выводов чему-то другому, отказ в существовании, вот этого, мне кажется, вот этого ханжинского или вот этого охранительного, да, очень часто именно под маской охранительности выступают запреты. В общем, всего этого Михаил Леонович старался не допускать, старался все понять и нам то же самое завещал. Сегодня мы продолжим чтение, будем читать про отношения прошлого и будущего, с одной стороны, в смысле, в одном эссе, а в другом почитаем о педагогике, да, о том, как воспитывать, да, подходит ли вообще это слово «воспитание» по отношению к образованию, да, какая роль педагога в жизни человека и что такое педагог для самого себя. Начнем с эссе или статьи, или заметки, которая называется «Прошлое для будущего». Она берет эпиграф из Ключевского. «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому что, уходя, не смело убрать своих последствий». То есть Ключевский, если этот эпиграф раскрывать, говорит о том, что хорошо бы нам, жителям последствий, да, жителям настоящего, знать причины, которые привели к той конфигурации реальности, в которой мы оказались. Словосочетание «наше наследие» означает наследие, полученное нами от предков, и наследие, оставляемое нами потомкам. Первое значение в сознании у всех, второе вспоминается реже. На то есть свои причины. Спрос на старину – это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт 70 советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат – осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново, никто не знает, только спорят. Но что такое осадить назад, очень хорошо представляют все. Техника таких попятных движений давно отработана русской историей. На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа, только без ссылок на источник. Прошлое России исключительно, настоящее великолепно, будущее неописуемо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось, как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно. Не все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак приходится заботиться. У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Животворящая святыня, земля была без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества». При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое самим Пушкиным. Вероятно, цитирующим льстят слова «самостояние» и «величие». Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен отеческий гроб его родного деда, Льва Александровича Пушкина. И если знал, то часто ли навещал могилу. Культ «нашего наследия» в кавычках становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. Валентин Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. 10 с лишним лет назад была элитарная тынянская конференция в Резекне. Местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхватан мгновенно. «Чтобы дарить вместо взяток», – смущенно объясняли купившие. Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: «Люди читают меня, потому что плохо знают русскую историю». Он был прав. Лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где, боюсь, о нем вообще не упомянуто. Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовое бескультурье. В Москве перекрасили Старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрация не получилась. В новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом. Весьма специфическим и весьма органичным, как знает каждый москвич. Понятное дело, что Михаил Леонович берет Арбат просто как частный пример того, о чем он говорит. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 80-х. Потом заново выстроили Храм Христа Спасителя, здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый Старый Арбат, только в десятеро дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне. Насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было. Так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей. Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно. И в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы в 18 веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля. Со сносом Москворецкой стены, с парадным во всю ширь, спуском к Москве-реке и так далее. В центре Москвы появилось бы нечто совсем не похожее на то, что мы видим сегодня, но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас, существующим стенам и башням, ибо они освещены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши постройки, которым сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого. Историки античности знают, когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво. И ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура немало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет стихи на общественную потребность осадить назад, это тема для исследований, которые многое откроют потомкам в нашей современности. Но сейчас наша массовая культура – явление неуправляемое, непредсказуемое. Как сквозь нее профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего – это вопрос без ответа. Подумаем лучше о том, как должна относиться к нашему наследию обычная культура, именующая себя иногда высокой. Заинтересована не только в том, чтобы воспроизводить самое себя, но и в том, чтобы порождать новое, то, что нужно будет завтрашнему дню. Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого, могу лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями пока мне скажутся две. Она будет эклектична и плюралистична. Эклектична она будет потому, что эклектична всякая культура. Только издали эпоха Эсхила или Пушкина кажется цельной и единой. Если бы нас перенесло в их мир, и мы увидели бы его изнутри, у нас бы запестрело в глазах. Так трудно было бы отличить самое главное от пережитков прошлого и ростков нового. В этом смысле история, конечно, всегда имеет свою агенту, да, всегда приходится выбирать, какие события назначать на главные места, а какие, каким отводить второстепенные роли. И каждый историк, собирая историю, да, историю повседневности или историю государства, вынужден проводить такую работу, что-то подсвечивая, что-то оттеняя. В наше время история движется все быстрее, и наследие прежних эпох напластовывается друг на друга самым причудливым образом. Купола 17 века, колонны 18, доходные глыбы 19 века, сталинская барокко 20 смешиваются в панораме Москвы. Чтобы разобраться в этом и отделить перспективное от пригодного только для музеев, этих кладбищ культуры, как называл их Флоренский, нужно разорвать былые органические связи там, где они еще не разорвались сами собой, и рассортировать полученные элементы, глядя не на то, откуда они, а на то, для чего они. Так Бахтин во всяком слове видел прежде всего чужое слово, бывшее в употреблении, захватанное руками и устами прежних его носителей. Учитывать эти прежние употребления, чтобы они не мешали новым, конечно, необходимо, но чем меньше мы будем отвлекаться на них, тем лучше. Эклектика долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляется цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного взгляда, чтобы увидеть цельность, органичность и прочее, мы видим, лишь нарочно закрывая глаза на какие-то стороны предмета. Мы любим Тютчева, не думая, что он был монархист. И любим Эсхила, не думая, что он был рабовладелец. Последовательные большевики отвергали Толстого за то, что он был толстовец, и Чехова за то, что он не имел революционного мировоззрения. Разве мы не стали богаче, научившись смотреть на Толстого и Чехова не с баррикадной близости, а так, как смотрим на Эсхила и Тютчева? Борис Пастернак не мог принять эйзенштейновского Грозного, чувствуя в его кадрах сталинский заказ. Разве нам не легче от того, что мы можем отвлечься от этого ощущения? Песня может быть враждебной и вредной от того, о чем в ней поется. Но если песня сложена так, что она запоминается с первого раза, то это хорошая песня, скажет всякий фольклорист. Уже здесь, внутри творчества одного автора, в границах одного произведения, мы отбираем то, что включаем в поле своего эстетического восприятия и что оставляем вне его. Отбираем, по-гречески, это тот самый глагол, от которого образовано слово «эклектика», то есть отобранное, да, получается, или избранное. Хотелось тут вот еще на полях заметить в этом рассуждении об эклектике, что Михаил Леонидович не то чтобы предлагает какой-то революционный взгляд на реальность, он скорее показывает всю искусственность взгляда вот этого претендующего на цельность, на полноту, потому что неизбежно, как уже было сказано, мы должны на что-то закрывать глаза, что-то уводить в тень, а что-то не замечать, да, условно, какой ценой. Да, сделано то, чем мы восхищаемся, или в каких условиях. Или, вот, знаете, с одной стороны, да, но с другой стороны, есть такая серия картинок, ну, не знаю, почему сейчас в голову приходит как пример, например, какие-нибудь монархии Персидского залива, да, условный Дубай, который такой красивый, устремленный ввысь небоскребами, панорама полная, какой ценой, да, там вот эти огромные строительные городки, где люди без гражданства живут, где их буквально используют как рабсилу, завозят, ограждают, они работают, потом их увозят обратно, никто не остается в этих монархиях, то есть вот это все сосуществует, да, не то, что там это прекрасно, а это ужасно. Оно все есть. И оно может быть одновременно и прекрасным, и ужасным, и нравится, и не нравится. Такова реальность. Она тотальна, да. В этом смысле взгляд эклектичный – это взгляд более реалистичный, чем взгляд идеалистический. Идеалистический, полный, гармоничный, музейный, да, в котором вот есть только светлая, например, или древняя сторона вопроса, а то, какой ценой все это существует и как бы за чей счет, это все не учитывается. Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами взаимоисключающими. Кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно стоят рядом под одним переплетом. Как происходит это стирание противоречий? Этот переход от взгляда изнутри к взгляду издали. Мы не можем это описать. Это дело социологической поэтики, а она у нас так замордована эпохой социалистического реализма, что не скоро оправится. Но этот хрестоматийный глянец – благое дело, несмотря на всю иронию Маяковского, сказавшего эти слова. Культура – это наука человеческого взаимопонимания. Общепризнанный культурный пантеон, канон классиков, антологии образцов, обрастающие комментариями и комментариями к комментариям, как в Китае, так и в Греции – это почва для такого комментария. Но этот общепризнанный и общеизученный канон классиков – лишь фундамент взаимопонимания. на котором возводится надстройка индивидуальных вкусов. На эклектике общей культуры зиждется плюрализм личных предпочтений. От культурного человека можно требовать, чтобы он знал всю классику, но нельзя, чтобы он всю ее любил. Каждый выбирает то, что ближе его душевному складу. Это и называется вкус. В 18 веке это было едва ли не центральное понятие эстетики. Сейчас оно ютится где-то на ее окраине. Вкус индивидуален, потому что он складывается из напластований личного эстетического опыта, от первых младенческих впечатлений, а состав и последовательность таких напластований неповторимы. Хочется верить, что культура будущего возродит важность понятия «вкус» и выработает средства для его развития применительно к душевному складу каждого человека. Многие, наверное, знали старых библиотекарш, которые после нескольких встреч с читателем уже умели на его расплывчатое «мне бы чего-нибудь поинтереснее» предложить ему именно такую книгу, которая была бы ему интересна. И в то же время продвигала бы его вкус, подталкивала бы интерес немножко дальше. Сколько читателей, столько и путей от книги к книге, от букварных лет до глубокой старости. Это как бы сплетение лестниц по книжкам, как по ступенькам, ведущих выше и выше. Они сбегаются к лестничным площадкам и разбегаются от них вновь. Сейчас мы прервемся на новости и продолжим читать эту замечательную метафору человеческого пути по лестнице из книг.
0: Человек читающий.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
1: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Широкая Харьковской области, Новоандреевка в Запорожской области, сообщает Минобороны. Группировка «Север» ведет активные бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье Харьковской области. За минувшие сутки вооруженные силы России поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Средства ПВО сбили за сутки две ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер противника. В результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла 1375 военных за сутки. Российские военные ликвидировали в зоне СВО британского кадрового военного, который принимал участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом Минобороны Соединенного Королевства утверждают, что британский военный погиб 12 сентября якобы в результате ДТП. При этом ведомство не уточнило, в каком звании и должности был британец, чем именно он занимался на украинской территории. РИА Новости напоминает, что 9 декабря прошлого года другой британский военный погиб во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Погибший был капралом парашютно-десантного полка. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил ТАСС замглавы МИДа Александр Грушко. Он отметил, что уже не раз сказано о том, что от швейцарского нейтралитета мало что осталось. И в этом смысле Женева не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство. Правящие круги Швейцарии, по сути, превращают страну, если не в прямого члена НАТО, то фактически ассоциированного члена. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному урегулированию. В свою очередь, российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил ТАСС, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии, которая в глазах Москвы утратила былое реноме авторитетного нейтрального государства. Последний раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины проходил в Женеве 17-18 февраля этого года. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда характеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. Самым доходным инструментом на российском финансовом рынке в августе стало золото, показавшее доходность за месяц 17,4%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. При этом на втором месте с доходностью в 9,75% оказались депозиты в евро, а на третьем – депозиты в юанях с доходностью 8,17%. Доходными также стали депозиты в долларах, показав прибыльность 7,19% за месяц. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью температура плюс 8-10 градусов, под Москвой местами до плюс 5, днем плюс 18-20 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Студия Виктория Колосова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Лада» на своем льду обыграл «Минское Динамо» в чемпионате КХЛ 4-2. У хозяев три шайбы забросил Райли Савчук. По два голевых паса сделали Никита Михайлов и Мейсон Милман. У гостей отличились Сергей Кузнецов и Сэм Эннес. «Лада» одержала первую победу после серии из четырех поражений. Команда набрала 4 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. В эти минуты «Северсталь» проигрывает «Динамо» 0-2, а «Торпедо» выигрывает у «Акбарса» 2-1. Российские фигуристы Александр Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20-21 ноября. Ранее стало известно, что Байкова и Козловский заменят на турнире французов Луизу Эрхарт и Матиса Пеллегри. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Костромской футбольный клуб «Спартак» со счетом 1-0 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче 11-го тура первой лиги. Мяч на 34-й минуте забил Кирилл Маляров. И ярославский «Шинник» и «Урал» разошлись миром 1-1. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
5: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
6: Как знать.
5: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
6: Как знать, как знать.
5: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
7: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
5: На маяке. Хочу все знать и все рассчитать.
8: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос, сколько минут длилась перемена?
5: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать».
7: Утром в выходные на маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
5: Человек читающий.
9: Мы возвращаемся, читаем записи и выписки Михаила Леоновича Гаспарова. Сегодня обсуждаем культуру будущего, да, и прошлое, на котором стоит это будущее. Мне очень нравится тот образ культурного человека, да, который предлагает Михаил Леонович, а именно образ человека, который входит в культуру, да, который хочет ее познать, хочет ее изучить, образ читателя в библиотеке, которому попадается идеальный библиотекарь, который считывает примерно интересы этого человека и предлагает ему книжки, которые, да, с одной стороны, его заинтересуют, действительно, а с другой стороны, будут как-то вот раздвигать его вкусы, горизонты творческие, и будет таким образом человек формироваться, да, очень такой педагогический подход. Говорили про вкус, да, что вкус... Довольно точно его определил Михаил Леонидович. И в этом описании вкуса, да, который индивидуален, мне кажется, сквозит буквально определение человека, да, такое этическое и эстетическое. Плюрализм личных предпочтений, который зиждется на эклектике общей культуры. Замечательная формула. Сколько читателей, столько и путей от книги к книге, от букварных лет до глубокой старости. Это как бы сплетение лестниц по книжкам, как по ступенькам, ведущих выше и выше. Они сбегаются к лестничным площадкам и разбегаются от них вновь. И в этом высотном лабиринте каждый нащупывает для себя ту последовательность пролетов, которая для него естественнее и легче. Здесь, кстати, еще и разбивается миф о том, что вот грызть гранит науки звучит, ну, очень тяжеловесно и сложно, да, и зубы повредишь. А вот что мы движемся с интересом от пролета к пролету, и каждый выбирает себе, для себя более естественный, легкий путь, это же тоже педагогическая история, да. Мы почему-то зачастую бываем уверены, что сложности закаляют, сложности, значит... воспитывают что-то в нас, но если мы посмотрим на то, как психика развивается, да, и на личный опыт свой обернемся, то вообще-то сложности скорее упрощают нас, да, заставляют нас быть более оптимальными, более выживающими, а не богатыми оттенками, не богатыми, значит, на обертона существами. И как раз легкость и естественность, ну, как возьмем биологическую просто или ботаническую метафору, да, растение, которое хорошо освещается, поливается и кормится, оно будет гораздо здоровее, проще, ему будет расти, и оно будет гораздо богаче, чем то, которое будет вынуждено преодолевать всякие сложности. Почему-то к себе мы такую метафору с трудом применяем, и очень часто и в отношениях к самим себе, и в воспитании детей мы вот не любим. Не то, что я как бы говорю, что надо всех баловать, да, но, кстати, тоже неплохо. Вспомните человека, который вас баловал, если у вас такой был, то вам повезло. Обычно это бабушка или дедушка, а с большим теплом их вспоминает человек. Но я говорю про какое-то вот отрицание простого пути, как будто если мне это легко дается, это обесценивается, да, часто такое встречается в школе, вот у ребенка замечательно, например, идет математика, говорят, да, у него просто талант, у него просто дар. Вот это вот удивительное отношение, просто талант. Надо радоваться вообще-то, чудо происходит, да, у человека есть способности к математике. Мы как-то так обесцениваем, да, иди вон лучше русский поучи, да, математика тебе легко дается. Ну, представляете, футболист бы в юной в школе футбольной играет хорошо, ему говорят, слушай, ну футбол, ладно, футбол у тебя получается, иди в хоккей играй. И потеряли футболиста. Хорошо, кому поможет в этих поисках старая библиотекарша или старая учительница, имеющая к этому талант от Бога? Вот этот тот самый балующий нас взрослый, да, проводник. Но талант редок. Поддержать или заметить его должна наука. Поддержать или заменить его должна наука, называемая психология чтения. А она у нас с рубакинских времен давно заглохла. Ну, собственно, видите, мы даже не слышали про такую психологию чтения, про Рубакина. И совсем другой гуманистический пафос, который сквозит сквозь скупые слова Михаила Леоновича, нам кажется чуждым, да, и каким-то вот непонятным. Говоря о высотном лабиринте выработки культурных вкусов, подчеркнем еще одно. Путь по нему бесконечен, нет такой ступеньки, на которой можно было бы остановиться с гордым чувством, что она последняя и выше ничего нет. Хотя многим кажется, что она есть, и мы знаем людей, которые говорят, я свое уже прочитал, да, я свое уже от этого. Ну, то есть я никогда не понимал, что это значит, не хочешь читать, ну не читай, а зачем вот это говорить, типа я освоил базовый минимум, и вот мне больше ничего не надо. Ну ладно, знаете, как смотришь кино, да нет, я уже свое отсмотрел, ну. Что это такое? Тебе не интересно? Ну так скажи, мне не очень интересен кинематограф. Ну да ладно. Нет такой ступеньки, на которой можно было бы остановиться с гордым чувством, что она последняя и выше ничего нет. Это важно, потому что советская школа 70 лет исходила из противоположного, подносила учащимся только бесспорные истины. Они менялись, но всегда оставались истинными в последней инстанции. Будь то в физике или истории, в математике или литературе. Школа изо всех сил вбивала в молодых людей представление, что культура – это не процесс, а готовый результат. Сумма каких-то достижений, венец которых – марксизм. Когда человек с таким убеждением останавливается на любой ступеньке и гордо смотрит сверху вниз, то это уже становится общественным бедствием. Ему ничего не докажешь. Он сам всякому прикажет. Подчеркиваю, на любой ступеньке, застынет ли человек в своем развитии на Агате Кристи, или на Тургеневе, или на Джойсе – это все равно. Такая школа была порождением своего общества. Старая гимназия готовила питомцев к университету, а затем к служебной карьере. Новая готовила и готовит их неизвестно для чего. Наше хозяйство никогда не знало, сколько каких ученых сил ему нужно сию минуту, а подавно через 10 лет. Какая может быть полнота раскрытия индивидуальных вкусов и склонностей выпускника, который будет брошен общественной необходимостью неведомо куда? В бенкендорфские времена Нестор Кукольник со скромной гордостью говорил: «Прикажут, буду акушером». Было время, когда с таким акушерским энтузиазмом можно было чего-то достичь даже в культуре. Но оно давно прошло, а школа, и не только школа, этого не заметила. Почему именно сейчас так остро стоит вопрос об освоении прошлого, о приобщении к культуре? Потому что наше общество выходит, по-видимому, на полосу большого культурного перелома. Распространение образования, то есть знакомство с прошлым, своим и чужим, развитие культуры – процесс неравномерный. В нем чередуются периоды, которые можно условно назвать распространение вширь и распространение вглубь. Распространение вширь – это значит, культура захватывает новый слой общества, распространяется в нем быстро, но поверхностно, в упрощенных формах, в элементарных проявлениях, как общее знакомство, а не внутреннее усвоение, как заученная норма, а не внутреннее преобразование. Распространение вглубь – это значит, круг носителей культуры остается тот же, заметно не расширяясь, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение ее более творческим, формы ее проявления более сложными. 18 век был веком движения культуры вширь, среди невежественного дворянства. Начало 19 века было временем движения этой дворянской культуры вглубь, от поверхностного ознакомления с европейской цивилизацией к творческому ее преобразованию Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина и вторая половина 19 века опять движение культуры вширь, среди невежественной буржуазии. И опять формы культуры упрощаются, популяризируются, приноравливаются к уровню потребителя. Начало 20 века – новый общественный слой уже насыщен элементарной культурой, начинается насыщение более глубинное. Русский модернизм, время Станиславского и Блока. Наконец, революция, и культура опять движется вширь, среди невежественного пролетариата и крестьянства. Сейчас мы на пороге новой полосы распространения культуры вглубь. На периферии еще не закончилось поверхностное освоение культуры, а в центре уже начались новые и не всем понятные попытки переработки усвоенного. Они называются «авангард». Взаимонепонимание такого центра и такой периферии, не в географическом, конечно, а в социальном смысле, может быть очень острым. И в современных спорах это чувствуется. В таком взаимонепонимании массовая культура опирается на еще плохо переваренное «наше наследие прошлого», в кавычках, а «авангард», как ему и полагается, демонстративно от него отталкивается. На самом деле, конечно, тоже опирается на прошлое, только на иные его традиции. Поэтому нам и пришлось начинать разговор с вопроса наследия прошлого и массовой культуры, а конец такого разговора, понятным образом, теряется в гаданиях о тех путях, по которым пойдет развитие культуры ближайшего будущего. Ну, мне кажется, культура так и движется, такие циклы, как в двигателе внутреннего сгорания. И неизбежна вот эта реакция, неизбежно возмущение, но... Дети приходят, и происходит что-то новое. А мы сейчас прервемся на короткую рекламу.
6: Человек читающий.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Выборы 2026.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Человек читающий.
1: Возвращаемся. Мне очень нравится, как Михаил Гаспаров в своих рассуждениях сплетает воедино очень широкое пространство. Да? Можно подумать, что где-то он выступает как филолог, где-то как историк, где-то как исследователь культуры, но все это единое полотно, да, и он последовательно, описывая разные проявления человеческого разума, образования, институтов, академии, на самом деле выстраивает теорию антропогенеза, да, теорию того, каким образом происходит воспитание человека, развитие общества, культуры. И вот в предыдущей, только что прочитанной статье о прошлом и будущем, именно этим, мне кажется, он и занимается. А дальше мы переходим к примечанию педагогическому, которое тоже будет поддерживать, это даже не пафос, это какая-то программа, которая программой не объявляется. Это на самом деле интервью, которое когда-то взяли у Михаила Леоновича, но в то, насколько его тезисы отлиты, да, насколько они выверены, мне кажется, доказывает именно то, что это было программой осмысления нашей русской реальности, реальности культурной, реальности интеллектуальной, интеллигентской. И я уверен, что Михаил Леонович много прикладывал усилий для подобной работы. Вопрос. Школа должна воспитывать вкус. Здесь происходит борьба за школьника между высокой культурой и массовой культурой. Вы предостерегаете против культа прошлого и заступаетесь за массовую культуру. Почему? Вероятно, я по складу характера не склонен к конфронтации. Что такое борьба между высокой и массовой культурой? Это

0: и массовой культурой я понимаю, но предпочитаю, чтобы она велась не силою. Когда прошлое борется с будущим, то всегда побеждает будущее, но при этом не отторгает прошлого, даже если очень этого хочет, а вбирает его в себя. Поэтому плодотворнее было бы подумать, как ценимому нами прошлому выгоднее проникнуть в будущее и прорасти в нем. А для этого один из путей – массовая культура, заведомо живая и распространенная. Если в борьбе за молодежь она соперник школы, то соперника нужно знать. Кто лучше поймет своего соперника, тот и выиграет спор. «Массовая культура лучше, чем массовая бескультурия», – говорили вы. А что есть массовая культура? Это лишь амбиции и бескультурия? Очень такие, чувствуете, снобистские нотки есть у интервьюера. Бескультурия не бывает. А вот Михаил Леонидович уже на такой высоте, да, что не нужно ему никакую позу. Да это и не поза на самом деле. Он правда искренне разделяет все то, о чем он пишет. Можете прочитать или перечитать. Наверняка вы знаете эту книжку «Занимательная Греция». Книжка Михаила Гаспарова. Вот глубина, мощь, эрудиция, размах. Да? Конечно же, после этого он говорит, бескультурия не бывает. Бывает только чужая культура. Чужая, то есть не моя. Да? Или субкультура. Что такое культура? Культура – это пища, одежда, жилище, хозяйство, семья, воспитание, образ жизни, норма поведения, общественные порядки, убеждения, знания, вкусы. Зачем существует культура? Чтобы человек на Земле выжил как вид, то есть сам уцелел и другим помог уцелеть. Речь идет не о бескультуре, а о чужой культуре, которая нам непривычна и потому не нравится. Грекам не нравилась варварская культура, христианам – мусульманская, нашим дедам – негритянская. Теперь мы научились ценить и ту, и другую, и третью. Пушкин свысока смотрел на лубочные картинки, теперь мы называем их народная культура. И для нашего понимания прошлого она дает не меньше, чем та, которой принадлежал Пушкин. Наши внуки будут ценить нынешние эстрадные песенки наравне со стихами Бродского, как мы ценим наравне Пушкина и протопопа Аввакума. А ведь это тоже взаимоисключающие культурные явления. Высокое искусство, проходя через массовую культуру, упрощается от того, что к искусству относится как к развлечению. Хорошо ли это? Вот все, видите, интервьюер настойчив. «Не хорошо и не плохо», – отвечает Михаил Гаспаров. «Воспитательного значения искусство от этого не теряет. Можно взять дамский роман или эстрадную песню, и окажется, что в них те же моральные основы, что и в высокой классике. Нужно делать хорошо и не делать плохо. Даже если певец кричит, что хотел бы взорвать и растоптать весь мир, право, и у Лермонтова такое бывало. А результат один и тот же. Агрессивные чувства, пройдя сквозь стиль и ритм, гармонизируются и становятся общественно безвредными». Мы с благоговением говорим, что высокое искусство приносит людям катарсис и очищение. Но ведь для Аристотеля искусство, которое приносит катарсис, даже не было самым высоким. Насколько можно понять, не из его поэтики, а из его политики, самым высоким искусством он считал поучающее, вероятно, гимны богам. Ступенькой ниже ставил очищающее, трагедию и эпос. А еще ступенькой ниже ставил развлекающее, дающее отдых, комедию. И все три нужны для правильной организации чувств человека и гражданина. Все мы читали и Гулливера, и Робинзона, и греческие мифы в детских пересказах раньше, чем прочесть в подлинном виде. Высокая книжная культура всегда опускается в массы, эпический герой становится персонажем лубочных картинок, и это ничуть его не позорит. Как-то у меня был разговор с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, я говорил о необходимости и пользе вот этой культурной программы «Минимум», упрощенной до массовых представлений. А ему это не нравилось. «Послушайте», — сказал он, — «был такой фильм с Брижит Бардо, «Бабетта идет на войну». Там героиню легкого поведения готовили быть великосветской шпионкой и учили ее. Запомните, Корнель – это сила, Росин – это высокость, Франц – это тонкость. Вам не кажется, что вы зовете именно к такому уровню? Господи, сказал я, да если бы у нас все усвоили, что Корнель – это сила, а Франц – это тонкость, разве это не было бы уже полпути к идеалу? Он улыбнулся и не стал спорить. В самом деле, он ведь сам не раз употреблял сравнение, которое я люблю. С чужой культурой мы знакомимся, как с чужим человеком. При первой встрече ищем, что у нас есть общего, чтобы знакомство стало возможным. А потом ищем, что у нас есть различного, чтобы знакомство стало интересным. Детские, народные и масс-культурные адаптации именно и должны помогать этой первой встрече. Прервемся на новости.
1: Человек читающий. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00 вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы. Об этом сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что российская армия продолжает подобные атаки. Ранее сегодня ведомство заявило о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Накануне также сообщалось об ударах на западе Украины по железнодорожным объектам, используемым для транспортировки военных грузов. Российские средства ПВО за день с 8 утра до 20 часов перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, ПВО работал над Брянской, Курской, Орловской, Калужской областями, Белгородской, Воронежской и Липецкой, а также Краснодарским краем. Также были сбиты вражеские беспилотники в Республике Крым и над акваторией Черного моря. Просьбы Киева о выделении новых средств возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Об этом пишет американская газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на европейского дипломата. Ранее Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Источник «Вашингтон-Пост» подчеркнул, что Зеленский должен был выбрать другой способ, чтобы объявить об этих проблемах. К тому же, выполнить требования Европа не может, учитывая, что в ряде европейских стран грядут выборы. На этом фоне политики коалиции желающих сильно нервничают. Кроме того, большинство государств и самим приходится иметь дело с бюджетными дефицитами. Ранее ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. По словам главы региона, за каждой семьей участника спецоперации закреплен социальный координатор. Он также рассказал о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО.
2: Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь мы работаем проактивно и бережно. Активно взаимодействуем с филиалом Фонда защитники Отечества. Спасибо огромное Цивилевой Анне Евгеньевне. Вы были в нашем филиале. И за каждой семьей закреплен социальный координатор. В два раза мы сократили количество документов, которые необходимо подать при предоставлении мер поддержки. До 5 рабочих дней с 30 сокращен средний срок от рассмотрения документов и уже доведения. И это тоже дает результат. Во-первых, ребята проходили обучение по программе «Свои герои 53». Многие из них уже трудоустроены. Кому-то мы создали такой вот профессиональный трек для дальнейшего профессионального роста. А с 1 октября прошлого года в Новгородской области запустили проект «Помощь рядом». Это выездная комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Плюс равно-равно это консультация ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни.
0: Дронов доложил также о строительстве объектов, демографии, качестве медицинских услуг в регионе. Ряд нефтеперерабатывающих заводов России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в установленные сроки и без перебоев. Служба военной контрразведки Германии зафиксировала резкий рост более чем на четверть числа случаев экстремизма в немецкой армии. Это следует из ежегодного доклада ведомства. В документе подчеркивается, что негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе. Как отметила глава Федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг, в ФРГ происходит нормализация правопопулистских и правоэкстремистских нарративов, которые активно распространяются в социальных сетях. В марте уполномоченный по делам вооруженных сил Германии Германии сообщил о распространении среди немецких военнослужащих симпатий к нацистскому прошлому, включая использование запрещенной символики и героизацию вермахта. МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном тумане, который накроет регион. Сегодня ночью и завтра утром видимость местами снизится до 200-700 метров. Водителям рекомендуют в таких условиях значительно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений других маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе улиц и дорог. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха до плюс 17 градусов. В Москве облачно. По области возможны большие дожди. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов.

0: человек читающий.
1: И мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин. Читаем сегодня записи и выписки Михаила Леоновича Гаспарова. Читаем о культуре, о педагогике, о том, каким образом взаимодействует высокая наука и массовая культура. Высокая культура, да, и массовая культура. Ну и наука тоже. Интервью. Вопрос. Помочь первой встрече с культурой стало быть нетрудно. А как помочь второй? Как добиться продолжения знакомства? Когда мои дети были в том возрасте, когда увлекаются детективами, я говорил, смотри, какие они все одинаковые. 5 мотивов, 25 комбинаций, да и те не все используются. Ты и сам сумеешь так сочинить. То есть переключал интерес с потребительского на производительский. Иногда помогало. Появлялся интерес не к чему-нибудь, появлялся интерес к чему-нибудь новому. Мой знакомый преподаватель рассказывал, что приохочивал школьников к Достоевскому, объявляя «Преступление и наказание» – образцовый детективный сюжет. Но посмотрите, насколько он становится еще интереснее от тех идей и переживаний, которые на него навешаны. И говорит, это действовало. К счастью, кроме потребности в привычном, у человека есть и потребность в непривычном. Она называется любопытство. А вежливее – интерес. Ребенку скучно читать про то, что он и так каждый день видит вокруг. И он ищет мир, где все гремит, сверкает и стреляет. А когда он привыкнет к этому искусственному миру, то ему оттуда может показаться экзотикой тот реальный мир, в котором мы с вами живем. Если педагог сумеет этим воспользоваться, то дорога к высокой классике будет открыта. Гончаров и Тургенев будут интересны не как отражение какой-то действительности, которой давно уже нет, а как очередная экзотика, которая, однако, действует не правила стрельбы, а правила психологии. Школьники смеются над Татьяной, которая не уходит от нелюбимого мужа? Нечего смеяться. Просто в той пушкинской экзотике были такие правила игры, странные, но связанные. В самом деле, ведь реализм 19 века на самом-то деле привлек когда-то читателей не правдой жизни, а экзотикой психологической и экзотикой социальной, диалектикой душевных движений и картинами быта тех слоев общества, с которыми читатели романов в жизни очень мало сталкивались. И все-таки, есть ли такие понятия, как дурной вкус и хороший вкус? Настойчивый, да, попался интервьюер. О дурном вкусе обычно говорят пошлость, вульгарность, тривиальность. Я не против, только давайте помнить, что все это понятия не абсолютные, а относительные. То, что для начитанного человека пошлость, для неначитанного может быть откровением. Маленькому ребенку нравятся картинки яркие, как цветные фантики или нынешние рекламы. Он подрастает, яркость прискучивает, и он начинает искать в картинках чего-то другого. Для него яркость стала пошлостью, а для его соседа еще нет. Когда меня спрашивают, вам нравятся вот эти стихи, мне трудно ответить. Мне хочется сказать, в 5 лет мне они бы не понравились, потому что были непонятны. А в 15 бы понравились, пришлись бы в самый раз. А в 30 нравились бы меньше, потому что прискучили бы. Интересно, будут ли они мне нравиться в 80 лет? Вдруг я увижу в них что-нибудь новое. Нравятся ли они мне вот сейчас, на перегоне между прошлым и будущим, это право несущественно. Хороший ответ. Если бы я был критик, я, наверное, в каждом возрасте абсолютизировал бы свой тогдашний вкус, а обо всем, что мне не нравится, говорил бы пошлость. Или постарался бы застыть на каком-то вкусе и больше никогда не меняться. Мне не хочется ни того, ни другого, поэтому, наверное, я и не гожусь в критике. Стало быть, вкус, по-вашему, это, так сказать, предпосылка творческого отношения к миру, а знание – средство выработки вкуса. Но почему за вкус приходится бороться и с таким трудом? В этой борьбе есть обстоятельства, о котором часто забывают. Массовому вкусу школьника учат сверстники, учат равные. Если он читал меньше модных триллеров, чем они, он знает, что стоит ему приналечь, и он сравняется с ними, а то и превзойдет их по части приобщения к их культурным ценностям. Высокому же вкусу школьника учат взрослые, и держатся они так важно, что подростку неминуемо приходит в голову. Сколько я ни старайся разбираться в их книгах и симфониях, все равно не смогу так, как они. Так лучше уж не буду и пробовать. Когда я был школьником, то думал, моя мать знает и умеет много такого, чего я никогда не осилю. Вот языков она не знает. Буду же читать по-английски, чтобы хоть в чем-то ее превзойти. Сыну я говорил, вот и исландские саги. Говорят, это очень интересная законченная культура, но у меня на них в жизни так и не хватило времени. Попробуй ты. И он вырос не профессионалом, но очень хорошим знатоком самых разных традиционных словесностей, к своему и моему удовольствию. Когда мне приходилось навязывать трудные книги, я это делал не как хозяин культуры, а как такой же ее подданный. Я говорил, тебе не понравилась эта книга? Это не важно, важно, что ты ей понравился. Нравлюсь ли я ей, не знаю. Понравился ли ей ты, посмотрим. Мы даже непривычно слышать, да, такое, представить себе, что значит «я понравился книге». Хороший вопрос, да, на подумать. Молодым и инфантильным не нравится весь мир взрослых. И его официальная культура в частности. Понять их можно, наш мир и правду скверно устроен. А отвечать им приходится так. Ты не век будешь молодым. В удобной роли иждивенца, брюзжащего на тот мир, который тебя содержит. ты вырастешь, и тебе придется самому налаживать и перелаживать этот взрослый мир. Для этого нужно иметь общий язык не только со сверстниками своего квартала, а и со многими другими, и старшими, и младшими. Язык понятий и язык вкусов, пусть не родной тебе язык, но общий. Скажи «он как Обломов», и все тебя поймут. Очень сложная совокупность черт характера, мыслей и чувств выражена одним словом. Вот поэтому и полезно знать, кто такой Обломов, и кто такой Аполлон Бельведерский. Это как бы слова того языка нашей общей культуры, на котором ты будешь говорить людям все, что сочтешь нужным. Не сама цель, а средство взаимопонимания. Чем убедительнее это скажут родители и учителя, тем легче всем нам будет завтра. Вопрос, с которым столкнулась и советская, и российская, да, наверное, и вся мировая педагогика, а каким возможно ли это культивировать? Или это зависит от личного склада характера, целеустремленности и труда? Труда педагога, труда родителя? Или возможны такие условия, где будут создаваться эти самые учителя? Это хороший вопрос. Мы, значит, прочли это небольшое интервью и можем идти дальше. А вот у меня дальше выбор. Мы с вами будем читать про критику. Это довольно специфическое чтение, специалистское, да, тут у нас и структурология, и постструктурология. Нет, наверное, мне хочется еще вам показать и пригласить к автобиографическим заметкам. Потому что то, как Михаил Леонидович рассказывает о литературе, о педагогике, о науке, мы услышали. А то, как он еще говорит о жизни, это тоже отдельное наслаждение. Анкета, значит. Первый шедевр вашей жизни. Что это было? Кто сказал, что это шедевр? Или это собственное сразу восприятие? Или титул присвоен позже? Вот такой вот титул, такой вопрос. Вначале было имя. Взрослые разговаривали и упоминали Евгения Онегина, Пиковую даму, Анну Каренину, Чарли Чаплина. Причем ясно было, что это были не их знакомые, а персонажи из другого тайного их мира, для детей закрытого. От вопросов они отмахивались, некогда и слишком сложно. Чтобы проникнуть в их мир, нужно было запомнить и разгадать имена. Имя Пушкина не произносилось, оно как бы самоподразумевалось. Когда я в 5 лет спросил бабушку, а кто такой Пушкин, она изумилась. «Как? Ты не знаешь Пушкина?» Через месяц я твердил сказки Пушкина наизусть вслух с утра до вечера. А через год началась война. Случилось чудо. В эвакуационном поселке, где вовсе нечего было читать, оказался старый растрепанный однотомник Пушкина. Стихи были непонятны, но завораживающие. Я ходил по бурьянным улицам и пел «Скажите, кто меж вами купит ценой жизни ночь мою?» Что это значило, было неважно. Потом я много страдал от этой привычки, из-за звуков ускользал смысл. И слово только шум, когда фонетика служанка Серафима. Уже подростком, уже много лет зная наизусть Тютчевское, как демоны глухонемые ведут беседу между собой, я вдруг понял зрительный смысл этой картины. Ночные вспышки безмолвных красных зарниц. Это было почти потрясение. Мне повезло. В том же дошкольном возрасте мне ненадолго попался в руки другой том Пушкина. Из полного собрания с недописанными набросками. «Колокольчик небывалый» у меня звенит в ушах. Да, «Заре алой серебрится снежный прах». Я увидел, что стихи не рождаются такими законченно мраморными, какими кажутся, что они сочиняются постепенно и с трудом. Наверное, поэтому я стал филологом. Если бы мне случилось хоть раз увидеть, как художник работает над картиной или рисунком, и в какой последовательности из ничего возникает что-то, может быть, я лучше понимал бы искусство. Я рос в доме, где не было даже Анны Карениной. Тютчева, Фета, Блока я читал по книгам, взятым у знакомых, почти как урок, скажем, по полчаса утром перед школой. Они не давались, но я продолжал искать в них те тайные слова, которые делали их паролем взрослого мира. У знакомых же оказалась большая советская энциклопедия, первое издание с красными корешками. Там были картинки-репродукции, но странные. Угловатые, грязноватые, страшноватые, не похожие на картинки из детских книжек. Взрослые ничего сказать не могли, видно, это был пропуск в какой-то следующий, еще более узкий круг их мира. Статьи «Декаденство» и «Символизм» тоже были непонятны, хотя имен там было много. Некоторые удавалось выследить. 4 потрясения я помню на этом пути. 4 ощущения, неужели это возможно? Брюсов, Белый, книжечка 40-го года с главой из первого свидания, Северянин, Хлебников. Брюсова я до сих пор люблю вопреки моде. Северянина не люблю, Хлебников не вмещается ни в какую любовь, но это уже не важно. Моя мать прирабатывала перепечаткой на машинке. Для кого-то она вместо технических рукописей перепечатывала Цветаеву. Оригинал долго лежал у нее на столе. Как я теперь понимаю, это был список невышедшего сборника 40-го года, бережно переплетенный в ужасающий синий шелк с вышитыми цветочками, как на диванных подушках. Я его читал и перечитывал. Сперва с удивлением и неприязнью, потом все больше привыкая и втягиваясь. Кто такая была Цветаева, я не знал, да и мать, быть может, не знала. Только теперь я понимаю, какая это была удача прочитать стихи Цветаевой, а потом Мандельштама по рыжей книжечке 28-го года, ничего не зная об авторах. Теперешние читатели сперва получают миф о Цветаевой, а потом уже, как необязательное приложение, ее стихи. Вратами своей учености Ломоносов назвал грамматику Смотрицкого, арифметику Магнитского и псалтырь Семена Полоцкого. Вратами нашей детской учености были разными и порой странными. Кроссворды. Драматург из 8 букв. Викторины с ответами. Фадеев – это разгром, а Федин – города и годы. Игра-квартет, в которой нужно было набрать по 4 карточки с названиями 4 произведений одного автора. Для Достоевского это был «Идиот», «Бесы», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные». Я так и остался при тайном чувстве, что это главное. А братья Карамазовы так, сбоку припеку. Мне повезло. Школьные учебники истории я прочитал еще до школы с ее обязательным отвращением. В разделах мелким шрифтом там шла культура, иногда даже с портретами. Эсхил, Софокл, Еврипид, Вергилий, Гораций, Овидий, Данте, Петрарка, Боккаччо, Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. Воплотил чарующую красоту материнства. Было сказано, чтобы не называть Мадонну. Рабле, Шекспир, Сервантес, Корнель, Расин, Мольер, Либо и Дуфу. Я запоминал эти имена как заклинания. Через них шли пути к миру взрослых. Может быть, я не рвался бы так в этот мир, если бы мог довольствоваться тем, что сейчас называется детская и подростковая субкультура. Но по разным причинам я чувствовал себя в ней неуютно. Мы жили в Замоскворечье. Третьяковка, только что из эвакуации, была в четверти часа ходьбы. Я ходил туда каждое воскресенье, знал имена, названия и залы наизусть. Но смотреть картины никто меня не учил, только школьные учебники с заданиями «Расскажите, что вы видите на этой картине». Теперь я понимаю, что даже от таких заданий можно было вести ученика к описательному искусству Дидро и Фрамонтена. Потом взрослым, теряясь в Эрмитаже, я сам давал себе задания в духе салонов Дидро, но было поздно. Краски я воспринимал плохо, у меня сдвинуто цветовое зрение. Улавливать композицию было легче. В книгах о художниках среди расплывчатых эмоциональных фраз попадались беглые, но понятные мне слова. Как построена картина, как сбегаются диагонали в композиционный центр или как передаются движения. Я выклевывал эти зерна и старался свести обрывки узнанного во что-то связанное. Иногда это удавалось. У меня уже были дети, у знакомых были дети, подруга-учительница привозила из провинции свой класс, я водил их по Третьяковке и Музею изобразительных искусств, стараясь говорить о том, что только что перестало быть непонятно мне самому. Меня останавливали: «Вы не экскурсовод». Я отвечал: «Это я со своими знакомыми». Кто-то запоздавший сказал, что старушка-сторожиха в Суриковском зале сказала: «Хорошо», — говорил. Я вспоминаю об этом с гордостью. Теперь я забыл все, что знал. Старый русский футурист Сергей Бобров, у которого я бывал 10 лет, чтобы просветить меня, листал цветные альбомы швейцарской печати, время от времени восклицая: «А как выписана эта деталька?» Или «Какой кусок живописи?» Эти слова меня всегда пугали, они как бы подразумевали то тайное знание живописи, до которого мне так далеко. Из его бесед невозможно было вынести никаких зерен в амбар памяти, но когда я в позднем метро возвращался от него домой, то на все лица смотрел как будто промытыми глазами. С музыкой было хуже. Я патологически глух. В конце музыкальной фразы, не помню ее начала, ни одной вещи не могу отличить от другой, кроме «Болеро» Равеля. Только из такого состояния я мог задать Боброву отчаянный вопрос: а в чем, собственно, разница между Моцартом и Бетховеном? Бобров, подумав, сказал: «Помните, у Мольера мещанину во дворянстве объясняют, как писать любовные письма. Ну так вот, Моцарт пишет: «Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви. От любви прекрасные ваши глазки умирать меня заставляют. Заставляют глазки ваши прекрасные» и так далее. А Бетховен пишет: «Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви, той любви, которая охватывает все мое существо, охватывает так, что…» и так далее. Я подумал, если бы мне это сказали в 7 лет, а не в 27, то мои отношения с музыкой, может быть, сложились бы иначе. Впрочем, когда я рассказал этот случай одной музыковедше, она сказала: «Может быть, лучше так, Моцарт едет вдаль в карете и посматривает то направо, то налево, а Бетховен уже приехал и разом окидывает взглядом весь минованный путь». Я об этом к тому, что даже со слепыми и глухими можно говорить о красках и о звуках, нужно только найти язык. Когда мне было 10 лет и только что кончилась война, мать разбудила меня ночью и сказала: «Слушай, это по радио концерт Вилли Феррера, полет Валькирии Вагнера. Всю войну у нас его не исполняли». Я ничего не запомнил, но, наверное, будить меня ночью тоже стоило бы чаще. Книги о композиторах были еще более расплывчатые эмоциональны, чем книги о живописцах. Я пытался втащить себя в музыку без путеводителя и без руководителя. 2 сезона брал по 2 абонемента на концерты, слушал лучших исполнителей той 40-летней давности. Но только один раз я почувствовал что-то, чего не чувствовал ни до, ни после. Как будто что-то мгновенно просияло в сознании, и словам не поддается. Играл Рихтер, поэтому никаких выводов отсюда не следует. Слово, живопись в репродукциях, музыку на пластинках, их можно учиться воспринимать наедине с собой. Вообще, знаете, на полях помечаю, какая жажда знания, какая жажда самообразования. Я восхищаюсь. Слово, живопись в репродукциях, музыку на пластинках, их можно учиться воспринимать наедине с собой. Театр нельзя. Я застенчив, в театральной толпе, блеске, шуме мне тяжело. Первым спектаклем, который я видел, были проделки Скопена. Ярко, гулко, вихрем, взлетом, стремительно, блистательно, у артистки фамилия Гиацинтова, разве такие в жизни бывают? Я настолько чувствовал, что мне здесь не место, что, вернувшись домой, забился в угол и плакал весь вечер. Я так и не свыкся с театром. Когда я видел незнакомую пьесу, то не поспевал понимать действия. Когда знакомую, оказывалось, что я заранее так ясно представляю себе внутренне, что мне трудно переключиться на то, что сделал режиссер. Потом меня спрашивали, почему вы не ходите в театры? Я отвечаю, быть театральным зрителем – это тоже профессия, и на нее мне не хватало сил. Мы сейчас прервемся с вами на новости и продолжим.
0: Человек читающий.

0: психологии существует такая установка: «Я часть чего-то большего». И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
1: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации, пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области, а также в Дружковке, в ДНР, заявили в Минобороны. Один из ударов нанесен легкоуправляемой ракетой Х-39 в районе населенного пункта Дементьевка. Полностью разрушен вражеский пункт управления беспилотниками группировки, действующей на Харьковском направлении. Кроме того, 5 авиабомбами ФАБ-250, которые оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции, нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка в Донецкой Народной Республике. Ведомство опубликовало кадры уничтожения целей. Ситуация с госфинансами Украины близка к критической. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий. Он призвал депутатов Рады скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи. В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 миллиардов, предусмотренного международного финансирования, подчеркнул премьер. Он добавил, что ранее заявлялось о намерении завершить работу до 1 ноября, но правительство решило ускорить процесс и планирует завершить его до 15 октября. Рейтинг «Альтернативы для Германии» впервые достиг уровня в 30%. Ее отрыв от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов составляет уже 10 процентных пунктов. Об этом свидетельствует опубликованной газетой «Вельт» данные опроса, проведенного компанией рыночных и социальных исследований ГМС. За ХДС ХСС готовы проголосовать только 20% респондентов. Консерваторы потеряли 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом середины июля. Рейтинг ЭДГ, напротив, вырос на 2 процентных пункта. Третье место занимает «Зеленые» с 14%. За социал-демократическую партию Германии и левую партию могут проголосовать по 11% респондентов, соответственно. Остальные партии не преодолели бы 5-процентный барьер. Сотрудники полиции разыскали юношу, запустившего сигнальную ракету в сторону Кремля в Нижнем Новгороде. Административный протокол составлен в отношении его отца. Видео, на котором подросток, стоящий возле Нижегородского Кремля, выстрелил сигнальной ракетой на территорию старинной крепости, было опубликовано в местных социальных сетях в прошлые выходные. Во время проверки сотрудники полиции быстро установили личность юноши. Оказалось, что ему 17 лет. Хулиган рассказал, что хотел увеличить число своих подписчиков, для чего взял ракетницу у приятеля. С подростком провели профилактическую беседу. В отношении отца составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. В Москве также будет облачно. По югу области возможны небольшие дожди. В городе преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 20 градусов. Давление останется на отметке 749 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 14 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Начну с хоккея. «Лада» на своем льду обыграла «Минское Динамо» в матче чемпионата КХЛ 4-2. «Лада» одержала первую победу после серии из 4 поражений. Команда набрала 4 очка и занимает 6 место в таблице Западной конференции. «Динамо» выиграла у «Северстали» 2-0. В эти минуты «Торпеда» сильнее «Акбарса». 3-1. Матч продолжается. Президент КХЛ Алексей Морозов на пресс-подходе после открытия «Волга-арены» допустил, что в Нижнем Новгороде может пройти неделя звезд хоккея в 2028 году. В 2027 году неделя звезд хоккея пройдет в Минске. По 2028 году в Нижнем Новгороде мы уже пообщались. Будем дальше все обсуждать. Для нас очень важны комфортные условия для болельщиков, которые уже здесь созданы. Условия отличные для спортсменов, и для болельщиков, отметил Морозов. Сегодня состоялось открытие «Волга-арены». Стадион располагается на стрелке Оки и Волги, рядом с собором Александра Невского и футбольной арены, где играет Нижний Новгород. Футбол. Ярославский «Ишинник» на своем поле сыграл в ничью с «Уралом» в матче 11-го тура первой лиги. 1-1. Костромской футбольный клуб «Спартак» 1-0 обыграл нижнекамский «Нефтехимик». У хозяев на 89-й минуте гол забил Илья Азявин. И Ростов-Дон одержал победу над Краснодарской Кубанью в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд 28-22. В другом матче дня московский «Луч» на своей площадке обыграл уфимскую «Башкирию» 23-20. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Человек читающий.
2: Да, мы возвращаемся, читаем биографические записки, заметки Михаила Гаспарова о том, как становиться культурным человеком, можно сказать, о великом постижении мира культуры. Только что мы говорили про театр, про то, как понимать, знакомиться с театром, и что быть театральным зрителем – это профессия, и на нее у него не хватило сил. Тоже и кино. Действие идет быстро, если за чем-нибудь не уследишь, уже нельзя перевернуть несколько страниц назад, чтобы поправить память. Мне жалко моей невосприимчивости. Мы росли в те годы, когда на экранах сплошь шли трофейные фильмы из Германии с измененными названиями и без имен. Бросовая продукция пополам с золотым фондом. Если было бы кому подсказать, что есть что, можно было бы многому научиться. Но подсказать было некому. Был фильм «Сети шпионажа», из которого я на всю жизнь запомнил несколько случайных кадров. Оказалось, что это «Гибралтар» самого Штернберга. И был югославский фильм H8. Я даже не знаю, H8 или N8. Ни в каких известных мне книжках не упоминавшийся, но почему-то врезавшийся в память так, что хочется сказать ему спасибо. Чтобы стать профессиональным кинозрителем, нужно просматривать фильмы по нескольку раз, а на это не у всякого есть время. Или иметь в руках программку, сюжет такой-то, эпизод такие-то, обратить внимание на такие-то кадры и приемы. Когда кино начиналось, это было делом обычным. А теперь против этого, наверное, будут протестовать так же, как протестуют против 10-страничных дайджестов мировой литературы. Я читал книги по кино, старался смотреть со смыслом, следить за сменой и длительностью кадров, за направлением движения. Это не приносило удовольствия. И сейчас, когда я сижу перед Гринуэем или Фассбиндером в телевизоре... Какой хороший телевизор, да, у них был? Я вижу просто смену картинок, где за любой одной может последовать любая другая. И героиня с равной вероятностью может вот сейчас и поцеловать героя, и ударить его. Никому не пожелаю такого удовольствия, но для меня оно не меньше, чем для гоголевской «Петрушки». По музеям, по книгам, с репродукциями, по кино я шел с торопливой оглядкой. Сейчас я не приготовлен, чтобы воспринять, чтобы понять эту вещь. Вот потом, когда будет время и возможности, то непременно. А так как на все вещи заведомо не хватит времени и возможностей, то сейчас главное отделить большое от малого. В музеях часто буквально по формату. Важное от неважного, знаменитое от безвестного и реже всего понравившееся от непонравившегося. Потому что чего стоит мое невежественное понравилось? Разложить по полочкам, иерархизировать, структурировать, как говорят мои товарищи, а там вникнуть, когда время будет. Что считается, как мне по счастью подсказали, знаменитым и общепризнанным, то я буду одолевать, не жалея усилий. Эта книга тебе не нравится? А нравишься ли ты сам этой книге? Это важнее. И через несколько лет перечитывания по каждому стиховедческому поводу мне наконец понравится «Скучный Фет». А через несколько страниц внимательного французского вчитывания без начала и конца, тоже по лингвистическому поводу, понравится хаотический Бальзак. А когда-то в невидимом будущем, может быть, понравится и удушающий Пруст. Я уже филолог. Словесность – моя специальность. И тут парадокс. Я теряю право на всякое нравится, на всякий голос вкуса. Я могу и должен написать, как построена вот эта поэма, из каких тонких элементов и каким сложным образом она организована. Но мое личное отношение к ней я должен исключить. Если для вас Эсхил дороже Манилия, вы не настоящий филолог, говорил Хаусмен, английский поэт и сам филолог, больше всего любивший Эсхила. Но жизнь, посвятившая именно всему, всеми забытому Манилию. Если у меня прихватывает горло там, где у Овидия Икар начинает падать в море, то я должен сказать, вот они легко летят над морем и островами, и об этом сказано легкой и плавной стихотворной строчкой. А вот следующее, через запятую. Но вот мальчик начинает чересчур радоваться удачному полету. И она уже полна ритмических перебоев, как у авиамотора, предвещающих близкую катастрофу. Если вы талантливый педагог, то ваши слушатели почувствуют то же, что и вы. Это трудно. Академик Виноградов вспоминал, как профессор Зелинский, лучший и красноречивейший русский античник начала века, плакал перед студентами от того, что не мог найти слов, описать те особенности стиля Горация, которые трогали его сердце. А ограничиться словами «это хорошо», «это прекрасно», «это гениально» он, как профессионал, не имел права. Как специалист я не имею права на восторг, как человек, конечно, имею, нужно только твердо знать, от чьего лица ты сейчас говоришь. Такова справедливость. Мы выбираем себе специальности, и в этой специальности поверяем алгебру и гармонию. Ботаник объясняет строение цветка, геолог – горного кряжа, филолог – стихотворение, и никто из них не скажет о своем предмете «красиво», хотя каждый это чувствует. А если анализ мешает ему это чувствовать, то лучше ему выбрать другую специальность. За это ботаник получает право спокойно и бездумно сказать «красиво» о горном кряже, о геолога – стихотворении, о филолога – картине, здании, спектакле или фильме. Бездумно, то есть полагаясь на свой вкус. Некоторые думают, что вкус – это дар природы, одинаков у всех, а кто чувствует иначе, тот заблуждается. Другие думают, что вкус нам подсказывает, если хотите, навязывает общество. Какими тонкими способами мы и сами обычно не сознаем. Я тоже так считаю. Поэтому я и решился рассказывать эти воспоминания о том, как складывался мой вкус и мое безвкусие. Продолжаем анкету. Интересные анкеты, да? И интересно, что он садится и отвечает вот настолько подробно. Выполняла ли ваша углубленность в античность роль заслона от маразма советской и, наверное, не только советской действительности? Дети любят заумные слова, а потом взрослые их от этого отучивают. Мне удалось сохранить эту любовь почти до старости. До сих пор помню юмористический рассказ про индейца, которого звали... Я не прочитаю это слово. Я попробую. Уга-бичи-буга-чипи-чиби-пау-пау-кипис-виски-виви-чинбул. Что будто бы значила маленькая ящерица, сидящая на сухом дереве с хвостом, свешивающимся до земли. Так Крученых приводил на пушкинскую заумь примеры из Джона Теннера. Я полюбил историю и географию, потому что в них было много заумных имен и названий. В географии – главным образом в экзотических странах. В истории – главным образом в древности и в средние века. Мне повезло прочитать школьные, а потом университетские учебники раньше, чем по ним пришлось учиться. И они звучали как музыка. Но лишь пока не начиналась история нового времени, в ней почему-то имена исчезали, оставались сословия, классы и партии. Поэтому древность была интереснее. Мне еще раз повезло, в доме у моего товарища было много книг античных авторов в русских переводах. И к концу школы я успел их прочесть и полюбить. Когда я окончал школу, твердо знал, что хочу изучать античность. В нее можно было спрятаться от современности. Я только колебался идти мне на исторический факультет или на филологический. Я пошел на филологический, рассудив, на филологическом легче научиться истории, чем на историческом филологии. Оказалось, я рассудил правильно. Сейчас классическое отделение на филфаке МГУ одно из самых престижных. В 1952 году, наоборот, туда загоняли силою. Сталин под конец жизни захотел наряду со многими прочими возродить классические гимназии. Вел раздельное образование и школьную форму, а потом стал вводить латинский язык. Для этого нужно было очень много латинских учителей, их должны были дать классические отделения, а на классическое отделение никто не шел, молодые люди рвались ближе к жизни. Поэтому тем, кто не набрал проходной балл на русское или романо-германское отделение, говорили, или забирайте документы, или зачисляйтесь на классическое. На первом курсе набралось 25 человек. Из них по доброй воле двое. Как все остальные ненавидели свою античную специальность, объяснять не надо. Прошло 3 года. Сталин умер, стало ясно, что классической гимназии не будет, и деканат нехотя предложил, пусть кто хочет, переходит на русское. Им даже дадут лишний год, чтобы доедать предметы русской программы. Перешла только половина. 12 человек остались на классическом до конца, хорошо понимая, что с работой им будет трудно. Это значит, что на классическом отделении были очень хорошие преподаватели. Они учили так, что люди стали любить ненавистную античность. Хорошие не значит главные или славные. Заведующим кафедрой был Диротани. Партийный человек, высокий, сухой, выцветший, скучный. Когда-то перед революцией он даже напечатал диссертацию об Овидии на латинском языке, где вместо «intristibus» всюду было написано «intristiis». Это вот, видите, серьезная, видимо, ошибка. Он уже был нарицательным именем. Диротани называлась хрестоматия по античной литературе, по которой учились 40 лет. Самым популярным был Рацик. Белоснежная голова над черным пиджаком, розовое лицо, сутулые плечи и гулкий голос, которым он пел над завороженным первым курсом всех отделений строчки Гомера по-гречески и пересказы всего остального. Он читал общий курс античной литературы, и когда учившиеся на филфаке при встрече обменивались воспоминаниями, то паролем было «Арацик», но глубже, чем для первого курса, он не рассказывал никогда и ничего. Больше всего мне дали преподаватели языков. Греческий нашей группе преподавал Попов, тоже нарицательный Попов из Шиндяпин, назывался учебник латинского языка. Латынь – «Мейер». Попов круглый, быстрый, с седой бородкой, с острой указкой, ни на секунду не дававший отвлечься, был особенно хорош, когда изредка отвлекался сам, прижмуривал глаза и диктовал для перевода на греческий стихи Алексея Толстого. Так, нам пора прерваться на рекламу и еще почитаем про учителей. Мне кажется, это очень важный раздел. Помнить своих и чтить своих учителей. Вернемся.
0: Человек читающий. Маяк.
3: Oh, Father, tell me.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну, даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Имена осени. Сентябрь. До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках – вересень. Имена осени. Месяц за месяцем. Воспитание души.
2: Если мы думаем, что искусство – вещь непервостепенная, простая, вещь, которую можно декретировать, подвергать каким-то не очень нам самим понятным правилам, это в меру нашего ограниченного мышления. Это только показывает, что мы еще не созрели сами до себя. Ведь первое свойство глупого человека – он считает себя умным. Первое свойство умного человека – понимать ограниченность своего ума. Надо понять ограниченность нашего ума, надо понять, что творчество необходимо человеку, без него не будет хлеба. Представление, что сначала хлеб, а потом творчество – одна из распространенных ошибок. Не будет хлеба без творчества.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: человек читающий.
1: Да, совсем немного времени у нас осталось. Сегодня заканчиваем знакомство краткое. Ну, хотя, как посмотреть, может, и не краткое. С книгой «Записи и выписки» Михаила Леоновича Гаспарова. В основном мы делали упор на какие-то его размышления о судьбах Родины, словесности, культуры, интеллигентности и истории. Но вот в конце еще успели почитать какие-то автобиографические воспоминания о том, как он сам учился, да, и мне кажется, это очень важный разговор, когда педагог или когда родитель рассказывает ребенку, что его самого завораживало в детстве, в юности, как он встречал учителей, книги, музыку, может быть, и любимых людей. Да, говорим про преподавателя латыни К.Ф. Мейера. Я бывал у него после университета, это было еще интереснее. Мейер, медленный и твердый, с больной ногой, тяжело опиравшийся на палку, с белым горбуном на головке, не отвлекался никогда. Но латинские правила выстраивались у него в такие логические батальоны, что следить за ними было интереснее, чем за любыми отвлечениями. Все они были дореволюционной формации. Все они пересиживали 20 послереволюционных лет, как могли. Диротани писал предисловие к античным книжкам Академии. Выводя всех поэтов из товарно-денежных отношений, это было как заклинание. Попов, кажется, работал юрисконсультом, Мейер преподавал математику в артиллерийском училище. Когда перед войной филологию возобновили, и Соболевский стал собирать преподавателей, Мейер сказал было: «Да мы, наверное, все забыли». Но Соболевский ответил: «Не так мы вас учили, чтобы за какие-то 20 лет все забыть». И Мейер смолк. С нами им было скучно. Кончали мы приблизительно с такими же знаниями, с какими дореволюционный гимназист кончал гимназию. Я учился плохо, рано понял, что литературоведение мне интереснее лингвистики, а латинская литература интереснее греческой, и сосредоточился только на ней. Это потому, что у меня нет способности к языкам. Латинский язык мне давался легче, чем греческий, как и всякому. Старый даватур говорил: «Латинский язык выучить можно, а греческий нельзя, потому что это не один язык, а много, в разных жанрах, диалектах, эпохах и так далее». По латыни я рано стал сверх университетских заданий читать неурочные тексты, а по-гречески это не получалось. По латыни научился читать без словаря, по-гречески только со словарем. Однажды Тименчик попросил меня перевести записку Волынского Канинского на греческом языке. Они побронились в редакции «Аполлон».

0: следующий день Волынский написал Анненскому, что просит прощения за сказанное. Однако все-таки лучше бы Анненский сидел со своим Еврипидом и не вмешивался в современное искусство. Лишь переводя до конца, я понял, что переводил не с древнегреческого, а с новогреческой «кафаревусы». Видимо, Волынский научился ей в Константинополе и на Афоне. Потом я много переводил из латинского и из греческого, но с греческого всегда не уверенно и всегда сверяясь с английским или французским параллельным переводом. Когда кончал большой греческий перевод, с удовольствием чувствовал. Ну, на этой работе я наконец-то выучил язык. Но проходило несколько месяцев, усвоенное выветривалось, и за новый перевод я опять брался как будто от нуля. С латинским языком этого не было. Что такое наука, наши учителя не задумывались. По здоровой инерции для них это было то, с чем они расстались в 1914 без всяких изменений. От всего, о чем разговаривали на других кафедрах, они отгораживались, тоже из чувства очень здорового самосохранения. Только однажды худенький седой Ахманов, рассказывавший нам историю греческой философии, мимоходом бросил: прежде чем спорить, что такое реализм, нужно договориться, что такое рес. В 1955 году Звегинцев, читая нам, второсортным славистам, восточникам-античникам, краткий курс общей лингвистики, сказал: «По такому-то вопросу такие-то думают так-то, такие-то так-то, а общего мнения нет». Это было ошеломляюще. До того нам с кафедрой объявлялись только истины в последней инстанции. Есть библиографический ежегодник, без которого не может существовать античник. «Ланне филологик», французский, видимо. За 5 лет мы не слышали о нем ни разу. Я открыл его существование из случайной сноски в какой-то книге. Я учился только по книгам. Потом объяснял молодым студентам: университет — это 5 лет самообразования на государственный счет с некоторыми помехами, вроде посещения лекций, но преодолимыми. «У кого учились?» — быстро спросил меня недавно один поэт, имея в виду, конечно, не только классическую филологию. «У книг», — ответил я. «А, подкидыш!» — воскликнул он с видимой радостью. Я согласился. Перемены на классической кафедре начались уже после нас, когда сперва там стал студентом Аверинцев, а потом стал заведующий Таха Годи. Когда Полонская вслед за Аверинцевым вместо «Новой комедии» стала говорить «Пеа», мы поняли, что началась другая эпоха. Страшно подумать, первую работу на втором курсе я написал по нынешнему, выражаясь о структурных аналогиях комедии Аристофана и мистерии Буф Маяковского, зная Аристофана, разумеется, только по переводам. Потом, опамятовавшись, я занялся выискиванием политических намеков в литературных сатирах и посланиях Горация. Эта советская филология приучила нас к тому, что главное в литературе – это общественная борьба. Попутно я разобрал композицию этих стихотворений и на всю жизнь усвоил, что нет такого хаоса, в котором при желании нельзя было бы выследить блистательный порядок. Этими разборами я и стал потом заниматься. Посторонние называли это структурализмом. Видимо, это детская страсть к заумным звукам. Я отрабатывал сочинением сухих, всеохватных композиционных схем. После университета я служил 30 лет и 3 года в Институте мировой литературы в античном секторе. Нас было 10 человек, мы писали коллективные труды, потому что монографии не поощрялись. Монографию легче проскользнуть чему-нибудь оригинальному и нестандартному. Коллективный труд — это значит мучительно придумывалась общая тема, потом каждый писал о ней на привычном ему материале, а тот материал, с которым никому не хотелось связываться, приходилось брать мне. Книга по античной литературе без упоминания о греческой трагедии выглядела бы неприлично. Пришлось написать о сюжетосложении трагедии, которой я никогда не занимался. Разумеется, перечитав 33 трагедии, больше по переводам, чем по подлинникам. Жаль, что не случилось также написать о сюжетосложении комедии. Это было бы интереснее. У Шкловского есть книжка случайных статей «Поденщина», где он пишет, что время умнее нас, и поденщина, которую нам заказывают, бывает важнее, чем шедевры, о которых мы только мечтаем. Я тоже так думаю. Здесь мы с вами останавливаемся. Мне было очень интересно с вами снова обратиться к этим словам, к Михаилу Леонидовичу Гаспарову. Всем рекомендую его «Занимательную Грецию», его записи и выписки, его шеститомник, который сейчас замечательно издался и вышел. Вот буквально в прошлом году, по-моему, завершили выход. Или еще даже не завершили, и не все тома вышли. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Прекрасного вам вечера. До новых встреч. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». До свидания.
1: Человек читающий.
2: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
3: Так.
2: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
1: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские бойцы продвинулись в районе котла на севере Харьковской области. Группировка «Север» взяла под контроль село Широкое, расположенное в кольце окружения ВСУ. Ведутся активные бои за Малую Волчью, говорится в заявлении Минобороны. А группировка войск «Днепр» взяла под контроль Новоандреевку в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Средства ПВО за сутки сбили 1025 украинских беспилотников, 4 управляемые авиабомбы, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 2 ракеты «Нептун». Соединенные Штаты внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине. ВТБ уже находится под блокирующими санкциями США в рамках ограничений против России. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении его к его санкционному досье нового основания, связанного с Ираном. Постпреды стран-членов ЕС договорились о продлении санкций в отношении России на одну неделю, сообщают европейские СМИ. Отмечается, что срок их действия должен был истечь завтра, а для их продления нужно единогласное одобрение всех стран Евросоюза, и они должны продлеваться каждые полгода. Речь идет о санкциях, которые затрагивают около 3000 компаний и физических лиц. Следующая встреча постпредов намечена на 22 сентября. Издание EU Observer называет продление санкций на неделю беспрецедентным шагом с 2022 года. Ранее газета «Политика» описала, что Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому из списков уберут только Усманова. Кроме того, разногласия затрагивают срок продления санкций. Дискуссии идут о том, нужно ли, как обычно, распространить их действия еще на 6 месяцев или сразу на год. Однако Словакия не желает расширять сроки продления мер. Дональд Трамп заявил, что США сейчас производит рекордное количество вооружений, в частности, ЗРК «Патриот», комплексов «Про Таата» и ракет «Томагавк». Это превосходное элитное вооружение ежедневно доставляют американским военнослужащим на Ближнем Востоке и в других регионах, написал президент в социальной сети True Social. Прошлым летом американские СМИ сообщали, что из-за конфликта с Ираном истощился запас ракет США. Тогда Трамп потребовал у военного министра Пита Хексета объяснений. Позже власти США организовали проверки в связи с утечками информации о нехватке боеприпасов в американских вооруженных силах. В администрации Белого дома все последние месяцы упорно заверяли, что сообщения СМИ о состоянии арсеналов не соответствуют действительности. Премьер-министр Израиля на следующей неделе отправится в Нью-Йорк, сообщила канцелярия Нетаньяху. Визит состоится с 23 по 25 сентября. Глава израильского правительства примет участие в мероприятиях очередной сессии Генассамблеи ООН. Ранее мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявлял, что правовой департамент города изучает возможности для ареста Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда в случае его приезда. В ответ на это Дональд Трамп подчеркнул, что никто и ни в какой форме не сможет задержать премьер-министра во время его поездок в США. Позднее Мамдани признал, что у города нет собственных юридических полномочий для исполнения этого ордера. В ноябре 2024-го МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом в секторе Газа. Израиль и США юрисдикцию суда не признают. В Москве из-за сухой и теплой осени выросла численность летучих мышей, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования столицы. За последние несколько дней в телеграм-каналах неоднократно появлялись сообщения о летучих мышах, которые залетают в квартиры москвичей. Специалисты пояснили, что комфортная погода позволяет молодняку накопить больше жировых запасов для зимовки, и это повышает их выживаемость. Всего в Москве обитают 10 видов рукокрылых. Часть из них занесена в Красную книгу города и находится под охраной. В департаменте также предупредили, что отдельные особи, находясь в поисках убежища, могут залетать в жилые дома. МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном тумане, который накроет регион. Сегодня ночью и завтра утром видимость местами снизится до 200-700 метров. Водителям рекомендуют в таких условиях значительно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и других маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе улиц и дорог. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков, ночью 6-8 тепла, днем до плюс 17 градусов, ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. В Москве облачная погода, преимущественно без осадков, только по области возможны небольшие дожди. Температура ночью плюс 8-10 градусов, по области местами плюс 5. Дневные часы плюс 18-20, давление немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Биологи из университета МакГилла выяснили, что лабораторные мыши и крысы очень чувствительны к запаху человека. Мужские феромоны вызывают у грызунов сильный стресс, что снижает их болевую чувствительность и искажает результаты экспериментов. Это явление, вероятно, характерно для многих млекопитающих. Например, африканские слоны распознают запах мужчин и воспринимают их как угрозу. Лабораторные крысы используются в науке более 100 лет. Ученые предлагают знакомить животных с мужским запахом заранее, чтобы повысить точность исследований.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Процесс окисления океанов проявляется в снижении уровня кислотности воды из-за растворения атмосферного углекислого газа. Известно, что повышение кислотности в океанах ухудшает формирование прочных панцирей у ракообразных, которые играют важную роль в морских пищевых цепях. Оказывается, в зонах с повышенным содержанием углекислого газа ракообразные и мелкие рыбы теряют способность распознавать хищников из-за ухудшения восприятия запахов. По моделям ученых, к концу века кислотность воды может увеличиться на 170%, что грозит исчезновением морской флоры и фауны.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 2015 году в Желтом море в Китае было обнаружено золотое месторождение. Оно залегает на глубине около 2 километров и содержит минимум 470 тонн золота с возможными запасами до 1500 тонн. Разработкой занялась компания Rukhai Mining. Инженеры пробурили около 120 километров подземных стволов, задействовали 67 буровых установок и команду из 1000 геологов. Бурение на такую глубину – редкость для Китая, где обычные шахты не опускаются глубже 800 метров. Открытие морского месторождения подтвердило потенциал региона и способствовало внедрению инновационных технологий в добыче. Рост интереса к глубоководной добыче связан с истощением традиционных месторождений и активизацией геологической активности под водой. За 10 лет число компаний в этой сфере утроилось.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных иностранного происхождения. Сначала погрузимся в мир танца вместе с гостем программы «Как знать» Владиславом Коренным.
2: И включает в себя элементы Чарльстона и прыжки. Да, элементы степа, Чарльстона и, конечно же, прыжки и пробежки по паркету.
1: Чарльстон – это неверно. Правильное название – Чарльстон. Ударение в этом слове должно падать на второй слог. Это слово произошло от названия американского города. И город, и танец в русском языке имеют ударение на втором слоге – Чарльстон. От танцев переходим к музыке и слушаем ведущего программы «Хорошо темперированный эфир» Вагесе Вумяна.
3: А тут ведь сразу очень много интересных поворотов сразу наступает, да? Потому что могут быть и вариации, и омажи, и какие-то цитирования.
1: Оммажи – это неверно. Слово «оммаж» имеет ударение на втором слоге, и при склонении ударение остается на том же месте. Оммажи, оммажей, оммажами. Слово «оммаж» французского происхождения, но более глубокие корни уходят в латинский язык и ведут нас прямиком к слову «homo» – «человек». В средневековой Западной Европе оммажем называли церемонию, во время которой будущий вассал, безоружный, с непокрытой головой, преклонял одно колено перед сеньором. Сейчас «оммаж» – это отсылка к произведению, ну или автору, оказавшему влияние на создателя. Ну а мы переходим к следующему примеру и продолжаем слушать Вагесе Вумяна.
3: И у нас были периоды в искусстве, когда на уровне вообще, скажем так, мирового дискурса отрезались целые ее пласты, которые были до.
1: Дискурс – это неверно. Правильно, дискурс. Ударение ставим на второй слог и оставляем его там во всех формах. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну а следующий пример будет приятным. Расскажу, почему после высказывания ведущего Сергея Стилавина и его гостьи Дарьи Сивашенковой.
4: Высокие христианские истины, действительно высокие христианские догматы, переплелись с абсолютно простыми, примитивными не в плохом смысле, а вот именно таком общенародном.
5: Сами верили в свои планы, и эти планы становились догматами.
1: Догматы догматами – это правильные варианты. Но правильными они стали совсем недавно. Раньше словари требовали ударения на первом слоге – догмат, догматы. Но сейчас эта строгая норма получила послабление. И теперь можно говорить догмат и догмат, догматы и догматы. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс. Там мы можем продолжить общение. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер», сообщила сегодня Минобороны. В ведомстве уточнили, что цель атаки – ограничить логистические возможности вооруженных сил Украины. После удара на судах возник пожар. Также воздушно-космические силы России с помощью бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункт временной дислокации территориальной обороны ВСУ и пункт управления БПЛА вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Ранее сегодня Минобороны сообщили, что наши войска заняли населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск Днепр, Новоандреевка в Запорожской области. Средства ПВО за сутки сбили 1025 украинских беспилотников. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому регулированию. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Александр Грушко. Он отметил, что уже не раз сказано о том, что от швейцарского нейтралитета мало что осталось. И в этом смысле Женева не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство и правящие круги Швейцарии. По сути, превращая эту страну, если не в прямого члена НАТО, то фактически в ассоциированного члена. Ранее президент Швейцарии Гия Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному урегулированию. В свою очередь, российский посол Берни Сергей Гармонин заявил так, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии, которая в глазах Москвы утратила былое реноме авторитетного нейтрального государства. Последний раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины проходил в Женеве 17-18 февраля этого года. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. 9 сентября он утвердил решение о распуске парламента республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина. До этого председатель правящей сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьер-министра. Ковчег с мощами святого Спиридона Тримифонского разместили в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости. Доступ к святыне для паломников будет организован с 15 по 20 сентября. Там же с 7 по 20 сентября находится частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Как уточнили в РПЦ, очередь к мощам святых будет общей. Доступ откроют завтра. Поклониться святыне можно будет с 8 утра до 8 вечера, а 20 сентября до 2 часов дня. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро Кропоткинская в дни принесения святыни будет закрыт. Паломникам нужно будет проехать до станции метро Полянка, Третьяковская или Октябрьская, пройти пешком до Болотной набережной. Оттуда будет начинаться проход к храму Христа Спасителя через Патриарший мост. Десницу одного из самых почитаемых в мире святых, Спиридона Тримифонского, перевезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Ей могли поклониться жители 12 российских регионов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачная погода с прояснениями, осадки не ожидаются, максимальная температура днем плюс 20 градусов, давление чуть выше нормы 749 миллиметров ртутного столба, прямо сейчас в столице плюс 14 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. Начну с хоккея. Московская «Динамо» на выезде обыграла «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ 2-0. Шайбы забросили Дилан Секура и Даниил Пыленков, на счету которого также результативная передача. Белоголубые одержали третью победу подряд. «Лада» на своем льду обыграла «Минская Динамо» 4-2. Для «Лады» это первая победа после серии из четырех поражений. Российские фигуристы Александр Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20 и 21 ноября. Ярославский футбольный клуб «Шинник» на своем поле сыграл в ничью с «Уралом» в матче 11-го тура первой лиги 1-1. Костромской футбольный клуб «Спартак» 1-0 обыграл нижнекамский «Нефтехимик». У хозяев на 89-й минуте гол забил Илья Азявин. «Велес» проиграл «Сочи» в домашнем матче 1-2. Благодаря этой победе Сочи обошел «Велес» и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ. Продажа алкоголя ограничат в центре Казани и в районе стадиона «Казань-Арена» в день матча между футбольными сборными России и Ирана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ограничения будут действовать 29 сентября. Продажа алкогольной продукции будет запрещена на ряде улиц в центре города, а также на территориях, прилегающих к стадиону. Исключение сделано для розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания. Ростов-Дон одержал победу над Краснодарской Кубанью в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд 28-22. В другом матче «Луч» на своей площадке переиграл уфимскую «Башкирию» 23-20. Бывший боец UFC Джефф Монсон отреагировал на желание американского бойца Луиса Пенни получить российское гражданство. «Если Луис искренен, то я готов помочь ему получить российский паспорт», сказал Монсон в интервью «Спортэкспресс». С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Audio Stories.
1: Ученые из университета Бата в Великобритании подтвердили, что хранение кофейных зерен в холодильнике улучшает вкус приготовленного напитка. Ученые выяснили, как температура хранения влияет на качество помола и вкусовые характеристики кофе, сравнивая условия от комнатной температуры до экстремально низкой. Результаты показали, что перемалывание предварительно охлажденных зерен дает более однородный и плотный помол. Благодаря этому готовый кофе приобретает насыщенный вкус, крепость и яркий аромат. Охлажденные зерна лучше сохраняют эфирные масла, что способствует быстрой и качественной экстракции при приготовлении. По мнению исследователей, это открытие может значительно повлиять на кофейную индустрию, позволив продлить срок хранения зерен и повысить качество конечного продукта. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Совместная экспедиция археологов из Еврейского университета Иерусалима и Южного адвентистского университета США обнаружила первую осмысленную письменную запись на ханаанском языке. Она датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Это заклинание против вшей, которая была вырезана на миниатюрном гребешке из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 сантиметра. Гребень нашли в 2017 году в Тель-Лахише, но надпись расшифровали только спустя 5 лет. Открытие подтверждает использование алфавита в повседневной жизни почти 4000 лет назад и обозначает начало письменной культуры и грамотности в Древнем Израиле.
0: Аудио сторис.

0: ученых исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. О веществах, их строении и взаимных превращениях.
1: Если снять эту активную пленку, алюминий активно начнет реагировать. К примеру, мы используем алюминиевые ложки, а если мы снимем с этого алюминия активную пленку, то в моменте эта ложка растворится в нашем супе. Неприятно, неприятно.
0: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

лыжники и лихоборы, и плющиха, Филиппа, ты лиха, Полиха, Бутырских

0: тихо скрипнет мостовинка,
1: и не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

Кузнецкий мост, Цветной бульвар, Калашный, Хлебный, Поварская, Колбасный, Скатертный, Тверская, и Разгуляй, и Крымский вал. У старика своя скамья, у Кулика свое

0: Audio Stories.
1: В Дубае в кофейне Rockstars Speciality Coffee House 13 сентября 2025 года

была продана самая дорогая в мире чашка кофе. Ее стоимость – $680 США. Для его приготовления были использованы редкие кофейные зерна сорта гейша из Панамы. Способ заваривания – тщательно контролируемый ручной процесс фильтрации с применением пуровера, когда горячая вода медленно проходит через измельченные кофейные зерна в специальной воронке-дриппере. Чашка кофе была подана в изящном хрустальном бокале ручной работы. Кроме самого кофе, в подаче были предусмотрены изысканные десертные дополнения – тирамису, шоколадное мороженое и особенный шоколад, приготовленный из тех же уникальных зерен гейша. Гость получил также карточки с детальным описанием оттенков вкуса и аромата, что позволяло глубже прочувствовать и понять сложность напитка. Этот кофе попал в Книгу рекордов Гиннесса. Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские герания ударили по двум сухогрузам в порту Одессы. После атаки на судах возник пожар. Российские беспилотники также уничтожили две радиолокационные станции ПВО Украины в районе Одессы и Николаевской области. Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а также в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Широкая и Шевченково Харьковской области. Ведутся бои за освобождение Малой Волчьей. Нанесено поражение противнику у Рыбакина, Бузова, Ольховатки, Черного, Новоалександровки, Приколотного, Мартыновки и Черноглазовки. За сутки ВСУ потеряли до 200 боевиков, БТР, 2 броневика, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стародубовка, Карповка, Рубцы, Донецкой Народной Республики и Пески-Радьковские Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
0: Боевая авиация ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты энергетики и транспорта Украины, цеха по сборке БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда, 2 управляемые ракеты большой дальности и свыше 1000 вражеских дронов. ПВО за день сбило 173 украинских дрона. Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. По словам главы региона, за каждой семьей ветерана закреплен социальный координатор. Реализуется программа трудоустройства демобилизованных бойцов.
3: Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь мы работаем проактивно и бережно. Активно взаимодействуем с филиалом Фонда защитники Отечества. Спасибо огромное Цивилевой Анне Евгеньевне. За каждой семьей закреплен социальный координатор. В 2 раза мы сократили количество документов, которые необходимо подать при предоставлении мер поддержки. До 5 рабочих дней с 30 сокращен средний срок от рассмотрения документов и уже доведения.
0: Дронов рассказал Путину о строительстве объектов, о демографии и качестве медицинских услуг. Более половины школ в Новгородской области нуждаются в капитальном ремонте. На это указал Владимир Путин губернатору. Глава «Росатома» Алексей Лихачев, выступая в Вене на сессии МАГАТЭ, заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он обвинил киевский режим в систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников станции. Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергетике дать оценку действиям украинских властей.
4: С конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции Александр Яковлев. Слышал, 100 были ранены. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Российская Федерация, Росатом сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей города и помочь Энергодару выстоять в это непростое время.
0: Глава МАГАТЭ Гросси выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что обстановку на станции нельзя назвать стабильной. Российские производители нарастили выпуск нефтепродуктов. Как сообщили в правительстве, этого удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию установок на нескольких НПЗ. Как говорится в сообщении, по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках Северного завоза поставляются в субъекты в срок. Продолжается корректировка поставок топлива в регионы, где отмечаются локальные перебои. Ночью и утром в столичном регионе местами ожидается туман. Действует желтый погодный уровень. Местами видимость будет от 200 до 700 метров. В течение рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и тепла.
1: Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки мало вероятные, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов, ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16 и плюс 21. В выходные погода начнет портиться, ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16.
0: Погода. Во вторник в Санкт-Петербурге облачная погода плюс 16. В Москве 19 градусов тепла и без осадков. Сейчас в российской столице плюс 14. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

явится точно в срок. Поутру ровно в восемь вновь зазвенит звонок. Здравствуй, учитель, здравствуй,

опять диктовки, шесть падежей опять будут без остановки и за окном мелькать. Смена уйдет вторая.

поймет. Сам не заметишь скоро, ты их проводишь в путь. В дремлющей тихой школе, может, взгрустнешь чуть-чуть, но оглянись украдкой,

если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать руку.

0: Audio Stories.
1: Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии выиграл редкий хищник – сокол кориария, который известен агрессивностью и охотой на других птиц. Этих хищников всего около 8 тысяч особей. Птица способна развивать скорость до 200 км в час. В конкурсе участвовали 75 тысяч жителей, а 73 местных вида птиц имели менеджеров, которые продвигали их с помощью мемов театра и плакатов. Цель мероприятия – привлечь внимание к сохранению редких видов, поскольку около 80% местной фауны под угрозой исчезновения.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Большинство авиапассажиров боятся турбулентности. Исследования показывают, что турбулентность безопасна. Доказано, что птицы используют ее для повышения скорости и экономии энергии. Ученые оснастили беркута датчиком GPS, чтобы отслеживать полет вдоль Апалачей, и обнаружили, что изменения скорости совпадают с турбулентными потоками воздуха. Птицы ощущают турбулентность сильнее людей. Если пассажиры испытывают колебания меньше 0,1 G, у птиц они достигают 1 G и выше, что дает им дополнительную энергию. Ученые отмечают, что авиаконструкторы минимизируют турбулентность ради комфорта, но ее использование может быть полезным, например, для дронов и разведывательных аппаратов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Даниэла Рёслер, эколог из Констанцского университета в Германии. Она не смогла попасть в лабораторию во время карантина 2020 года и начала наблюдать за пауками-скакунами возле своего дома. Она поймала несколько пауков и держала их в контейнерах на подоконнике. Однажды заметила, что пауки висят в воздухе, неподвижно сложив ноги. Оказалось, что они спят. Это открытие вдохновило Рёслер изучить сон пауков. Она сняла процесс на видеокамеру с увеличительным стеклом. В записи заметила, что во сне у паука дрожали ноги, а затем вибрировало брюшко и нити паутины. Этот процесс повторялся каждые 20 минут. Так исследователь выяснила, что паукам снятся сны, во время которых тело приходит в движение.
0: Audio Stories.
2: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно.

со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною.

0: Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году в Новой Зеландии нашли окаменевший экземпляр новозеландской каури. Диаметр его ствола достигал 2,5 метров, а длина – 2 метров. Годичные кольца этого дерева помогают восстановить историю магнитного поля Земли и выявить периоды значительных изменений магнитных полюсов. Образец жил около 1700 лет и зафиксировал инверсию магнитных полюсов, которая произошла примерно 41 тысячу лет назад. Она вызвала колебания магнитного поля, снижение озонового слоя и повлияла на вымирание многих видов, включая мегафауну Австралии и Европы. Изучение колец каури помогает понять влияние магнитных изменений на окружающую среду и предсказать риски будущих событий. Современные исследования показывают, что сегодня наблюдается схожее снижение напряженности магнитного поля, что вызывает обеспокоенность ученых.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2014 году биологи из Филадельфии обнаружили, что большие панды любят сладкое, несмотря на питание только бамбуком. Хотя панды – растительноядные хищники, в их генах присутствует ген, который отвечает за восприятие сладкого. У большинства хищников этот ген утрачен, но у панд он сохранился, что указывает на их мясное прошлое и постепенный переход к фруктам и овощам. Ученые предполагают, что смена рациона связана с вмешательством человека, который вытеснил панд из низменностей в горы, где сладких плодов мало. Наблюдения в зоопарках показывают, что панды охотно едят сладкие фрукты и овощи и предпочитают подслащенные напитки обычной воде.
0: Аудио сторис.

«Маяк». Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат 1983

0: Жизнь прекрасна.
1: Знаю я сладких четыре отрады. Первое – радость в сознании жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая – в огнях лучезарна. Строфы поэзии, смысл бытия. Тютчева песни и дума верхарна. Вас, поклоняясь, приветствую я. Третий восторг – то восторг быть любимым. Ведать бессменно, что ты не один. Связаны, скованы словом незримым. Двое летим мы над страхом глубин. Радость последняя – радость предчувствий. Знать, что за смертью есть мир бытия. Сны совершенства. В мечтах и в искусстве вас поклоняясь, приветствую я.
0: Валерий Брюсов. Отрады.

0: человек.
1: Эй, манекен.
0: Вы что, своих не узнаете?
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя любовь и красота, ты прекрати мои страдания. Минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Аудио сторис.
2: Научные исследования показали, что северный

0: морские слоны спят менее 20 минут подряд и не более 2 часов в сутки. На берегу они могут отдыхать до 10 часов в сутки, но почти весь год проводят в плаваниях по Тихому океану, где постоянно охотятся на рыбу и кальмаров для поддержания сил. Чтобы избежать встречи с хищниками, акулами и касатками, морские слоны поднимаются на поверхность всего на пару минут после получасовых ныряний. В начале погружения на 60 или 100 метров тело расслабляется, и животное входит в фазу медленного сна, оставаясь в вертикальном положении несколько минут. При фазе быстрого сна возникает сонный паралич, и слон переворачивается вверх брюхом, медленно опускаясь к морскому дну. Так морские слоны спят глубже, чем хищники. После 5-10 минут сна слон поднимается на поверхность. Цикл ныряния и подъема занимает около 20 минут.
1: Аудио сторис.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные ударили по двум сухогрузам в порту Одессы, уничтожили две РЛС в Одесской и Николаевской областях. Армия России поразила железнодорожную инфраструктуру в западных регионах Украины, используемую для перевозки военных грузов из Европы. Также поражены локомотивы и воинские эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 5 бригадам противника в районах населенных пунктов Дружковка, Васильевская пустошь, Славянск, Кленовая, Краматорск, Райская и Николаевка. Киевский режим потерял до 170 боевиков, 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу производства США и 21 автомобиль. Подразделение группировки «Центр» уничтожили свыше 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и бригады Национальной гвардии в районах Шиловки, Андреевки, Белозерского, Новотроицкого и Юрьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Армия России поразила логистические центры, объекты энергетики и транспорта Украины, цеха по сборке БПЛА. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда, 2 управляемые ракеты большой дальности и свыше 1000 вражеских дронов. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. Динамика продвижения на фронтах спецоперации будет сохранена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев, подвигнув его гибкости.
2: Профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
0: Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. По словам главы региона, за каждой семьей ветерана закреплен социальный координатор. Реализуется программа трудоустройства бойцов.
3: Ребята проходили обучение по программе «Свои герои 53». Многие из них уже трудоустроены. Кому-то мы создали такой вот профессиональный трек для дальнейшего профессионального роста. А с 1 октября прошлого года в Новгородской области запустили проект «Помощь рядом». Это комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Это консультация ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни.
0: Дронов также доложил президенту об основных социально-экономических показателях региона, строительстве новых объектов, демографии, качестве медицинских услуг. В Новгородской области 8 резидентов особой экономической зоны создали свыше 600 рабочих мест и вложили 4,5 миллиарда инвестиций. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он призвал МАГАТЭ дать оценку действиям украинских властей. В свою очередь, гендиректор организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановку на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной.
4: На Запорожской АЭС по-прежнему складывается крайне опасная ситуация. В июне этого года на этой станции 10 раз происходила полная потеря внешнего электроснабжения. Вы знаете, что без внешнего электроснабжения невозможно обеспечить работу систем безопасности, которые являются абсолютно необходимыми для функционирования атомной электростанции, и без которых может произойти ядерная авария с радиологическими последствиями. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы можно было провести необходимый ремонт линий всего внешнего электроснабжения.
0: Глава МАГАТЭ выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на Запорожскую АЭС. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений с независимыми НПЗ и АЗС, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Ночью и утром в столичном регионе местами ожидается туман. Действует желтый погодный уровень. В течение рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в Москве не будет жары в плюс 29. Для этого не хватает устойчивого солнца и тепла. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Во вторник днем в Санкт-Петербурге облачно плюс 16, в Москве 19 градусов тепла без осадков. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
5: Маяк.

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне видят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем.

уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

0: живем, и пусть они летят года.
1: Audio Stories.
2: Спрингер спаниель Себби завершил карьеру защитника уникального острова Лорд Хау. Он находится в 700 километрах от Сиднея. В течение 8 лет Себби охранял природу от опасных грызунов. Он регулярно патрулировал остров и обучал молодых собак находить нежелательных гостей, помогая сохранить редкие виды. Борьба с грызунами на острове продолжается с 19 века, когда они приплыли на кораблях и уничтожили множество местных видов. С 1970-х годов на передовой были собаки-детекторы. Благодаря усилиям Себби и коллег в 2023 году остров объявили свободным от грызунов. После службы Себби ушел на пенсию в Брисбен к семье бывшего наставника, где наслаждается покоем, хорошей едой и обществом щенка Лейсли.
1: Audio Stories.
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Stories.
1: Исследователи пришли к выводу, что в последние десятилетия приток туристов в Антарктику значительно сократил площадь снежного покрова на Антарктическом полуострове. Это связано с выбросами черного углерода от сгорания ископаемых ресурсов и лесных пожаров, которые ухудшают климат, повышают температуру и снижают отражающую способность поверхности. Исследования 2022 года показали, что даже удаленные районы Антарктиды загрязнены черным углеродом возле научных станций и транспортных узлов. С ростом туризма до 53 тысяч человек в год с 2016 по 2020 годы загрязнение увеличилось. По подсчетам ученых, каждый турист вызывает сокращение снежного покрова минимум на 83 тонны. За 4 года это привело к потере около 4,5 миллионов тонн снега и льда. Последние данные подтверждают продолжение таяния льда. В 2022 году массовый туризм вызвал уменьшение снежного слоя на 23 миллиметра в год. Аудио сторис.

всех ветвях, голубка, ланфран, ланфран, ланкатита, там свеж ручей, трава густа, постель из ландыши.

чаще сна. Твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь, голубь.

0: Studio Stories.
1: Исследование Массачусетского технологического института 2014 года показало, что бактерии и вирусы при чихании распространяются примерно в 200 раз дольше, чем считалось. Особое значение имеют мельчайшие частицы, которые легко двигаются по воздуховодам зданий и проникают в соседние помещения. Ученые считают эти данные важными для разработки новых стандартов вентиляции в больницах, аэропортах, офисах и других общественных местах. Они также призывают соблюдать гигиену и рекомендуют заболевшим оставаться дома.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: ЮНЕСКО признала культурным наследием кулинарные традиции, такие как японский васёку, неаполитанская пицца и средиземноморская диета. Но французский сыр камамбер пока не включен в этот список. Исправить это намерено общество «Братство рыцарей камамбера» из Нормандии. Камамбер был изобретен крестьянкой Мари Арель в 1791 году в деревне Камамбер. Популярность сыр получил во время Первой мировой войны, когда его массово отправляли на фронт. Сегодня его изготавливают из натурального, непастеризованного молока нормандских коров, что придает ему уникальный вкус и аромат. «Братство рыцарей Камамбера» основано в 1985 году группой энтузиастов для защиты традиционных методов сыроварения. Они носят бежевую одежду, бордовые ленты и медали с изображением Мари Арель. Главная миссия братства – сохранить оригинальный рецепт и традиции ручного производства камамбера из сырого молока, а также добиться признания ЮНЕСКО, чтобы защитить ремесло от индустриализации.
0: Audio Stories.

0: Это про нас.
1: Сам не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил.

мне с тобой, с красивою такой. Даже как-то совестно порой до сих пор.

0: Аудиосторис.
1: Велотуры по так называемой «дороге смерти» в Боливии начали проводить с 1998 года. Маршрут стартует в столице страны Ла-Пасе, поднимается на 4700 метров, затем спускается почти на 3500 метров к тропическим лесам. Дорога была построена в 1930-х годах и стала единственным путем из Ла-Паса вниз. По ней ездили легковые машины и грузовики. Ежегодно на ней погибало до 300 человек. Машины срывались вниз с обрыва. С 1998 года дорога стала туристическим маршрутом для экстремалов. За это время произошло до 30 смертельных случаев среди участников туров. В 2006 году открыли новую магистраль, а старая дорога превратилась в спортивную трассу, которая приносит доход местным жителям. Ежегодно ее проезжают до 25 тысяч велосипедистов.
0: Аудиосторис.
2: Затихает Москва, стали синими дали. Ярче блещут кремлевских рубинов лучи,

когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песни моей

ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, и чем наградить мне?

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
3: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она

пазыри. Как знать? С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: Audio Stories.
1: Ученые из США и Китая обнаружили серьезные угрозы для популяции акул. Мелкие прибрежные виды все чаще подвергаются браконьерской охоте ради плавников. Для анализа изучили ДНК почти 4000 плавников, собранных с 2014 по 2021 год. Выяснилось, что 19 малых видов акул находятся под угрозой исчезновения. Зафиксированы также случаи охоты на молоть крупных видов – молотоглавой, шелковой и черноперой акул. Это опасно для воспроизводства популяции. Акульи-плавники популярны на азиатских рынках. Из них готовят супы и закуски. В Восточной Азии плавники используют в народной медицине, косметике и пищевой промышленности, несмотря на отсутствие научных доказательств их эффективности. Аудио сторис.

0: час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские герани ударили по двум сухогрузам в порту Одесса. После атаки на судах возник пожар. Российские беспилотники также уничтожили две радиолокационные станции ПВО Украины в районе Одессы и в Николаевской области. Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а также в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» освободили Новоандреевку Запорожской области, ударили по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Юрковка и Балабина Запорожской области. Уничтожены до 40 боевиков, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 200 ВСУшников за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
1: В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области. И ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 боевиков.
0: Армия России поразила логистические центры, объекты энергетики и транспорта Украины, цеха по сборке БПЛА, средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда, 2 управляемые ракеты большой дальности и свыше 1000 вражеских дронов. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. В Новгородской области участникам спецоперации и их родственникам в 2 раза сократили количество документов для предоставления поддержки. Об этом на встрече с Владимиром Путиным в Кремле сообщил губернатор Александр Дронов. Владимир Путин поручил главе региона взять на контроль ремонт школ в регионе.
2: У вас ничего нет образования в школах. Между тем, я знаю, что свыше 50% школ нуждаются в ремонте.
3: Есть. Такая у нас проблема. Мы каждый год школы ремонтируем, построили новую школу, ремонтируем капитальную школу, участвуем во всех программах. Конечно же, эту работу будем продолжать.
2: А пометьте себе, надо взять на контроль. Ну, свыше 54% нуждается в капремонте. Это такой вызов.
3: Мы системно над этим вопросом работаем и работаем комплексно.
0: Дронов также доложил президенту об основных социально-экономических показателях региона, строительстве новых объектов, демографии, качестве медицинских услуг. В Новгородской области 8 резидентов особой экономической зоны создали свыше 600 рабочих мест и вложили несколько миллиардов инвестиций. Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет удовлетворен внутренний спрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ситуация на нефтяных рынках, по его мнению, ухудшается стремительно.
4: Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Действительно, это так.
0: Российские производители нарастили выпуск нефтепродуктов. Как сообщили в правительстве, этого удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию установок на нескольких НПЗ. Как говорится в сообщении, по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в срок. Продолжается корректировка поставок топлива в регионы, где отмечаются локальные перебои. Ночью и утром в столичном регионе ожидается туман, действует желтый уровень погодной опасности, местами видимость будет от 200 до 700 метров. В течение рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и тепла, но погода порадует москвичей почти полным отсутствием осадков.
5: Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16 и плюс 21. В выходные погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы. Плюс 11-16.
6: Погода.
0: Во вторник, 15 сентября, в Санкт-Петербурге облачно плюс 16. В Москве 19 градусов тепла и без осадков. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: В 1906 году в Луксоре был найден парик Мерит, супруги архитектора Ха эпохи Аменхотепа II. Гробница содержала ценные вещи, часть которых сегодня хранится в Египетском музее Турина. Парик из каштановых волос размещался на деревянных подставках в льняной обертке. Он сохранился благодаря ароматным маслам. Современный анализ подтвердил использование растительных масел и показал, что Мерит не брила голову полностью, в отличие от многих других аристократок. Парики в Древнем Египте носили и мужчины, и женщины для красоты, защиты от солнца и вшей.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Представьте, что при вашем приближении у людей начинается кашель, насморк и раздражение горла. Это состояние называют у людей на меня аллергия. Раньше случаи такой аллергии обсуждали в интернете, но наука игнорировала тему. В 2017 году появились первые исследования, но связаны они были с триметиламинурией, состоянием, когда от человека исходит запах рыбы. Несколько лет назад японские ученые обнаружили, что тело человека выделяет летучие органические вещества, в том числе толуол, который вызывает раздражение кожи и покраснение глаз. У пациентов, на которых у других людей аллергия, концентрация толуола выше из-за замедленного выведения, что приводит к накоплению и выделению через кожу. Причины и возможное лечение такой аллергии неизвестны. Рекомендуют ограничить сахар, углеводы, мясо и молоко, но доказательств эффективности нет.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследователи проводили масштабную научную работу в Восточно-Антарктическом плато в период с 2019 по 2023 год. Они добыли ледяное ядро с глубины около 200 метров на высоте 2000 метров. Возраст льда определили по радиоактивному распаду изотопов аргона. Выяснилось, что лед образовался в миоцене около 15 миллионов лет назад. Это открытие значительно превосходит предыдущий рекорд по возрасту льда – 2 миллиона 700 тысяч лет. В регионе Алан-Хиллс, где был добыт рекордный образец, за 6 миллионов лет температура снизилась примерно на 12 градусов Цельсия. Старые слои льда сохраняются благодаря сильным ветрам и холодному климату. Исследования в суровых условиях сложны, но помогают лучше понять историю климата Земли и динамику природных процессов.
0: Audio Stories.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В горах Севенны на юге Франции 77-летний мужчина провел 3 дня во овраге, выжив благодаря бутылкам красного вина. Он упал с велосипеда с высоты около 40 метров возле реки Гарден, примерно в 80 километрах от Монпелье. Мужчина потерял ориентацию и скатился по каменистой местности. Одинокий и раненый, он не мог привлечь помощь, но сумки с вином остались неповрежденными и согревали его в холодные ночи. Несколько раз он пытался выбраться, громко звал на помощь, но силы иссякли. Спасатели нашли велосипед и услышали крики только спустя 3 дня. Мужчину доставили в клинику с незначительными травмами и переохлаждением. Врачи называют выживание чудом из-за сложных условий – дождя, холода и отсутствия пищи. Вино помогло поддерживать тепло, что и спасло нашего героя.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые изучили лунный грунт с обратной стороны Луны, который доставила миссия Чанъе-6. В образцах обнаружены минералы гематит, макгемит и магнетит, оксиды железа, которые придают ржавый оттенок. Ранее считалось, что Луна имеет восстановительную среду. Новые данные показали, что метеоритные удары создавали кратковременные кислород-содержащие зоны, где расплавленные породы окислялись в железистые оксиды и вошли в поверхностный слой. Эти открытия меняют представление о геологии Луны и подчеркивают важную роль метеоритных столкновений в ее формировании, а также помогают объяснить загадочные магнитные аномалии на спутнике.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь.

0: Audio Stories.
1: Хирург Джулиан де Сильва из Лондонского центра косметической хирургии выявил женщин с лицами, которые наиболее соответствуют золотому сечению. Самой близкой к идеалу стала актриса Эмма Стоун с показателем в 94,72%. Особенно выделяется линия подбородка и форма губ. Второе место заняла певица и актриса Зендая, получив 94,37% с высокими оценками за губы, глаза и лоб. В десятку идеальных также вошли Бейонсе и Марго Робби с результатами свыше 90%.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные ударили по двум сухогрузам в порту Одессы, уничтожили две РЛС в Одесской и Николаевской областях. Армия России поразила железнодорожную инфраструктуру в западных регионах Украины, а также в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Подразделения группировки «Север» накануне освободили населенные пункты Широкое и Шевченково Харьковской области. Солдаты и офицеры группировки «Днепр» взяли под контроль Новоандреевку Запорожской области.
1: Выборы 2026.
0: В молодежном движении «Юнармия» приветствуют ветеранов специальной военной операции, которые готовы поделиться жизненным опытом и прививают новому поколению настоящие ценности. Об этом говорил лидер предвыборного списка «Единой России», герой России Владислав Головин, выступая в Екатеринбурге на марафоне знаний. В рамках Международного фестиваля молодежи начальник главного штаба «Юнармии» отметил, что многие ветераны давно включились в образовательный процесс.
2: Кто-то из них уже преподает в образовательных учреждениях, кто-то из них ведет деятельность общественную. Каждый ветеран, имея свой жизненный опыт, способен правильно транслировать свои взгляды, правильно свою приверженность защите Отечества транслировать и, естественно, сможет обучить и навыкам, и взглядам подрастающее поколение.
0: В Москве заработал федеральный штаб проекта КПРФ «Красный контроль». В презентации приняли участие представители региональных отделений партии. Команда КПРФ, как сообщил ее лидер Геннадий Зюганов, набирает и обучает наблюдателей, чтобы обеспечить открытость, законность и честный подсчет каждого голоса на предстоящих выборах в Госдуму.
3: Мы прокрутили все основные идеи и технологии через серию круглых столов и специального опыта народных предприятий. Она получила огромный отклик. Мы собрали 56 организаций от женского движения до молодежного, от Академии наук до творческих союзов, от союза офицеров до тех, кто командует народными трудовыми коллективами. Мы не случайно тщательно готовились к этим выборам и настаиваем на том, чтобы все пришли и проголосовали.
0: Сохранять любознательность, учиться работать с информацией и не бояться ошибок. Такой совет Леонид Слуцкий дал молодым людям, мечтающим об успехе на парламентском или дипломатическом поприще. С участниками Международного фестиваля молодежи лидер ЛДПР обсудил самые насущные проблемы, в том числе условия учебы в вузах, и рассказал о предложениях партии.
4: Должен сказать наших, в том числе и зарубежных гостей, я уже не говорю про представителей российской молодежи, интересуют инициативы партии ЛДПР, это очень приятно. В том числе по единому федеральному стандарту для студентов, по подъему стипендий до уровня минимум одного МРОТ, минимального размера оплаты труда.
0: В Университет дружбы народов приехали депутат «Справедливой России», глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и полковник Олег Чернышов, ветеран спецоперации, командир подшефного партии мотострелкового полка. Они пообщались с преподавателями, студентами и фронтовиками, многие из которых награждены орденами и медалями. Речь шла о том, как доработать законодательство, чтобы права военнослужащих были защищены и в мирной жизни.
5: Поддержка участников СВО, членов их семьи является для нас безусловным приоритетом. Это установление единых льгот и соцгарантий всем участникам СВО, независимо от места жительства, бесплатная медицинская помощь как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, принятие общероссийской программы предоставления земли участникам СВО, освобождение наследников погибших героев от долгов перед кредиторами. Это очень важные меры, поскольку мы должны обеспечить прочный тыл нашим защитникам.
6: Работа ведется большая, огромная работа ведется в этом направлении, но это надо систематизировать, потому что пока это делается все на уровне регионов, как посчитает глава региона, так оно и происходит. А это должно быть стандартно, независимо туда, куда вернулся военнослужащий, да, он должен обеспечен быть что в Москве, что на Сахалине, одинаковыми льготами, и семья его должна быть обеспечена, и дети, и очень много вопросов, которыми хотелось бы мне, например, заниматься.
0: Запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов и других исследований, связанных с выборами, начал действовать в России. Он продлится до окончания голосования 20 сентября. МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном тумане. Утром видимость местами снизится до 200-700 метров. Водителям рекомендуют в таких условиях значительно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и других маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе улиц и дорог. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем плюс 16, в Москве 19 градусов тепла и без осадков. Сейчас в российской столице 13 градусов тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Radio Stories.
1: Известно, что некоторые люди легче засыпают под детективы и криминальные истории. Дело в том, что восприятие чужих трагедий создает чувство собственной безопасности. Просмотр тревожных сюжетов вызывает осознание защищенности, освобождая мозг от собственных тревог. Даже при депрессии фильмы ужасов помогают восстановить эмоциональный баланс и нормальное настроение. Впрочем, для нормализации сна не обязательно смотреть ужастики. Лучше, наоборот, ограничить вечером информационный поток, хорошо проветрить комнату и включить успокаивающую музыку.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Современное высшее образование сталкивается с инфляцией оценок, похожей на инфляцию цен. Анализ статистики Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики за 2018-2021 годы показал, что главная причина – перегрузка преподавателей. При большом числе курсов и проверяемых работ преподаватели склонны повышать оценки, чтобы облегчить себе работу. Так, увеличение числа студентов на одного повышает средний балл на 0,7 тысячных пункта, а при потоках до 500 человек разница достигает 2-3 баллов из 10. Опытные преподаватели оценивают точнее благодаря знанию группы и дисциплины, а курсы обязательного характера чаще подвергаются переоценке, в отличие от дополнительных. Завышение оценок снижает доверие к диплому и создает социальную несправедливость, давая лишнее преимущество некоторым студентам. Для решения проблемы предлагается сократить нагрузку на преподавателей, ограничить количество групп и часов, а также внедрить прозрачный контроль за оценками и единые стандарты проверки знаний.
0: Audio Stories.

расскажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Это мы. Это про нас.
1: Я жду звонка. Я жду звонка. А трубка спит и видит сны. Ты молчишь.

0: Radio Stories.
1: Ложа из гвоздей. Это деревянная доска с множеством торчащих вверх гвоздей, количество которых варьируется от нескольких сотен до тысяч в зависимости от размера. В индуистской культуре ее называют «доска садху» и связывают с праведными аскетами, которые посвятили себя духовным практикам, таким как стояние или лежание на острых гвоздях для укрепления воли, духа и тела. Всего в Индии около 6 миллионов садху. Еще одно название доски с гвоздями – доска Риши. Так она названа в честь пророков и интерпретаторов Вед, которые обладали внутренним прозрением. Доска воздействует на биологически активные точки и улучшает кровообращение при снижении мышечного напряжения. Несмотря на видимые опасности, равномерное распределение давления на доске предотвращает повреждение кожи и тканей. Размеры досок различаются. Небольшие используются для стояния, большие – для лежания, повторяя форму тела. Однако использовать доску с гвоздями нельзя при хронических заболеваниях вроде диабета, беременным женщинам, несовершеннолетним и людям с большим весом.
0: Наступил по всем поверьям год любви. Кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год.

на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины под колесами машины не сгуби.

истребины, все желания исполнимы между людьми, да будет год любви. Ночевала истребины дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь один глагол, но такой проблемный. Я, пожалуй, ни разу не слышала, чтобы его произносили правильно. Ну, потому что если бы я услышала, то точно упала бы в обморок. Итак, встречаем наш суперсложный глагол. Сначала в исполнении ведущего Андрея Кудряшова.
2: Или все-таки... как-то по цивилизациям.
3: Хороший вопрос.
2: По цивилизациям это разница.
1: Нет, не разница, а разница. Представляете, в этом слове ударение должно падать на первый слог. Что интересно, по звучанию наше слово совпадает с существительным. Какая разница? Информация – разница. Но это слово никак не дается нашим ведущим и гостям маяка.
4: Если мы берем Москву, если мы берем Санкт-Петербург, то в среднем еще разница индивидуальная либо групповое занятие.
1: И опять разница вместо разница. Давайте уже запоминать, разница – это правильный вариант. И это было у нас единственное число. А что будет во множественном? Давайте послушаем варианты ведущих Сергея Стилавина и Андрея Осипова.
5: Но, тем не менее, вот взгляды очень сильно разнятся, это удивительно.
6: Потому что схожие, конечно же, ощущения есть, но они существенно разнятся, когда ты управляешь настоящим животным, в хорошем смысле этого слова.
5: Ну, а там дальше уже кто куда из них, куда попал, уже разнятся варианты, да? Но видел очень убежденных докладчиков.
1: Много раз прозвучало «разнятся». У наших спикеров разнятся варианты, разнятся ощущения, разнятся взгляды. Но все это неправильно. Все это должно разниться. Разница варианты, разница взгляды, разница ощущения. Соглашусь, что, наверное, уже давно пора изменить нормативное ударение в этом слове. Ну или хотя бы допустить двойную норму. Но до сих пор во всех словарях в этом глаголе ударение падает только на первый слог. Во всех формах. Разнюсь, разнишься, разница, разнимся, разница. Прошу запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, однако продолжим. Продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Во время Боснийской войны 1992-1996 годов Сараево, столица Боснии и Герцеговины, оказалась под долгой четырехлетней осадой. Город захватили войска боснийских сербов под руководством Радована Караджича. Главная улица города стала называться «Аллея снайперов». На ней снайперы убивали мирных жителей. За годы осады погибло более 11 тысяч человек. Позже выяснилось, что стреляли не только военные, но и иностранные туристы, которых называли охотники. Они платили до 100 тысяч евро, чтобы принять участие в снайперских сафари, стрелять по жителям города. Такого рода туризм организовывали из Италии с поддержкой сил Караджича. В 2007 году американский морпех Джон Джордан свидетельствовал о таком бизнесе в Международном трибунале по бывшей Югославии. Среди стреляющих были итальянские предприниматели. В ноябре 2025 года прокуратура Милана открыла расследование снайперских сафари после публикации журналиста Эцио Гавадзени и юристов. Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Джоан Уиснант родилась 23 августа 1923 года в американском штате Оклахома с врожденным отсутствием рук. Родители воспитывали ее как обычного ребенка, помогая освоить бытовые навыки ногами. Уже в 4 года она научилась писать, в 7 – пользоваться ножницами и самостоятельно одеваться. Джоан ходила в обычную школу, где для нее оборудовали специальную парту. Музыка стала важной частью жизни. С детства Джоан занималась игрой на гитаре ногами, выступала на школьных и городских концертах. Повзрослев, она гастролировала с молодежными коллективами, исполняя фолк и блюз. Вместе с подругой Вирджинией Ли Миллер путешествовала по Америке, выступая на ярмарках и крупных событиях, включая Всемирную выставку 1940 года в Нью-Йорке. Получив образование в университете Оклахомы, продолжала концертную деятельность, но сталкивалась с трудностями из-за предрассудков продюсеров. Работала преимущественно в провинциальных заведениях и цирках. В 1941 году она вышла замуж и родила дочь, за которой Джоан тоже ухаживала ногами. Жизнь Джоан была полна творчества и преодоления. Она умерла 15 ноября 1998 года в возрасте 75 лет.
0: Audio Stories.
2: Кипит людской водоворот. В нем жажда скорости живет. А мне и в дождь, и в гололед одно лишь нужно —

хочу, чтоб вы нашли в пути все то, что хочется найти. Затем и мне на пост идти.

друзья, и наша служба, и наша служба. Люблю я улицы Москвы, по ним сограждане мои спешат, надеясь на ГАИ, шагают дружно, шагают дружно. И если не был бы я строг, я бы их доверием пренебрег. Быть начеку, таков мой долг.

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
1: Перед родителями возникает трудная и на первый взгляд противоречивая задача. Одновременно заботиться, беспокоиться о ребенке и отпускать его на свободу. Эту задачу можно сформулировать и иначе. Нам, взрослым, следовало бы стать союзником ребенка в его усилиях борьбы с нашей опекой.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: Аудиосторис.
1: Мечеть Мармарай-Лехият в Стамбуле – уникальное сооружение из стали, которое сочетает в себе религиозные практики, образование и современную архитектуру Турции. Расположена на территории университета Мармара, недалеко от пролива Босфор. Занимает около 30 тысяч квадратных метров и является центральным объектом кампуса. Первая мечеть на этом месте была построена в далеком 1982 году. В 2011 она была разрушена землетрясением. Новая стальная мечеть была открыта 23 октября 2015 года. В мечети выделяется призматический купол из нержавеющей стали и стекла высотой 35 метров, который поддерживают 12 стальных колонн. Здесь организовано уникальное освещение с витражами, которое создает эффект вращающегося света. Декоративные элементы включают традиционные арабские мукарны. Мармарай-Лехият выполняет также функции общественного центра с кинотеатром для демонстрации документальных фильмов, кафе-библиотекой, конференц-залами и учебными площадками.
0: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские герани ударили по 2 сухогрузам в порту Одесса. После атаки на судах возник пожар. Российские беспилотники также уничтожили 2 радиолокационные станции ПВО Украины в районе Одессы и в Николаевской области. Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а также в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Широкая и Шевченково Харьковской области. Ведутся бои за освобождение Малой Волчьей. Нанесено поражение противнику у Рыбалкина, Бузова, Ольховатки, Черного, Новоалександровки, Приколотного, Мартыновки и Черноглазовки. За сутки ВСУ потеряли до 200 боевиков, БТР, 2 броневика, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стародубовка, Карповка, Рубцы, Донецкой Народной Республики и Пески-Рачковские Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
0: Боевая авиация ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты энергетики и транспорта Украины, цеха по сборке БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда, 2 управляемые ракеты большой дальности и свыше 1000 вражеских дронов. ВСУ ПВО за день сбило 173 украинских беспилотника. Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. По словам главы региона, за каждой семьей ветерана закреплен социальный координатор. Реализуется программа трудоустройства демобилизованных бойцов.
3: Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь мы работаем проактивно и бережно. Активно взаимодействуем с филиалом Фонда защитники Отечества. Спасибо огромное Цивилевой Анне Евгеньевне. За каждой семьей закреплен социальный координатор. В 2 раза мы сократили количество документов, которые необходимо подать при предоставлении мер поддержки. До 5 рабочих дней с 30 сокращен средний срок от рассмотрения документов и уже доведения.
0: Дронов рассказал Путину о строительстве объектов, о демографии и качестве медицинских услуг. Более половины школ в Новгородской области нуждаются в капитальном ремонте.